0: что туроператор Анакс уже пересадил туристов с рейсов Азур Эйр на Эйр Анка, но затем Эйр Анка начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
1: Это повлияет на сезон Турции, наверное, но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло бы быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Шерлайн снизил рейс. Потом пустые места свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавший объем. В принципе, в Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
2: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
1: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Это единственное, что будет, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку Эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и не чуть дороже.
2: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
1: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку Эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством и, соответственно, агентство с клиентом.
0: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у «Аэр Анка» закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
3: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
4: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И два часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анаксура тоже отсутствовал вот эти два часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
3: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рифей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
5: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
3: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешения нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита

0: стороны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
1: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Антисоциальный контракт. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
3: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила 1,5 года условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать, продолжает юрист Александр Балабанов.
4: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
3: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
5: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета я бы 100 раз подумал.
3: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяца имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку

0: Ставку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
2: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
1: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию на 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за три месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 2030 году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такое законопроектное общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
5: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
6: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично. точно оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Здесь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И, наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и, наконец-то, будет все-таки для людей хоть что-то.
5: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего – и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
5: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
1: Бизнес говорит.
8: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
9: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14, с 15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то, может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активные в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать, но опять-таки мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
8: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
10: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам, все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерные игры. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходит все курьеры. Такие тесты на входе.
8: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
11: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. Говорим, делать отдыхать.
12: А что они могут делать?
11: Все в нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
8: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
13: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, старшему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то пололи, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги. Тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки. Но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
1: Бизнес говорит.
4: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформа для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34% что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работы половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки. А противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
1: Между делом с Кирой Альтман.
14: Я никогда не сверху клиентов. Я чуть ниже. Так можно расслышать по-настоящему и служить человеку, который у тебя в гостях. Это я цитирую вам Жана Клода Мисана, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур». Он побывал в Москве и дал мне интервью. Мы говорили о том, как служить людям. В какой-то момент Жан-Клод показывает мне фотографию, где он в сутане священника, и добавляет, что Голливуд потерял в нем настоящего актера.
15: Как-то раз в «Роял Мансур» Маракеш я принимаю пару американскую. И вот я спрашиваю у них, что я могу для вас сделать сейчас? Они говорят, вы знаете, через месяц мы организуем большую свадьбу в Филадельфии на 1000 человек. А вы не можете организовать нам сейчас наше бракосочетание? Конечно, я все организую. Когда вы хотели бы это сделать? Они говорят, завтра в 5. Я тут же собираю всех директоров и рассказываем про эту ситуацию. У дамы было свадебное платье, они привезли с собой. У месье был свадебный костюм. У одной из моих сотрудниц была очаровательная пара малышей-близнецов. Мы их нарядили в свадебные наряды. Мой секьюрити-шеф был свидетелем со стороны жениха. F&B-менеджер, директор всех ресторанов, играл роль отца невесты. Я 4 раза подряд посмотрел фильм «4 свадьбы, одни похороны». Все слова священника выучил наизусть. Я был ведущим церемонии. Я объявлял их мужем и женой. Через какое-то время я получаю звонок от них. И они говорят, «Джей-Си, у нас была великолепная свадьба в Филадельфии. 1000 приглашенных, но мы считаем, что настоящая наша свадьба была у вас в Роял Мансуре, Маракеш».
14: Жан-Клод Мисан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников, судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская футбольная сборная провела товарищеский матч в Каире со сборной Египта. Счет 1-0 в пользу хозяев. Гол забил Мустафа Зико. Встреча будет учитываться в рейтинге Международной футбольной ассоциации FIFA. Сборная Египта в нем занимает 29-е место. Россияне идут на 36-й позиции. Российская сборная проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марка Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. В Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Бофта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодово-овощной рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Business FM. От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проект введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощности, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станции. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти – Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
4: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска на России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
17: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, случае соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира – нулевые.
18: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения – это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет, таким образом, той же самой Международной Федерации, дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первой сборной России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
17: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 2027 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
19: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У федерации обжаловать решение может, понятно, только федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
17: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
20: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
21: Надо понять ваш маршрут, даты мы согласовываем это с Росавиацией полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полета возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1.5 часа. В сторону Гуниба полтора-два.
0: Скажите, подорожала стоимость вот после наводнения?
21: Нет.
0: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
21: Да.
20: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только два вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
2: В целом, вообще на республику у нас один туристический вертолет.
0: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
2: В принципе, да. У нас есть два вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
0: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
2: Будут цены разниться от маршрута, от того, что включено.
0: Вот подорожание после потопа?
2: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
20: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано, говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
22: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а просто с тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Хоть таких групп не находится, просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты, вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
20: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
23: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
0: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
23: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но, я думаю, 8% авиакомпании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 000 на 10 дороже.
20: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
1: Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
20: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций – 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
1: IPO.
20: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 2031-2032 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
1: Отчеты и планы.
20: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодовочный рынок, об этом Ольга Кашинская.
17: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
3: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. В Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
17: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
5: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
6: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
5: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
17: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зеленью и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Ливона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
7: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется, только то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяют. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
17: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой «Шанинке», лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
24: Довольно очевидно, что Шанинка была маркирована властью как слишком либерально-прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора – и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шаненко вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет, тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации. То есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Шаненко, если есть желание на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Шаненко есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно антишаненку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Шаненку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Шаненки очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
4: Константин Симонов, профессор финансового университета. Шаненко – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера. Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы. Объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже 93 долларов за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о шестидневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Армузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили. Но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м.
10: За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Billboard. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями – алкогольной, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния, по оценке на середину 2020-х.
11: Вторая попытка на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Питерский экономический форум на следующей неделе. Не могу вас туда ресторанно не снарядить. Начну с «Бергамота». Если вы не успели в него сходить, забронируйте столик. Это достойный ресторан авторской кухни человека, влюбленного сразу в двух женщин – Францию и Азию, и решившего представить их друг другу в тарелке. Олег Перфилов – тонкий шеф, а его жена Алена Мельникова – отличный опытный ресторанный продюсер, соткавший красивый атмосферный проект в духе старых европейских денег. Локация не центровая, но своих партнеров вы точно приятно удивите. «Баски» и «Манигаски» – еще один проект, рекомендованный мной. Это не авангард баской кухни, стейк из мяса старой молочной коровы, долго вызревавшей в камере, вам там не подадут. Но на говяжьи ребра, бискоту, спагетти с острой колбаской сабрасада, разные вариации тартаров и сезонную спаржу с трюфельным кремом, и все это на белых скатертях и при свечах, можете рассчитывать. Из десертов, если вы устали от баских чизкейков в Москве, шоколадный тарт с перцем андалиман и крем-карамель с ароматом копченых банановых шкурок. Перемена Димы Блинова для тех, кто в ресторанах грустит, скучая по домашней еде. Шеф постарался сделать так, чтобы привычные всем нам блюда советской домашней кухни зазвучали по-новому и подавались не только под водку и бабушкин компот. Дмитрий Богачев, шеф «Мистер Бок», форму свой проект открыть не успел. Интересную экзотику можно искать в вилле Моделина. Но я бы отправилась туда на коктейли, если останутся силы к позднему вечеру и не будет важных встреч утром. Пить перуанский писко саур в Санкт-Петербурге – отдельный шик. С вами была Катя Калина.
11: Дело вкуса на Business FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.
11: Business FM. Новости. Коротко.
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за гибель детей в Старобельске лежит на иностранных Запада, которые продолжают поддерживать Киев оружием, финансами и разведданными. По его словам, западные государства вдохновляют киевский режим на новые преступления против мирных жителей, а затем пытаются представить Украину жертвой. Заявление прозвучало на заседании Совета безопасности ООН. ПСО 22 мая атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным Следственного комитета, удар был нанесен 4 беспилотниками самолетного типа. Согласно официальной информации, погиб 21 человек, еще 44 пострадали. Небензя назвал произошедшее циничным террористическим актом и заявил, что жестокость атаки можно сравнить с действиями нацистов. Российская сторона подчеркивает необходимость международной оценки ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о будущем экономическом росте страны должны подтверждаться конкретными результатами. Он также отметил, что Ереван сохраняет обязательства в рамках ЕАЭС, а нынешние подходы Армении вызывают вопросы в Москве. По словам Лаврова, танцевать на двух свадьбах у Армении не получится. На российско-китайских молодежных играх российские спортсмены завоевали 23 золотые медали за третий соревновательный день. Больше всего наград принесли борцы и гимнастки. Всего у сборной России 32 золота, у Китая 21. Соревнования проходят в Калининградской области и завершатся 31 мая. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации. Российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на «Бизнес-ФМ». Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина: турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. Как отмечает АТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потерь из-за сокращения программы Azur Air. Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор Анакс уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Рутюнов.
12: Это повлияет на сезон Турции, наверное, но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло бы быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Шерлайн снизил рейс. Потом пустое место свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавший объем. В принципе, в Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки – это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
16: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
12: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Это единственное, чтобы снести. Естественно, тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку Air Anka, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и чуть дороже.
16: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
12: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку Air Anka на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством, соответственно, агентство с клиентом.
4: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у Air Anka закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
18: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды. переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
0: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти 2 часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
18: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании — это Анекс и Интурист — говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
2: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
18: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги Анекс-тур предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает

0: компании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Антисоциальный контракт. А в редакции «Бизнес.ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
2: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес.ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила 1,5 года условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать, продолжает юрист Александр Балабанов.
3: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
2: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
4: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
2: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяца имел доход не выше 13 с небольшим, тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи.

0: Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории.
1: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию на 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за три месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 2030 году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такое законопроектное общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
4: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
5: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложный проблем. Отлично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф твой из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. И конец я не смог поставить. А если опять опять же, смотреть вот эти вот новые правила. То есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
4: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего – и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
6: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
4: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
1: Бизнес говорит.
7: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
8: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14, с 15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, ведения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать, но опять-таки мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
7: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
9: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам. Все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
7: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
10: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем, говорим, где лучше отдыхать.
11: А что они могут делать?
10: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
7: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
11: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, старшему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги. Тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки. Но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
1: Бизнес говорит.
3: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34% что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работ половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки. А противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
1: Классики в праве. Цена свободы.
12: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
13: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игры пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой. Либо, если речь идет о выплате выигрыша организатора разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
1: Классики в праве на Business FM.
14: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
15: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
14: Президент компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская футбольная сборная провела товарищеский матч в Каире со сборной Египта. Счет 1-0 в пользу хозяев. Гол забил Мустафа Зико. Встреча будет учитываться в рейтинге Международной футбольной ассоциации FIFA. Сборная Египта в нем занимает 29-е место. Россияне идут на 36-й позиции. Российская сборная проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марка Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. В Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Бофта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодоовощной рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Business FM. От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
18: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проекты введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощностей, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станций. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах, возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти – Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
3: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска на России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
19: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира – нулевые.
20: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения – это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой, кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет таким образом той же самой Международной Федерации дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
19: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27-го года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
0: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У федерации обжаловать решение может, понятное дело, только федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
19: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
21: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сарыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самая доступная экскурсия – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
22: Надо понять ваш маршрут. Даты мы согласовываем это с Росавиацией полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полета возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1.5 часа. В сторону Гуниба 1.5-2.
23: Скажите, а подорожала стоимость вот после наводнения?
22: Нет.
23: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
22: Да.
21: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только 2 вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
24: В целом, вообще на республику у нас один туристический вертолет.
23: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
24: В принципе, да. У нас есть 2 вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
23: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
24: Будут цены разниться от маршрута, а то, что включено.
23: Вот подорожание после потопа.
24: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
21: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаков. Абсаров.
2: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а просто с тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить, хоть таких групп не находится просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты. Вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы, и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
21: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
4: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну, никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
23: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
4: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но, я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 000 дороже.
21: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
16: Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
21: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций – 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
5: IPO.
21: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
5: Отчеты и планы.
21: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодово-овощной рынок, об этом Ольга Кашинская.
19: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодово-овощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
6: Но сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. И российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. В Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, и та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
19: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
7: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
8: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
7: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
19: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зелень и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Дамян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
9: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только, то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
19: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
10: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, США, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы. Объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже 93 долларов за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о шестидневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили, но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Billboard. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями – алкогольной, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х. Вторая попытка. На Business FM. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
11: Конец весны – захватывающее время для спортивных болельщиков. Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Финалы турниров УЕФА. Баскетбол Старого Света тоже не остался в стороне, определился обладатель главного клубного трофея – Евролиги. В прошлые выходные в Афинах прошел финал четырех самого престижного европейского турнира. Права на ошибку не оставалось. Один матч в полуфинале и один за трофей. Необычно для турниров такого уровня, но тут обошлось без сюрпризов. До полуфиналов добрались четыре лучшие команды регулярного сезона. Победитель прошлого года – стамбульский Фенербахче, две испанские команды – Валенсия и Реал Мадрид и Олимпиакос из Пирей, портового города близ Афин. В главное противостояние вышли Реал и Олимпиакос. Греческий клуб оказался сильнее со счетом 92-85. Матч был фееричным и напряженным. Еще в начале заключительной четверти Олимпиакос отставал в счете, но вырвал победу, набрав 31 очко в завершающие 10 минут игры. Самым полезным игроком финала четырех был признан Эван Фурнье. Выйдя со скамейки, он стал ключевым в победе греческого клуба, набрав за 27 минут игрового времени 20 очков и сделав 5 подборов и 4 голевые передачи. Символично, что Олимпиакос завоевал главный европейский трофей на домашней арене своего заклятого врага – афинского Панатинайкоса, который имел шансы на выход в финал четырех, но в четвертьфинальной серии уступил Валенсии. Боюсь себе представить, что творилось бы на 19-тысячной арене «Телеком-центр», если бы в финале сошлись гранды греческого баскетбола. Матчи красных и зеленых – это настоящая война, и травмы могут получить не только игроки на площадке, но и болельщики, и судьи, и тренеры. Очередной сезон красивого баскетбола позади. Жаль, что без ЦСКА, но уверен, красно-синие скоро вернутся.
16: «Спорт и деньги» на Business FM. Приемника нет?
1: А радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за гибель детей в Старобельске лежит у иностранных Запада, которые продолжают поддерживать Киев оружием, финансами и разведданными. По его словам, западные государства вдохновляют киевский режим на новые преступления против мирных жителей, а затем пытаются представить Украину жертвой. Заявление прозвучало на заседании Совета безопасности ООН. ПСО 22 мая атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным Следственного комитета, удар был нанесен 4 беспилотниками самолетного типа. Согласно официальной информации, погиб 21 человек, еще 44 пострадали. Небензи назвал произошедшее циничным террористическим актом и заявил, что жестокость атаки можно сравнить с действиями нацистов. Российская сторона подчеркивает необходимость международной оценки ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о будущем экономическом росте страны должны подтверждаться конкретными результатами. Он также отметил, что Ереван сохраняет обязательства в рамках ЕАЭС, а нынешние подходы Армении вызывают вопросы в Москве. По словам Лаврова, танцевать на двух свадьбах у Армении не получится. На российско-китайских молодежных играх российские спортсмены завоевали 23 золотые медали за третий соревновательный день. Больше всего наград принесли борцы и гимнастки. Всего у сборной России 32 золота, у Китая 21. Соревнования проходят в Калининградской области и завершатся 31 мая. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации. Российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги в государство. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Бизнес FM. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина: турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. Как отмечает АВАТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потерь из-за сокращения программ Azur Air. Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор Анакс уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
13: Это повлияет на сезон Турции, наверное. Но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы «Аэрофлот» или «Шерлайнс» с ним рейс. Потом пустые места свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы. В принципе, в Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки — это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
14: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
13: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Единственное, что, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и чуть дороже.
14: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
13: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством и, соответственно, агентство с клиентом.
3: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у «Аэранка» закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
15: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
17: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти 2 часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
15: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
18: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
15: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN Avia Андрей Патраков.
0: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
15: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гуар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
3: Антисоциальный контракт. А в редакции «Бизнес.ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.

0: стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила 1,5 года условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать, продолжает юрист Александр Балабанов.
1: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желают тебе принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
0: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
2: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
0: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяца имел доход не выше 13 с небольшим, тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более 1500 лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и

0: резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию на 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за три месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 2030 году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такое законопроектное общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
3: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
4: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложный проблем. Лично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф твой из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Ведь конец я не смог поставить. А если опять же смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
3: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы...
5: Говорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости.

0: уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска на России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
2: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира – нулевые.
3: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения – это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль, поэтому дисциплинарный комитет таким образом той же самой международной федерации дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
2: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
4: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У Федерации обжаловать решение решение может, понятно, сделать только федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только в Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
2: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
5: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
6: Надо понять ваш маршрут, даты. Мы согласовываем это с Росавиацией полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полета возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в ГУНИП, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1.5 часа. В сторону Гуниба 1.5-2.
7: Скажите, подорожала стоимость вот после наводнения?
6: Нет.
7: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
6: Да.
5: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только 2 вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании. Но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
8: В целом, вообще, на республику у нас один туристический вертолет.
7: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
8: В принципе, да. У нас есть 2 вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
7: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
8: Будут цены разниться от маршрута, а то, что включено.
7: Вот подорожание после потопа.
8: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
5: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
9: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а с просто тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Хоть таких групп не находится, просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты, вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
5: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просили на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
10: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
7: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
10: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 тысяч дороже.
5: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Ценные бумаги.
5: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций – 17 июля. Для окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
11: IPO.
5: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
11: Отчеты и планы.
5: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодово-овощной рынок, об этом Ольга Кашинская.
2: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодово-овощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
12: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас в основном Азербайджан и Кубань. автоматы, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
2: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюс», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
13: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
14: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
13: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
2: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. С зеленью и овощами – похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Ливона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
15: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется, только то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
2: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы. Объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже 93 долларов за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о шестидневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников меморандум предусматривает неограниченный проход по Армузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили. Но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Билборд. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями – алкогольной, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х. Вторая попытка на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
17: Я никогда не сверху клиентов. Я чуть ниже. Так можно расслышать по-настоящему и служить человеку, который у тебя в гостях. Это я цитирую вам Жана Клода Миссана, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур». Он побывал в Москве и дал мне интервью. Мы говорили о том, как служить людям. В какой-то момент Жан-Клод показывает мне фотографию, где он в сутане священника, и добавляет, что Голливуд потерял в нем настоящего актера.
18: Как-то раз в «Роял Мансур Маракеш» я принимаю пару американскую. И вот я спрашиваю у них, что я могу для вас сделать сейчас? Они говорят, вы знаете, через месяц мы организуем большую свадьбу в Филадельфии на 1000 человек. А вы не можете организовать нам сейчас наше бракосочетание? Конечно, я все организую. Когда вы хотели бы это сделать? Они говорят, завтра в 5. Я тут же собираю всех директоров и рассказываем про эту ситуацию. У дамы было свадебное платье, они привезли с собой. У месье был свадебный костюм. У одной из моих сотрудниц была очаровательная пара малышей и близнецов. Мы их нарядили в свадебные наряды. Мой секьюрити-шеф был свидетелем со стороны жениха. F&B-менеджер, директор всех ресторанов, играл роль отца невесты. Я 4 раза подряд посмотрел фильм «4 свадьбы, одни похороны». Все слова священника выучил наизусть. Я был ведущим церемонии. Я объявлял их мужем и женой. Через какое-то время я получаю звонок от них. И они говорят, «Джейси, у нас была великолепная свадьба в Филадельфии. 1000 приглашенных. Но мы считаем, что настоящая наша свадьба была у вас в Роял Мансуре Маракеш».
17: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Business FM.
11: «Между делом» на Business FM.
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
11: Вначале был бизнес.
20: Как появлялись города?
21: Заполярный, Мурманская область, 14 тысяч жителей. В 1946 году Заполярным кругом было открыто богатейшее медно-никелевое месторождение. Днем города стало 4 июня 1956 года, когда на место строительства будущего горно-обогатительного комбината прибыл первый отряд комсомольцев-добровольцев.
11: Как появлялись города? На Business FM.
22: Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану.
11: Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Business FM. Business FM.
22: Новости. Коротко.
0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за гибель детей в Старобельске лежит на иностранных Запада, которые продолжают поддерживать Киев оружием, финансами и разведданными. По его словам, западные государства вдохновляют киевский режим на новые преступления против мирных жителей, а затем пытаются представить Украину жертвой. Заявление прозвучало на заседании Совета безопасности ООН. ПСО 22 мая атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным Следственного комитета, удар был нанесен 4 беспилотниками самолетного типа. Согласно официальной информации, погиб 21 человек, еще 44 пострадали. Небензя назвал произошедшее циничным террористическим актом и заявил, что жестокость атаки можно сравнить с действиями нацистов. Российская сторона подчеркивает необходимость международной оценки ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о будущем экономическом росте страны должны подтверждаться конкретными результатами. Он также отметил, что Ереван сохраняет обязательства в рамках ЕАЭС, а нынешние подходы Армении вызывают вопросы в Москве. По словам Лаврова, танцевать на двух свадьбах у Армении не получится. На российско-китайских молодежных играх российские спортсмены завоевали 23 золотые медали за третий соревновательный день. Больше всего наград принесли борцы и гимнастки. Всего у сборной России 32 золота, у Китая 21. Соревнования проходят в Калининградской области и завершатся 31 мая. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги в государство. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию Business FM обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Business FM. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина: турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. Как отмечает АВАТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потерь из-за сокращения программ Azur Air. Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор Анакс уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
3: Это повлияет на сезон Турции, наверное. Но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло бы быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Тишерлайн снизил рейс. Потом пустые места свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы. В принципе, в Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки – это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
4: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
3: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Единственное, что будет, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и чуть дороже.
4: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
3: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством, соответственно, агентство с клиентом.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у «Аэранка» закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут присадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
6: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
8: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И два часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти два часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
6: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рифей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
23: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
6: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешения нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса «Ран Авиа» Андрей Патраков.
24: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте сезон, очень важно. И появление конкурентов стороны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
6: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Антисоциальный контракт. А в редакцию «Бизнес.ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
5: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиян

0: дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать, продолжает юрист Александр Балабанов.
1: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
0: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
2: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
0: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяца имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
4: Вопреки прогнозам. В 1996 году родилась овца Долли, первая клонированная млекопитающая, которую ученые смогли создать только с 277 попытки. Но волна прогнозов о скором и неминуемом клонировании человека сразу стала поводом для горячих публичных дискуссий, вызвав панику у одних и надежду на бессмертие своего набора генов у других. И тревоги, и надежды оказались преждевременными. До сих пор нет ни одного достоверно подтвержденного случая рождение клона человека. А большинство стран подобные разработки попросту запретили. Сегодня перспективы клонирования ограничиваются созданием эмбрионов для получения стволовых клеток, что и произошло впервые в 2013-м. А биотехнологии в своем развитии свернули в сторону генетического редактирования, а не репликации людей. Вопреки прогнозам на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию на 22 мая. Они

0: составили 753,8 миллиарда долларов 15 мая, было 768,9 миллиарда. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за 3 месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 2030 году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такое законопроектное общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
2: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
3: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложный проблем. Фактично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. То есть конец я не смог поставить. А если опять же смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
2: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единый систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего, и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
4: Это это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
2: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
5: Бизнес говорит.
6: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
7: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14-15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
6: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
8: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам, все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерные игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
6: Основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
9: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. Говорим, иди лучше отдыхать.
10: А что они могут делать?
9: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
6: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
11: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, оставившему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги, тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
5: «Бизнес говорит».
1: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформа для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34% что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работ половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки. А противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Питерский экономический форум на следующей неделе. Не могу вас туда ресторанно не снарядить. Начну с «Бергамота». Если вы не успели в него сходить, забронируйте столик. Это достойный ресторан авторской кухни человека, влюбленного сразу в двух женщин – Францию и Азию, и решившего представить их друг другу в тарелке. Олег Перфилов – тонкий шеф, а его жена Алена Мельникова – отличный опытный ресторанный продюсер, соткавший красивый атмосферный проект в духе старых европейских денег. Локация не центровая, но своих партнеров вы точно приятно удивите. «Баски» и «Манигаски» – еще один проект, рекомендованный мной. Это не авангард баской кухни, стейк из мяса старой молочной коровы, долго вызревавшей в камере, вам там не подадут, но на говяжьи ребра, бискоту, спагетти с острой колбаской сабрасада, разные вариации тартаров и сезонную спаржу с трюфельным кремом, и все это на белых скатертях и при свечах можете рассчитывать. Из десертов, если вы устали от баских чизкейков в Москве, шоколадный тарт с перцем андалиман и крем-карамель с ароматом копченых банановых шкурок. Перемена Димы Блинова для тех, кто в ресторанах грустит, скучая по домашней еде. Шеф постарался сделать так, чтобы привычные всем нам блюда советской домашней кухни зазвучали по-новому и подавались не только под водку и бабушкин компот. Дмитрий Богачев, шеф «Мистер Бок», форму свой проект открыть не успел. Интересную экзотику можно искать в вилле Моделина. Но я бы отправилась туда на коктейли, если останутся силы к позднему вечеру и не будет важных встреч утром. Пить перуанский писко саур в Санкт-Петербурге – отдельный шик. С вами была Катя Калина.
5: «Дело вкуса» на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут с овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгариндджери. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпане Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
12: Культ наличности на Business FM.
5: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
13: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
5: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская футбольная сборная провела товарищеский матч в Каире со сборной Египта. Счет 1-0 в пользу хозяев. Гол забил Мустафа Зико. Встреча будет учитываться в рейтинге Международной футбольной ассоциации FIFA. Сборная Египта в нем занимает 29-е место. Россияне идут на 36-й позиции. Российская сборная проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Табаго. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марко Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. В Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Бофта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодово-овощной рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Business FM. От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проекты введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощности, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станций. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти – Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
16: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира – нулевые.
17: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения – это по соображениям безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет таким образом той же самой Международной Федерации дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первый сборной России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
16: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
18: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У федерации обжаловать решение может, понятно, дело только федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только в Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
16: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
19: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
20: Надо понять ваш маршрут, даты. Мы согласовываем это с Росавиацией, полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полета возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в ГУНИП, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1.5 часа. В сторону Гуниба 1.5-2.
21: Скажите, а подорожала стоимость вот после наводнения?
20: Нет.
21: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
20: Да.
19: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только 2 вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании. Но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
22: В целом, вообще на республику у нас один туристический вертолет.
21: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
22: В принципе, да. У нас есть 2 вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
21: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
22: Будут цены разниться от маршрута, от того, что включено.
21: Вот подорожание после потопа?
22: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
19: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
23: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а просто с тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 10-15 человек посадить. Хоть таких групп не находится просто больших. Но это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты. Вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы, и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
19: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
0: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
21: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
0: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 000 дороже.
19: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
12: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Деньги. В некоторых странах деньги отмывают в прямом смысле слова. В Японии деньги дезинфицируют при температуре 200 градусов, а в Индии грязные банкноты моют с мылом. Мойщики денег занимаются и восстановлением купюр, заклеивают их липкой лентой и латают дырки бумагой. История денег на Business FM.
5: Компании и корпорации.
19: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Ценные бумаги.
19: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций – 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
12: IPO.
19: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
12: Отчеты и планы.
19: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодовочный рынок, об этом Ольга Кашинская.
16: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
3: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция, на полном объеме может все это заменить.
16: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
4: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
7: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
4: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
16: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зеленью и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
8: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется, только то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
16: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
24: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, США, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже 93 долларов за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о 6-дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Армузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили. Но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
9: Конец весны – захватывающее время для спортивных болельщиков. Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Финалы турниров УЕФА. Баскетбол Старого Света тоже не остался в стороне, определился обладатель главного клубного трофея – Евролиги. В прошлые выходные в Афинах прошел финал четырех самого престижного европейского турнира. Права на ошибку не оставалось. Один матч в полуфинале и один за трофей. Необычно для турниров такого уровня, но тут обошлось без сюрпризов. До полуфиналов добрались четыре лучшие команды регулярного сезона. Победитель прошлого года – стамбульский Фенербахче, две испанские команды – Валенсия и Реал Мадрид и Олимпиакос из Пирей, портового города близ Афин. В главное противостояние вышли Реал и Олимпиакос. Греческий клуб оказался сильнее со счетом 92-85. Матч был фееричным и напряженным. Еще в начале заключительной четверти Олимпиакос отставал в счете, но вырвал победу, набрав 31 очко в завершающие 10 минут игры. Самым полезным игроком финала четырех был признан Эван Фурнье. Выйдя со скамейки, он стал ключевым в победе греческого клуба, набрав за 27 минут игрового времени 20 очков и сделав 5 подборов и 4 голевые передачи. Символично, что Олимпиакос завоевал главный европейский трофей на домашней арене своего заклятого врага – афинского Панатинайкоса, который имел шансы на выход в финал четырех, но в четвертьфинальной серии уступил Валенсии. Боюсь себе представить, что творилось бы на 19-тысячной арене Телеком Центр, если бы в финале сошлись гранды греческого баскетбола. Матчи красных и зеленых – это настоящая война, и травмы могут получить не только игроки на площадке, но и болельщики, и судьи, и тренеры. Очередной сезон красивого баскетбола позади. Жаль, что без ЦСКА, но уверен, красно-синие скоро вернутся.
6: Спорт и деньги на Business FM. Бизнес.
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно приостановлено из-за атаки БПЛА, сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он призвал воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать маршруты в объезд этого участка. Также губернатор добавил, что минувшей ночью регион подвергся атаке БПЛА. И также атака беспилотников была в Волгоградской области. По данным губернатора Андрея Бочарова, жилой многоквартирный дом получил повреждения, пострадавших нет. В Румынии минувшей ночью беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома. Все произошло в городе Галац. Он находится недалеко от Одесской области Украины. В Минобороны Румынии заявляют, что речь идет о российском беспилотнике. По данным местных властей, БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома. Начался пожар. Пострадали два человека. Из дома эвакуировали около 70 жильцов. В российской Минобороны пока произошедшее не комментировали. Евросоюз требует от Сербии сократить на 50% выдачу ВНЖ и гражданства гражданам России, угрожая Белграду отменой безвизового режима с ЕС. С 22 года сербские ВНЖ получили более 67 тысяч россиян. Эксперты считают, что власти Сербии вряд ли полностью перекроют этот канал, потому что россияне стали важной частью местной экономики, особенно в IT, бизнесе и недвижимости. Ракета компании «Безоса» взорвалась на стартовой площадке во время испытаний силовой установки. Речь о тяжелой ракете-носителе «New Glenn» американской компании «Blue Origin» высотой более 98 метров, а диаметр у нее 7 метров. Это делает ее одной из крупнейших в мире. Рейтер пишет, что «Blue Origin» потратила миллиарды долларов и около 10 лет на разработку ракеты. Она призвана конкурировать с ракетами «Falcon» от SpaceX и кораблем «Starship». «Blue Origin» назвали произошедшее аномалией и заявили, что никто из сотрудников не пострадал. А владелец компании, миллиардер Джефф Безос, заявил, что сейчас выясняются причины взрыва. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 7 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. На 10% сократилась летняя полетная программа в Анталию, сообщили в АТОР. Основная причина в том, что два турецких перевозчика не получили допусков от Росавиации. Как все это сказалось и еще скажется на туристах, и что будет с ценами на путевки? Трижды подумайте, когда берете деньги у государства. Опора России призвала к осторожности предпринимателей на фоне все новых уголовных дел, заведенных на людей за нарушение социального контракта. Очередные истории через несколько минут. Детский омбудсмен Москвы предложил снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, что они думают о такой идее. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы в Анталию на 10%. Причина: турецкие авиакомпании «Эйранка» и «Тейлвинд» не получили разрешения от Росавиации, а российская «Азурэйр» сократила количество рейсов на треть из-за замечаний регулятора. Как отмечают в АТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должны были лететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потеряно из-за сокращения программы «Азурэйр». Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже. А значит, подорожают и пакетные туры. А ситуация осложняется тем, что туроператор «Анекс» уже пересадил туристов с рейсов «Азурэйр» на «Эйранка», но затем «Эйранка» начала отменять рейсы. То же самое происходит с «Тейлвинд». Нормализация зависит от решений Росавиации. Как это скажется на новом летнем сезоне, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
14: Это повлияет на сезон Турции, наверное. Но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло бы быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Тишерлайнс с него рейс. В принципе, в Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки — это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавший объем.
15: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
14: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Единственное, что будет, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и не чуть дороже.
15: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да?
14: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством, соответственно, агентство с клиентом.
13: Дмитрий Арутюнов, Артур. На Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию Air Anka закончились еще 25 мая. И теперь часть российских туристов застряла на турецких курортах, а часть ночует в аэропортах в ожидании вылетов из России. Туроператор Anka обещает пересадить пассажиров на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
17: Никто ничего не знает, трубки не берут, переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства, жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла, и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянно. Постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
18: В этом отеле уже была очень странная ситуация. Во-первых, нас не заселяли, пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И два часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит. У нас не было интернета. Представитель Анексура тоже отсутствовал. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене. Тогда, наконец, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. Нас пересадили на Air Aero до Сочи.
17: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
20: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались ситуации, когда им нужно выезжать, туроператор отправляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
17: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешения нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги Анекс Тур предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса РАН Авиа Андрей Патраков.
0: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас в моменте в сезон очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
17: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
13: Антисоциальный контракт. В редакцию Бизнес ФМ обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием из-за нарушения при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел, а в опоре России призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
2: Бизнес говорит.
21: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия – купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доходы был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13

0: также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
1: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, ей об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
0: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
2: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы. Как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
0: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО Альфа-банк 16+.
5: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
6: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
8: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
9: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
11: «Бизнес ФМ. Казань».

0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти на 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. Растет ли доля наличных в розничных продажах? Мы спросили у бизнеса.
2: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
3: Я могу точно сказать по косвенным признакам, инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациенты предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
4: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
3: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
2: Совладелец сети баров «Speak Group» Николай Прохоров.
4: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
5: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
4: Они по мобильной связи, по 4G?
5: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не включено с Wi-Fi, с Wi-Fi все good, поэтому все работало.
4: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
5: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте. Из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много. Независимость даже, мне кажется, это пощепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались. Как вам удобнее? И если раньше просто ты даешь терминал, не гость сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто было настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
4: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
5: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
2: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
6: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
4: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
6: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
4: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
6: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
4: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
6: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
4: Терминальчики, которые для оплаты карты?
6: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета не понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
7: Компании и корпорации.
0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В студии Елена Новгородцева. В эфире новости компании корпораций. Ассоциация блогеров и агентств совместно с креативным агентством Blacklight запустили мониторинг для отслеживания миграции аудитории из Telegram Max. Инструмент анализирует данные по 450 каналам, включая аудиторию в Telegram и Max, долю миграции, коэффициент охвата за 24 часа и динамику прироста аудитории в национальном мессенджере. Об этом пишет издание «Состав». По данным мониторинга с 12 по 14 мая более 22% аудитории топ-каналов Telegram перешло в Макс. В отчете также фиксируют показатели по активности. Более 113 тысяч активных каналов в Максе, более 200 миллионов подписчиков и более 700 тысяч публикаций в сутки. Разработчики инструмента отмечают неравномерный характер миграции. Более быстрый рост наблюдается в новостных, развлекательных и брендовых категориях каналов. Обновление данных мониторинга планируется раз в 2 дня. Эксперты предполагают, что объем рекламных размещений в Максе может в 2027 году достичь уровня Telegram или превысить его. К слову, число рекламных размещений в национальном мессенджере выросло в 13,5 раз с декабря 2025 по апрель 2026 годов. Кроме того, экспертами прогнозируется, что объем официальных рекламных размещений в Максе по итогам 2026 года достигнет 2,5 миллиардов рублей, или 5% от совокупного объема российского рынка инфлюенс-рекламы, который оценивают в 50 миллиардов рублей. Новый офис банка ВТБ ПАО открылся в Елабуге. Отделение на улице Марджани 7А открылось после переезда. В офисе площадью 220 квадратных метров реализованы новые технологические сервисные стандарты. Как отметила управляющая ВТБ в Татарстане вице-президент банка Марьям Давлетшина, открытие нового современного офиса ВТБ в Елабуге – еще один шаг навстречу клиентам. Банк предлагает высокий уровень сервиса, в том числе участникам зарплатных проектов в Елабуге и районе. Их насчитывается уже более 13 тысяч. Услугами отделения смогут воспользоваться более 1000 физических и свыше 50 юридических лиц в месяц. В настоящее время в Республике Татарстан работает 44 отделения ВТБ. В сеть банкоматов входит без малого 400 устройств. Это были новости компании и корпорации. Держитесь курса. Средства индивидуальной мобильности, удобный сервис или вред для пешеходов. Гироскутеры и мопеды спешат доставить горячую пиццу, а между тем число погибших в ДТП с участием СИМ за прошлый год достигло 68 человек. Как остановить неутешительную статистику, а главное, какие меры необходимы для контроля водителей СИМ? Рассмотрим это в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 29 мая на Бизнес FM Казань.
0: Для слушателей старше 12 лет.
7: Бизнес FM Казань.
0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели? И в чем экономический смысл такой схемы?
8: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или дарк-стора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
9: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться в 2 таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. Кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки. Можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
8: Как рассказали бизнес-фм в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
10: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде, конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
11: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание? мании, при тарификации, при оплате.
10: А если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
8: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
12: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
8: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
7: Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Станет.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами. С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды. Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
3: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман – ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе.
4: Культ наличности на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: От АЭС до Сириуса, о чем говорили Путин и Токаев. Государственный визит Владимира Путина в Астану увенчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. В свою очередь Путин подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев, комментарии Георгия Буфта.
1: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проекты введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощности, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станции. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти – Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
0: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей и ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая, то есть с завтрашнего дня. Как это повлияет на российский плодоовощной рынок? Об этом Ольга Кашинская.
2: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
3: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. В Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
2: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальны, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козь. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
4: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
5: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
4: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
2: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зеленью и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Дамян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
6: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только, то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
2: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Россия по футболу уступила команде Египта в товарищеском матче со счетом 0-1. Игра проходила в Каире. Единственный мяч на 65-й минуте забил Мустафа Зика. Подробности этой встречи в сюжете нашего спортивного обозревателя.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: До этого матча единственный раз сборная России играла с Египтом 8 лет назад на домашнем чемпионате мира. Тогда россияне победили со счетом 3-1. Условия и статус встречи, конечно же, отличались. 8 лет назад в основе Египта играл Мохаммед Салах. Правда, был не в лучшей форме, отходил от травмы. На этот раз он хоть и тренировался накануне с командой, заявку не попал. А у россиян главной потерей можно считать Константина Тюкавина, у которого обострились боли в колене. В первом тайме команды так и не сумели по-настоящему обострить игру. Соперники не нанесли ни одного удара в створ, а голкиперы были практически без работы. Зрелище было не очень увлекательным, прямо скажем. После перерыва остроты прибавилось и даже нерва. Желтую карточку получил помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко. А на 65-й минуте грянул гром. Мустафа Заки по прозвищу еще Зика головой замкнул навес с правого фланга. Станислав Агацев был бессилен. Мяч отскочил от газона точно в угол ворот. Дальнейшие атаки команд ни к чему не привели. Россияне вроде бы и стремились отыграться, однако за весь матч нанесли всего один удар в створ ворот. И дело здесь не в том, что Египет повыше рейтингом, 29 место против нашего 36-го. И не в том, что египтяне пробились на чемпионат мира, где сыграют в группе с Ираном, Бельгией и Новой Зеландией. И даже не в том, что за день до матча место проведения было изменено. С африканскими командами, если они более-менее серьезные, а не условный Бруней, сборная Валерия Карпина играет очень тяжело. Последняя стоящая победа была в 2023 году, когда россияне с минимальным счетом нанесли поражение Камеруну. Свежа в памяти и мартовская нулевая ничья с Мали, и прошлогодняя встреча с Нигерией, тогда сыграли 1-1. Даже в матче со скромной Кенией 3 года назад россияне не смогли выиграть 2-2. Трудности в организации атак, да и вообще четкого взаимодействия были и в матчах с южноамериканскими сборными. В условиях отстранения Валерий Карпин бесконечно экспериментирует с составом, вызывает каждый раз новых игроков. Все это звучит красиво и логично, конечно. Но вот случись завтра чудо. Изменись ситуация в мире и вернись сборная России к официальным матчам, и что мы увидим? Есть отдельные вспышки и удачные, чаще всего индивидуальные действия. Конечно же, чуда ждать не стоит. Здесь и сейчас мы отстранены. Играем вот такие вот матчи с Египтом, где ставим эксперименты и уступаем, без каких-то проблесков интересной игры. Но надежда, как говорится, умирает последней. А в Карпина Валеру в самые преданные болельщики все еще верят. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: В следующем товарищеском матче 5 июня россияне сыграют с командой Буркина-Фасо. Встреча пройдет в Волгограде.
7: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
11: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
12: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
11: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
13: Компании и корпорации.
2: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
14: Сделки.
2: Структуры Сбербанка ведут переговоры с АФК-система о приобретении доли в Озон на сумму более 300 миллиардов рублей. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источники. По их данным, принадлежащая АФК доля в Озон может перейти финансовой организации в счет существующего долга. Представители компании информацию не комментируют. Ранее стало известно, что ВТБ приобрел 5% в Уайлдберрис-банке с правом увеличить долю в будущем. Также компании планируют заключить стратегическое партнерство.
14: Отчеты и планы.
2: IBM инвестирует свыше 10 миллиардов долларов в развитие квантовых технологий. Американская компания планирует к 2029 году создать первый большой квантовый компьютер, способный безошибочно выполнять сложные вычисления. Средства направят в частности на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и расширение производственных мощностей. Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что выделит 2 миллиарда долларов в виде субсидий 9 компаниям, работающим в сфере квантовых вычислений. Половина из этих средств будет предоставлена IBM. Apple превратит Siri в полноценного чат-бота. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Голосовой помощник получит крупнейшее за последние 15 лет обновление. Новая Siri сможет отвечать на сложные вопросы, работать с файлами и фотографиями и сохранять историю чатов. В основе обновленного помощника лежит технология Gemini от Google. При этом пользователи получат возможность перенаправлять свои запросы в другие популярные нейросети. Официальный релиз запланирован на сентябрь этого года вместе с выходом iPhone 18 Pro. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: В российской столице. Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Предполагается, что в ходе этих 60 дней стартуют переговоры по иранской ядерной программе. И главной темой станет способ утилизации высокообогащенного урана, которым уже располагает Тегеран, а также прекращение всех работ по его получению в Исламской Республике. По словам собеседников издания, сделка пока не была окончательно одобрена Дональдом Трампом. Президент США передал посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать финальную версию соглашения, уточнили собеседники издания. А МИД Ирана назвал публикацию Axios чушью. Сам же Трамп заявил Fox News, что невыгодная для Вашингтона сделка с Тегераном станет той чертой, после которой США вновь придется атаковать Иран. Комментируют специалисты Института Ближнего Востока, эксперт РСМД Сергей Балмасов.
14: Трамп сколько десятков раз говорил о сокрушительной победе и прочее. Я не знаю, здесь надо дожидаться версии иранской стороны. Дело в том, что она тоже умело затягивала ведение переговоров, понимая, что здесь более сильного противника надо забалтывать. На самом деле у Ирана были условия относительно снятия санкций, гарантии и прочего компенсации. Второе, по поводу 60 дней, дата действительно странная. Но здесь можно предугадать то, что Трамп за эти 60 дней просто-напросто там может соскочить. Вот мы договорились, Иран там что-то не соблюдает, Израиль не соблюдает, мы умываем руки. Опять же, по поводу того же урана, что говорят американцы? О чем они договорились? Там были варианты, да, предлагалось, что даже Китай, Россию вывести, уран вот этот иранский. Те же иранцы заявляли, что не намерены даже это обсуждать. Опять же, вот этот момент относительно Ирана и ядерных объектов. Там американцы готовы были один Бушер оставить. Очень много разных вопросов здесь. И пока мы не получим на них ответа, хотя бы на один не останется незакрытым, говорить о том, что стороны вот пришли к реальному соглашению, которое там будет реально более-менее долговечным, это не стоит. Это все очень и очень и очень хрупко.
0: Сергей Балмасов, эксперт РСМД. А пока США ввели новые санкции против Ирана. Минфин США добавил в черные списки 16 юрлиц, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана. В американском управлении по контролю за иностранными активами ОФАК объяснили, что новые меры, направленные на борьбу с теневой торговлей, доходы от которой идут на финансирование иранского военного сектора. Беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац в Румынии. Минобороны страны утверждает, что речь идет о российском беспилотнике и называет это серьезной эскалацией, серьезной и безответственной. Это официальное заявление румынских властей. Позже подробности. Сейчас к другим темам лед тронулся. Международный совет, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем? Продолжит Ольга Кашинская.
2: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Совет Международной Федерации Хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении Совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира – нулевые.
15: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения – это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет, таким образом, той же самой Международной Федерации дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
2: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
16: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У Федерации обжаловать решение может, понятное дело, только Федерация, а российская сторона, в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только в Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
2: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук так называемой Шанинке лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам психология, бакалавриат и магистратура менеджмент, бакалавриат и социология, бакалавриат, признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
17: Довольно очевидно, что Шанинка была маркирована властью как слишком либерально прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шанинка вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет, тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации, организации. То есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Шанинку, и если есть желание, на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Шанинки есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно анти-Шанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Шанинку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Шанинки очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
0: Константин Симонов, профессор финансового университета Шаненко, Московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера.
18: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более полутысячи лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Business FM.
20: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
21: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
20: Президент компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра.
19: Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM».
20: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
19: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: В Москве 7.58, в студии Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 208 беспилотников над 13 российскими регионами. Как сообщают в Минобороны, ВПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской областями, а также Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской. Еще над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря. В Ярославской области ВПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива. Произошел пожар, это заявил губернатор Михаил Евраев. В Воронеж над тремя районами уничтожены 5 БПЛА. Никто не пострадал. В Волгоградской области повреждено остекление балконов в жилом многоквартирном доме. В румынском МИДе назвали произошедшее с беспилотником серьезной и безответственной эскалацией со стороны России. В заявлении также говорится, что Бухарест проинформировал генсекретаря НАТО и запросил принять меры по ускорению передачи Румынии средств противодействия беспилотникам. Минувшей ночью БПЛА упал на крышу многоквартирного жилого дома в румынском городе Галац. Он находится недалеко от Одесской области Украины. В доме начался пожар, пострадали 2 человека. В румынском Минобороны заявили, что речь идет о российском беспилотнике. В Минобороны России пока произошедшее не комментировали. Американский Минфин до 27 июня продлил срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтекомпании «Лукойл». Это следует из документа Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США. Лицензию выдали в октябре 25-го, ее продлевали несколько раз, последний в конце апреля 26-го года. Документ позволяет вести переговоры о продаже, отчуждении или передаче «Лукойл Интернешнл». В январе 26-го «Лукойл» достиг предварительного соглашения о продаже с американским инвестиционным фондом «Карлайл». Российская сторона объявляла о продолжении переговоров с другими потенциальными покупателями. Сделку должен одобрить американский Минфин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. На 10% сократилась летняя полетная программа в Анталию. Сообщили в АТОР. Основная причина в том, что два турецких перевозчика не получили допусков от Росавиации. Как все это сказалось, еще и скажется на туристах, и что будет с ценами на путевки. Трижды подумайте, когда берете деньги у государства. Опора России призвала к осторожности предпринимателей на фоне все новых уголовных дел, заводимых на людей за нарушение социального контракта. Очередные истории в нашем эфире через пару минут. Минтранс внес на общественное обсуждение законопроект, который позволит оплатить в течение суток парковку. Документ предлагает создание единой системы управления всеми парковками в стране. Как это может работать и каковы преимущества нововведения? Все подробности в эфире Бизнес ФМ. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы в Анталию на 10%. Причин турецкие авиакомпании Азур Аэр Анка и Тел Винд. Они не получили разрешения от Росавиации, а российская Азур Эйр сократила количество рейсов на треть из-за замечаний регулятора. Как отмечает ВАТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должны были улететь около 150 тысяч человек. Они вместе обеспечивали не менее 5% процентов от всей перевозки. Еще 5% потеряно из-за сокращения программы «Азур Эйр». Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор «Анекс» уже пересадил туристов с рейсов «Азур Эйра» на «Эйр Анка». Но затем «Эйр Анка» начала отменять рейс. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации. Как это скажется на текущем летнем сезоне, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
3: Я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло бы быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Тишерлайн с ней рейса. В принципе, в Турции наиболее критичные периоды для перевозки – это август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавший объем.
5: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
3: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Это единственное, что будет, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует.
5: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур.
3: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны за перевозку эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату.
0: Это был Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешения на чартерные полеты в Россию у «Эйр Анка» закончились еще 25 мая, и теперь часть российских туристов застряла на турецких курортах, а часть ночует в аэропортах в ожидании вылетов из России. Туроператор «Анекс» обещает пересадить пассажиров на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
23: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
24: В этом отеле уже была очень странная ситуация. Во-первых, нас не заселяли, пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит. У нас не было интернета. Представитель Анексура тоже отсутствовал. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. Нас пересадили на Air Aero до Сочи.
23: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рифей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
4: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
23: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги Анекс Тур предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть по паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса «Ран Авиа» Андрей Патраков.
6: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
23: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
0: Антисоциальный контракт. В редакцию Бизнес ФМ обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел, а в опоре России призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Подробнее Иван Медведев.
8: Бизнес говорит. В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия – купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доходы ход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. И вот в редакцию «Бизнес ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
7: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желается принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
8: Но вы

0: разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, как правило, у людей и юридической грамотности. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
1: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес FM.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
5: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
7: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 200 83 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
9: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
10: История денег на Business FM.
11: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
12: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. Рустам Миниханов поручил активнее развивать автоматизацию на промпредприятиях Татарстана. Об этом стало известно на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга в Доме правительства. Глава республики поручил активнее внедрять автоматизацию на промышленных предприятиях региона, а также детально прорабатывать сотрудничество с рядом компаний, которые работают в сфере автоматизации, в том числе с Прософт-системы, ICL Техно, Biometrics Lab и Avatec. Последние планируют расширяться в Татарстане и рассматривать для локализации производства особую экономическую зону Иннополис. Также Миниханов поставил задачу обеспечить высокий уровень подготовки Татарстанского нефтегазохимического форума 2026. Напомним, он пройдет с 26 по 28 августа в Казани-Экспо. ЦИК страны провела всероссийское совещание с представителями политических партий, посвященное подготовке к выборам депутатов Госдумы. Из зала заседания ЦИК Татарстана в нем приняли участие представители 9 региональных отделений политических партий. По словам руководителя Татарстанского центра избиркома Андрея Кондратьева, взаимодействие с политическими партиями традиционно является одним из ключевых направлений деятельности ЦИК. Именно политические партии являются важнейшими участниками избирательного процесса. В центре внимания участников совещания последние изменения в законодательстве.

0: свидетельстве о выборах, порядок подготовки документов для выдвижения и регистрации на выборах, а также вопросы открытия специальных избирательных счетов. Андрей Кондратьев добавил, что взаимодействие с политическими партиями будет продолжено на всех этапах подготовки к единому дню голосования 2026. На Горьковском шоссе в сторону Казани столкнулись два автобуса маршрутов 46 и 36. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города. По данным Республиканской прокуратуры, авария произошла из-за автомобилиста, который стал снижать скорость перед автобусом. У одного из автобусов сильно повреждены лобовое стекло и передняя часть. По данным Минздрава Татарстана, пострадали 10 человек, в том числе 4 ребенка. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование обстоятельств ДТП с участием автобусов в Казани доложит главе Следкома России Александру Бастрыкину. В Татарстане скорректировали план развития инфраструктуры для электромобилей. Теперь к 2029 году в регионе планируют установить 305 зарядных станций вместо ранее запланированных 350. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Также из программы убрали положение о нормативных актах, регулирующих выделение субсидий и инвестиций для реализации этой программы. Госпрограмма по развитию зарядной инфраструктуры действует в Татарстане с 2022 года и направлена на расширение сети электрозаправок и поддержку использования электрокаров. В Татарстане в ближайшие дни прогнозируются температурные качели. В частности, днем воздух максимально прогреется до плюс 22, а ночью будет до плюс 2. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. За последние сутки температура оказалась ниже нормы на несколько градусов. Сейчас регион находится под влиянием циклона. По республике идут дожди, местами сильные, возможны грозы и сильный ветер. Такая погода сохранится и в ближайшие дни. В выходные ожидаются дожди, температура ночью будет плюс 2, плюс 9, днем до плюс 21. В начале следующей недели прогнозируют около 17-22 градусов тепла и кратковременные дожди. В пятницу в Казани днем плюс 12 и небольшой дождь. Венер Зельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Лыткарино, 60 тысяч жителей. Почти все население подмосковного села Лыткарино с давних времен работало на окрестных каменоломнях. Уже в советские годы там обнаружили залежи особо чистых кварцевых песков, пригодных для производства стекла. Новая история поселка началась в 1934-м вместе со строительством завода оптического стекла.
2: Как появлялись города? На бизнес ФМ.
5: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
7: Средства индивидуальной мобильности, удобный сервис или вред для пешеходов. Гироскутеры и мопеды спешат доставить горячую пиццу, а меж тем число погибших в ДТП с участием СИМ за прошлый год достигло 68 человек. Как остановить неутешительную статистику, а главное, какие меры необходимы для контроля водителей СИМ? Рассмотрим это в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 29 мая на Бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Компании и корпорации.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: В студии Елена Новгородцева. В эфире новости компании и корпораций. Ассоциация блогеров и агентств совместно с креативным агентством Blacklight запустили мониторинг для отслеживания миграции аудитории из Telegram Max. Инструмент анализирует данные по 450 каналам, включая аудиторию в Telegram и Max, долю миграции, коэффициент охвата за 24 часа и динамику прироста аудитории в национальном мессенджере. Об этом пишет издание «Состав». По данным мониторинга, с 12 по 14 мая более 22% аудитории топ-каналов Telegram перешло в Max. В отчете также фиксируют показатели по активности. Более 113 тысяч активных каналов в Max, более 200 миллионов подписчиков и более 700 тысяч публикаций в сутки. Разработчики инструмента отмечают неравномерный характер миграции. Более быстрый рост наблюдается в новостных, развлекательных и брендовых категориях каналов. Обновление данных мониторинга планируется раз в 2 дня. Эксперты предполагают, что объем рекламных размещений в Максе может в 2027 году достичь уровня Telegram или превысить его. К слову, число рекламных размещений в национальном мессенджере выросло в 13,5 раз с декабря 2025 по апрель 2026 годов. Кроме того, экспертами прогнозируется, что объем официальных рекламных размещений в Максе по итогам 2026 года достигнет 2,5 миллиардов рублей, или 5% от совокупного объема российского рынка инфлюенс-рекламы, который оценивают в 50 миллиардов рублей. Новый офис банка ВТБ ПАО открылся в Елабуге. Отделение на улице Марджани 7А открылось после переезда. В офисе площадью 220 квадратных метров реализованы новые технологические сервисные стандарты. Как отметила управляющая ВТБ в Татарстане вице-президент банка Мариам Давлетшина, открытие нового современного офиса ВТБ в Елабуге – еще один шаг навстречу клиентам. Банк предлагает высокий уровень сервиса, в том числе участникам зарплатных проектов в Елабуге и районе. Их насчитывается уже более 13 тысяч. Услугами отделения смогут воспользоваться более 1000 физических и свыше 50 юридических лиц в месяц. В настоящее время в Республике Татарстан работает 44 отделения ВТБ. В сеть банкоматов входит без малого 400 устройств. Это были новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: ВТБ объявили о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобный проект запустили «Альфа-банк» и «Пятерочка». Чем продуктовый ритейл привлекает банки?
8: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили Альфа-банк с Пятерочкой. Почти половина акций группы X5 принадлежит Альфа-групп. Т-банк активно развивает свой сервис супермаркеты в сотрудничестве с сервисом доставки Купер, который был основан Сбером и до 2024 года назывался Сбермаркет. Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с Магнитом, которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 2021-м продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
9: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукта и покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя дополнительными историями.
8: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и Пятерочка предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платеж сервис или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
10: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ к клиентским базам друг друга. Это даст с высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
8: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Со страховым полисом РСХБ «Страхование» ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
17: АО СК «РСХБ Страхование». УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
18: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
19: Деньги. Одной из первых в мире пластик при изготовлении банкнот стала применять Австралия. В 1988 году, к 200-летию основания первого британского поселения, были выпущены купюры с прозрачным отверстием с голографическим портретом капитана Кука. Деньги прошли серьезные испытания. Их подвергали кипячению, закапывали в землю и стирали в машине-автомате. Полимерные банкноты требовали и новых методов защиты, которые оказались столь эффективны, что в Австралии почти не осталось подделок.
20: История денег на Business FM.

0: В Румынии минувшей ночью беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома. Все произошло в городе Галац. Он находится недалеко от Одесской области Украины. В Минобороны Румынии заявляют, что речь идет о российском беспилотнике. По данным румынских властей, БПЛА врезался в крышу 10-этажного дома, сдетонировала взрывчатка, находившаяся в БПЛА. Начался пожар, пострадали 2 человека. Произошедшее стало первым случаем, когда беспилотник попал в густонаселенный район Румынии и привел к появлению пострадавших. В румынском медиа назвали произошедшее с БПЛА серьезной и безответственной эскалацией со стороны России. В российской Минобороны пока произошедшее не комментировали. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак БПЛА. Такой механизм уже утвержден. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Частные компании могут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Установку бизнесом крупнокалиберного вооружения на своих объектах обсуждали Владимир Путин и глава РСПП и будущий бизнес-омбудсмен Шохин. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Вышли на уровень стратегического партнерства. Владимир Путин провел визит в Казахстан. Риторика у сторон была максимально теплая. Было подписано несколько документов. Например, Россия построит в республике атомную станцию, по сути, в долг. О чем еще договорились? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Дрон попал в многоэтажку в румынском городе Галац на границе с Украиной. Пострадали 2 человека. Минобороны России назвало беспилотник российским, а сам инцидент — серьезной эскалацией. Фрукты, ягоды и овощи из Армении будут запрещены к ввозу в России с завтрашнего дня, как заявлено мировременно и связано с фитосанитарными мерами. Насколько все будет ощутимо для российского плодоовощного рынка и не останутся ли россияне, например, без кресс-салата? Все подробности в нашем эфире.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану увенчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. В свою очередь Путин подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бофта.
4: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проекты введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощности, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станций. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения 2 стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти –

0: Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
1: Это был Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей и ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая, то есть с завтрашнего дня. Как это повлияет на российский плодоовощной рынок? Об этом Ольга Кашинская.
2: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании фруктовиков Руслан Сулейманов.
3: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. И российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
2: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
4: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
5: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
4: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
2: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зелень и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Ливон Адамян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
6: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется, только то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
2: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Россия по футболу уступила команде Египта в товарищеском матче со счетом 0-1. Игра проходила в Каире. Единственный мяч на 65-й минуте забил Мустафа Зика. Подробности этой встречи в сюжете нашего спортивного обозревателя.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: До этого матча единственный раз сборная России играла с Египтом 8 лет назад на домашнем чемпионате мира. Тогда россияне победили со счетом 3-1. Условия и статус встречи, конечно же, отличались. 8 лет назад в основе Египта играл Мохаммед Салах. Правда, был не в лучшей форме, отходил от травмы. На этот раз он хоть и тренировался накануне с командой, заявку не попал. А у россиян главной потерей можно считать Константина Тюкавина, у которого обострились боли в колене. В первом тайме команды так и не сумели по-настоящему обострить игру. Соперники не нанесли ни одного удара в створ, а голкиперы были практически без работы. Зрелище было не очень увлекательным, прямо скажем. После перерыва остроты прибавилось и даже нерва. Желтую карточку получил помощник главного тренера сборной России Виктор Анопко. А на 65-й минуте грянул гром. Мустафа Заки по прозвищу еще Зика головой замкнул навес с правого фланга. Станислав Акгацев был бессилен. Мяч отскочил от газона точно в угол ворот. Дальнейшие атаки команд ни к чему не привели. Россияне вроде бы и стремились отыграться, однако за весь матч нанесли всего один удар в створ ворот. И дело здесь не в том, что Египет повыше рейтингом, 29 место против нашего 36-го. И не в том, что египтяне пробились на чемпионат мира, где сыграют в группе с Ираном, Бельгией и Новой Зеландией. И даже не в том, что за день до матча место проведения было изменено. С африканскими командами, если они более-менее серьезные, а не условный Бруней, сборная Валерия Карпина играет очень тяжело. Последняя стоящая победа была в 2023 году, когда россияне с минимальным счетом нанесли поражение Камеруну. Свежа в памяти и мартовская нулевая ничья с Мали, и прошлогодняя встреча с Нигерией, тогда сыграли 1-1. Даже в матче со скромной Кенией 3 года назад россияне не смогли выиграть 2-2. Трудности в организации атак, да и вообще четкого взаимодействия были и в матчах с южноамериканскими сборными. В условиях отстранения Валерий Карпин бесконечно экспериментирует с составом, вызывает каждый раз новых игроков. Все это звучит красиво и логично, конечно. Но вот случись завтра чудо. Изменись ситуация в мире и вернись сборная России к официальным матчам, и что мы увидим? Есть отдельные вспышки и удачные, чаще всего индивидуальные действия. Конечно же, чуда ждать не стоит. Здесь и сейчас мы отстранены. Играем вот такие вот матчи с Египтом, где ставим эксперименты и уступаем, без каких-то проблесков интересной игры. Но надежда, как говорится, умирает последней. А в Карпина Валеру в самые преданные болельщики все еще верят. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: В следующем товарищеском матче 5 июня россияне сыграют с командой Буркина-Фасо. Встреча пройдет в Волгограде.
7: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
6: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
7: В 1887 году американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал граммофон, и история звукозаписи стала развиваться ускоренными темпами. Звук у граммофона был для своего времени очень чистым и громким, только сама конструкция была очень громоздкой. И изобретатели во многих странах работали именно над уменьшением размеров. Один из лучших вариантов представили французские братья Шарль и Эмиль Патте. Как и граммофон, он позволял слушать пластинки дома, но был компактным и сделан в виде переносного чемоданчика. Как говорилось в рекламе, его очень удобно использовать во время активного отдыха, кемпинга, гребли и пикников. В России, как и во многих других странах, были популярны именно проигрыватели братьев Патте, а потому и их, и все прочие похожие устройства стали называть патефонами.
6: Имя нарицательное на Business FM.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
10: Сделки.
9: Структуры Сбербанка ведут переговоры с АФК-система о приобретении доли в Озон на сумму более 300 миллиардов рублей. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источники. По их данным, принадлежащая АФК доля в Озон может перейти финансовой организации в счет существующего долга. Представители компании информацию не комментируют. Ранее стало известно, что ВТБ приобрел 5% в Уайлдберрис-банке с правом увеличить долю в будущем. Также компании планируют заключить стратегическое партнерство.
10: Отчеты и планы.
9: IBM инвестирует свыше 10 миллиардов долларов в развитие квантовых технологий. Американская компания планирует к 2029 году создать первый большой квантовый компьютер, способный безошибочно выполнять сложные вычисления. Средства направят в частности на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и расширение производственных мощностей. Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что выделит 2 миллиарда долларов в виде субсидий 9 компаниям, работающим в сфере квантовых вычислений. Половина из этих средств будет предоставлена IBM. Apple превратит Siri в полноценного чат-бота. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Голосовой помощник получит крупнейшее за последние 15 лет обновление. Новая Siri сможет отвечать на сложные вопросы, работать с файлами и фотографиями и сохранять историю чатов. В основе обновленного помощника лежит технология Gemini от Google. При этом пользователи получат возможность перенаправлять свои запросы в другие популярные нейросети. Официальный релиз запланирован на сентябрь этого года вместе с выходом iPhone 18 Pro. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: Восемь сорок семь в Москве. Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой Шанинке, лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособранадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам «Психология» – бакалавриат и магистратура, «Менеджмент» – бакалавриат и «Социология» – бакалавриат, признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
12: Довольно очевидно, что Шанинка была маркирована властью как слишком либерально прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шанинка вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет. Тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации, организации. То есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Ушанинку, если есть желание на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Ушанинки есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно антишанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Ушанинку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Ушанинки очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
11: Константин Симонов, профессор финансового университета, политолог. Ушанинка, московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Ушаниным, совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
11: Доброе утро.
3: Доброе утро.
11: Не поговорить ли нам о нефти? Вчера появилась новость о том, что российское правительство якобы уже, в общем, определилось, что цену отсечения в будущем году в бюджетном правиле снизит до $50 за баррель. И по данным источников, эта цифра совпадает с прогнозом Минэкономразвития на цену Urals как раз на 27-29 годы. Те же самые $50. Что скажешь?
3: Ну, почему бы и нет? В принципе, спекулянты уже делают ставки и на это событие, и на начало более агрессивной покупки валюты, да, начиная с июня, вроде как, должны в несколько раз увеличить ежедневный объем покупки валюты. Может быть, 3 миллиарда в день, может быть, больше. Посмотрим. Ну, там 3 июня, по-моему, озвучат. А на следующий год, да, если цену отсечения будут действительно делать так низко, тут же надо еще учитывать конъюнктуру нефтяного рынка. Я сильно сомневаюсь, что цены на нефть, даже в условиях приближения американских президентских выборов, у них традиционно так бывает, что на третий год президентского цикла любой ценой политики пытаются нагнуть цены на нефть как можно ниже. Ну и, соответственно, уже в год выборов эта тенденция ускоряется, но в этом году же ситуация изменилась. Если рынок сейчас делал ставку на дефицит и учел этот дефицит поставок сырой нефти в ценах, соответственно, при этом еще активно распаковывали стратегические запасы. Вот последние цифры показывают, что глобальный запас сырой нефти теперь получается на крайне опасно низком уровне, и, соответственно, если с этими иранскими делами будут периодически вспышки эскалации, это, судя по всему, процесс неизбежный, слишком уж много хочет администрация Трампа получить от Ирана, вряд ли Иран все это даст, но, вот, соответственно, если пролив будет открываться, закрываться, это, естественно, будет приводить к периодическим срывам поставок. Значит, речь пойдет о долгосрочной нехватке предложения нефти с точки зрения динамики текущего спроса. Ну, я тут не беру в расчет, что рухнет мировой спрос на сырую нефть, для этого нужна мировая рецессия, но с учетом того, что идет бум инвестиций в технологический сектор, этот искусственный интеллект, ну, про рецессию, наверное, пока говорить как минимум преждевременно. Поэтому, исходя из этого, я уж не знаю, может быть, Минфин рассчитывает, что санкции против России еще более жесткими будут, против российской нефти, поэтому дисконт на Urals будет еще больше, но, исходя из конъюнктуры, тут получается, что российская нефть, которая более доступна, да, с точки зрения поставок в разные регионы, она будет стоить явно не 50, как бы она ни стоила постоянно 70-80. Ну, и сам бренд. Может быть, 80-90 это вот то самое дно, от которого цены будут постоянно идти повыше. Так что, если получится такой казус, что цены на нефть будут, предположим, $80, а у нас отсечение 50, ну, понятно, что объем скупки валюты будет грандиозный. В таком случае, конечно, рынок прав, потому что в том плане, что чем выше цены на нефть при цене отсечения, тем больше рубль будет слабеть. Ну, что из этого выйдет, посмотрим. У нас всегда так получается. Благие намерения, как говорится, выстилают дорогу в ад. Ну и, соответственно, если эта скупка валюты натолкнется на какой-то сокращенный приток валютной выручки, у нас будет резкий скачок ценовой волатильности. Конечно, тогда власти получат желаемые цифры по слабому рублю, но это может вызвать опять инфляционный всплеск. Ну а с точки зрения спекулятивной активности, я уже смотрю, что фьючерсы сентябрьские, декабрьские на юань, на доллар резко увеличились в объемах, то есть здесь спекулянты уже активно делают ставки против рубля.
4: Капитал на бизнес FM.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Реклама на Бизнес FM в Казани.
15: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40.
18: Деньги. Одним из способов защиты медных и серебряных монет от коррозии является огневое золочение. Перед началом процедуры монеты очищают от окислов и обезжиривают, затем покрывают тонким слоем золота, растворенного в ртути, и прокаливают. В результате ртуть испаряется, а золото остается на монете. Фальшивомонетчики использовали технологию огневого золочения еще в античные времена, а в эпоху Возрождения монетами, изготовленными таким способом, награждались победители на состязаниях стрелков.
4: История денег на Business FM. Продолжительность жизни.
19: Микропластик обнаруживают в воде, воздухе, еде, в легких, в крови и в плаценте. В 2022 году американские ученые впервые подтвердили его присутствие непосредственно в ткани человеческого мозга.
20: Журналист Алена Копылова.
19: Пластик пересек гематоэнцефалический барьер – защитный фильтр, который мозг выстраивал миллионы лет эволюции. Частицы размером менее 1 микрона – нанопластик – настолько малы, что проникают через стенки кишечника в кровоток, а затем через гематоэнцефалический барьер в нейронную ткань. Микропластик в кровотоке способен вызывать церебральный тромбоз, закупорку мозговых сосудов и нейроповеденческие нарушения. Что происходит внутри клеток? Микропластик вызывает окислительный стресс, нейровоспаление, агрегацию белков и нарушение нейромедиаторов. Те самые процессы, которые лежат в основе когнитивной дисфункции и нейродегенеративных заболеваний. Болезнь Альцгеймера, Паркинсон – оба связаны с накоплением патологических белков в мозге. Означает ли это, что микропластик провоцирует такие заболевания? Наука пока утверждать не может. Долгосрочные данные только накапливаются, но совпадение механизмов настораживает исследователей. Основные источники поступления микропластика в организм – это вода в пластиковых бутылках, еда, разогретая в пластиковых контейнерах, и морепродукты.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
21: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
4: Комментарии Вовда.
21: Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. США ввели новые санкции против Ирана. Минфин расширил ограничительные меры против Тегерана, добавив в черные списки 16 юрлиц, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Ирана. В американском управлении по контролю за иностранными активами объяснили, что новые меры направлены на борьбу с теневой торговлей. Доходы от нее идут на финансирование иранского военного сектора. Ограничения также затронули компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Индии, Китае, Гонконге и на Маршалловых островах. Перебои с поставками через Ормузский пролив ухудшили экономические перспективы стран Персидского залива, свидетельствует обзор консалтинговой компании PVC. Теперь прогнозируется, что экономика региона в этом году вырастет только на 1,8% вместо ранее ожидавшихся 4,4%. Эксперты описывают нынешний кризис как один из самых серьезных стресс-тестов для стран Персидского залива за последние годы. Роспотребнадзор поручил оператору системы «Честный знак» дополнительно приостановить продажу более 64 миллионов бутылок армянской минеральной воды «Джермук». С начала 26-го в офлайн и онлайн-магазинах уже было изъято из оборота более 38 миллионов бутылок этой воды. С 22 мая Роспотребнадзор запретил оборот всех партий минералки в России. По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования производства, а лабораторный анализ показал, что в воде превышена допустимая концентрация хлоридов, сульфатов и гидрокарбонат ионов. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Беспилотник попал в многоэтажку в Румынии. Все произошло в городе Галац. Пострадали там 2 человека. Минобороны Румынии называют беспилотник российским. Ну а самый этот инцидент серьезной эскалации. Трижды подумайте, когда берете деньги у государства. Опора России призвала предпринимателей к осторожности на фоне все новых уголовных дел, заведенных на людей за нарушение социального контракта. Очередные истории в нашем эфире через несколько минут. Меморандум о прекращении огня согласовали Иран и США, сообщает об этом Axios со ссылкой на 2 американских чиновников. Действовать он будет 2 месяца, и предполагается, что в это время стартуют переговоры по иранской ядерной программе. Впрочем, эти условия Дональд Трамп пока не одобрил. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в румынском городе Галац на границе с Одесской областью Украины. 2 человека получили ранения, сообщили власти. Дрон врезался в крышу, прогремел взрыв, загорелась квартира на 10 этаже, были эвакуированы около 70 жителей. Министерство национальной обороны Румынии заявило, что это российский дрон. Он пересек границу Румынии и отслеживался радарами до южного района Галаца, где рухнул на дом. Для перехвата были подняты 2 истребителя F-16, их сопровождал военный вертолет, но сбить дрон воздушными силами не удалось. Румынские спецслужбы сообщили, что взрывной заряд дрона сдетонировал полностью. В румынском МИДе заявили о серьезной эскалации со стороны Москвы и дипломатических последствиях для России. Бухарест уже обратились к НАТО с просьбой оперативно передать им средства противодействия беспилотным атакам. Ситуацию комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
23: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Грубо говоря, между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров, может быть, километр, 2, 3, 5. Для дронов дальнего действия, которые летят сотни километров, в случае промаха, либо непопадания по объектам, либо какой-то неисправности, преодолеть это расстояние и поразить объект, то есть он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект цель. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. В зависимости от того, в какую именно часть того или иного строения такой дрон попадает, последствия могут быть совершенно разные. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Это не сбой системы наведения, это сбой именно вообще системы управления дрона, то есть что-то там пошло не так, что-то не сработало. То есть он не промазал, он просто перестал управляться.
5: Истребитель F-16 пытался сбить дрон, но не смог. Как можно прокомментировать работу самолета?
23: Румынская сторона видела, что идет от атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16, возможно, самолеты просто находились в воздухе в ожидании целеуказания на те или иные дроны. Дело в том, что, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. Соответственно, F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Румынские F-16, Румыния не участвует в обеспечении противовоздушной обороны Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать. Кстати, один из вариантов развития вот этого происшествия может быть, что Румыния начнет обеспечивать ПВО вдоль границы.
22: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Этим утром сразу несколько глав российских регионов заявили о последствиях ночных атак дронов в ВСУ. В Волгоградской области один человек погиб, двое пострадало. Произошли пожары на химзаводе в Волжском и объектах ТЭК на юге Волгограда. В Ярославской области из-за попадания в промышленные объекты по хранению топлива начался пожар. Из-за атак беспилотников временно перекрывали движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Позже его восстановили. В Ростовской области из-за падения обломков дронов произошло возгорание в морском порту Темрюка на Кубани. В данный момент его тушат. К другим темам. Антисоциальный контракт. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел, а в опоре России призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев с подробностями.
6: «Бизнес говорит».
7: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия – купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. И вот в редакцию «Бизнес ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
8: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона, и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и нас на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
7: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
0: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, как правило, у людей и юридической грамотности. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
7: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
22: Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня, сообщает Axios со ссылкой на 2 американских чиновников. Предполагается, что за эти 2 месяца стартуют переговоры по иранской ядерной программе. Их главной темой станет способ утилизации высокообогащенного урана, которым уже располагает Тегеран, а также прекращение всех работ по его получению в Иране. По словам собеседников издания, сделка пока не была окончательно одобрена Дональдом Трампом. Президент США передал посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать финальную версию соглашения. А МИД Ирана назвал публикацию Axios чушью. Сам же Трамп заявил Fox News, что невыгодная для Вашингтона сделка с Тегераном станет той чертой, после которой США вновь придется атаковать Иран. Комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт РСНД Сергей Балмасов.
9: Трамп сколько десятков раз говорил о сокрушительной победе и прочее. Я не знаю, здесь надо дожидаться версии иранской стороны. Дело в том, что она тоже умело затягивала ведение переговоров, понимая, что здесь более сильного противника надо забалтывать. На самом деле у Ирана были условия относительно снятия санкций, гарантий и прочего компенсации. Второе, по поводу 60 дней, дата действительно странная. Но здесь можно предугадать то, что Трамп за эти 60 дней просто-напросто там может соскочить. Вот мы договорились, Иран там что-то не соблюдает, Израиль не соблюдает.

0: Ирана Минфин США добавил в черные списки 16 юрлиц, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана, доходы от которой идут на финансирование иранского военного сектора.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Реклама на Бизнес FM в Казани.
3: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
5: Реклама – наша профессия. Среди брендов, чье название стало нарицательным, больше других не повезло компании Xerox. С огромным трудом специалистам по рекламе удалось ввести в английский язык вместо нарицательного Xerox более емкое «фотокопии». Но в России ситуация оказалась сложнее. Людям, привыкшим с конца 60-х к слову «ксерокопия», лозунга «Xerox – это Xerox», «Xerox – это не только Xerox» явно недостаточно.
6: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
7: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
6: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: В эфире радио не на словах, а на деле.
10: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
9: Бизнес FM Казань.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти на 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. Растет ли доля наличных в розничных продажах? Мы спросили у бизнеса.
13: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
14: Я могу точно сказать по косвенным признакам, инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациенты предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
15: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
14: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
13: совладелец сети баров «Спик Групп» Николай Прохоров.
15: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
16: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
15: Они по мобильной связи, по 4G.
16: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено с Wi-Fi. С Wi-Fi

0: Time все good, поэтому все работало.
1: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
0: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте. Из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много, независимость даже, мне кажется, это пощипит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, не будешь сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
1: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
0: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
2: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
3: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
1: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
3: Конечно же, это плюс, потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
1: Дополнительно есть просьба к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
3: Конечно же, нет, мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
1: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
3: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
1: Терминальчики, которые для оплаты карты?
3: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета не понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
4: Компании и корпорации.
5: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: В студии Елена Новгородцева. В эфире новости компании корпораций. Новый офис банка ВТБ ПАО открылся в Елабуге. Отделение на улице Марджани 7А открылось после переезда. В офисе площадью 220 квадратных метров реализованы новые технологические сервисные стандарты. Как отметила управляющая ВТБ в Татарстане вице-президент банка Марьям Давлетшина, открытие нового современного офиса ВТБ в Елабуге – еще один шаг навстречу клиентам. Банк предлагает высокий уровень сервиса, в том числе участникам зарплатных проектов в Елабуге и районе, их насчитывается уже более 13 тысяч. Услугами отделения смогут воспользоваться более 1000 физических и свыше 50 юридических лиц в месяц. В настоящее время в Республике Татарстан работает 44 отделения ВТБ. В сети банкоматов входит без малого 400 устройств. На правах рекламы. Промышленный блогер Игорь Ягубков посетил завод «Фламакс» в Республике Татарстан. К слову, в его творческом портфолио около 700 предприятий страны. А теперь его многотысячная аудитория сможет поближе познакомиться с татарстанским высокотехнологичным производством. Гостя встретили генеральный директор Фергат Зиганшин и директор завода Сергей Кондаков. Фергат Зиганшин рассказал блогеру об эволюции предприятия, в частности, как «Фламакс» прошел путь от дистрибьютора крупной европейской компании до собственного высокотехнологичного производства. Переход на 100% импортозамещение был серьезным вызовом. На предприятии полностью пересмотрели инженерную базу и совместно со специалистами КГСУ адаптировали технологию под российское сырье. Резервуары «Фламакс» спроектированы с максимальным запасом надежности. Они выдерживают и суровый климат Владивостока, и ветры Калининграда. Сегодня реализован уже более 500 крупных проектов, добавил Фергат Зиганшин. Завершился визит поездкой в индустриальный парк «Дружба» в Зеленодольском районе. Блогеру показали продукт в собранном виде. Два крупных резервуара объемом 1200 кубических метров, каждый для хранения противопожарного запаса воды логистического центра. Это были новости компании корпорации. Держитесь курса.
7: Средства индивидуальной мобильности, удобный сервис или вред для пешеходов. Гироскутеры и мопеды спешат доставить горячую пиццу, а между тем число погибших в ДТП с участием СИМ за прошлый год достигло 68 человек. Как остановить неутешительную статистику, а главное, какие меры необходимы для контроля водителей СИМ? Рассмотрим это в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 29 мая на Бизнес FM Казань.
5: Для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Казань.
5: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран Евразийского экономического союза.
9: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ и телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
10: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
9: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС и акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустит через границу. То есть раньше импортеры оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот. Теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
11: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут. По крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налогово отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
9: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно – это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
8: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
15: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
16: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
17: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
18: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Queer the pitch.
19: В наши дни фраза используется в значении «рушить планы», «насолить кому-то». Выражение пришло из языка уличных торговцев Британии 19 века. Словом «питч» называли частную торговую точку, а слово «queer» означало нечто испорченное, неправильное. Сорвать продажи мог, например, владелец соседней лавки, которому вдруг привезли такой же, но более свежий товар. Без дневной выручки можно было остаться и из-за стража порядка, внезапно нагрянувшего для проверки. О таких незапланированных напастях и говорили «queer the pitch».
18: Срочные переводы на Business FM.
20: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87. Business FM. Новости. Коротко.
21: В Москве 9.28, студия Вероника Романова. Словакия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз до завершения конфликта с Россией. Об этом заявил замглавы правящей партии страны СМЕР Любыш Блаха. По его словам, Братислава негативно воспринимает принятие Украины в ЕС в обход стандартных процедур. Он напомнил, что при вступлении в сообщество сама Словакия сталкивалась с жесткими условиями. Блаха также считает, что ЕС собирается использовать Украину в статусе члена сообщества в борьбе с Россией. Накануне еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос анонсировал переговоры о вступлении Украины в ЕС. В первые месяцы лета статус кандидат страна получила еще в 2022 году. Стать членом Евросоюза рассчитывает к 30-му. Верховный суд выступает против ускоренного возбуждения уголовных дел по налогам. Он отменил решение трех нижестоящих инстанций по делу о возбуждении уголовного дела против бизнеса до завершения налоговых разбирательств. Суд указывает, что уголовное преследование по статье об уклонении от уплаты налогов можно начинать только после вступления в силу решения проверки и истечения срока на добровольное погашение недоимки. Эта проблема началась с 2022 года, когда следствие лишили права возбуждать налоговые дела на основе одних оперативных материалов. Достижения российского параатлета внесли в Книгу рекордов России. Речь об инвалиде первой группы Виталии Кочневе, который в марте этого года совершил беспрецедентный заплыв в Антарктиде. Комиссия зафиксировала сразу три абсолютных мировых рекорда. Сам факт проведения первого в мире заплыва у берегов Антарктиды на острове Стонингтон, максимальную дистанцию 900 метров, а также рекордное время нахождения в воде 18 минут 25 секунд. 56-летний Кочнев стал первым пловцом с травмой спинного мозга. Он передвигается только на костылях, принявшим участие в международном заплыве. При этом дальневосточник оказался единственным участником с ограниченными возможностями здоровья. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Половина десятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вышли на уровень стратегического партнерства. Владимир Путин провел визит в Казахстан. Риторика у сторон была максимально теплая. Было подписано несколько документов. Например, Россия построит в республике атомную станцию, по сути, в долг. О чем еще договорились, об этом комментарий Георгия Бовты через минуту. Фрукты, ягоды и овощи из Армении будут запрещены к ввозу в Россию с завтрашнего дня. Как заявлено, ограничение это временное и связано оно с фитосанитарными мерами. Насколько это будет ощутимо для российского плодовощного рынка? Сеть 5G начнет развиваться в российских мегаполисах с конца июня, сообщает об этом «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Большая четверка операторов в самое ближайшее время получит для этого определенный диапазон. При этом ранее сами операторы просили им дать другие частоты, более оптимальные. Подробнее в нашем эфире. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летной программы в Анталию на 10%. Причина – турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации. Российская Азурэйр сократила количество рейсов на треть из-за замечаний регулятора. Как отмечают в АТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должны были улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потеряны за сокращение программы Azur Air. Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже. Значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется еще и тем, что туроператор Anex уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. И то же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решений Росавиации. Как все это скажется на летнем сезоне, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
0: Я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло бы быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Эйрлайнс с ним бы рейс. В принципе, в Турции наиболее критичные периоды для перевозки – это август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы.
1: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
0: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Единственное, что будет, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку Air Anka, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует.
1: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур.
0: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку Air Anka на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату.
22: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешения на чартерные полеты в России у Air Anka закончились еще 25 мая, и теперь часть российских туристов застряли на российских курортах, а часть ночует в аэропортах в ожидании вылетов из России. Туроператор Anex обещает пересадить пассажиров на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
2: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель. Постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
23: В этом отеле уже была очень странная ситуация. Во-первых, нас не заселяли, пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит. У нас не было интернета. Представитель Анексура тоже отсутствовал. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене. Тогда, наконец-то нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. Нас пересадили на Air Aero до Сочи.
2: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
24: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались ситуации, когда им нужно выезжать, туроператор отправляет им отдых либо в этом отеле, отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
2: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN Avia Андрей Патраков.
3: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас в моменте в сезон очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
2: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
4: Рослехознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей и ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая, то есть с завтрашнего дня. Как это повлияет на российский плодоовощной рынок? Об этом Ольга Кашинская.
5: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
6: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
5: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
7: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
25: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
7: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
5: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зелень и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
26: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется, только то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли, воды, совсем другие получаются вкусовые качества.
5: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Сборная России по футболу уступила команде Египта в товарищеском матче со счетом 0-1. Игра проходила в Каире. Единственный мяч на 65-й минуте забил Мустафа Зика. Подробности этой встречи в сюжете спортивного обозревателя Бизнес FM.
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: До этого матча единственный раз сборная России играла с Египтом 8 лет назад на домашнем чемпионате мира. Тогда россияне победили со счетом 3-1. Условия и статус встречи, конечно же, отличались. 8 лет назад в основе Египта играл Мохаммед Салах. Правда, был не в лучшей форме, отходил от травмы. На этот раз он хоть и тренировался накануне с командой, заявку не попал. А у россиян главной потерей можно считать Константина Тюкавина, у которого обострились боли в колене. В первом тайме команды так и не сумели по-настоящему обострить игру. Соперники не нанесли ни одного удара в створ, а голкиперы были практически без работы. Зрелище было не очень увлекательным, прямо скажем. После перерыва остроты прибавилось и даже нерва. Желтую карточку получил помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко. А на 65-й минуте грянул гром. Мустафа Заки по прозвищу Зика головой замкнул навес с правого фланга. Станислав Акгацев был бессилен. Мяч отскочил от газона точно в угол ворот. Дальнейшие атаки команд ни к чему не привели. Россияне вроде бы и стремились отыграться, однако за весь матч нанесли всего один удар в створ ворот. И дело здесь не в том, что Египет повыше рейтингом, 29 место против нашего 36-го. И не в том, что египтяне пробились на чемпионат мира, где сыграют в группе с Ираном, Бельгией и Новой Зеландией. И даже не в том, что за день до матча место проведения было изменено. С африканскими командами, если они более-менее серьезные, а не условный Бруней, сборная Валерия Карпина играет очень тяжело. Последняя стоящая победа была в 2023 году, когда россияне с минимальным счетом нанесли поражение Камеруну. Свежа в памяти и мартовская нулевая ничья с Мали, и прошлогодняя встреча с Нигерией, тогда сыграли 1-1. Даже в матче со скромной Кенией 3 года назад россияне не смогли выиграть 2-2. Трудности в организации атак, да и вообще четкого взаимодействия были и в матчах с южноамериканскими сборными. В условиях отстранения Валерий Карпин бесконечно экспериментирует с составом, вызывает каждый раз новых игроков. Все это звучит красиво и логично, конечно. Но вот случись завтра чудо. Изменись ситуация в мире и вернись сборная России к официальным матчам, и что мы увидим? Есть отдельные вспышки и удачные, чаще всего индивидуальные действия. Конечно же, чуда ждать не стоит. Здесь и сейчас мы отстранены. Играем вот такие вот матчи с Египтом, где ставим эксперименты и уступаем, без каких-то проблесков интересной игры. Но надежда, как говорится, умирает последней. А в Карпина Валеру в самые преданные болельщики все еще верят. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор — фонд Росконгресс. Подробнее на forumspb.com. 6+.
9: Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Billboard. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с 3 зависимостями. Алкогольный, наркотический, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х.
18: Вторая попытка на Business FM. Знай меру.
10: Анцирь – единица массы в России 16-18 веков. Поздний анцирь был равен 96 золотникам или 1 фунту, то есть 4 сотням и еще нескольким граммам. Словарь Брокгауза и Эфрона полагает, что слово «анцирь» взято из немецкого языка и обозначает фунт полного веса в 16 унций.
18: «Знай меру» на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
18: Сделки.
5: Структуры Сбербанка ведут переговоры с АФК-система о приобретении доли в Озон на сумму более 300 миллиардов рублей. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источники. По их данным, принадлежащая АФК доля в Озон может перейти финансовой организации в счет существующего долга. Представители компании информацию не комментируют. Ранее стало известно, что ВТБ приобрел 5% в Wildberries с правом увеличить долю в будущем. Также компании планируют заключить стратегическое партнерство.
18: Отчеты и планы.
5: IBM инвестирует свыше 10 миллиардов долларов в развитие квантовых технологий. Американская компания планирует к 2029 году создать первый большой квантовый компьютер, способный безошибочно выполнять сложные вычисления. Средства направят, в частности, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и расширение производственных мощностей. Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что выделит 2 миллиарда долларов в виде субсидий 9 компаниям, работающим в сфере квантовых вычислений. Половина из этих средств будет предоставлена IBM. Apple превратит Siri в полноценного чат-бота. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Голосовой помощник получит крупнейшее за последние 15 лет обновление. Новая Siri сможет отвечать на сложные вопросы, работать с файлами и фотографиями и сохранять историю чатов. В основе обновленного помощника лежит технология Gemini от Google. При этом пользователи получат возможность перенаправлять свои запросы в другие популярные нейросети. Официальный релиз запланирован на сентябрь этого года вместе с выходом iPhone 18 Pro. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: «9.49 в Москве. Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой Шанинке, лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам психология, менеджмент, социология, признав их несоответствие федеральным стандартам, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Довольно очевидно, что Шанинка была маркирована властью как слишком либерально-прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шанинка вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет, тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации, то есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Шанинку, и если есть желание, на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Шанинки есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно антишанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Шанинку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующей текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Шанинки очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
4: Константин Симонов, профессор финансового университета Шанинка, Московский вуз, основанный в середине 90-х, социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера.
18: Капитал. с Григорием Беглоряном.
4: А мы продолжаем обсуждать планы властей снизить цену отсечения в рамках бюджетного правила до $50 за баррель. Это пока, еще раз отмечу, планы. Гриш, приветствую, тебе слово.
12: Доброе утро. Информация, насколько понимаю, еще не подтверждена. Но в целом такие цифры фигурировали еще в начале года, да, с того момента, когда в рамках одного экономического мероприятия глава Минфина господин Силуанов намекнул, что возможно, придется досрочно вернуться к валютным операциям в рамках бюджетного правила. До этого, я напомню, замораживали операции до июля. В итоге, как мы знаем, решили с мая все дело возобновить. И также вставал вопрос о необходимости изменить цену отсечения. Ну, правда, эти разговоры были в условиях, когда цены на нефть еще были где-то на уровне $60 по Brent. Наша нефть стоила там где-то 40-50. Ну и, соответственно, когда цены уже были выше, вроде как разговоры о резком снижении стоимости отсечения на 27 год не поутихли. Но вот вернулись как раз к тем вариантам, которые фигурировали как раз несколько месяцев назад. $55 или $50. Ну, соответственно, пока вроде как по неподтвержденной информации планируется на 27 год цена отсечения делать $50, на этот год остается 50-59. Но здесь в чем нюанс? Если предположить, что цены на нефть, вопреки ожиданиям Минфина, в следующем году будут, ну, как минимум на текущем уровне, соответственно, при снижении цены отсечения, если этот вопрос будет окончательно решен, до $50, соответственно, объем скупки валюты будет с каждым разом все больше и больше, потому что будет, если не будет зеркальных операций ЦБ, соответственно, будет постоянный покупатель на рынке в виде Центрального банка, который по поручению Минфина будет покупать. Ну, в таком случае рубль устойчиво будет потихонечку слабеть, как минимум укреплять, а не укрепляться он должен перестать на этом фоне, потому что если будет там 5 миллиардов в день скупать, а может быть и 7-8, ну, это уже другая история. Пока, естественно, спекулянты на это событие уже и рассчитывают. Во-первых, расчет идет на то, что в июне уже будет резко увеличен объем скупки валюты. Во-вторых, если планируются вот такие низкие цены отсечения, значит и в будущем Минфин будет также активно валютные операции проводить. Поэтому спекулянты с удовольствием увеличили ставки против рубля. Вчера прошли достаточно значимые объемы у нас на фьючерсном рынке валютной секции Мосбиржи. Ну, соответственно, спекулянты так уже заранее начали выстраивать позиции против российской валюты. Ну и вопрос остается открытым только в том, какими темпами будет слабеть рубль, удастся ли ослаблять его плавно, или в итоге мы получим то, что всегда получали, когда активно вмешивается в ход торгов финансового ведомства резкий скачок ценовой волатильности. Ну, ждать недолго, думаю, пару недель.
18: Капитал на бизнес FM. Реклама.
13: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
18: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
14: С 4 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня. 18+.
18: Валюты.
14: Доллар Каймановых островов с 1972 года является национальной денежной единицей страны. Он заменил ямайский доллар в тот момент, когда острова перестали быть политически зависимы от Ямайки. В отелях, ресторанах и магазинах Каймановых островов принимают и доллар США. Курс почти один к одному. Сегодня островной доллар даже чуть-чуть дороже.
18: Валюты на Бизнес FM.
0: «Между делом» с Кирой Альтман.
1: Я никогда не сверху клиентов. Я чуть ниже. Так можно расслышать по-настоящему и служить человеку, который у тебя в гостях. Это я цитирую вам Жана Клода Миссана, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур». Он побывал в Москве и дал мне интервью. Мы говорили о том, как служить людям. В какой-то момент Жан-Клод показывает мне фотографию, где он в сутане священника, и добавляет, что Голливуд потерял в нем настоящего актера.
15: Как-то раз в «Роял Мансур» Марракеш я принимаю пару американскую. И вот я спрашиваю у них, что я могу для вас сделать сейчас? Они говорят, вы знаете, через месяц мы организуем большую свадьбу в Филадельфии на 1000 человек. А вы не можете организовать нам сейчас наше бракосочетание? Конечно, я все организую. Когда вы хотели бы это сделать? Они говорят, завтра в 5. Я тут же собираю всех директоров и рассказываем про эту ситуацию. У дамы было свадебное платье, они привезли с собой. У месье был свадебный костюм. У одной из моих сотрудниц была очаровательная пара малышей-близнецов. Мы их нарядили в свадебные наряды. Мой секьюрити-шеф был свидетелем со стороны жениха. F&B-менеджер, директор всех ресторанов, играл роль отца невесты. Я 4 раза подряд посмотрел фильм «4 свадьбы, одни похороны». Все слова священника выучил наизусть. Я был ведущим церемонии. Я объявлял их мужем и женой. Через какое-то время я получаю звонок от них. И они говорят, «Джейси, у нас была великолепная свадьба в Филадельфии. 1000 приглашенных. Но мы считаем, что настоящая наша свадьба была у вас в Роял Мансуре, Марракеш».
1: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: «Между делом» на Бизнес FM.
16: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 9:58, студия Вероника Романова. В Темрюке обломки БПЛА упали на территории морского порта. На месте произошел пожар, об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Никто не пострадал, в тушении задействовано около 50 человек. По данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 208 беспилотников над 13 регионами. В декабре в порту Темрюка произошел крупный пожар из-за атаки беспилотника. Площадь возгорания тогда достигала 4000 квадратных метров, обошлось без жертв. Экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» может возобновиться после ремонта, но ситуация в основном зависит от российской стороны. Это заявил сегодня министр энергетики Казахстана Ерлан Акинжанов. Он уточнил, что сейчас прокачка нефти ограничена, сведений о предполагаемых сроках ремонта у ведомства нет. С 1 мая Россия прекратила транзит нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе», а российский вице-премьер Александр Новак объяснял решение отсутствием технических возможностей. В Кремле заявляли, что Москва по-прежнему готова обеспечивать интересы страны по поставкам нефти, но по другим направлениям. Федеральная антимонопольная служба предложила «Русалу» отказаться от привязки внутренних цен к котировкам лондонской биржи металлов и перейти на механизм экспортного паритета. Стоимость для российских заводов предлагается рассчитывать как среднюю цену экспорта компании в Китай, Азию, Европу и Америку за вычетом стоимости логистики и пошлин. Это пишет РБК со ссылкой на источники. Сейчас российские переработчики платят за металл заметно больше, чем зарубежные покупатели. Из-за высоких цен на сырье бизнес теряет конкурентоспособность. Импорт готовый алюминиевой продукции из Китая уже подскочил на 63%. Отвязка от биржи могла бы уравнять шансы отечественных предприятий с китайскими и турецкими конкурентами, считают сторонники нового подхода. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дрон попал в многоэтажку в румынском городе Галац. На границе с Украиной пострадали 2 человека. Минобороны Румынии назвало беспилотник российским, а сам инцидент серьезной эскалацией. Трижды подумайте, когда берете деньги у государства. Опора России призвала к осторожности предпринимателей на фоне все новых уголовных дел, которые заводятся на людей за нарушение социального контракта. Очередные истории из-за нескольких рублей через несколько минут. Тяжелая ракета от компании Blue Origin взорвалась на космодроме во Флориде. Сама фирма, основанная Джеффом Безосом, назвала причиной ЧП некую аномалию. Никто не пострадал. Илон Маск прокомментировал неудачу конкурентов фразой «ракеты — это сложно». Эти и другие темы в нашем эфире. Беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в румынском городе Галац на границе с Одесской областью Украины. 2 человека получили ранения, сообщили власти. Дрон врезался в крышу, прогремел взрыв, загорелась квартира на 10-м этаже, были эвакуированы около 70 жителей. Министерство национальной обороны Румынии заявило, что это российский дрон. Он пересек границу Румынии и отслеживался радарами до южного района Галаца, где рухнул на дом. Для перехвата были подняты 2 истребителя F-16. Их сопровождал военный вертолет, но сбить дрон воздушными силами не удалось. Румынские спецслужбы сообщили, что взрывной заряд дрона сдетонировал полностью. В румынском МИДе заявили о серьезной и безответственной эскалации со стороны Москвы и пообещали принять дипломатические меры в ответ на это нарушение международного права и своего воздушного пространства. Бухарест просит НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Ситуацию комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Грубо говоря, между целями атаки и вот этим же

0: объект цель, он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. В зависимости от того, в какую именно часть того или иного строения такой дрон попадает, последствия могут быть совершенно разные. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Это не сбой системы наведения, это сбой именно вообще системы управления дрона, то есть что-то там пошло не так, что-то не сработало. То есть он не промазал, он просто перестал управляться.
1: Истребитель F-16 пытался сбить дрон, но не смог. Как можно прокомментировать работу самолета?
0: Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16, возможно, самолеты просто находились в воздухе в ожидании целеуказания на те или иные дроны. Дело в том, что, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. Соответственно, F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Румынские F-16, Румыния не участвует в обеспечении противовоздушной обороны Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать. Кстати, один из вариантов развития вот этого происшествия может быть, что Румыния начнет обеспечивать ПВО вдоль границы.
2: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Этим утром сразу несколько глав российских регионов заявили о последствиях ночных атак дронов ВСУ. В Волгоградской области один человек погиб, двое пострадали. Произошли пожары на химзаводе в Волжском и на объектах ТЭК на юге Волгограда. В Ярославской области из-за попадания в промышленные объекты по хранению топлива начался пожар. Из-за атак БПЛА временно перекрывали движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы, позже его восстановили. В Ростовской области из-за падения обломка дронов произошло возгорание в морском порту Темрюка на Кубани. Антисоциальный контракт. В редакцию Business FM обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел, а в опоре России призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Подробнее Иван Медведев.
3: «Бизнес говорит».
4: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия – купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. И вот в редакцию Business FM обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
5: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
4: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
3: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, как правило, у людей и юридической грамотности. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
4: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня, сообщает Axios со ссылкой на 2 американских чиновников. Предполагается, что за эти 2 месяца стартуют переговоры по иранской ядерной программе. Их главной темой станет способ утилизации высокообогащенного урана, которым уже располагает Тегеран, а также прекращение всех работ по его получению в Иране. По словам собеседников издания, сделка пока не была окончательно одобрена Дональдом Трампом. Президент США передал посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать финальную версию соглашения. МИД Ирана назвал публикацию Axios чушью. Сам же Трамп заявил Fox News, что невыгодная для Вашингтона сделка с Тегераном станет той чертой, после которой США вновь придется атаковать Иран, комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт РСМД Сергей Балмасов.
6: Трамп сколько десятков раз говорил о сокрушительной победе и прочее. Я не знаю, здесь надо дожидаться версии иранской стороны. Дело в том, что она тоже умело затягивала ведение переговоров, понимая, что здесь более сильного противника надо забалтывать. На самом деле у Ирана были условия относительно снятия санкций, гарантии и прочего компенсации. Второе, по поводу 60 дней, дата действительно странная. Но здесь можно предугадать то, что Трамп за эти 60 дней просто-напросто там может соскочить. Вот, ну, мы договорились, ну что ж, ну Иран там что-то не соблюдает, Израиль не соблюдает, мы умываем руки. Опять же, по поводу того же урана, что говорят американцы, о чем они договорились? Там были варианты, да, предлагалось, что даже Китай, Россию вывести, уран вот этот иранский. Те же иранцы заявляли, что не намерены даже это обсуждать. Опять же, вот этот момент относительно Ирана и ядерных объектов. Там американцы готовы были один Бушер оставить. Очень много разных вопросов. И пока мы не получим на них ответа, хотя бы на один не останется незакрытым, говорить о том, что стороны вот пришли к реальному соглашению, которое там будет реально более-менее долговечным, ну, это не стоит. Это все очень и очень и очень хрупко.
2: Сергей Балмасов, эксперт РСМД. А пока США ввели новые санкции против Ирана, Минфин США добавил в черные списки 16 юрлиц, 8 нефтяных танкеров и 1 гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана, доходы от которой идут на финансирование иранского военного сектора.
7: Реклама.
8: Ну что, маршрут?

0: BFM.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
1: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
0: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели? И в чем экономический смысл такой схемы?
4: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
5: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. И к кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
4: Как рассказали бизнес-фм в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
6: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
7: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
6: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
4: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а

0: На человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
1: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
0: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Нарофоминск, 65 тысяч жителей. О подмосковном селе Фоминское на реке Нара известно с 14 века. Настоящий расцвет начался в середине 19 столетия, когда Дмитрий Скуратов и Николай Лукин организовали бумагопредельную фабрику, вокруг которой со временем и вырос город Нарофоминск.
3: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
6: Спонсор программы ООО «Введенская».
7: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишева» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
8: Компании и корпорации.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: В студии Елена Новгородцева. В эфире новости компании и корпораций. Новый офис банка ВТБ ПАО открылся в Елабуге. Отделение на улице Марджани 7А открылось после переезда. В офисе площадью 220 квадратных метров реализованы новые технологические сервисные стандарты. Как отметила управляющая ВТБ в Татарстане вице-президент банка Мариам Давлетшина, открытие нового современного офиса ВТБ в Елабуге – еще один шаг навстречу клиентам. Банк предлагает высокий уровень сервиса, в том числе участникам зарплатных проектов в Елабуге и районе. Их насчитывается уже более 13 тысяч. Услугами отделения смогут воспользоваться более 1000 физических и свыше 50 юридических лиц в месяц. В настоящее время в Республике Татарстан работает 44 отделения ВТБ. В сети банкоматов входит без малого 400 устройств. На правах рекламы. Промышленный блогер Игорь Ягубков посетил завод «Фламакс» в Республике Татарстан. К слову, в его творческом портфолио около 700 предприятий страны. А теперь его многотысячная аудитория сможет поближе познакомиться с татарстанским высокотехнологичным производством. Гостя встретили генеральный директор Фергат Зиганшин и директор завода Сергей Кондаков. Фергат Зиганшин рассказал блогеру об эволюции предприятия, в частности, как «Фламакс» прошел путь от дистрибьютора крупной европейской компании до собственного высокотехнологичного производства. Переход на 100% импортозамещение был серьезным вызовом. На предприятии полностью пересмотрели инженерную базу и совместно со специалистами КГСУ адаптировали технологию под российское сырье. Резервуары «Фламакс» спроектированы с максимальным запасом надежности. Они выдерживают и суровый климат Владивостока, и ветры Калининграда. Сегодня реализовано уже более 500 крупных проектов, добавил Фергат Зиганшин. Завершился визит поездкой в индустриальный парк «Дружба» в Зеленодольском районе. Блогеру показали продукт в собранном виде. Два крупных резервуара объемом 1200 кубических метров, каждый для хранения противопожарного запаса воды логистического центра. Это были новости компании корпорации. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первый электромобиль от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее?
10: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Феррари, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Феррари, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
11: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
10: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi Su7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутый, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Феррари не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке, как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда, но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС, продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
12: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все автопроизводители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобиле пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
10: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
9: Средства индивидуальной мобильности, удобный сервис или вред для пешеходов. Гироскутеры и мопеды спешат доставить горячую пиццу, а меж тем число погибших в ДТП с участием СИМ за прошлый год достигло 68 человек. Как остановить неутешительную статистику, а главное, какие меры необходимы для контроля водителей СИМ? Рассмотрим это в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 29 мая на Бизнес FM Казань.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.
18: Со страховым полисом РСХБ «Страхование» ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
19: АО СК «РСХБ Страхование». УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
20: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
21: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек.
3: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева после попадания беспилотника в жилой дом в городе Галац. По словам министра иностранных дел Аяна Цойю, у румынского Минобороны есть подтверждение того, что дрон принадлежал России. Цойю пригрозил новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне и заявляет, что это повлияет на дипломатические отношения между странами. Президент Румынии тем временем созвал Высший совет нацобороны по поводу произошедшего. Дрон влетел в многоквартирный дом в Галате. Минувшей ночью в одной из квартир возник пожар. Пострадали 2 человека. Центральное командование США зафиксировало многочисленные отчеты об угрозах, связанных с использованием противников коммерческих данных о геолокации для слежки и наведения ударов на американских военных. Это пишет Рейтер со ссылкой на письмо ведомства. Эта информация позволяет вычислять места дислокации, маршруты и график перемещения войск, а также используется противником в целях контрразведки. Она легально собирается через обычные приложения на смартфонов для нужд рекламной индустрии, после чего продается дата-брокерам. Российская гимнастка Яна Заикина выиграла золото на чемпионате Европы среди юниоров. Она стала победительницей в упражнении с лентой. Второе место заняла украинка София Краинская, третья – немка Мелисса Диет. Это вторая медаль российских гимнасток на чемпионате Европы. Ранее Ксения Савинова взяла серебро в упражнении с обручем. Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит с 27 по 31 мая в болгарской Варне. Российские спортсмены впервые за 5 лет участвуют в нем с флагом и гимном. На церемонии награждения украинская гимнастка закрыла глаза и уши во время гимна России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. На 10% сократилась летняя полетная программа в Анталию, сообщили в АТОР. Основная причина в том, что 2 турецких перевозчика не получили допусков от Росавиации. Как все это сказалось, еще скажется на туристах, и что будет с ценами на путевки? Фрукты, ягоды и овощи из Армении будут запрещены к ввозу в Россию с завтрашнего дня. Как заявлено, ограничение временно и связано с фитосанитарными мерами. Насколько все это будет ощутимо для российского плодово-овощного рынка? Не останутся ли россияне, например, без кресс-салата? Глава Минэкономики Решетников только что заявил, что ограничения на поставки ряда товаров из Армении не окажут негативного влияния на экономику России. Речь идет о нишевой продукции. Румынский МИД вызвал посла России после того, как в румынском городе Галац дрон попал в многоэтажку. Пострадали 2 человека. Минобороны Румынии называют беспилотник российским, а сам инцидент серьезной эскалации. Эти и другие темы в нашем эфире.
0: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы в Анталию на 10%. Причина: турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замечаний регулятора. Как отмечает ВАТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потеряно из-за сокращения программы «Азур». Это еще около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже. А значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор «Анекс» уже пересадил туристов с рейсов «Азур» на Анку, но затем Анка начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации. Как это скажется на новом летнем сезоне, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
3: Я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Тишерлайн с ним рейс. В принципе, в Турции наиболее критичные периоды для перевозки – это август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавший объем.
4: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
3: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Единственное, что, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует.
4: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур.
3: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату.
2: Дмитрий Арутюнов. Я напомню, что в Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у Air Anka закончились 25 мая. Теперь часть российских туристов застряла на турецких курортах. Часть ночует в аэропортах в ожидании вылетов из России. Анекс обещает пересадить пассажиров на рейсы других турецких перевозчиков. Продолжит Наталья Шашина.
5: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла, и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
6: В этом отеле уже была очень странная ситуация. Во-первых, нас не заселяли. Пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит. У нас не было интернета. Представитель Анексура тоже отсутствовал. Начался уже скандал. То есть люди начали кричать там на ресепшене. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. Нас пересадили на Air Aero до Сочи.
5: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
7: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
5: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса «Ран Авиа» Андрей Патраков.
8: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия перспективы Персидского залива, направление там Дубай, Абу-Даби, в принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
5: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
2: Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей и ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с завтрашнего дня. Как это повлияет на российский плодоовощной рынок? Об этом Ольга Кашинская.
9: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
10: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что касательно клубники, примерно около 10% на данный момент, а если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
9: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
11: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
12: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
11: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
9: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зелень и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Ливона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
13: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тарху выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только, то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
9: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Поле 1 сборная России по футболу уступила команде Египта в товарищеском матче. Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
14: Футбол с Григорием Гуреевым. До этого матча единственный раз сборная России играла с Египтом 8 лет назад на домашнем чемпионате мира. Тогда россияне победили со счетом 3-1. Условия и статус встречи, конечно же, отличались. 8 лет назад в основе Египта играл Мохаммед Салах. Правда, был не в лучшей форме, отходил от травмы. На этот раз он хоть и тренировался накануне с командой, заявку не попал. А у россиян главной потерей можно считать Константина Тюкавина, у которого обострились боли в колене. В первом тайме команды так и не сумели по-настоящему обострить игру. Соперники не нанесли ни одного удара в створ, а голкиперы были практически без работы. Зрелище было не очень увлекательным, прямо скажем. После перерыва остроты прибавилось, и даже нерва. Желтую карточку получил помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко. А на 65-й минуте грянул гром. Мастафа Заки по прозвищу еще Зика головой замкнул навес с правого фланга. Станислав Акгацев был бессилен. Мяч отскочил от газона точно в угол ворот. Дальнейшие атаки команд ни к чему не привели. Россияне вроде бы и стремились отыграться, однако за весь матч нанесли всего один удар в створ ворот. И дело здесь не в том, что Египет повыше рейтингом, 29 место против нашего 36-го. И не в том, что египтяне пробились на чемпионат мира, где сыграют в группе с Ираном, Бельгией и Новой Зеландией. И даже не в том, что за день до матча место проведения было изменено. С африканскими командами, если они более-менее серьезные, а не условный Бруней, сборная Валерия Карпина играет очень тяжело. Последняя стоящая победа была в 2023 году, когда россияне с минимальным счетом нанесли поражение Камеруну. Свежа в памяти и мартовская нулевая ничья с Мали, и прошлогодняя встреча с Нигерией, тогда сыграли 1-1. Даже в матче со скромной Кенией 3 года назад россияне не смогли выиграть 2-2. Трудности в организации атак, да и вообще четкого взаимодействия были и в матчах с южноамериканскими сборными. В условиях отстранения Валерий Карпин бесконечно экспериментирует с составом, вызывает каждый раз новых игроков. Все это звучит красиво и логично, конечно. Но вот случись завтра чудо. Изменись ситуация в мире и вернись сборная России к официальным матчам, и что мы увидим? Есть отдельные вспышки и удачные, чаще всего индивидуальные действия. Конечно же, чуда ждать не стоит. Здесь и сейчас мы отстранены. Играем вот такие вот матчи с Египтом, где ставим эксперименты и уступаем, без каких-то проблесков интересной игры. Но надежда, как говорится, умирает последней. А в Карпина Валеру в самые преданные болельщики все еще верят. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст».
15: 3 июня, клуб Алексея Козлова. На сцене «Илло Трио». Коллектив в классическом джазовом составе. Клавишные, контрабасы, ударные, играющие не джазовую музыку. В программе авторские композиции, построенные на импровизации, ансамблевом взаимодействии и внимании к форме. Музыканты создают актуальное звучание, в котором сочетаются продуманная структура и свобода музыкального высказывания. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
16: Вопреки прогнозам. В 1996 году родилась овца Долли, первая клонированная млекопитающая, которую ученые смогли создать только с 277 попытки. Но волна прогнозов о скором и неминуемом клонировании человека сразу стала поводом для горячих публичных дискуссий, вызвав панику у одних и надежду на бессмертие своего набора генов у других. И тревоги, и надежды оказались преждевременными. До сих пор нет ни одного достоверно подтвержденного случая рождения клона человека, а большинство стран подобные разработки попросту запретили. Сегодня перспективы клонирования ограничиваются созданием эмбрионов для получения стволовых клеток, что и произошло впервые в 2013-м. А биотехнологии в своем развитии свернули в сторону генетического редактирования, а не репликации людей. Вопреки прогнозам на Бизнес FM.
0: Валюты. Израильский шекель был введен в обращение в 1980 году. Изначально слово «шекель» означало меру веса, которая в разные времена могла составлять от 9 до 17 граммов. Самые древние шекели уже как деньги известны со 2 века до нашей эры. Сегодня шекель в несколько раз дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: студии Алина Орлова. Здравствуйте.
17: Бизнес и власть.
9: Сумма взысканий приставами с Евроклирбанк превысила 25 миллиардов рублей, заметили РИА Новости. С октября 2024 года на компанию завели 47 исполнительных производств в арбитражных судах Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Кроме того, с мая этого года за банком числится неоплаченный исполнительский сбор в 14,5 миллионов рублей, а с декабря 2023 открыто еще 35 производств на неустановленную сумму. Русагра Машковича перешел в управление к структуре Россельхозбанка РСХБ «Финанс». Соответствующая запись появилась в базе данных ЕГРУЕЛ. Ранее суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства контрольный пакет акций Русагра из-за политических связей основателя. Бизнес оценивается не менее чем в 550 миллиардов рублей.
17: Отчеты и планы.
9: Anthropic обогнала OpenAI и стала самой дорогой ИИ-компанией в Силиконовой долине. Стартап привлек 65 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования серии H. В результате его оценка выросла до 965 миллиардов долларов, сообщает CNBC. В то же время OpenAI в конце марта оценивалась в 852 миллиарда, после рекордного раунда финансирования на 122 миллиарда долларов. Телеканал отметил, что рост финансовых показателей Anthropic обусловлен высоким спросом на ее ИИ-помощника для программирования Cloud Code.
17: Сделки.
9: Flowwow отказался от продажи бизнеса Яндексу. Маркетплейс цветов и подарков не устроили предложенные Бигтехом условия сделки, сообщает Коммерсант. Отмечается, что переговоры о покупке Яндексом маркетплейса продолжались 9 месяцев. Руководство бизнеса, которое оценивается в 10-15 миллиардов рублей, теперь вновь находится в поиске других инвесторов и готовит новые форматы. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Десять сорок девять в Москве. Я тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Вернется ли наш хоккей на мировую арену в ближайшем будущем? Об этом Ольга Кашинская.
18: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный Совет Международной Федерации Хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении Совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослых сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира, нулевые.
19: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения, это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет, таким образом, той же самой Международной Федерации, дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, не сборной Беларуси.
18: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 2027 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
20: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет, да, то есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит, поэтому я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться, поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У Федерации обжаловать решение может, понятно, дело, только Федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только в Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
18: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
16: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую, Гриш.
21: Добрый день.
2: Ну, между прочим, индекс Мосбиржи сейчас падает на почти 0,9%, 2561 пункт. И мы обновляем антирекорд этого года. У нас такие показатели последний раз были аж в ноябре прошлого года.
21: Да, в ноябре прошлого года. Ну, тут вопрос опять риторический. Ну, сползет ли индекс к отметке 2500, там уже уровень более или менее серьезно, а не просто психологически. Многое будет зависеть от динамики цен на акции Сбербанка, по сути. С точки зрения влияния на индекс Мосбиржи, Сбербанк играет важную роль. Технически вот практически все ликвидные бумаги уже выглядят слабовато. Акции Сбербанка пока еще с точки зрения техники сопротивляются, но, естественно, если давление общее на рынке сохранится и акции Сбербанка просядут, там 305 важный уровень, по акциям Сбербанка, ну, соответственно, тогда индекс Мосбиржи, конечно же, и 2500 пробьет. Ну, кстати, по Сбербанку, если не ошибаюсь, скоро будет дивидендная отсечка в июне. Ну, вот если к этому моменту индекс Мосбиржи как-то не оклемается и не пойдет повыше, то с учетом того, что в моменте акции Сбербанка, в момент дивидендной отсечки, естественно, просядут на величину дивидендов, тогда, конечно, индекс может и провалиться быстро. С другой стороны, конечно, нет желания инвесторов продавать, но нет повода и покупать. Цен на нефть вроде как на ожиданиях пока снижается, что там конфликт вокруг Ирана замораживается, по крайней мере.
2: Ну как снижается? 93,78 сейчас, между прочим.
21: Ну, про нефтяную конъюнктуру я уже говорил. Тут я не удивлюсь абсолютно, если в момент, когда этот самый меморандум о взаимопонимании и пролог переговорам будет озвучен, в итоге нефтяной рынок просто, ну, либо перестанет падать, либо развернется, потому что все уже начинают догадываться, что основной причиной того, что цены на нефть на фьючерсном рынке не взлетали, как на рынке физическом, там на физическом рынке цены были исторически максимум по Brent тому же, да, и даже по американской нефти в моменте. Фьючерс, естественно, никаких рекордов новых не побил, даже не обновил пики 2022 года, но здесь причины можно назвать в том плане, что страны распаковывали стратегические резервы, они уходили в коммерческие резервы, соответственно, уровень запасов был высоким, и это позволило продержаться вот этот период тяжелый период, когда пролив был практически парализован с точки зрения прохода судов с нефтью. Но вот сейчас, когда рынок начинает оценивать ущерб, запасы истощаются, восполнять их, если придется восполнять, то синхронно, значит, резко вырастет спрос, вряд ли на это пойдут политики, поэтому запасы будут какое-то время падать, и то только в том случае, если пролив полностью откроется, не будет закрываться. Если он будет закрываться, да, там, в зависимости от обострения ситуации с Америкой у иранцев, ну, это уже будет другая история. Brent, поставка в июле будет уже активна, на следующей неделе тут $93 сейчас стоит контракт. Дождемся концовки дня. Трамп вроде как должен решить, подписывать ему меморандума с взаимопониманием с Ираном или нет, чтобы проложить путь переговорам. Сегодня он это озвучит или на следующей неделе, посмотрим.
16: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
1: Вторая попытка.
15: Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Билборд. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями – алкогольной, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х.
1: Вторая попытка на Business FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 10 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Число погибших при атаке беспилотника на химпредприятии в Волжском выросло до 2. В больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения. Ранее было известно об одном погибшем мужчине. Кроме того, в Волжском беспилотник попал в жилой дом, пострадал один человек. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате атаки дронов произошли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Их уже потушили. Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок минеральной воды «Джермук» из Армении. Поручение о блокировке новых партий воды через систему маркировки «Честный знак» действует с 28 мая и будет сохраняться до отдельного решения ведомства. Там заявили, что причиной стали нарушения требований технического регламента в воде, обнаружили превышение содержания гидрокарбоната иона, а также хлоридов и сульфатов. Накануне стало известно, что Роспотребнадзор приостановит поставки в Россию из Армении плодово-овощной продукции. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ограничения на поставки ряда товаров из Армении не окажут негативного влияния на экономику России. В Кремле позитивно восприняли заявление венгерского премьер-министра Петра Мадьяра об отказе страны поставлять оружие и военную технику Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Если какая-то сторона говорит, что считает ненужным подливать масло в огонь, это можно только приветствовать, сказал он. Мадьяр ранее заявил генсеку НАТО Марко Рютте о решении Будапешта не отправлять Украине оружие и военную технику. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 11 часов в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Беспилотник попал в многоэтажку Румынии. Все произошло в городе Галац. Пострадали там 2 человека. Минобороны Румынии называет беспилотник российским, а сам инцидент серьезной эскалации. В румынский МИД вызвали посла России. Тяжелая ракета от компании Blue Origin взорвалась на космодроме во Флориде. Сама фирма, основанная Джеффом Безосом, назвала причиной ЧП некую аномалию. Никто не пострадал, а Илон Маск прокомментировал неудачу конкурентов фразой «ракеты – это сложно». Иран согласился на международный надзор за своими ядерными объектами, чтобы предотвратить их демонтаж, утверждает Али Раби. По данным Axios, Иран и США уже согласовали меморандум о прекращении огня на 2 месяца, и в это время будут идти переговоры по иранской ядерной программе. Тегеран, впрочем, назвал эту информацию чушью. Подробнее в нашем эфире.
24: Иран
23: Итак, беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в румынском городе Галац на границе с Одесской областью Украины. Два человека получили ранения, сообщили об этом власти. Дрон врезался в крышу, прогремел взрыв и загорелась квартира. На 10-м этаже были эвакуированы около 70 жителей. Министерство национальной обороны Румынии заявило, что это российский дрон. Он пересек границу Румынии и отслеживался радарами до южного района Галаца, где рухнул на дом. Для перехвата были подняты два истребителя F-16. Их сопровождал военный вертолет, но сбить дрон воздушными силами не удалось. Румынские спецслужбы сообщили, что взрывной заряд дрона сдетонировал полностью. Бухарест уже попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Ситуацию комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый обороноззаказ» Дмитрий Корнев.
3: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Грубо говоря, между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров, может быть, километр, два, три, пять. Для дронов дальнего действия, которые летят сотни километров, в случае промаха, либо непопадания по объектам, либо какой-то неисправности, ну, преодолеть это расстояние и поразить объект, то есть он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект цель. Но он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. В зависимости от того, в какую именно часть того или иного строения такой дрон попадает, последствия могут быть совершенно разные. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Это не сбой системы наведения, это сбой именно вообще системы управления дрона, то есть что-то там пошло не так, что-то не сработало. То есть он не промазал, он просто перестал управляться.
6: Истребитель F-16 пытался сбить дрон, но не смог. Как можно прокомментировать работу самолета?
3: Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Возможно, самолеты просто находились в воздухе в ожидании целеуказания на те или иные дроны. Дело в том, что, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. Соответственно, F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Румынские F-16, Румыния не участвует в обеспечении противовоздушной обороны Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать. Кстати, один из вариантов развития вот этого происшествия может быть, что Румыния начнет обеспечивать ПВО вдоль границы.
23: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Президент Румынии Никуш Ордан созвал Высший совет нацобороны по поводу инцидента и заявил: «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации». МИД Румынии назвал произошедшее серьезной и безответственной эскалацией со стороны Москвы, заявил о нарушении международного права и воздушного пространства страны. А министр Уана Цою пригрозила новыми санкциями в отношении России на европейском уровне. Она заявила, что у румынского Минобороны есть подтверждение, что дрон российский. МИД Румынии вызвал посла России, комментирует политолог Георгий Буфт.
7: Но реакция несопоставима по сравнению с тем, что было, когда в страны Балтии залетали украинские дроны. На это так резко не реагировали, хотя надо сказать, что и никакие объекты поражены там не были. Один дрон был или два сбиты в Эстонии, так они пролетели дальше по целям Российской Федерации. В данном случае реакция достаточно острая и дальше будет, наверное, развиваться. Разумеется, какого-то немедленного чисто военного ответа не последует, но, тем не менее, вопрос будет висеть в политической плоскости, его будут педалировать и всячески раздувать. Тем более, что дрон попал, насколько известно, в жилой дом. И, слава богу, что там не было никаких жертв.
6: Сколько, вероятно, может дойти до реальных действий, деятельного ответа со стороны Румынии?
7: Будут приняты какие-то меры по усилению обороны. Поставят туда средства ПВО на границе. Будут поднимать истребители для сбития дронов. Поскольку все-таки это не целенаправленная атака, массированная дронами, когда туда летят они в десятки, а залетел один случайно. Скорее всего, в основном реакция будет на уровне риторики и демонстративных, так сказать, приготовлений средств ПВО, но не более того.
23: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Этим утром сразу несколько глав российских регионов заявили о последствиях ночных атак дронов в ВСУ. В Волгоградской области погибло 2 человека, еще 2 пострадали. Произошли пожары на химзаводе в Волжском и объектах ТЭК на юге Волгограда. В Ярославской области из-за попадания в промышленные объекты по хранению топлива также произошло возгорание из-за атак дронов. Временно перекрывали движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Позже его восстановили. В Ростовской области из-за падения обломков дронов произошел пожар в морском порту Темрюка на Кубани. К другим темам. Ракета компании Джеффа Безоса Blue Origin без экипажа на борту взорвалась во время испытаний прямо на старте на мысе Канаверал в США. Авария произошла в прямом эфире во время старта тяжелой ракетоносителя New Glenn. В нижней части появился огонь, а следом произошел мощный взрыв. Над пусковой площадкой поднялся гигантский огненный шар. Компания Blue Origin заявила, что во время теста произошла аномалия. По словам владельца компании Джеффа Безоса, все сотрудники находятся в безопасности, угрозы для персонала нет. Причины ЧП назовут после расследования. По данным Associated Press, взрыв был настолько мощным, что у жителей Кейп-Канаверала затряслись дома. Местные службы заявили, что угрозы из-за возможных выбросов топлива нет. Взрыв ракеты не повлиял на авиасообщение в стране, заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США. Но авария будет иметь серьезные последствия для компании, уверен научный журналист Михаил Котов.
5: Тут главная проблема в том, что это единственная стартовая площадка, сделанная на мысе Канаверал, LC-36, под запуск ракеты New Glenn. Другой стартовой площадки у Джеффа Безоса пока просто нет. Запасной они не делали. И дальше понять, насколько это критично для той программы, которую компания Blue Origin себе планировала. Точно известно, что в ближайшие дни должен был состояться запуск космических аппаратов компании Amazon. Теперь ясно, что он будет сдвинут. Для компании Amazon это не так критично, а для New Glenn это очень серьезно может повлечь за собой проблемы, потому что NASA будет внимательно смотреть, как идут дела у компании.
23: Михаил Котов, научный журналист. Известно, что компания Безоса Blue Origin уже несколько лет пытается догнать космическую империю Илона Маска. А Маск отреагировал на взрыв ракеты New Glenn в своей соцсети. Он написал, цитирую, «Очень неудачно, ракеты — это трудно». SpaceX и Blue Origin разрабатывают пилотируемые лунные посадочные модули по контрактам с NASA для программы Артемида. На следующий год запланирована миссия Артемида-3. Ее цель — отработать критически важные технологии для последующей высадки астронавтов на лунную поверхность. Но теперь сроки реализации этой программы под большим вопросом, сказал в эфире CNN, BBC, CNBC, эксперт по космосу Кен Крэмер.
8: Дело не только в ракете, но и в том, что случилось со стартовой площадкой, и что это значит, если она будет разрушена или частично разрушена. Раньше первая ступень работала нормально, но теперь она вышла из строя. 19 апреля во время запуска возникли трудности со второй ступенью. Тогда произошла утечка криогенного топлива, которое попало на гидравлическую линию, что привело к отказу двигателя верхней ступени. Из-за этого полезная нагрузка стоимостью как минимум несколько сотен миллионов долларов не достигла околоземной орбиты и упала на Землю, что стало огромным убытком для компании. Но если бы на борту были астронавты НАСА или, например, лунные посадочные модули, это было бы просто ужасно и сильно бы замедлило всю лунную программу. Впрочем, она, по сути, уже замедлилась, потому что теперь неизвестно, когда они смогут запустить эту ракету снова. Артемида-3, намеченная на следующий год, отличная программа и отличная цель. Но если не быть осторожным и слишком сильно давить на сроки. Вот к чему это приведет. Так что сейчас все под вопросом.
23: После аварии с ракетой New Glenn в американской прессе лидером лунной гонки теперь называют SpaceX. Впрочем, и в компании Илона Маска не все так гладко с полетами. Несколько дней назад компания отменила запуск ракеты Starship V3 менее чем за минуту до старта. Уже в момент обратного отчета возникли технические проблемы. При этом SpaceX потратила месяцы на переработку Starship после череды неудач в прошлом году, итогом чего стала версия V3, запуск который был намечен на этой неделе. Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Предполагается, что за эти два месяца стартуют переговоры по иранской ядерной программе, а главной темой станет способ утилизации высокообогащенного урана, которым уже располагает Тегеран, а также прекращение всех работ по его получению в Иране. По словам собеседников издания, сделка пока не была окончательно одобрена Трампом. Президент США передал посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать финальную версию соглашения, а МИД Ирана вообще назвал публикацию Axios чушь. Сам же Трамп в интервью Fox News заявил, что невыгодная для Вашингтона сделка с Тегераном станет той чертой, после которой штатам вновь придется атаковать Иран, комментирует специалист.

0: оставшиеся дни просто-напросто там может соскочить болот. Ну, мы договорились, ну что ж, ну Иран там что-то не соблюдает, Израиль не соблюдает, мы умываем руки. Опять же, по поводу того же урана, что говорят американцы, о чем они договорились? Там были варианты, да, предлагалось, что даже Китай, Россию вывести, уран вот этот иранский. Те же иранцы заявляли, что не намерены даже это обсуждать. Опять же, вот этот момент относительно Ирана и ядерных объектов. Там американцы готовы были один Бушер оставить. Очень много разных вопросов здесь. И пока мы не получим на них ответа, хотя бы на один не останется незакрытым, говорить о том, что стороны вот пришли к реальному соглашению, которое там будет реально более-менее долговечным, ну, это не стоит. Это все очень и очень и очень хрупко.
1: Сергей Балмасов, Институт Ближнего Востока. Но пока США ввели новые санкции против Ирана, Минфин США добавил в черные списки 16 юрлиц, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана, доходы от которой идут на финансирование иранского военного сектора.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Олеся Потапова. Индия стала крупнейшим производителем риса в мире, обогнав Китай. В 2025-2026 сельскохозяйственном году производство риса в Индии достигло рекордных 154 миллионов тонн, тогда как в Китае этот показатель был на уровне 145 миллионов тонн, пишет Economic Times. Аналитики указывают, что Индия вышла в лидеры благодаря стабильному росту производства и в результате замедления темпов КНР. Сейчас на долю Индии приходится примерно треть мирового производства риса. Россия в апреле вдвое увеличила импорт турецких апельсинов по сравнению с прошлым годом. Сумма закупок составила 687 тысяч долларов, сообщает РИА Новости. Поставки мандаринов подросли почти в полтора раза, до 10,8 миллионов долларов. Немного снизился импорт лимонов. Практически все федеральные и региональные дороги Донбасса и Новороссии отремонтированы. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин во время своей поездки в регион. По его словам, сейчас надо привести к нормативу муниципальные дороги и дороги в опорных пунктах. Работы еще очень много, подчеркнул Хуснуллин. Число авиарейсов из аэропорта Внуково в Египет увеличится благодаря египетским авиакомпаниям Nesma Airlines и Red Sea Airlines. Они будут совершать рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщили представители Внуково. На текущий момент международная маршрутная сеть аэропорта включает 22 страны и 55 направлений. Внуково также лидирует по объемам перевозок в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Грузию и Тунис. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
1: Холодно и дождливо сегодня. В столице плюс 5 градусов. Сейчас идет слабый дождь. Продлится он до самого вечера. Плюс 10 максимальная температура днем. Но по данным специалистов по центру погоды ФОБОС, холодное вторжение в Центральной России подходит к финалу. В субботу уже обещают нам плюс 14 градусов, в воскресенье плюс 17, с понедельника плюс 18-20 градусов, но с дождями. 11.17 в Москве. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Нам и спросили у предпринимателей, готовы ли

0: а не нанимать подростков с 12 лет.
1: «Бизнес говорит».
2: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
3: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14, с 15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
2: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
4: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам, все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерные игры. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры, такие тесты на входе.
2: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
5: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. Говорим, где лучше отдыхать.
6: А что они могут делать? Что?
5: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
2: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
7: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, старшему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9 на лето, туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги, тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
0: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34% что лучше с первых курсов вуза или колледжа, 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работы половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки, но противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе. Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишут телеграм-каналы. Сообщается, что турфирмы объясняют повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят смотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
1: Более 1 000 000 рублей действительно стоит 3-часовой полет над Дербентом, Барханом, Сарыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самая доступная экскурсия – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
6: Надо понять ваш маршрут. Даты мы согласовываем это с Росавиацией, полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полет возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1.5 часа. В сторону Гуниба 1.5-2.
8: Скажите, а подорожала стоимость вот после наводнения?
6: Нет.
8: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
6: Да.
1: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только 2 вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
9: В целом, вообще, на республику у нас один туристический вертолет.
8: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
9: В принципе, да. У нас есть 2 вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
8: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
9: Будут цены разниться от маршрута, от то, что включено.
8: Вот подорожание после потопа?
9: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
1: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
10: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а просто с тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Хоть таких групп не находится, просто больших. Но это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты, вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
1: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
11: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле 3 звезды с завтраком.
8: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
11: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 000 дороже.
1: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже 2-й месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
12: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
13: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за 1 000 000 000 рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
12: президент компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 11:28 в столице, в студии Алиса Батапова. МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липова после падения беспилотника в Галаце. Дрон попал в крышу дома, пострадали два человека. Бухарест обвинил в инциденте Россию, но доказательств принадлежности беспилотника румынские власти не привели. Также было известно о том, что румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его передвижение. Сообщается, что на севере Румынии обнаружен еще один беспилотник в 70 километрах от границы с Украиной. В Астане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента России Владимира Путина. Мероприятие началось со встречи в узком формате. На нем также присутствуют лидеры Казахстана, Белоруссии, Киргизии и вице-премьер Армении Гер Григорян. Ожидается, что стороны обсудят в закрытом режиме планы Еревана по вступлению в Евросоюз. Причиной крупного пожара в частном доме Братска Иркутской области стал предположительно загоревшийся пауэрбанк. Хозяева оставили его включенным в сеть на ночь, и произошел критический перегрев. В результате загорелась комната на первом этаже и межэтажные перекрытия. Семью из трех человек успели эвакуировать. Площадь возгорания составила более 150 квадратных метров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Что ждет спрос и цены на отдых в Турции? АТОР заявляет о сокращении летней полетной программы в Анталью на 10%. Причина в отмене рейсов турецких перевозчиков Air Anka и Tailwind. Российская Azur Air тоже сократила полеты, а мы обсудили с экспертами возможные последствия. Трижды подумайте, когда берете деньги у государства. Опора России призвала предпринимателей к осторожности на фоне все новых уголовных дел, заведенных на людей за нарушение социального контракта. Очередные истории в нашем эфире через несколько минут. Фрукты, ягоды и овощи из Армении будут запрещены к ввозу в Россию с завтрашнего дня. Как заявлено, ограничение это временное, связано с фитосанитарными мерами. Насколько это будет ощутимо для российского рынка, подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летной и полетной программы в Анталью на 10%. Причина – турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind, на рейсах которых должны были улететь 150 тысяч человек, не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замечаний регулятора. Это еще около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется еще и тем, что туроператор «Анекс» уже пересадил туристов с рейсов «Azur Air» на «Air Anka», но затем «Air Anka» начала отменять рейсы. В Росавиации заявили, что разрешения на чартерные полеты в Россию перевозчика закончились еще 25 мая. Часть российских туристов в результате застряла на турецких курортах, а часть ждут, что будет с их вылетами из России. Подробности у Натальи Шашиной.
15: Никто ничего не знает. Трубки не берут, переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства, жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянно постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
16: В этом отеле уже была очень странная ситуация. Во-первых, нас не заселяли, пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит. У нас не было интернета. Представитель Анексура тоже отсутствовал. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. Нас пересадили на Air Aero до Сочи.
15: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
17: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, туроператор отправляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
15: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешения нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги Анекс Тур предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса «Ран Авиа» Андрей Патраков.
18: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
15: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
0: Антисоциальный контракт. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. В свою очередь, в опоре России призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
19: «Бизнес говорит». В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия – купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доходы доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля.
20: Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. И вот в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила 0.5 года условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
21: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
20: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
22: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, как правило, у людей и юридической грамотности. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
20: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей и ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодовощный рынок? Об этом Ольга Кашинская.
23: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
24: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
23: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
2: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
3: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
2: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
23: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. С зеленью и овощами – похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Ливона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
4: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только, то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяют. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли, воды, совсем другие получаются вкусовые качества.
23: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Сегодня Роспотребнадзор объявил, что останавливает продажу в России почти 65 миллионов бутылок минеральной воды из Армении Джермук. Причина в нарушении производителям обязательных требований законодательства о техническом регулировании. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната, иона, хлоридов и сульфатов. Это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
5: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
25: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
26: Деньги. В эпоху Великого Переселения многие народы чеканили монеты по греческим и древнеримским образцам. По большей части они были весьма далеки от совершенства, за что и получили нелестное название – «варварские подражания». Впрочем, для нумизматов в этом термине нет ничего пренебрежительного.
5: История денег на Business FM.
27: Компании и корпорации.
28: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Бизнес и власть.
28: Сумма взысканий приставами с Евроклирбанк превысила 25 миллиардов рублей, заметили РИА Новости. С октября 2024 года на компанию завели 47 исполнительных производств в арбитражных судах Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Кроме того, с мая этого года за банком числится неоплаченный исполнительский сбор в 14,5 миллионов рублей, а с декабря 2023 открыто еще 35 производств на неустановленную сумму. Русагра Машковича перешел в управление к структуре Россельхозбанка РСХБ «Финанс». Соответствующая запись появилась в базе данных ЕГРЛ. Ранее суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства контрольный пакет акций Русагра из-за политических связей основателя. Бизнес оценивается не менее чем в 550 миллиардов рублей.
5: Отчеты и планы.
28: Anthropic обогнала OpenAI и стала самой дорогой ИИ-компанией в Силиконовой долине. Стартап привлек 65 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования серии H. В результате его оценка выросла до 965 миллиардов долларов, сообщает CNBC. В то же время OpenAI в конце марта оценивалась в 852 миллиарда после рекордного раунда финансирования на 122 миллиарда долларов. Телеканал отметил, что рост финансовых показателей Anthropic обусловлен высоким спросом на ее ИИ-помощника для программирования Cloud Code.
1: Сделки.
28: Flowwow отказался от продажи бизнеса Яндексу. Маркетплейс цветов и подарков не устроили предложенные Бигтехом условия сделки, сообщает Коммерсант. Отмечается, что переговоры о покупке Яндексом маркетплейса продолжались 9 месяцев. Руководство бизнеса, которое оценивается в 10-15 миллиардов рублей, теперь вновь находится в поиске других инвесторов и готовит новые форматы. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Одиннадцать сорок семь в Москве. Сборная России по футболу уступила команде Египта в товарищеском матче со счетом 0-1. Игра проходила в Каире. Единственный мяч на 65-й минуте забил Мустафа Зика. Подробности этой встречи в сюжете спортивного обозревателя бизнеса ФМ.
27: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: До этого матча единственный раз сборная России играла с Египтом 8 лет назад на домашнем чемпионате мира. Тогда россияне победили со счетом 3-1. Условия и статус встречи, конечно же, отличались. 8 лет назад в основе Египта играл Мохаммед Салах. Правда, был не в лучшей форме, отходил от травмы. На этот раз он хоть и тренировался накануне с командой, заявку не попал. А у россиян главной потерей можно считать Константина Тюкавина, у которого обострились боли в колене. В первом тайме команды так и не сумели по-настоящему обострить игру. Соперники не нанесли ни одного удара в створ, а голкиперы были практически без работы. Зрелище было не очень увлекательным, прямо скажем. После перерыва остроты прибавилось и даже нерва. Желтую карточку получил помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко. А на 65-й минуте грянул гром. Мустафа Заки по прозвищу Зика головой замкнул навес с правого фланга. Станислав Акгацев был бессилен. Мяч отскочил от газона точно в угол ворот. Дальнейшие атаки команд ни к чему не привели. Россияне вроде бы и стремились отыграться, однако за весь матч нанесли всего один удар в створ ворот. И дело здесь не в том, что Египет повыше рейтингом, 29 место против нашего 36-го. И не в том, что египтяне пробились на чемпионат мира, где сыграют в группе с Ираном, Бельгией и Новой Зеландией. И даже не в том, что за день до матча место проведения было изменено. С африканскими командами, если они более-менее серьезные, а не условный Бруней, сборная Валерия Карпина играет очень тяжело. Последняя стоящая победа была в 2023 году, когда россияне с минимальным счетом нанесли поражение Камеруну. Свежа в памяти и мартовская нулевая ничья с Мали, и прошлогодняя встреча с Нигерией, тогда сыграли 1-1. Даже в матче со скромной Кенией 3 года назад россияне не смогли выиграть 2-2. Трудности в организации атак, да и вообще четкого взаимодействия действия были и в матчах с южноамериканскими сборными. В условиях отстранения Валерий Карпин бесконечно экспериментирует с составом, вызывает каждый раз новых игроков. Все это звучит красиво и логично, конечно. Но вот случись завтра чудо. Изменись ситуация в мире и вернись сборная России к официальным матчам, и что мы увидим? Есть отдельные вспышки и удачные, чаще всего, индивидуальные действия. Конечно же, чуда ждать не стоит. Здесь и сейчас мы отстранены. Играем вот такие вот матчи с Египтом, где ставим эксперименты и уступаем. Без каких-то проблесков интересной игры. Но надежда, как говорится, умирает последней. А в Карпина Валеру в самые преданные болельщики все еще верят. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
27: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: Гриш, приветствую еще раз.
8: Добрый день.
0: Буквально вчера мы радовались, что была отметка в 2600 по индексу Мосбиржи, но не закрепились. 2567.
8: Да, пока болтаемся ниже 2600. Но тут вопрос открыт остается. Уйдем ли мы уже к следующему более низкому барьеру 2500? Там, кстати, уже и технический уровень, и уровень. Ну, были в прошлом году.

0: году чуть ниже 2500, но в теории, на практике, конечно, отыграли, кстати, взлет цен на нефть с конца февраля и в течение марта. Это привело к скачку цен на акции нефтегазового сектора. Вот в течение, особенно до первой половины марта, был рост по отдельным бумагам и на 30-35%. Но, как говорится, это все было в прошлом, и на текущий момент все акции нефтегазового сектора не просто отдают вот ту всю прибыль, а еще и ушли ниже уровней, которые фиксировались до начала американской агрессии против Ирана в конце февраля. Ну и в целом здесь динамика пока не меняется. В минусе практически все нефтегазовые компании: «Газпром», «Роснефть», «Новатэк». Акции Сбербанка пока еще с точки зрения технических графиков держится более или менее неплохо, хотя тоже сегодня снижается. Ну и, в общем, акции Сбербанка, по сути, пока удерживают индекс Мосбиржи вблизи отметки 2600, а не ударным падением к 2500. У Сбербанка дивидендная отсечка будет, по-моему, в июле только, так что еще есть время в индексе Мосбиржи, как говорится, потоптаться здесь. Может быть, найдется повод и подрасти. Я так понимаю, инвесторы рассчитывают на ослабление российской валюты в течение июня, когда Минфин начнет более масштабные операции по выкупу. Ожидается, что как минимум цифра покупки ежедневная будет от 3 миллиардов рублей, может быть, и больше. Соответственно, на этих ожиданиях уже спекулянты формируют свои позиции против российской валюты. Новый этап. И в целом вот дождемся следующей недели, как раз Минфин озвучит эти параметры. Ну, там еще на следующий год планируется понижение цены отсечения российской нефти до 50 долларов. Вроде как есть такие ожидания. Естественно, все будет зависеть от состояния нефтяных котировок. Если цены на нефть будут относительно высокими, то покупка валюты будет, естественно, постоянно масштабной. Теперь глобальным рынком здесь ситуация пока особо не меняется. Сегодня концовка месяца. Рынки, в общем-то, уже определились с тем, что меморандум о взаимопонимании США и Иран подписан будет. То есть рынок настроен на перемирие как минимум еще на месяц, на два. Естественно, переговорный процесс может в любой момент сорваться в течение этих двух месяцев, поэтому, конечно, есть ожидание, что в течение лета, особенно ближе к середине лета, могут опять начаться какие-то обострения вокруг Ирана, и, соответственно, этот момент, конечно, удерживает нефтяные котировки на относительно высоком уровне. Фьючерс июльский на Brent, который будет уже активен на следующей неделе, торгуется вот к этой минуте, возвращается к отметке в 93 доллара.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Billboard. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями – алкогольной, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния, по оценке на середину 2020-х. Вторая попытка на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
2: Конец весны – захватывающее время для спортивных болельщиков. Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Финалы турниров УЕФА. Баскетбол Старого Света тоже не остался в стороне, определился обладатель главного клубного трофея – Евролиги. В прошлые выходные в Афинах прошел финал четырех самого престижного европейского турнира. Права на ошибку не оставалось – один матч в полуфинале и один за трофей. Необычно для турниров такого уровня, но тут обошлось без сюрпризов. До полуфиналов добрались четыре лучшие команды регулярного сезона. Победитель прошлого года – стамбульский Фенербахче, две испанские команды – Валенсия и Реал Мадрид и Олимпиакос из Пирей, портового города близ Афин. В главное противостояние вышли Реал и Олимпиакос. Греческий клуб оказался сильнее со счетом 92-85. Матч был фееричным и напряженным. Еще в начале заключительной четверти Олимпиакос отставал в счете, но вырвал победу, набрав 31 очко в завершающие 10 минут игры. Самым полезным игроком финала четырех был признан Эван Фурнье. Выйдя со скамейки, он стал ключевым в победе греческого клуба, набрав за 27 минут игрового времени 20 очков и сделав 5 подборов и 4 голевые передачи. Символично, что Олимпиакос завоевал главный европейский трофей на домашней арене своего заклятого врага – афинского Панатинайкоса, который имел шансы на выход в финал четырех, но в четвертьфинальной серии уступил Валенсии. Боюсь себе представить, что творилось бы на 19-тысячной арене Телеком Центр, если бы в финале сошлись гранды греческого баскетбола. Матчи красных и зеленых – это настоящая война, и травмы могут получить не только игроки на площадке, но и болельщики, и судьи, и тренеры. Очередной сезон красивого баскетбола позади. Жаль, что без ЦСКА, но уверен, красно-синие скоро вернутся.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
3: В Москве 11:58. У микрофона Олеся Потапова. Минувшей ночью Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение. Это уже в 16-й раз во время военного конфликта, заявили в МАГАТЭ. Для обеспечения электроэнергии жизненно важных систем безопасности были запущены аварийные дизельные генераторы. После этого станцию снова подключили к единственной оставшейся линии электропередачи. Причина происшествия пока неизвестна, но этот инцидент подчеркивает, что ядерная безопасность остается крайне нестабильный, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Введение ограничений на поставки ряда продуктов в России может стать проблемой для Армении, а не для российского рынка, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, импортируемые из этой страны товары занимают незначительную долю на российском рынке. Как сообщалось ранее, Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз в Россию плодоовощной продукции из Армении с 30 мая. В Эстонии задумались о введении срочной воинской службы для женщин. В будущем в республике не хватит мужчин для прохождения срочной военной службы, поэтому ее введение для женщин – лишь вопрос времени, сказала глава Департамента оборонных ресурсов Фаннура Навески. По ее словам, мужчин рождается недостаточно, так что к 2040 году проблему нужно будет решать. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве полдень, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дрон попал в многоэтажку в румынском городе Галац на границе с Украиной. Два человека пострадали. Румынский МИД вызвал посла России, а Минобороны Румынии называет беспилотник российским. Сеть 5G начнет развиваться в российских мегаполисах уже с конца июня, пишут «Известия». Со ссылкой на данные Госкомиссии по радиочастотам, «Большая четверка» в самое ближайшее время получит диапазоны 463-499 ГГц. Ранее операторы просили дать им другие частоты, более, с их точки зрения, оптимальные. Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня, утверждает Axios со ссылкой на двух американских чиновников. В течение этих 60 дней должны стартовать переговоры по иранской ядерной программе. На этом фоне цены на нефть сегодня снова шли вниз. Сейчас стоят на месте. $93,5 стоит сорт Brent. Беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в румынском городе Галац на границе с Одесской областью Украины. Два человека получили ранения, сообщили власти. Дрон врезался в крышу, прогремел взрыв и загорелась квартира на 10-м этаже. Были эвакуированы около 70 жителей. Министерство национальной обороны Румынии заявило, что это российский дрон. Он пересек границу Румынии и отслеживался радарами до южного района Галаца, где рухнул на дом. Для перехвата были подняты два истребителя F-16. Их сопровождал военный вертолет. Но сбить дрон воздушными силами не удалось. Румынские спецслужбы сообщили, что взрывной заряд дрона сдетонировал полностью. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Ситуацию комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Грубо говоря, между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров, может быть, километр, два, три, пять. Для дронов дальнего действия, которые летят сотни километров, в случае промаха, либо непопадания по объектам, либо какой-то неисправности, ну, преодолеть это расстояние и поразить объект, то есть он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект цель. Но он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. В зависимости от того, в какую именно часть того или иного строения такой дрон попадает, последствия могут быть совершенно разные. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Это не сбой системы наведения, это сбой именно вообще системы управления дрона, то есть что-то там пошло не так, что-то не сработало. То есть он не промазал, он просто перестал управляться.
6: Истребитель F-16 пытался сбить дрон, но не смог. Как можно прокомментировать работу самолета?
5: Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Возможно, самолеты просто находились в воздухе в ожидании целеуказания на те или иные дроны. Дело в том, что, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. Соответственно, F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Румынские F-16, Румыния не участвует в обеспечении противовоздушной обороны Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать. Кстати, один из вариантов развития вот этого происшествия может быть, что Румыния начнет обеспечивать ПВО вдоль границы.
4: Это был Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Президент Румынии Никуш Ордан созвал Высший совет нацобороны по поводу инцидента и заявил: «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации». МИД Румынии назвал произошедшее серьезной и безответственной эскалацией со стороны Москвы, заявил о нарушении международного права и воздушного пространства страны. Министр Оана Цою пригрозил новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне. Она заявила, что у румынского Минобороны есть подтверждение, что дрон российский. МИД Румынии вызвал посла России. Происходящее комментирует политолог Георгий Буфт.
7: Но реакция несопоставима по сравнению с тем, что было, когда в страны Балтии залетали украинские дроны. На это так резко не реагировали, хотя надо сказать, что и никакие объекты поражены там не были. Один дрон был или два сбиты в Эстонии, так они пролетели дальше по целям Российской Федерации. В данном случае реакция достаточно острая и дальше будет, наверное, развиваться. Разумеется, какого-то немедленного чисто военного ответа не последует, но, тем не менее, вопрос будет висеть в политической плоскости, его будут педалировать и всячески раздувать. Тем более, что дрон попал, насколько известно, в жилой дом. И, слава богу, что там не было никаких жертв.
6: Сколько, вероятно, может дойти до реальных действий, деятельного ответа со стороны Румынии?
7: Будут приняты какие-то меры по усилению обороны. Поставят туда средства ПВО на границе. Будут поднимать истребители для сбития дронов. Поскольку все-таки это не целенаправленная атака, массированная дронами, когда туда летят они в десятки, а залетел один случайно. Скорее всего, основная реакция будет на уровне риторики и демонстративных, так сказать, приготовлений средств ПВО, но не более того.
4: политолог Георгий Бофт. Этим утром сразу несколько глав российских регионов заявили о последствиях ночных атак дронов ВСУ. В Волгоградской области погибло 2 человека, еще 2 пострадало. Произошли пожары на химзаводе в Волжском и объектах ТЭК на юге Волгограда. В Ярославской области из-за попадания в промышленные объекты по хранению топлива также произошло возгорание. Из-за атак БПЛА временно перекрывали движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Позже его восстановили. В Ростовской области из-за падения обломков дронов произошел пожар в морском порту Темрюк на Кубани. Первые сети 5G могут запустить в России уже летом. По крайней мере, об этом пишут «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки диапазон 463-499 ГГц для развертывания сетей 5-го поколения в крупных городах. Ну, кроме того, операторы могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2, 3G и LTE. Это следует из материалов Госкомиссии по радио. Частотам. Правда, в большинстве других стран для сетей 5-го поколения используются совсем другие частоты. Так называемый золотой диапазон в гигагерцах от 3,4 до 3,8. А тот диапазон, о котором сейчас идет речь в России, предполагает установку дорогостоящего оборудования. Многие смартфоны эти частоты тоже не поддерживают. Главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов комментирует.
8: В мире нет примеров развертывания коммерческих сетей именно в этом диапазоне полностью. Этот диапазон считается вспомогательным, то есть он используется на конкретных локациях, но развернуть коммерческую сеть именно в этом диапазоне, во-первых, очень дорого, во-вторых, почти невозможно. Дело в том, что чем выше частота, на которой работает базовая станция, тем меньше расстояние, которое она покрывает. Частота, на которой планируется развертывать 5G в России, сравнимо с частотой, на которой работают наши домашние роутеры. Домашний роутер работает в диапазоне 5 ГГц современный. Каждый, у кого есть такой роутер, может примерно представить, на каком расстоянии все это функционирует. То есть это фактически сотни метров, а иногда и просто сотни метров, в зависимости от состояния эфира, преград и прочего, и прочего. То есть чем выше диапазон, тем более он чувствителен к разного рода помехам, связанным с физическими объектами, и просто к расстоянию.
9: Правильно ли мы понимаем, что у человека должен быть смартфон с поддержкой диапазона 463-499 ГГц? И много ли таких аппаратов?
8: Либо смартфон, либо модем. Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована. И до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
4: Сергей Вильянов, главред Вильянов.ком. По информации «Известий», до конца года сеть 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 городов получат сети 5-го поколения до конца 2027 года. К 2035 году число российских населенных пунктов, где будет работать 5G, достигнет 84. Это данные из приложения к проекту решения Госкомиссии по радиочастотам. Однако гендиректор группы компании «Комьюз» Леонид Коник сомневается, что эти сети будут коммерчески привлекательными для операторов.
10: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей 5-го поколения по врому в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Люди, может быть, и получат чуть более быстрый интернет, но по-прежнему будут платить одну абонентскую плату, которую они сейчас платят. За услуги в основном сети LTE будут платить те же 700-800 тысяч рублей в месяц за более быстрый интернет. То есть оператор построит еще одну сеть, вложив огромные деньги, если мы говорим о ковровом покрытии, но не получит 2 абонентских платы, получит всю ту же одну. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети LTE в России. Просто вот на уровне пользовательского опыта.
4: Леонид Коник, Комьюз. Как отмечают Минцифры, старт коммерческого использования таких сетей начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения. Сейчас они обсуждаются заинтересованными ведомствами и бизнесом, говорят в министерстве. Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Предполагается, что за эти два месяца стартуют переговоры по иранской ядерной программе. Их главной темой станет способ утилизации высокообогащенного урана, которым уже располагает Тегеран, а также прекращение всех работ по его получению в Иране. А по словам собеседников издания, сделка пока не была окончательно одобрена Дональдом Трампом. Президент США передал посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать финальную версию соглашения. А МИД Иран назвал публикацию «Access» чушью. Сам же Трамп заявил Fox News, что невыгодная для Вашингтона сделка с Тегераном станет той чертой, после которой США вновь придется атаковать Иран. Комментируют специалисты Института Ближнего Востока, эксперт РСМД Сергей Балмасов.
11: Трамп сколько десятков раз говорил о сокрушительной победе и прочее. Я не знаю, здесь надо дожидаться версии иранской стороны. Дело в том, что она тоже умело затягивала ведение переговоров, понимая, что здесь более сильного противника надо забалтывать. На самом деле у Ирана были условия относительно снятия санкций, гарантии и прочего компенсации. Второе, по поводу 60 дней, дата действительно странная. Но здесь можно предугадать то, что Трамп за эти 60 дней просто-напросто там может соскочить. Вот, ну, мы договорились, ну что ж, ну Иран там что-то не соблюдает, о чем они договорились.

0: Канады, а пока США ввели против Ирана новые санкции. Минфин США добавил в черный список 16 юрлиц, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана, доходы от которой идут на финансирование иранского военного сектора.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего казанца за комментарии в Телеграме, оправдывающие атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Татарстану. За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Нарушителю закона грозит штраф до 1 000 000 рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет, если нарушение совершено с использованием интернета или СМИ. Мошенники стали предлагать жителям Татарстана фиктивные зимние скидки на ЖКХ. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками соцзащиты или управляющими района, и говорят о якобы введенных зимних скидках на коммуналку, предлагая быстро оформить льготу. Об этом сообщили в Минфине Республики. Как только жертва соглашается, ей предлагают привязать лицевой счет или пройти идентификацию личности. Человека просят назвать код из СМС. Преступники создают иллюзию официального звонка, ссылаясь на несуществующие нормативные акты. Татарстанцам напомнили, что сотрудники госучреждений никогда не просят по телефону сообщать пароли, данные карты или коды подтверждения. В Татарстане зарегистрирован первый с начала сезона случай клещевого вирусного энцефалита. Инфекцию житель республики подхватил после укуса клеща во время отдыха в Челябинской области, сообщили в Роспотребнадзоре по Республике Татарстан. В нашем регионе с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 2500 человек, в том числе более 600 детей. Чаще всего случаи фиксируются в Казани. Далее следуют набережные Челны и Альметьевский район. Напомним, в Казани от клещей в этом сезоне обработали почти 170 гектаров парков и скверов. Обработка продолжится и в июне. 500 000 000 рублей направят в Татарстане на борьбу с онкологическими заболеваниями. Обновленная региональная программа по борьбе с онкологией рассчитана до 2030 года. На реализацию мероприятий в 2026-2027 годах предусмотрено 466,9 млн рублей. Соответствующие изменения закреплены постановлением республиканского кабмина, который подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Средства направят на улучшение ранней диагностики рака, обновление оборудования и доступность медпомощи. В республике расширят применение роботизированной хирургии, реконструктивных операций и современных методов лучевой терапии. Планируется развивать скрининги, цифровизацию онкослужбы и укреплять кадровый состав медицинских учреждений. Правительство Татарстана выделило дополнительные средства на лекарства для лечения онкологии. За последние годы в республике выросла заболеваемость раком, сейчас на учете у онкологов каждый 32-й житель региона. По уровню заболеваемости Татарстан приближается к таким странам, как Швеция и Норвегия. В Татарстане создали грант «Алгарыш» для подготовки кадров в сфере искусственного интеллекта. Бюджет программы на этот год составляет 100 миллионов рублей. Размер одного гранта не превышает 10 миллионов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Претендовать на поддержку могут граждане России до 35 лет, имеющие регистрацию в Татарстане, высшее образование или статус студента последнего курса.

0: Обучение будет проходить в зарубежных организациях, входящих в мировые рейтинги, но не из списка недружественных стран. Деньги можно тратить на оплату учебы, страховку, проезд, проживание и питание. После получения диплома грантополучатель обязан в течение 30 дней трудоустроиться в сфере искусственного интеллекта в Татарстане и отработать 3 года. Жительница Казани Галия Сиддикова получит 12-ю премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение тонущего ребенка. Об этом сообщила главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. По данным канала, женщина, приехав с супругом на рыбалку, увидела кричащего на берегу ребенка. Взрослые заметили, что его друг захлебывается и тонет. Галия прыгнула в воду и спасла ребенка. По словам Симоньян, размер премии составит 1 миллион рублей. Ее вручают простым людям, кто спасает людей, рискуя своей жизнью. Сегодня, 29 мая, на территории республики прогнозируется облачная погода. Согласно информации гидрометцентра Татарстана, пройдут небольшие умеренные дожди. Местами осадки будут сильными. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем поднимется до плюс 17 градусов. В предстоящие выходные характер погоды существенно не изменится. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 2. В Казани сегодня плюс 11, временами возможен дождь. Завтра, в субботу, немного потеплеет, до плюс 18, без осадков. В воскресенье тоже плюс 18 и небольшой дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Клин. 80 тысяч жителей. К концу 15 века подмосковный форпост утратил свое военно-стратегическое значение, но в упадок не пришел. Жители занялись извозом и торговлей. На пересечении двух дорог поставили торговые ряды. Статус города Клин получил в 1781 году.
2: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
5: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
2: Бизнес ФМ Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростка появляется желание заработать летом. Сейчас, по закону, работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
8: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
9: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14-15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
8: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
10: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам, все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерные игры. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Но надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту. клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры, такие тесты на входе.
8: Основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
11: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. Говорим, иди лучше отдыхать.
12: А что они могут делать? Что?
11: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
8: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
13: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, старшему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то пололи, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги. Тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки. Но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
7: Средства индивидуальной мобильности, удобный сервис или вред для пешеходов. Гироскутеры и мопеды спешат доставить горячую пиццу, а меж тем число погибших в ДТП с участием СИМ за прошлый год достигло 68 человек. Как остановить неутешительную статистику, а главное, какие меры необходимы для контроля водителей СИМ? Рассмотрим это в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 29 мая на Бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
14: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
1: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама предложения ограничена, не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006, УГРН 121-160-04-8054.
3: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40. Британские ученые доказали.
15: Духи и одеколоны могут быть опасны для здоровья, предупреждают ученые. У каждого третьего человека из-за парфюма возникают неприятные симптомы: головные боли, астма или сыпь. А предыдущее исследование показало, что 3/4 всех мигрени вызвано химическими запахами. Почти во всех современных парфюмерных изделиях есть искусственные химические вещества. Причем производители не обязаны разглашать ингредиенты, поскольку это считается коммерческой тайной. Натуральные эфирные масла, лежащие в основе многих ароматов, тоже могут быть опасны. Соединения из розового масла вызывают аллергическую реакцию, а вещества, которые дают запах эвкалипта, привести к серьезным повреждениям печени. Правда, специалисты уточняют, эти соединения опасны только в больших количествах, поэтому парфюмом лучше пользоваться крайне умеренно.
3: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва, 87.5.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 12.28 точное время. В студии Олеся Потапова. Российские туристы, ожидавшие вылета в Анталию авиакомпании Air Anka, отправились в отпуск рейсами других перевозчиков. Об этом сообщает туроператор Anax. На отдых в Турцию на альтернативных перевозчиках было отправлено 472 туриста из Казани, Сочи и Челябинска. В свою очередь из Турции в Сочи, Краснодар, Самару, Казань, Кавказские минеральные воды, Екатеринбург вывезено 655 россиян, заявил туроператор. Ранее Интерфакс сообщал, что отмена рейса в авиакомпании Air Anka затронула примерно 2-3 тысячи российских туристов. На курорте осталось всего 8 человек, размещение которым продлили за счет туроператора, пояснили в Anax. Минтранс требует от «Автодора» более 300 миллионов рублей. Иск подан в арбитражный суд Москвы. Основания исковых требований не уточняются. Третьим лицом истец просит привлечь к делу Счетную палату России. «Автодор» специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. А в доверительном управлении госкомпании находится ряд федеральных трасс и ЦКАД. В Кремле позитивно восприняли заявление премьер-министра Венгрии Петра Мадьяра об отказе страны поставлять оружие и военную технику Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Если какая-то страна говорит, что считает ненужным подливать масло в огонь, это можно только приветствовать, сказал он. Мадьяр ранее заявил генсеку НАТО Марко Рютте решение Будапешта не отправлять Украине оружие и военную технику. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Половина первого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Тяжелая ракета от компании Blue Origin взорвалась на космодроме во Флориде. Сама фирма, основанная Джеффом Безосом, назвала причиной ЧП некую аномалию. Никто не пострадал. Илон Маск прокомментировал неудачу конкурентов фразой «ракеты» — это сложно. Фрукты, ягоды и овощи из Армении будут запрещены к ввозу в России с завтрашнего дня. Как заявлено, ограничение временное и связано с фитосанитарными мерами. Насколько это будет ощутимо для российского плодоовощного рынка, не останутся ли россияне, например, без кресс-салата? Трижды подумайте, когда берете деньги у государства. Опора России призвала к осторожности предпринимателей на фоне все новых уголовных дел, которые заводятся на людей за нарушение социального контракта. Очередные истории в нашем эфире также в ближайшие минуты.
2: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
16: Ракета компании Джеффа Безоса Blue Origin без экипажа на борту взорвалась во время испытаний прямо на старте на мысе Канаверал в США. Авария произошла в прямом эфире во время старта тяжелого ракетоносителя New Glenn. В нижней части появился огонь, следом произошел мощный взрыв. Над пусковой площадкой поднялся гигантский огненный шар. Компания Blue Origin заявила, что во время теста произошла аномалия. По словам владельца компании Джеффа Безоса, все сотрудники находятся в безопасности, угроз для персонала нет, причины ЧП – зовут после расследования. По данным Associated Press, взрыв был настолько мощным, что у жителей Кейп Канаверала затряслись дома. Местные службы заявили, что угрозы из-за возможных выбросов топлива нет. Взрыв ракет не повлиял на авиасообщение в стране, заявили в Федеральном управлении гражданской авиации, но авария будет иметь серьезные последствия для компании, уверен научный журналист Михаил Котов.
18: Тут главная проблема в том, что это единственная стартовая площадка, сделанная на мысе Канаверал, LC-36, под запуск ракеты New Glenn. Другой стартовой площадки у Джеффа Безоса пока просто нет. Запасной они не делали. И дальше понять, насколько это критично для той программы, которую компания Blue Origin себе планировала. Точно известно, что в ближайшие дни должен был состояться запуск космических аппаратов компании Amazon. Теперь ясно, ясно, что он будет сдвинут. Для компании Amazon это не так критично, а для New Glenn это очень серьезно может повлечь за собой проблемы, потому что NASA будет внимательно смотреть, как идут дела у компании.
16: Михаил Котов, научный журналист. Известно, что компания Bezos Blue Origin уже несколько лет пытается догнать космическую империю Илона Маска. Маск отреагировал на взрыв New Glenn в своей соцсети, написал, цитирую, «Очень неудачно, ракеты — это сложно. SpaceX и Blue Origin разрабатывают пилотируемые лунные посадочные модули по контрактам с NASA для программы Артемида. На следующий год запланирована миссия Артемида-3. Ее цель — отработать критически важные технологии для последующей высадки астронавтов на лунную поверхность». Но теперь сроки реализации этой программы под большим вопросом, рассказал в эфире CNN эксперт по космосу Кен Крэмер.
19: Дело не только в ракете, но и в том, что случилось со стартовой площадкой, и что это значит, если она будет разрушена или частично разрушена. Раньше первая ступень работала нормально, но теперь она вышла из строя. 19 апреля во время запуска возникли трудности со второй ступенью. Тогда произошла утечка криогенного топлива, которое попало на гидравлическую линию, что привело к отказу двигателя верхней ступени. Из-за этого полезная нагрузка стоимостью как минимум несколько сотен миллионов долларов не достигла околоземной орбиты и упала на Землю, что стало огромным убытком для компании. Но если бы на борту были астронавты НАСА или, например, лунные посадочные модули, это было бы просто ужасно и сильно бы замедлило всю лунную программу. Впрочем, она, по сути, уже замедлилась, потому что теперь неизвестно, когда они смогут запустить эту ракету снова. «Артемида-3» намеченная на следующий год отличная программа и отличная цель, но если не быть осторожным и слишком сильно давить на сроки. Вот к чему это приведет. Так что сейчас все под вопросом.
16: Кен Крэмер. На после аварии с ракетой New Glenn в американской прессе лидером лунной гонки теперь называют SpaceX, а, впрочем, и в компании Илона Маска не все с полетами гладко. Несколько дней назад компания отменила запуск ракеты Starship V3 менее чем за минуту до старта. Уже в момент обратного отсчета возникли технические проблемы, при этом SpaceX потратила месяцы на переработку Starship после череды неудач в прошлом году, итогом чего и стала версия V3, запуск которой был намечен на эту неделю. МЧС опровергла информацию о запрете использования телефонов на автозаправках с 1 июня. Указанная информация не соответствует действительности. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций, привозят Интерфакс, заявление ведомства. Позже подробности, а сейчас о том, что Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей и ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский рынок, об этом Ольга Кашинская.
20: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
21: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое — это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
20: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
0: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
4: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
0: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
20: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. С зеленью и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
22: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется, только то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
20: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
16: Сегодня, кстати, Роспотребнадзор объявил, что останавливает продажу в России почти 65 миллионов бутылок минеральной воды из Армении «Джермук». Антисоциальный контракт. В редакцию «Бизнес FM» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел, а в опоре России призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Подробнее Иван Медведев.
23: «Бизнес говорит». В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия – купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доходы ход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. И вот в редакцию «Бизнес FM» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
24: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
5: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
8: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, как правило, у людей и юридической грамотности. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал, был ли он.
5: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
10: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
25: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды. Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
26: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
27: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
28: Успеть за 10 секунд на Business FM.
29: Компании и корпорации.
30: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
31: Бизнес и власть.
30: Сумма взысканий приставами с Евроклирбанк превысила 25 миллиардов рублей, заметили РИА Новости. С октября 2024 года на компанию завели 47 исполнительных производств в арбитражных судах Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Кроме того, с мая того года за банком числится неоплаченный исполнительский сбор в 14,5 миллионов рублей, а с декабря 2023 открыто еще 35 производств на неустановленную сумму. Русагра Машковича перешел в управление к структуре Россельхозбанка РСХБ «Финанс». Соответствующая запись появилась в базе данных ЕГРЛ. Ранее суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства контрольный пакет акций Русагра из-за политических связей основателя. Бизнес оценивается не менее чем в 550 миллиардов рублей.
32: Отчеты и планы.
30: Anthropic обогнала OpenAI и стала самой дорогой ИИ-компанией в Силиконовой долине. Стартап привлек 65 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования серии H. В результате его оценка выросла до 965 миллиардов долларов, сообщает CNBC. В то же время OpenAI в конце марта оценивалась в 852 миллиарда, после рекордного раунда финансирования на 122 миллиарда долларов. Телеканал отметил, что рост финансовых показателей Anthropic обусловлен высоким спросом на ее ИИ-помощника для программирования Cloud Code.
32: Сделки.
30: Плауау отказался от продажи бизнеса Яндексу. Маркетплейс цветов и подарков не устроили предложенные Бигтехом условия сделки, сообщает Коммерсант. Отмечается, что переговоры о покупке Яндексом маркетплейса продолжались 9 месяцев. Руководство бизнеса, которое оценивается в 10-15 миллиардов рублей, теперь вновь находится в поиске других инвесторов и готовит новые форматы. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
16: В 12:47 в Москве. Лед тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. А вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем? Об этом Ольга Кашинская.
30: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный Совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослых сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира, нулевые.
1: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения, это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет, таким образом, той же самой Международной Федерации, дает такой своего рода сигнал главному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. Я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
30: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27-го года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
2: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У Федерации обжаловать решение может, понятно, только Федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС. И вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только в Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
30: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
28: Прямо сейчас.
16: Так, заявление временно исполняющего обязанности премьера Румынии Илье Балажана. Он говорит, что представители МИД Румынии потребуют принятия санкций против российских дипломатов. В Румынии мы работаем в эти часы и в эти дни в трех планах. Первый – дипломатический. Мы уже договорились утром с МИД о демарше, который будет предложен на заседании Верховного Совета обороны страны, чтобы принять санкции по отношению к российским дипломатам в Бухаресте. Говорит и о премьера Румынии. Я напомню, что ранее в МИД Румынии был вызван посол России.
28: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
16: Добрый день.
3: Добрый день.
16: Ну что, день унылый и по картине за окном, да и по картине на рынке, наверное, тоже, в общем, примерно то же самое.
3: Да, еще месяц закрывается. Ну, индекс Мосбиржи пока в минусе. Вот, по-моему, это уже 13-я неделя снижения индекса Мосбиржи. Ну, как минимум, по-моему, вот если верить графику, 12 недель подряд снижаемся. Ну, это рекорд такого затяжного. Ну, хотя и не резкого, но все-таки сползание вниз. Но каждую неделю закрывались красной свечкой. Но, соответственно, такого не было. С другой стороны, пока нет повода как-то инвесторам что-то покупать. Цены в целом, конечно, отражают общую ситуацию, но, с другой стороны, пока нет даже новостей, которые могли бы спекулятивно хотя бы рынок поднять. Ну и в целом пока снижаемся. На валютном рынке месяц закрывается, я так понимаю, пока стабильно. Юань к рублю ниже 10,5. Все, наверное, уже активное начнется на следующей неделе, когда Минфин озвучит, сколько валюты, в каком объеме он будет покупать в рамках валютных операций по бюджетному правилу. Ну, ждут, что как минимум будет вдвое больше, чем сейчас. На глобальном рынке тоже все тихо. Цены на нефть продолжают плавно идти вниз. Рынок уже фактически дисконтировал варианты мирного соглашения, вернее, перемирия с Ираном, оформления этого перемирия в виде меморандума. Ну, вопрос, когда будет дана отмашка. Ну, а дальше уже по ситуации спекулянты будут смотреть за рынком. Фьючерс июньский на Brent уже завершает работу, ну, свое действие буквально сегодня, поэтому тут будут сильные движения. Сейчас $92, и фьючерс, который уже активный будет на Brent, он уже торгуется, ну, на уровне $91. Ну, понятно, тут военную премию пытаются чуть-чуть сократить. Ну, и где-то будет найден некий новый пол. Фондовый индекс европейский, американский в плюсе. Доллар в целом пока месяц закрывает, скажем так, крепко по отношению, в первую очередь, к европейской валюте. Ну и вроде как, если не будет сегодня каких-то кульбитов от президента Трампа, но он любит что-нибудь этакое вытворить, да, там что-нибудь жесткое скажет в отношении Ирана, рынок опять может испугаться. Но пока все склоняются к тому, что день пройдет спокойно, месяц закроется тоже позитивно. Американские биржевые индексы во время этой ирано-американской войны успели обновить сразу несколько исторических рекордов. Ну и месяц закрывает тоже на рекордном уровне.
26: Капитал на бизнес FM.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
26: Реклама.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: Это просто...
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Fool's Gold» переводится с английского как «золото дураков». Так в эпоху золотой лихорадки в США называли минерал пирит, который часто ошибочно принимали за настоящее золото. Сегодня этот термин также используют для обозначения таких акций и других финансовых инструментов, инвестиции в которые, скорее всего, окажутся неудачными. Срочные переводы на Business FM. Продолжительность жизни.
3: Микропластик обнаруживают в воде, воздухе, еде, в легких, в крови и в плаценте. В 2022 году американские ученые впервые подтвердили его присутствие непосредственно в ткани человеческого мозга.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Пластик пересек гематоэнцефалический барьер – защитный фильтр, который мозг выстраивал миллионы лет эволюции. Частицы размером менее 1 микрона, нанопластик, настолько малы, что проникают через стенки кишечника в кровоток, а затем через гематоэнцефалический барьер в нейронную ткань. Микропластик в кровотоке способен вызывать церебральный тромбоз, закупорку мозговых сосудов и нейроповеденческие нарушения. Что происходит внутри клеток? Микропластик вызывает окислительный стресс, нейровоспаление, агрегацию белков и нарушение нейромедиаторов. Те самые процессы, которые лежат в основе когнитивной дисфункции и нейродегенеративных заболеваний. Болезнь Альцгеймера, Паркинсон – оба связаны с накоплением патологических белков в мозге. Означает ли это, что микропластик провоцирует такие заболевания? Наука пока утверждать не может. Долгосрочные данные только накапливаются, но совпадение механизмов настораживает исследователей. Основные источники поступления микропластика в организм – это вода в пластиковых бутылках, еда, разогретая в пластиковых контейнерах, и морепродукты.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 12:59. В студии Олеся Потапова. В МЧС опровергли информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что МЧС и топливные операторы ужесточат противопожарные правила работы АЗС, в том числе запретят пользоваться телефоном у колонки из-за риска возникновения искры. Указанная информация не соответствует действительности, заявили в МЧС. Российские военные взяли под контроль Новоподгорное и Лесное в Днепропетровской области, а также населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, сообщает Минобороны. За неделю российская армия наносила удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и авиабазам, говорится в военной сводке. Прокуратура Нидерландов требует взыскать с бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса 8 миллионов евро по делу о контрабанде наркотиков. Надзорные органы считают, что спортсмен заработал эти деньги на продаже кокаина. Футболист вместе со своим братом сегодня предстал перед судом. В отношении Промеса заведено еще одно уголовное дело. Его обвиняют в нападении на двоюродного брата. Пассажирский поезд «Москва-Душанбе» начнет ходить с 21 июня. Железнодорожное сообщение по этому маршруту было приостановлено в 2020-м из-за пандемии. Как сообщили в РЖД, график движения один раз в две недели. Из Душанбе состав будет отправляться по воскресеньям, из Москвы по четвергам. Время в пути примерно четверо суток. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Час дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Беспилотник попал в многоэтажку в Румынии. Все произошло в городе Галац, где пострадали два человека. Минобороны Румынии называет беспилотник российским, а сам инцидент серьезной эскалации. В румынский МИД вызвали посла России. топ-менеджер Walt Disney Company осужден в России за попытку провести мармелад с наркотиками. В январе гражданина Индии задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Катара. Его приговорили к 2,5 годам колонии. 5G появится в российских мегаполисах с конца июня, утверждают «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Большая четверка операторов в самое ближайшее время получит для этого определенный диапазон. При этом ранее сами операторы просили дать им другие частоты, более оптимальные. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в румынском городе Галац на границе с Одесской областью Украины. 2 человека получили ранения, сообщили власти. Дрон врезался в крышу, прогремел взрыв, загорелась квартира на 10-м этаже. Были эвакуированы около 70 жителей. Министерство национальной обороны Румынии заявило, что это российский дрон. Он пересек границу Румынии и отслеживался радарами до южного района Галаца, где рухнул на дом. Для перехвата были подняты 2 истребителя. F-16 их сопровождал военный вертолет, но сбить дрон воздушными силами не удалось. Румынские спецслужбы сообщили, что взрывной заряд дрона сдетонировал полностью. Бухарест тоже попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Ситуацию комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Грубо говоря, между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров, может быть, километр, 2, 3, 5. Для дронов дальнего действия, которые летят сотни километров, в случае промаха, либо непопадания по объектам, либо какой-то неисправности, ну, преодолеть это расстояние и поразить объект, то есть он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект цель. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. В зависимости от того, в какую именно часть того или иного строения такой дрон попадает, последствия могут быть совершенно разные. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Это не сбой системы наведения, это сбой именно вообще системы управления дрона, то есть что-то там пошло не так, что-то не сработало. То есть он не промазал, он просто перестал управляться.
6: Истребитель F-16 пытался сбить дрон, но не смог. Как можно прокомментировать работу самолета?
0: Румынская сторона видела, что идет от атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Возможно, самолеты просто находились в воздухе в ожидании целеуказания на те или иные дроны. Дело в том, что, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. Соответственно, F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Румынские F-16, Румыния не участвует в обеспечении противовоздушной обороны Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать. Кстати, один из вариантов развития вот этого происшествия может быть, что Румыния начнет обеспечивать ПВО вдоль границы.
5: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Президент Румынии Никош Ордан созвал уже высший совет нацобороны по поводу инцидента. Заявил, мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации. МИД Румынии назвал произошедшее серьезной и безответственной эскалацией со стороны Москвы. Заявил о нарушении международного права и воздушного пространства страны. Министр Оана Цою пригрозила новыми санкциями в отношении России на европейском уровне. Она заявила, что у румынского Минобороны есть подтверждение, что дрон российский, а МИД Румынии вызвал посла России. Комментирует политолог Георгий Бофт.
7: Но реакция несопоставима по сравнению с тем, что было, когда страны Балтии залетали украинские дроны. На это так резко не реагировали, хотя надо сказать, что и никакие объекты поражены там не были. Один дрон был или 2 сбиты в Эстонии, так они пролетели дальше по целям Российской Федерации. В данном случае реакция достаточно острая и дальше будет, наверное, развиваться. Разумеется, какого-то немедленного чисто военного ответа не последует, но, тем не менее, вопрос будет висеть в политической плоскости, его будут педалировать и всячески раздувать. Тем более, что дрон попал, насколько известно, в жилой дом. И, слава богу, что там не было никаких жертв.
6: Сколько, вероятно, может дойти до реальных действий деятельного ответа со стороны Румынии?
7: Будут приняты какие-то меры по усилению обороны. Поставят туда средства ПВО на границе. Будут поднимать истребители для сбития дронов. Поскольку все-таки это не целенаправленная атака массированная дронами, когда туда летят они в десятки, а залетел один случайно. Скорее всего, в основном реакция будет на уровне риторики и демонстративных, так сказать, приготовлений средств ПВО, но не более того.
5: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». В Рио премьер-министра Румынии Илья Балажан сообщил, что МИД потребует на заседании Верховного Совета обороны принятия санкций против российских дипломатов в Румынии. Он также заявил, что договорился с Минобороны о мерах для получения необходимых средств ПВО и радаров, которые могут обнаруживать цели на низких высотах. Топ-менеджера Диснея осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это 46-летний гражданин Индии Датерао Джугал Сухтхир. Он курирует более 20 проектов в структуре Walt Disney Company. Его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Сам он в суде произнес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач.
2: Подробности.
8: Датерао Джугал Сутхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. СМИ пишут, что он летел из США. Его задержали в аэропорту Шереметьево из-за мармелада, содержащего наркотическое вещество тетрагидроканнабинол. Гражданин Индии утверждает, что сладости с запрещенными в России компонентами легально купил в одной из аптек США по назначению врача. На суде он объяснил, что препарат необходим ему после операции на мозге, которую провели в 2024 году. Как пишет RTVI, топ-менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе на территорию России наркотиков в значительном объеме, причем перевес всего в 2,7 миллиграмма не позволил применить более мягкую статью. Сторона обвинения запрашивала 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Судья Анна Сотникова назначила наказание ниже предела, определенного Уголовным кодексом – 2,5 года колонии и штраф 30 тысяч рублей. Она учла то, что Датерао признал вину и раскаялся. Общественный защитник обвиняемого Балтазар Шельденбрандт заявил журналистам, что сторона защиты планирует просить вышестоящие суды о смягчении приговора, хотя и признает его справедливым. Как он сказал, Датерао благодарит судью Сотникову за то, что она вынесла ему приговор ниже низшего предела, приняв во внимание его семейное положение, реальный рецепт лечащего врача из США и то, что он гражданин дружественной страны Индии, который прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». По словам защитника, Датерао планирует просить президента Путина о помиловании.
5: Как отмечают СМИ, судья Сотникова ранее уже имела дело с исками против иностранцев о контрабанде наркотиков. Она занималась делом американской баскетболистки Бриттани Грайнер, которую осудили на 9 лет за контрабанду и хранение наркотиков из-за картриджей для вейпа, запрещенным на территории гашишным маслом в багаже. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута, и она вернулась в США. Ну а сейчас о том, что первые сети 5G могут запустить в России уже летом. По крайней мере, об этом пишут «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам «Большой четверки» диапазон 463-499 ГГц для развертывания сетей пятого поколения в крупных городах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам. Правда, в большинстве других стран для сетей пятого поколения используются совсем другие частоты, так называемые золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. Тот диапазон, о котором сейчас идет речь в России, предполагает установку дорогостоящего оборудования, и многие смартфоны эти частоты тоже не поддерживают, говорит главный редактор «Вильянов.ком» Сергей Вильянов.
9: В мире нет примеров развертывания коммерческих сетей именно в этом диапазоне полностью. Этот диапазон считается вспомогательным, то есть он используется на конкретных локациях, но развернуть коммерческую сеть именно в этом диапазоне, во-первых, очень дорого, во-вторых, почти невозможно. Дело в том, что чем выше частота, на которой работает базовая станция, тем меньше расстояние, которое она покрывает. Частота, на которой планируется развертывать 5G в России, сравнимо с частотой, на которой работают наши домашние роутеры. Домашний роутер работает в диапазоне 5 ГГц современный. Каждый, у кого есть такой роутер, может примерно представить, на каком расстоянии все это функционирует. То есть это фактически сотни метров, а иногда и просто сотни метров, в зависимости от состояния эфира, преград и прочего, и прочего. То есть чем выше диапазон, тем более он чувствителен к разного рода помехам, связанным с физическими объектами, и просто к расстоянию.
10: Правильно ли мы понимаем, что у человека должен быть смартфон с поддержкой диапазона 463, 499 ГГц? И много ли таких аппаратов?
9: Либо смартфон, либо модем. Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
5: Сергей Вильянов, Вильянов.ком. По информации «Известий», до конца года сети 5G появятся в четырех российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. К 2035 году число российских населенных пунктов, где будет работать 5G, достигнет 84. Это данные из приложения по проекту решения Госкомиссии по радиочастотам. Однако гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник сомневается, что эти сети будут коммерчески привлекательными для операторов.
11: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли.

0: будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сеть ЛТЕ в России. Просто вот на уровне пользовательского опыта.
1: Леонид Коник, Комньюз. Как отмечают в Минцифры, старт коммерческого использования таких сетей начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения. Сейчас они обсуждаются с заинтересованными ведомствами, бизнесом, говорят в министерстве.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле.
4: «Бизнес FM Татарстан». Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
3: ФМ Казань. Новости коротко.
5: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего казанца за комментарии в Телеграме, оправдывающие атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Татарстану. За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Нарушителю закона грозит штраф до 1 000 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 7 лет, если нарушение совершено с использованием интернета или СМИ. Мошенники стали предлагать жителям Татарстана фиктивные зимние скидки на ЖКХ. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками соцзащиты или управляющими района, и говорят о якобы введенных зимних скидках на коммуналку, предлагая быстро оформить льготу. Об этом сообщили в Минфине Республики. Как только жертва соглашается, ей предлагают привязать лицевой счет или пройти идентификацию личности, человека просят назвать код из СМС. Преступники создают иллюзию официального звонка, ссылаясь на несуществующие нормативные акты. Татарстанцам напомнили, что сотрудники госучреждений никогда не просят по телефону сообщать пароли, данные карты или коды подтверждения. В Татарстане зарегистрирован первый с начала сезона случай клещевого вирусного энцефалита. Инфекцию житель республики подхватил после укуса клеща во время отдыха в Челябинской области, сообщили в Роспотребнадзоре по Республике Татарстан. В нашем регионе с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 2500 человек, в том числе более 600 детей. Чаще всего случаи фиксируются в Казани. Далее следуют Набережные Челны и Альметьевский район. Напомним, в Казани от клещей в этом сезоне обработали почти 170 гектаров парков и скверов. Обработка продолжится и в июне. 500 000 000 рублей направят в Татарстане на борьбу с онкологическими заболеваниями. Обновленная региональная программа по борьбе с онкологией рассчитана до 2030 года. На реализацию мероприятий в 2026-2027 годах предусмотрено 466,9 миллиона рублей. Соответствующие изменения закреплены постановлением республиканского Кабмина, который подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Средства направят на улучшение ранней диагностики рака, обновление оборудования и доступность медпомощи. В республике расширят применение роботизированной хирургии, реконструктивных операций и современных методов лучевой терапии. Планируется развивать скрининги, цифровизацию онкослужбы и укреплять кадровый состав медицинских учреждений. Правительство Татарстана выделило дополнительные средства на лекарства для лечения онкологии. За последние годы в республике выросла заболеваемость раком. Сейчас на учете у онкологов каждый 32-й житель региона. По уровню заболеваемости Татарстан приближается к таким странам, как Швеция и Норвегия. В Татарстане создали грант «Алгарыш» для подготовки кадров в сфере искусственного интеллекта. Бюджет программы на этот год составляет 100 миллионов рублей. Размер одного гранта не превышает 10 миллионов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Претендовать на поддержку могут граждане России до 35 лет, имеющие регистрацию в Татарстане, высшее образование или статус студента последнего курса. Обучение будет проходить в зарубежных организациях, входящих в мировые рейтинги, но не из списка недружественных стран. Деньги можно тратить на оплату учебы, страховку, проезд, проживание и питание. После получения диплома грантополучатель обязан

0: В течение 30 дней трудоустроиться в сфере искусственного интеллекта в Татарстане и отработать 3 года. Жительница Казани Галия Сиддикова получит 12-ю премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение тонущего ребенка. Об этом сообщила главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. По данным канала, женщина, приехав с супругом на рыбалку, увидела кричащего на берегу ребенка. Взрослые заметили, что его друг захлебывается и тонет. Галия прыгнула в воду и спасла ребенка. По словам Симоньян, размер премии составит 1 миллион рублей. Ее вручают простым людям, кто спасает людей, рискуя своей жизнью. Сегодня, 29 мая, на территории республики прогнозируется облачная погода. Согласно информации гидрометцентра Татарстана, пройдут небольшие умеренные дожди. Местами осадки будут сильными. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем поднимется до плюс 17 градусов. В предстоящие выходные характер погоды существенно не изменится. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 2. В Казани сегодня плюс 11, временами возможен дождь. Завтра, в субботу, немного потеплеет, до плюс 18, без осадков. В воскресенье тоже плюс 18 и небольшой дождь. Венера Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
1: Средства индивидуальной мобильности, удобный сервис или вред для пешеходов. Гироскутеры и мопеды спешат доставить горячую пиццу, а меж тем число погибших в ДТП с участием СИМ за прошлый год достигло 68 человек. Как остановить неутешительную статистику, а главное, какие меры необходимы для контроля водителей СИМ? Рассмотрим это в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 29 мая, на Бизнес ФМ Казань.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес ФМ Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такой законопроект на общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России, а заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности.
4: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И, кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще, не стрессовать и не суетиться, и спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
5: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Ведь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
4: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку, через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего, и интернета, и СМС, но представить это пока трудно, хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
6: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль, а это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но Очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
4: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Компании и корпорации.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В студии Елена Новгородцева, в эфире новости компании и корпорации. Летом в Казани из-за туристического потока и наплыва абитуриентов спрос на аренду жилья может увеличиться на 50% и более. Об этом сообщает РБК «Татарстан». Столица Татарстана вошла в топ-3 самых востребованных городов России по числу бронирований вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Майские праздники спрос на поездки в Казань вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Сейчас средняя стоимость посуточной аренды жилья в Казани составляет около 5 500 рублей за сутки. Чаще всего гости города арендуют однокомнатные квартиры и студии на 2-3 дня. На правах рекламы. Промышленный блогер Игорь Ягубков посетил завод «Фламакс» в Республике Татарстан. К слову, в его творческом портфолио около 700 предприятий страны. А теперь его многотысячная аудитория сможет поближе познакомиться с татарстанским высокотехнологичным производством. Гостя встретили генеральный директор Фергат Зиганшин и директор завода Сергей Кондаков. Фергат Зиганшин рассказал блогеру об эволюции предприятия, в частности, как «Фламакс» прошел путь от дистрибьютора крупной европейской компании до собственного высокотехнологичного производства. Переход на 100% импортозамещение был серьезным вызовом. На предприятии полностью пересмотрели инженерную базу и совместно со специалистами КГСУ адаптировали технологию под российское сырье. Резервуары «Фламакс» спроектированы с максимальным запасом надежности. Они выдерживают и суровый климат Владивостока, и ветры Калининграда. Сегодня реализован уже более 500 крупных проектов, добавил Фергат Зиганшин. Завершился визит поездкой в индустриальный парк «Дружба» в Зеленодольском районе. Блогеру показали продукт в собранном виде. Два крупных резервуара объемом 1200 кубических метров, каждый для хранения противопожарного запаса воды логистического центра. Это были новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
7: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.

Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает» и «Отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Минобороны. Решения эти приняты на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов. Эти и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что частникам раздадут оружие, схема работает по-другому. Предприятиям позволяют докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО. Но администрировать и обслуживать все это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
1: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства, не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров, обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
2: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
1: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть. И, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
0: Вадим Козюлин, Дипломатическая академия МИД. Ранее тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования, связанные они с механизмами обеспечения вооружением. Ракета компании Jeffa Bezos Blue Origin без экипажа на борту взорвалась во время испытаний прямо на старте на мысе Канаверал в США. Авария произошла в прямом эфире во время старта тяжелой ракетоносителя New Glenn. В нижней части появился огонь, а следом произошел мощный взрыв. Над пусковой площадкой поднялся гигантский огненный шар. Компания Blue Origin заявила, что во время теста произошла аномалия. По словам владельца компании Джеффа Безоса, все сотрудники находятся в безопасности и угрозы для персонала нет, а причины ЧП назовут после расследования. По данным Associated Press, взрыв был настолько мощным, что у жителей Кейп-Канаверала затряслись дома. Местные службы заявили, что угрозы из-за возможных выбросов топлива нет. Взрыв ракеты не повлиял на авиасообщение в стране. Это заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США. Но авария будет иметь серьезные последствия для компании, уверен научный журналист Михаил Котов.
3: Тут главная проблема в том, что это единственная стартовая площадка, сделанная на мысе Канаверал, LC-36, под запуск ракеты New Glenn. Другой стартовой площадки у Джеффа Безоса пока просто нет. Запасной они не делали. И дальше понять, насколько это критично для той программы, которую компания Blue Origin себе планировала. Точно известно, что в ближайшие дни должен был состояться запуск космических аппаратов компании Amazon. Теперь ясно, ясно, что он будет сдвинут. Для компании Amazon это не так критично, а для New Glenn это очень серьезно может повлечь за собой проблемы, потому что NASA будет внимательно смотреть, как идут дела у компании.
0: Михаил Котов, научный журналист. Известно, что компания Bezos Blue Origin уже несколько лет пытается догнать космическую империю Илона Маска. Маск отреагировал, в свою очередь, на взрыв ракеты New Glenn в своей соцсети. Он написал, цитирую, «Очень неудачные ракеты, это трудно». SpaceX и Blue Origin разрабатывают пилотируемые лунные посадочные модули по контрактам с NASA для программы Артемида. А на следующий год запланирована миссия Артемида-3. Ее цель — отработать критически важные технологии для последующей высадки астронавтов на лунную поверхность. Ну, теперь сроки реализации этой программы под большим вопросом, рассказал в эфире CNBC эксперт по космосу Кен Крэмер.
4: Дело не только в ракете, но и в том, что случилось со стартовой площадкой, и что это значит, если она будет разрушена или частично разрушена. Раньше первая ступень работала нормально, но теперь она вышла из строя. 19 апреля во время запуска возникли трудности со второй ступенью. Тогда произошла утечка криогенного топлива, которое попало на гидравлическую линию, что привело к отказу двигателя верхней ступени. Из-за этого полезная нагрузка стоимостью как минимум несколько сотен миллионов долларов не достигла околоземной орбиты и упала на Землю, что стало огромным убытком для компании. Но если бы на борту были астронавты НАСА или, например, лунные посадочные модули, это было бы просто ужасно и сильно бы замедлило всю лунную программу. Впрочем, она, по сути, уже замедлилась, потому что теперь неизвестно, когда они смогут запустить эту ракету снова. Артемида-3, намеченная на следующий год, отличная программа и отличная цель. Но если не быть осторожным и слишком сильно давить на сроки. Вот к чему это приведет. Так что сейчас все под вопросом.
0: После аварии с ракетой New Glenn в американской прессе лидером лунной гонки теперь называют SpaceX. Впрочем, и в компании Илона Маска все не так уж гладко с полетами. Несколько дней назад компания отменила запуск ракеты Starship V3 менее чем за минуту до старта. Уже в момент обратного отсчета возникли технические проблемы. При этом SpaceX потратила месяцы на переработку Starship после череды неудач в прошлом году, итогом чего стала версия V3, запуск которой им был намечен на этой неделе. Антисоциальный контракт. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел сейчас, а в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев с подробностями.
5: «Бизнес говорит». В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия – купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии.
6: И вот в редакцию «Бизнес ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
7: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, ей об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
6: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
8: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, как правило, у людей и юридической грамотности. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
6: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru. АО СК РСХБ страхование. УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
11: Деньги. В чешской деревне Яхимов до 1516 года денег не было. Ни у кого, включая местного помещика графа Штефана Шлика. Но как-то раз бригада рудокопов обнаружила в его владениях серебряный рудник. Вместо того, чтобы просто продавать металл, Шлик организовал нелегальное производство полновесных грошей. За первый год он начеканил 250 тысяч монет, а годом позже легализовал производство.
12: История денег на Business FM.
13: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
14: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
13: Президент компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра.
15: Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM».
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
17: Компании и корпорации.
18: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
19: Ценные бумаги.
18: ЮГК не будет выплачивать дивиденды за прошлый год. Такую рекомендацию дал совет директоров золотодобытчика. Компания ни разу не платила дивиденды с момента выхода на биржу в 2023 году. Сейчас контрольный пакет «Южуралзолото» принадлежит государству. Компанию национализировали летом прошлого года по иску Генпрокуратуры. Росимущество уже дважды пыталось продать актив. Сначала по стартовой цене в 162 миллиарда рублей, затем в голландском формате со снижением до 81 миллиарда. Оба аукциона не состоялись. Мосбиржа 19 июня обновит базы расчета индексов, сообщили на сайте торговой площадки. Из индекса Мосбиржи и РТС исключат акции ПИК и включат бумаги Русагра. В лист ожидания на включение также добавят самолет, на исключение Ренессанс страхования и Мосэнерго. Совет директоров Аэрофлота рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 5 рублей 29 копеек на акцию. Авиаперевозчик направил на эти цели 21 миллиард рублей, или 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Это будет вторая подряд выплата с 2019 года. Размер остался примерно на уровне прошлого года.
12: Конфликты.
18: Минтранс подал в арбитраж Москвы иск госкомпании «Автодор» на 324 миллиона рублей. Основания пока не уточняются, замечают РИА Новости. Третьим лицом истец просит привлечь счетную палату. При этом правительство ранее увеличило финансирование «Автодора» на ближайшие 4 года до 1 триллиона рублей. Сборы за проезд по платным трассам компании по итогам прошлого года достигли 140 миллиардов.
12: IPO.
18: SpaceX снизила ожидаемую капитализацию по итогам предстоящего IPO на 10%, с 2 триллионов до 1 триллиона 800 миллиардов долларов. Такое решение приняли после консультации с советниками и инвесторами, узнала Bloomberg. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая, то есть с завтрашнего дня. Как это повлияет на российский плодовощный рынок? Об этом Ольга Кашинская.
19: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
20: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что касательно клубники, примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. В Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
19: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальны, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
21: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
2: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
21: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичны.
19: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зеленью и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
22: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только, то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы, Краснодарский край заменяет, сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли воды, совсем другие получаются вкусовые качества.
19: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Сегодня Роспотребнадзор объявил, что останавливает продажу в России почти 65 миллионов бутылок минеральной воды из Армении «Джермук». Причина в нарушении производителям обязательных требований законодательства о техническом регулировании в воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната, ионных хлоридов и сульфатов. Это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье, говорится в сообщении в Роспотребнадзора. Сборная России по футболу уступила команде Египта в товарищеском матче со счетом 0-1. Игра проходила в Каире. Единственный мяч на 65-й минуте забил Мустафа Зика. Подробности этой встречи в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: До этого матча единственный раз сборная России играла с Египтом 8 лет назад на домашнем чемпионате мира. Тогда россияне победили со счетом 3-1. Условия и статус встречи, конечно же, отличались. 8 лет назад в основе Египта играл Мохаммед Салах. Правда, был не в лучшей форме, отходил от травмы. На этот раз он хоть и тренировался накануне с командой, заявку не попал. А у россиян главной потерей можно считать Константина Тюкавина, у которого обострились боли в колене. В первом тайме команды так и не сумели по-настоящему обострить игру. Соперники не нанесли ни одного удара в створ, а голкиперы были практически без работы. Зрелище было не очень увлекательным, прямо скажем. После перерыва остроты прибавилось и даже нерва. Желтую карточку получил помощник главного тренера сборной России Виктор Анопко. А на 65-й минуте грянул гром. Мустафа Заки по прозвищу Зика головой замкнул навес с правого фланга. Станислав Акгацев был бессилен. Мяч отскочил от газона точно в угол ворот. Дальнейшие атаки команд ни к чему не привели. Россияне вроде бы и стремились отыграться, однако за весь матч нанесли всего один удар в створ ворот. И дело здесь не в том, что Египет повыше рейтингом, 29 место против нашего 36-го. И не в том, что египтяне пробились на чемпионат мира, где сыграют в группе с Ираном, Бельгией и Новой Зеландией. И даже не в том, что за день до матча место проведения было изменено. С африканскими командами, если они более-менее серьезные, а не условный Бруней, сборная Валерия Карпина играет очень тяжело. Последняя стоящая победа была в 2023 году, когда россияне с минимальным счетом нанесли поражение Камеруну. Свежа в памяти и мартовская нулевая ничья с Мали, и прошлогодняя встреча с Нигерией, тогда сыграли 1-1. Даже в матче со скромной Кенией 3 года назад россияне не смогли выиграть 2-2. Трудности в организации атак, да и вообще четкого взаимодействия были и в матчах с южноамериканскими сборными. В условиях отстранения Валерий Карпин бесконечно экспериментирует с составом, вызывает каждый раз новых игроков. Все это звучит красиво и логично, конечно. Но вот случись завтра чудо. Изменись ситуация в мире и вернись сборная России к официальным матчам, и что мы увидим? Есть отдельные вспышки и удачные, чаще всего, индивидуальные действия. Конечно же, чуда ждать не стоит. Здесь и сейчас мы отстранены. Играем вот такие вот матчи с Египтом, где ставим эксперименты и уступаем, без каких-то проблесков интересной игры. Но надежда, как говорится, умирает последней. А в Карпина Валеру в самые преданные болельщики все еще верят. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес ФМ.
4: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
23: Ищете уютное место для дня рождения?
24: Или теплых семейных встреч?
23: Семейное кафе «Тренди».
24: Вкусно, уютно для всех.
25: Семья всегда будет в тренде.
23: Тренди.рф.
26: Бронь столов 225-44-33.
27: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
6: Деньги.
7: Первая денежная реформа в Советской России была проведена в 1922-24 годах. Благодаря деноминации был укрупнен номинал совзнака – бумажной купюры, выпущенной Наркомфином для покрытия дефицита бюджета. Одновременно в обороте появился русский червонец. Это был банковский билет, обеспеченный золотом и активами государственного банка. Он был приравнен к царской монете достоинством 10 рублей. Червонец стал единственной купюрой, принимавшейся к оплате за рубежом.
6: История денег на Business FM.
8: Между делом с Кирой Альтман.
9: Я никогда не сверху клиентов. Я чуть ниже. Так можно расслышать по-настоящему и служить человеку, который у тебя в гостях. Это я цитирую вам Жана Клода Мессана, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур». Он побывал в Москве и дал мне интервью. Мы говорили о том, как служить людям. В какой-то момент Жан-Клод показывает мне фотографию, где он в сутане священника, и добавляет, что Голливуд потерял в нем настоящего актера.
10: Как-то раз в «Роял Мансур Марракеш» я принимаю пару американскую. И вот я спрашиваю у них, что я могу для вас сделать сейчас? Они говорят, вы знаете, через месяц мы организуем большую свадьбу в Филадельфии на 1000 человек. А вы не можете организовать нам сейчас наше бракосочетание? Конечно, я все организую. Когда вы хотели бы это сделать? Они говорят, завтра в 5. Я тут же собираю всех директоров и рассказываем про эту ситуацию. У дамы было свадебное платье, они привезли с собой. У месье был свадебный костюм. У одной из моих сотрудниц была очаровательная пара малышей-близнецов. Мы их нарядили в свадебные наряды. Мой секьюрити-шеф был свидетелем со стороны жениха. F&B-менеджер, директор всех ресторанов, играл роль отца невесты. Я 4 раза подряд посмотрел фильм «4 свадьбы, одни похороны». Все слова священника выучил наизусть. Я был ведущим церемонии. Я объявлял их мужем и женой. Через какое-то время я получаю звонок от них. Они говорят, «Джейси, у нас была великолепная свадьба в Филадельфии. 1000 приглашенных, но мы считаем, что настоящая наша свадьба была у вас в Роял Мансуре Марракеш».
9: Жан-Клод Мисс, Бизнес ФМ.
8: Между делом на Бизнес ФМ.
16: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: 13.58 в столице, в студии Олеся Потапова. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отсутствии в городе бензина АИ-92 и АИ-95. По его словам, сохраняются логистические сложности, причин которых известны. Поставки ожидаются в течение дня. Сейчас на заправках крупнейших сетей АТАН и ТЭС в наличии есть дистопливо «Ультра», но не на всех станциях. Вопросы поставок топлива в Крым находятся на контроле Минэнерго России и Минтранса, сказал губернатор. Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на высокие ставки утильсбора в рамках ЕАЭС, которые, по его словам, скоро могут превысить стоимость самих машин. Лукашенко выступил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Белорусский лидер призвал исправлять ситуацию в промышленной политике ЕАЭС. Обвинение запросило 4 года колонии основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову Мариэл по делу о мошенничестве. Оглашение приговора состоится 5 июня. Ускова задержали в феврале прошлого года по делу, связанному с приобретением земельных участков для строительства IT-деревни. По версии следствия, покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. В качестве меры пресечения Усков был назначен запрет определенных действий. iSpring – крупнейшая IT-компания с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
12: Главные темы.
0: 2 часа дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Беспилотник попал в многоэтажку в Румынии. Все произошло в городе Галац. Пострадали 2 человека. Минобороны Румынии называют беспилотник российским. А сам инцидент серьезной эскалации в румынский МИД вызвали посла России. И, как передает Бильд, НАТО созывает экстренное заседание после взрыва беспилотника. Топ-менеджер Walt Disney Company осужден в России за попытку провести мармелад с наркотиками. В январе гражданина Индии задержали в аэропорту Шереметьево. Его приговорили к 2,5 годам колонии. Говорить по мобильному на заправках можно. В МЧС опровергли информацию о том, что с 1 июня вводят запрет на использование телефонов возле бензоколонок. В публикациях указывалось, что это необходимо в целях противопожарной безопасности. Подробнее в нашем эфире. Беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в румынском городе Галац на границе с Одесской областью Украины. 2 человека получили ранения, сообщили власти. Дрон врезался в крышу, прогремел взрыв и загорелась квартира. На 10-м этаже были эвакуированы около 70 жителей. Министерство национальной обороны Румынии заявило, что это российский дрон, и он пересек границу с Румынией и отслеживался радарами до южного района Галаца, где рухнул на дом. Для перехвата были подняты 2 истребителя F-16, сопровождал их военный вертолет, но сбить дрон воздушными силами не удалось. Румынские спецслужбы сообщили, что взрывной заряд дрона сдетонировал полностью. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Ситуацию комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Грубо говоря, между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров, может быть, километр, 2, 3, 5. Для дронов дальнего действия, которые летят сотни километров, в случае промаха, либо непопадания по объектам, либо какой-то неисправности, преодолеть это расстояние и поразить объект, то есть он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект цель. Но он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. В зависимости от того, в какую именно часть того или иного строения такой дрон попадает, последствия могут быть совершенно разные. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Это не сбой системы наведения, это сбой именно вообще системы управления дрона, то есть что-то там пошло не так, что-то не сработало. То есть он не промазал, он просто перестал управляться.
14: Истребитель F-16 пытался сбить дрон, но не смог. Как можно прокомментировать работу самолета?
13: Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Возможно, самолеты просто находились в воздухе в ожидании целеуказания на те или иные дроны. Дело в том, что, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. Соответственно, F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Румынские F-16, Румыния не участвует в обеспечении противовоздушной обороны Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать. Кстати, один из вариантов развития вот этого происшествия может быть, что Румыния начнет обеспечивать ПВО вдоль границы.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Президент Румынии Никош Ордан созвал Высший совет нацобороны по поводу инцидента и заявил: «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации». МИД Румынии назвал произошедшее серьезной и безответственной эскалацией со стороны Москвы и заявил о нарушении международного права и воздушного пространства страны. А министр Иоанна Йоцу пригрозила новыми санкциями в отношении России на европейском уровне, заявила, что у румынского Минобороны есть подтверждение, что дрон российский. МИД Румынии вызвал посла России, комментирует политолог Георгий Буфт.
15: Но реакция несопоставима по сравнению с тем, что было, когда в страны Балтии залетали украинские дроны. На это так резко не реагировали, хотя надо сказать, что и никакие объекты поражены там не были. один дрон был или два сбитые в Эстонии, так они пролетели дальше по целям Российской Федерации. В данном случае реакция достаточно острая, и дальше будет, наверное, развиваться. Разумеется, какого-то немедленного чисто военного ответа не последует, но, тем не менее, вопрос будет висеть в политической плоскости, его будут педалировать и всячески раздувать. Тем более, что дрон попал, насколько известно, в жилой дом. И, слава богу, что там не было никаких жертв.
14: Сколько, вероятно, может дойти до реальных действий деятельного ответа со стороны Румынии?
15: Будут предприняты какие-то меры по усилению обороны. Поставят туда средства ПВО на границе. Будут поднимать истребители для сбития дронов. Поскольку все-таки это не целенаправленная атака, массированная дронами, когда туда летят на них десятки, а залетел один случайно, скорее всего. В основном реакция будет на уровне риторики и демонстративных, так сказать, приготовлений средств ПВО, но не более того.
0: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». НАТО созывает экстренное заседание после взрыва беспилотника в Румынии, пишет об этом Bild. Вопрос будет рассмотрен на совместном заседании, сообщил президент Финляндии Александр Стуб, не уточнив деталей. К другим темам. Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это 46-летний гражданин Индии Датрао Джугал Судхир. Он курирует более 20 проектов в структуре Walt Disney Company. И задержали его несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач.
2: Подробности.
12: Датарао Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. СМИ пишут, что он летел из США. Его задержали в аэропорту Шереметьево из-за мармелада, содержащего наркотическое вещество тетрагидроканнабинол. Гражданин Индии утверждает, что сладости с запрещенными в России компонентами легально купил в одной из аптек США по назначению врача. На суде он объяснил, что препарат необходим ему после операции на мозге, которую провели в 2024 году. Как пишет RTVI, топ-менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе на территорию России наркотиков в значительном объеме, причем перевес всего в 2,7 миллиграмма не позволил применить более мягкую статью. Сторона обвинения запрашивала 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Судья Анна Сотникова назначила наказание ниже предела, определенного Уголовным кодексом – 2,5 года колонии и штраф 30 тысяч рублей. Она учла то, что Датарао признал вину и раскаялся. Общественный защитник обвиняемого Балтазар Шельденбрандт заявил журналистам, что сторона защиты планирует просить вышестоящие суды о смягчении приговора, хотя и признает его справедливым. Как он сказал, Датарао благодарит судью Сотникову за то, что она вынесла ему приговор ниже низшего предела, приняв во внимание его семейное положение, реальный рецепт лечащего врача из США и то, что он гражданин дружественной страны Индии, который прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». По словам защитника, Датарао планирует просить президента Путина о помиловании.
0: Отмечу, что задержание гражданина Индии практически не освещалось ни в российских, ни в зарубежных СМИ. И сейчас о приговоре пишет французское «Фигаро», но со ссылкой на данные российских агентств. Насколько жестким можно считать этот приговор, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин. С ним беседовал мой коллега Михаил Лапушкин.
17: Насколько жестким или, может быть, наоборот, не жестким выглядит этот приговор? Ведь если этот мармелад с наркотическим веществом был прописан ему врачом, то, наверное, он мог это как-то доказать, но не сумел.
18: Нет, дело в том, что законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальное. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы либо штраф. За контрабанду такого препарата наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64. Это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение. К сожалению, исключить такую уголовную ответственность, вне зависимости, назначен ли это препаратом врачом, территории Российской Федерации не получится. И подобная проблема может происходить не только с марихуаной, но и, например, с какими-нибудь психотропными препаратами, которые в одной из стран разрешены использованию, а в другой нет. С этим могут столкнуться граждане, которые летят транзитом через Россию, например, после каких-то операций, которым с собой дают ампулы с обезболивающим в дорогу. С количеством все очень просто. По таким веществам вес идет всего. То есть все эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент 1/100 доли, вес считается общий.
0: Михаил Салкин, адвокат. Как отмечают СМИ, судья Сотникова ранее уже имела дело с исками против иностранцев о контрабанде наркотиков. Она занималась делом американской баскетболистки Бритни Грайнер, которую осудили на 9 лет за контрабанду и хранение наркотиков из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом в багаже. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута, и она вернулась в США. Говорить по мобильному на заправках можно. В МЧС опровергли информацию о том, что на АЗС с 1 июня вводится запрет на использование телефона возле бензоколонок. Ранее несколько изданий сообщили о том, что гаджеты попали в перечень запрещенных устройств согласно новым противопожарным требованиям. Может ли в теории мобильный телефон в руках вызвать пожар на заправке, разобрался Сергей Гордеев.
1: Не курить, не оставлять включенным двигатель и не разговаривать по мобильному телефону. Такие таблички и сегодня периодически встречаются на российских заправках. Но совет не пользоваться гаджетами на АЗС носит лишь рекомендательный характер. В теории даже малой искры от неисправной батареи или статического заряда на корпусе телефона может хватить для возгорания. Но способен ли на практике мобильный телефон стать причиной пожара на заправке, объясняет ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
2: Действительно, литий-ионный аккумулятор, как устройство, содержащее литий, чрезвычайно пожароопасный элемент, при неправильной эксплуатации могут представлять определенную опасность. Но использование аккумуляторной батареи телефона никак не связано с тем, разговаривает человек по телефону или держит его в кармане. Дело в том, что поддержка GPS, поддержка мобильного интернета все равно расход аккумулятора, поэтому, если уж говорить об опасности телефона, то в принципе как устройство. И тогда не надо его вообще к автозаправочным станциям подносить, а оставлять в ящичке на въезде.
1: К слову, опасность в таком контексте представляют не только смартфоны, а еще электрические сигареты, ноутбуки и прочие гаджеты с батареями, продолжает список вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Воспламеняются в основном пауэрбэнки, электросамокаты, электромобили, которым никто не запрещает находиться на заправках. Больше того, зарядки для электромобилей устанавливают зачастую на заправках для обычных бензиновых машин. И устанавливают эти розетки недалеко от заправочной инфраструктуры. Мы знаем, что электромобиль починить невозможно. У нас есть гибридные автомобили, многочисленные, китайские в том числе, у которых тоже стоит большая батарея. И которые заправляются бензином. И тогда получается, они должны бы тоже быть исключены.
1: Если на АЗС и могут быть введены какие-то ограничения на использование мобильных телефонов, то лишь во внутренних регламентах организации. Но знать и соблюдать их водитель не обязан, говорит автоюрист Лев Воропаев.
19: Возможно, есть какие-то внутренние правила каждой АЗС, где они регламентируют вопрос использования мобильного телефона. Но вряд ли можно говорить, что гражданин должен изучать правила каждой АЗС и руководствоваться ими при нахождении на этом пункте заправки. Если мы говорим про заправочные станции частные, да, у нас действительно, если они регламентируют какой-то порядок использования, они могут запретить вам заправляться, включить в список только черные конкретные автозаправочные станции и так далее.
1: Впрочем, даже если предположить, что на АЗС запретят использовать мобильные, нерешенным будет как минимум один вопрос. Как клиент без гаджета в руках сможет расплатиться за топливо? Ведь многие...

0: Информация на сайте a7.ru.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. «Бизнес FM Казань». Новости коротко.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего казанца за комментарии в Телеграме, оправдывающие атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Татарстану. За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Нарушителю закона грозит штраф до 1 000 000 рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет, если нарушение совершено с использованием интернета или СМИ. Мошенники стали предлагать жителям Татарстана фиктивные зимние скидки на ЖКХ. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками соцзащиты или управляющими района, и говорят о якобы введенных зимних скидках на коммуналку, предлагая быстро оформить льготу. Об этом сообщили в Минфине Республики. Как только жертва соглашается, ей предлагают привязать лицевой счет или пройти идентификацию личности. Человека просят назвать код из СМС. Преступники создают иллюзию официального звонка, ссылаясь на несуществующие нормативные акты. Татарстанцам напомнили, что сотрудники госучреждений никогда не просят по телефону сообщать пароли, данные карты или коды подтверждения. В Татарстане зарегистрирован первый с начала сезона случай клещевого вирусного энцефалита. Инфекцию житель республики подхватил после укуса клеща во время отдыха в Челябинской области, сообщили в Роспотребнадзоре по Республике Татарстан. В нашем регионе с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 2500 человек, в том числе более 600 детей. Чаще всего случаи фиксируются в Казани. Далее следуют набережные Челны и Альметьевский район. Напомним, в Казани от клещей в этом сезоне обработали почти 170 гектаров парков и скверов. Обработка продолжится и в июне. 500 000 000 рублей направят в Татарстане на борьбу с онкологическими заболеваниями. Обновленная региональная программа по борьбе с онкологией рассчитана до 2030 года. На реализацию мероприятий в 2026-2027 годах предусмотрено 466,9 миллиона рублей. Соответствующие изменения закреплены постановлением республиканского кабмина, который подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Средства направят на улучшение ранней диагностики рака, обновление оборудования и доступность медпомощи. В республике расширят применение роботизированной хирургии, реконструктивных операций и современных методов лучевой терапии. Планируется развивать скрининги, цифровизацию онкослужбы и укреплять кадровый состав медицинских учреждений. Правительство Татарстана выделило дополнительные средства на лекарства для лечения онкологии. За последние годы в республике выросла заболеваемость раком, сейчас на учете у онкологов каждый 32-й житель региона. По уровню заболеваемости Татарстан приближается к таким странам, как Швеция и Норвегия. В Татарстане создали грант «Алгарыш» для подготовки кадров в сфере искусственного интеллекта. Бюджет программы на этот год составляет 100 миллионов рублей. Размер одного гранта не превышает 10 миллионов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Претендовать на поддержку могут граждане России до 35 лет, имеющие регистрацию в Татарстане, высшее образование или статус студента последнего курса. Обучение будет проходить в зарубежных организациях, входящих в мировые рейтинги, но не из списка недружественных стран. Деньги можно тратить на оплату учебы, страховку, проезд, проживание и питание. После получения диплома грантополучатель обязан в течение 30 дней трудоустроиться в сфере искусственного интеллекта в Татарстане и отработать 3 года. Жительница Казани Галия Сиддикова получит 12-ю премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение тонущего ребенка. Об этом сообщила главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. По данным канала, женщина, приехав с супругом на рыбалку, увидела кричащего на берегу ребенка. Взрослые заметили, что его друг захлебывается и тонет. Галия прыгнула в воду и спасла ребенка. По словам Симоньян, размер премии составит 1 миллион рублей. Ее вручают простым людям, кто спасает людей, рискуя своей жизнью. Сегодня, 29 мая, на территории республики прогнозируется облачная погода. Согласно информации гидрометцентра Татарстана, пройдут небольшие умеренные дожди. Местами осадки будут сильными. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем поднимется до плюс 17 градусов. В предстоящие выходные характер погоды существенно не изменится. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 2. В Казани сегодня плюс 11. Временами возможен дождь. Завтра, в субботу,

0: немного потеплеет до плюс 18, без осадков. В воскресенье тоже плюс 18 и небольшой дождь. Венера Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
1: Бизнес ФМ Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростка появляется желание заработать летом. Сейчас, по закону, работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
4: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
5: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14-15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, ведения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
4: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
6: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам. Все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерные игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
4: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
7: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. Говорим, иди лучше отдыхать.
8: А что они могут делать?
7: В нашей отрасли, в легкой промышленности всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
4: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
9: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, старшему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9 на лето, туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то поволи, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги, тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
1: Компании и корпорации.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В студии Елена Новгородцева, в эфире новости компании и корпорации. Летом в Казани из-за туристического потока и наплыва абитуриентов спрос на аренду жилья может увеличиться на 50% и более. Об этом сообщает РБК «Татарстан». Столица Татарстана вошла в топ-3 самых востребованных городов России по числу бронирований вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Майские праздники спрос на поездки в Казань вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Сейчас средняя стоимость посуточной аренды жилья в Казани составляет около 5500 рублей за сутки. Чаще всего гости города арендуют однокомнатные квартиры и студии на 2-3 дня. На правах рекламы. Промышленный блогер Игорь Ягубков посетил завод «Фламакс» в Республике Татарстан. К слову, в его творческом портфолио около 700 предприятий страны. А теперь его многотысячная аудитория сможет поближе познакомиться с татарстанским высокотехнологичным производством. Гостя встретили генеральный директор «Фергат Зиганшин» и директор завода Сергей Кондаков. «Фергат Зиганшин» рассказал блогеру об эволюции предприятия, в частности, как «Фламакс» прошел путь от дистрибьютора крупной европейской компании до собственного высокотехнологичного производства. Переход на 100% импортозамещение был серьезным вызовом. На предприятии полностью пересмотрели инженерную базу и совместно со специалистами КГСУ адаптировали технологию под российское сырье. Резервуары «Фламакс» спроектированы с максимальным запасом надежности. Они выдерживают и суровый климат Владивостока, и ветры Калининграда. Сегодня реализовано уже более 500 крупных проектов, добавил Фергат Зиганшин. Завершился визит поездкой в индустриальный парк «Дружба» в Зеленодольском районе. Блогеру показали продукт в собранном виде. Два крупных резервуара объемом 1200 кубических метров, каждый для хранения противопожарного запаса воды логистического центра. Это были новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
8: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
10: Слово «решка» появилось при Екатерине II, на монетах которой чеканился витиеватый вензель. Задумку императрицы простой люд не оценил и принял этот вензель за решето. Отсюда и пошло слово «решка».
8: История денег на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: В Москве 14:28. В студии Олеся Потапова. НАТО созывает экстренное заседание после взрыва беспилотника в Румынии, пишет Бильд. Вопрос будет рассмотрен на совместном заседании, написал в соцсети X президент Финляндии Александр Стуб. Генсек НАТО Марк Рютте осудил происшествие. Дрон попал в крышу дома в румынском Галаце. Пострадали два человека. Бухарест обвинил в инциденте Россию. Товарооборот между странами ЕАЭС в этом году преодолеет рубеж в 100 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, сообщество ожидает увеличения объема взаимной торговли более чем на 6% в этом году. Сегодня в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем участвуют страны ЕАЭС, Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения, а также государства-наблюдатели Узбекистан, Куба и Иран. Российские военные взяли под контроль Новоподгородный лесной в Днепропетровской области, а также населенные пункты Бударки и Караичные в Харьковской области, сообщила Минобороны. За неделю российская армия нанесла удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и авиабазам. Пассажирский поезд Москва-Душанбе начнет курсировать с 21 июня. Железнодорожное сообщение по этому маршруту было приостановлено в 2020-м из-за пандемии. Как сообщили в РЖД, график движения будет один раз в две недели. Из Душанбе состав будет отправляться по воскресеньям. Из Москвы по четвергам. Время в пути составит примерно четверо суток. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. На саммите ЕАЭС обсуждалась Армения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, вице-премьеру страны передано заявление четырех лидеров стран ЕАЭС. Конкретики он не привел, но сказал, что вице-премьер Армении деловой человек, все понимает. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден, пишет РБК со ссылкой на источники. Буквально на этой неделе тему обсуждали Владимир Путин и глава РСПП Александр Шохин. Что это разрешение значит на практике? 5G появится в российских мегаполисах с конца июня, утверждают «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Большая четверка операторов в самое ближайшее время получит для этого определенный диапазон, но сами операторы просили дать им другие частоты, более оптимальные. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, автотранспорт, средства радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник в Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируются из резервистов. И те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. А на практике это не означает, что частникам раздадут оружие. Схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО. Но администрировать и обслуживать все это будут все же военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.
3: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства, не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. стране, но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружения получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров, обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
4: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
3: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть, и, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
2: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипломатической академии МИД. Ранее тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют регулирования. Связаны они с механизмами для обеспечения вооружением. Первые сети 5G могут запустить в России уже летом. По крайней мере, об этом пишут «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки диапазон 4,63-4,99 ГГц для развертывания сетей пятого поколения в крупных городах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам. Правда, в большинстве других стран для сетей пятого поколения используют совсем другие частоты, так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. Тот диапазон, на котором сейчас идет речь в России, предполагает установку дорогостоящего оборудования, и многие смартфоны эти частоты тоже не поддерживают, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: В мире нет примеров развертывания коммерческих сетей именно в этом диапазоне полностью. Этот диапазон считается вспомогательным, то есть он используется на конкретных локациях, но развернуть коммерческую сеть именно в этом диапазоне, во-первых, очень дорого, во-вторых, почти невозможно. Дело в том, что чем выше частота, на которой работает базовая станция, тем меньше расстояние, которое она покрывает. Частота, на которой планируется развертывать 5G в России, сравнимо с частотой, на которой работают наши домашние роутеры. Домашний роутер работает в диапазоне 5 ГГц современный. Каждый, у кого есть такой роутер, может примерно представить, на каком расстоянии все это функционирует. То есть это фактически сотни метров, а иногда и просто сотни метров, в зависимости от состояния эфира, преград и прочего, и прочего. То есть чем выше диапазон, тем более он чувствителен к разного рода помехам, связанным с физическими объектами, и просто к расстоянию.
6: Правильно ли мы понимаем, что у человека должен быть смартфон с поддержкой диапазона 4,63-4,99 ГГц? И много ли таких аппаратов?
5: Либо смартфон, либо модем. Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. В Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована. И до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
2: Сергей Вильянов, Вильянов.ком. По информации «Известий», до конца года сети 5G появятся в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 городов получат сети 5-го поколения до конца 2027 года. К 2035 году число российских населенных пунктов, где будет работать 5G, достигнет 84. Это данные из приложения к проекту решения Госкомиссии по радиочастотам. Однако гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник сомневается, что эти сети будут коммерчески привлекательными для операторов.
7: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей 5-го поколения по-доброму в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Люди, может быть, и получат чуть более быстрый интернет, но по-прежнему будут платить одну абонентскую плату, которую они сейчас платят. За услуги в основном сети LTE будут платить те же 700-800 тысяч рублей в месяц за более быстрый интернет. То есть оператор построит еще одну сеть, вложив огромные деньги, если мы говорим о ковровом покрытии, но не получит 2 абонентских платы, получит всю ту же одну. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети LTE в России. Просто вот на уровне пользовательского опыта.
2: Леонид Конник, Comnews. Как отмечают Минцифры, старт коммерческого использования таких сетей начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения. Сейчас они обсуждаются заинтересованными ведомствами и бизнесом, говорят в министерстве.
1: Прямо сейчас.
2: Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон грата. Объявил об этом президент Румынии и сказал, что российское консульство в стране будет закрыто. В свою очередь Дмитрий Песков говорит, что Владимир Путин в курсе инцидента с беспилотником в Румынии, но без конкретики. Пока к другим темам. России ракета компании Jeff Bezos Blue Origin без экипажа на борту взорвалась во время испытаний прямо на старте на мысе Канаверал в США. Авария произошла в прямом эфире во время старта тяжелого ракетоносителя New Glenn. В нижней части появился огонь, а следом произошел мощный взрыв. Над пусковой площадкой поднялся гигантский огненный шар. Компания Blue Origin заявила, что во время теста произошла аномалия. По словам владельца компании Безоса, все сотрудники находятся в безопасности, угрозы для персонала нет. Причины ЧП назовут после расследования. По данным Associated Press, взрыв был настолько мощным, что у жителей Кейп Канаверала затряслись дома, и местные службы заявили, что угрозы из-за возможных выбросов топлива нет, а взрыв ракеты не повлиял на авиасообщение в стране, заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США. Но авария будет иметь серьезные последствия для компании, уверен научный журналист Михаил Котов.
8: Тут главная проблема в том, что это единственная стартовая площадка, сделанная на мысе Канаверал, LC-36, под запуск ракеты New Glenn. Другой стартовой площадки у Джеффа Безоса пока просто нет. Запасной они не делали. И дальше понять, насколько это критично для той программы, которую компания Blue Origin себе планировала. Точно известно, что в ближайшие дни должен был состояться запуск космических аппаратов компании Amazon. Теперь ясно, что он будет сдвинут. Для компании Amazon это не так критично, а для New Glenn это очень серьезно может повлечь за собой проблема, потому что NASA будет внимательно смотреть, как идут дела у компании.
2: Михаил Котов, научный журналист. Известно, что компания Bezos Blue Origin уже несколько лет пытается догнать космическую империю Илона Маска. Маск отреагировал, в свою очередь, на взрыв ракеты New Glenn в своей соцсети. Он написал, цитирую, «Очень неудачные ракеты, это трудно». SpaceX и Blue Origin разрабатывают пилотируемые лунные посадочные модули по контрактам с NASA для программы Артемида. А на следующий год запланирована миссия Артемида-3. Ее цель — отработать критические важные технологии для последующей высадки астронавтов на лунную поверхность. Но теперь сроки реализации этой программы под большим вопросом, рассказал в эфире CNBC эксперт по космосу Кен Кремер.
9: Дело не только в ракете, но и в том, что случилось со стартовой площадкой, и что это значит, если она будет разрушена или частично разрушена. Раньше первая ступень работала нормально, но теперь она вышла из строя. 19 апреля во время запуска возникли трудности со второй ступенью. Тогда произошла утечка криогенного топлива, которое попало на гидравлическую линию, что привело к отказу двигателя верхней ступени. Из-за этого полезная нагрузка стоимостью как минимум несколько сотен миллионов долларов не достигла околоземной орбиты и упала на Землю, что стало огромным убытком для компании. Но если бы на борту были астронавты НАСА или, например, лунные посадочные модули, это было бы просто ужасно и сильно бы замедлило всю лунную программу. Впрочем, она, по сути, уже замедлилась, потому что теперь неизвестно, когда они смогут запустить эту ракету снова. Артемида-3 намечена на следующий год — отличная программа и отличная цель. Но если не быть осторожным и слишком сильно давить на сроки, вот к чему это приведет. Так что сейчас все под вопросом.
2: После аварии с ракетой New Glenn в американской прессе лидером лунной гонки теперь называют SpaceX. И, впрочем, и в компании Илона Маска все идет не так гладко с полетами. Несколько дней назад компания отменила запуск ракеты Starship V3 менее чем за минуту до старта. Уже в момент обратного отсчета возникли технические проблемы. При этом SpaceX потратила месяцы на переработку Starship после череды неудач в прошлом году, итогом чего стала версия V3, запуск которой и был намечен на этой неделе.
1: Реклама.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
12: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
13: Деньги. Во время царствования Николая II на всех монетах достоинством выше 25 копеек чеканился его портрет. На медных монетах портретов не было. В основном их использовала чернь, а хватать царя за нос грязными руками не надлежало.
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
15: Ценные бумаги.
14: ЮГК не будет выплачивать дивиденды за прошлый год. Такую рекомендацию дал совет директоров золотодобытчика. Компания ни разу не платила дивиденды с момента выхода на биржу в 2023 году. Сейчас контрольный пакет «Южуралзолото» принадлежит государству. Компанию национализировали летом прошлого года по иску Генпрокуратуры. Росимущество уже дважды пыталось продать актив. Сначала по стартовой цене в 162 миллиарда рублей, затем в голландском формате со снижением до 81 миллиарда. Оба аукциона не состоялись. Мосбиржа с 19 июня обновит базу расчета индексов, сообщили на сайте торговой площадки. Из индекса Мосбиржи и РТС исключат акции ПИК и включат бумаги Русагра. В лист ожидания на включение также добавят самолет, на исключение Ренессанс страхования и Мосэнерго. Совет директоров Аэрофлота рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 5 рублей 29 копеек на акцию. Авиаперевозчик направил на эти цели 21 миллиард рублей, или 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Это будет вторая подряд выплата с 2019 года. Размер остался примерно на уровне прошлого года.
1: Конфликты.
14: Минтранс подал в арбитраж Москвы иск госкомпании «Автодор» на 324 миллиона рублей. Основания пока не уточняются, замечают РИА Новости. Третьим лицом истец просит привлечь Счетную палату. При этом правительство ранее увеличило финансирование «Автодора» на ближайшие 4 года до 1 триллиона рублей. Сборы за проезд по платным трассам компании по итогам прошлого года достигли 140 миллиардов.
1: IPO.
14: SpaceX снизила ожидаемую капитализацию по итогам предстоящего IPO на 10%, с 2 триллионов до 1 триллиона 800 миллиардов долларов. Такое решение приняли после консультации с советниками и инвесторами, узнала Bloomberg. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Четырнадцать сорок семь в Москве. Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Предполагается, что за эти два месяца стартуют переговоры по иранской ядерной программе. Их главной темой станет способ утилизации высокообогащенного урана, которым уже располагает Тегеран, а также прекращение всех работ по его получению в Иране. По словам собеседников издания, сделка пока не была окончательно одобрена Трампом. Президент США передал посредникам, что ему нужно еще несколько дней, чтобы обдумать финальную версию соглашения, но МИД Ирана уже назвал публикацию Axios чушь. Сам же Трамп заявил Fox News, что невыгодная для Вашингтона сделка с Тегераном станет той чертой, после которой США вновь придется атаковать Иран, комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт РСМД Сергей Балмасов.
15: Трамп сколько десятков раз говорил о сокрушительной победе и прочее. Я не знаю, здесь надо дожидаться версии иранской стороны. Дело в том, что она тоже умело затягивала ведение переговоров, понимая, что здесь более сильного противника надо забалтывать. На самом деле у Ирана были условия относительно снятия санкций, гарантии и прочие компенсации. Второе, по поводу 60 дней, дата действительно странная. Но здесь можно предугадать то, что Трамп за эти 60 дней просто-напросто там может соскочить. Вот мы договорились, Иран там что-то не соблюдает, Израиль не соблюдает, мы умываем руки. Опять же, по поводу того же урана, что говорят американцы, о чем они договорились? Там были варианты, да, предлагалось, что даже в Китай, в Россию вывести уран вот этот иранский. Те же иранцы заявляли, что не намерены даже это обсуждать. Опять же, вот этот момент относительно Ирана и ядерных объектов. Там американцы готовы были один Бушер оставить. Очень много разных вопросов. И пока мы не получим на них ответа, хотя бы на один не останется незакрытым, говорить о том, что стороны вот пришли к реальному соглашению, которое там будет реально более-менее долговечным, это не стоит. Это все очень и очень и очень хрупко.
2: Сергей Балмасов, специалист Института Ближнего Востока. Но пока США ввели новые санкции против Ирана, Минфин США добавил в черные списки 16 юрлиц, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана, доходы, над которые идут на финансирование иранского военного сектора. Лед тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска России в новом сезоне, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
16: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный Совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира, нулевые.
17: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения, это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет, таким образом, той же самой Международной Федерации, дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первый сборной России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, обеспечении сборной Беларуси.
16: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
18: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У федерации обжаловать решение может, понятно, дело только федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только в Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
16: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
13: «Бизнес ФМ». Контекст. С 27 по 30 мая «Гостиный двор», 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва», градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепция идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+.
19: Валюты. Доллар Каймановых островов с 1972 года является национальной денежной единицей страны. Он заменил ямайский доллар в тот момент, когда острова перестали быть политически зависимы от Ямайки. В отелях, ресторанах и магазинах Каймановых островов принимают и доллар США. Курс почти один к одному. Сегодня островной доллар даже чуть-чуть дороже. Валюты на Бизнес ФМ. Дело вкуса с Катей Калиной.
20: Питерский экономический форум на следующей неделе. Не могу вас туда ресторанно не снарядить. Начну с «Бергамот». Если вы не успели в него сходить, забронируйте столик. Это достойный ресторан авторской кухни человека, влюбленного сразу в двух женщин – Францию и Азию, и решившего представить их друг другу в тарелке. Олег Перфилов – тонкий шеф, а его жена Алена Мельникова – отличный опытный ресторанный продюсер, соткавший красивый атмосферный проект в духе старых европейских денег. Локация не центровая, но своих партнеров вы точно приятно удивите. «Баски» и «Манигаски» – еще один проект, рекомендованный мной. Это не авангард баской кухни, стейк из мяса старой молочной коровы, долго вызревавшей в камере, вам там не подадут. Но на говяжьи ребра, бискоту, спагетти с острой колбаской сабрасада, разные вариации тартаров и сезонную спаржу с трюфельным кремом, и все это на белых скатертях и при свечах, можете рассчитывать. Из десертов, если вы устали от баских чизкейков в Москве, шоколадный тарт с перцем андалиман и крем-карамель с ароматом копченых банановых шкурок. Перемена Димы Блинова для тех, кто в ресторанах грустит, скучая по домашней еде. Шеф постарался сделать так, чтобы привычные всем нам блюда советской домашней кухни зазвучали по-новому и подавались не только под водку и бабушкин компот. Дмитрий Богачев, шеф «Мистер Бок», форму свой проект открыть не успел. Интересную экзотику можно искать в вилле Моделина. Но я бы отправилась туда на коктейли, если останутся силы к позднему вечеру и не будет важных встреч утром. Пить перуанский писко саур в Санкт-Петербурге – отдельный шик. С вами была Катя Калина.
19: Дело вкуса. На Бизнес ФМ.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.
19: «Строго по делу». Алексей Тулупов, президент девелоперской компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
0: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
19: Президент компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
13: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
19: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин заявил о выгоде для всех участников ЕАЭС от плотной евразийской интеграции. Она способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения, отметил президент в ходе расширенного заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане. ЦИОМ включил в свои опросы по социологической оценке потенциальной пятерки лидеров списка «Единой России» хоккеиста Александра Овечкина, главу Минобороны Андрея Белоусова и вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, участвующий в работе по оценке. А также подтвердили федеральный чиновник и источник, близкий к администрации президента. Респондентам предлагается оценить 5 вариантов пятерки партии власти и ответить на вопрос, повлияет ли этот состав лидеров списка на их выбор. Они тестируются в разных комбинациях и с другими людьми. Законопроект о красивых номерах внесен на новое рассмотрение в Госдуму. Его доработали по замечаниям правительства и профильного комитета, сообщил в телеграм-канале первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Если обновленный законопроект примут, то он вступит в силу только в июле будущего года из-за необходимости доработки информационных систем. Число желающих сдавать ЕГЭ по физике в этом году выросло почти на четверть по сравнению с прошлым годом, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев на встрече с представителями Минпросвещения, посвященной старту экзаменационной кампании. На экзамен зарегистрировались почти 340 тысяч учеников. Такой рост за год по предмету фиксируется впервые. Также, как отметил Музаев, ежегодно растет число тех, кто выбирает для сдачи профильную математику. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. НАТО созывает экстренное заседание после удара беспилотника по многоэтажке в Румынии. Инцидент, в результате которого пострадали 2 человека, произошел в приграничном с Украиной городе Галац. Румынские власти называют дрон российским, а сам удар – серьезной эскалацией. О случившемся доложено президенту России. 2,5 года колонии за мармелад с наркотиками. Топ-менеджер Walt Disney Company осужден в России за попытку провоза запрещенных веществ. Сам он утверждает, что это был препарат, назначенный врачом. Адвокат бизнесмена готовит прошение о помиловании. ЧП при запуске тяжелой ракеты компании Blue Origin Джеффа Безоса сразу после старта она взорвалась. Сам Безос заявил, что причиной стала некая аномалия, и тут же получил отклик от своего конкурента Илона Маска. Тот написал: «Ракеты – это сложно». Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон грата. Само генконсульство закрывается, заявил президент Румынии. Этой ночью в крышу жилого многоэтажного дома в румынском городе Галац на границе с Одесской областью Украины врезался беспилотник. 2 человека получили ранения. Власти страны утверждают, что дрон прилетел с российской стороны. Владимиру Путину доложено об инциденте с беспилотником, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. НАТО созывает экстренное заседание. Генсек Альянса Марк Рютте осудил происшествие. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». В Рио премьер-министр Румынии Илия Балажан заявил, что договорился с Минобороны о мерах для получения необходимых средств ПВО и радаров, которые могут обнаруживать цели на низких высотах. МИД Румынии назвал произошедшее серьезной и безответственной эскалацией со стороны Москвы, заявил о нарушении международного права и воздушного пространства Румынии. О политических последствиях этой истории говорит политолог Георгий Бофт.
3: Но реакция несопоставима по сравнению с тем, что было, когда в страны Балтии залетали украинские дроны. На это так резко не реагировали, хотя надо сказать, что и никакие объекты поражены там не были. Один дрон был или два сбиты в Эстонии, так они пролетели дальше по целям Российской Федерации. В данном случае реакция достаточно острая и дальше будет, наверное, развиваться. Разумеется, какого-то немедленного чисто военного ответа не последует, но, тем не менее, вопрос будет висеть в политической плоскости, его будут педалировать и всячески раздувать. Тем более, что дрон попал, насколько известно, в жилой дом. И, слава богу, что там не было никаких жертв.
4: Сколько, вероятно, может дойти до реальных действий, деятельного ответа со стороны Румынии?
3: Будут предприняты какие-то меры по усилению обороны. Поставят туда средства ПВО на границе. Будут поднимать истребители для сбития дронов. Поскольку все-таки это не целенаправленная атака, массированная дронами, когда туда летят на них десятки, а залетел один случайно. Скорее всего, в основном реакция будет на уровне риторики и демонстративных, так сказать, приготовлений средств ПВО, но не более того.
22: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Министерство нацобороны Румынии сразу же заявило, что в происшествии виноват российский дрон. Он пересек границу Румынии и отслеживался радарами до южного района Галаца, где он и рухнул на дом. Для перехвата были подняты два истребителя F-16. Их сопровождал военный вертолет, но сбить дрон воздушными силами не удалось. Румынские спецслужбы сообщили, что взрывной заряд дрона сдетонировал полностью. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Ситуацию комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Грубо говоря, между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров, может быть, километр, два, три, пять. Для дронов дальнего действия, которые летят сотни километров, в случае промаха, либо непопадания по объектам, либо какой-то неисправности, ну, преодолеть это расстояние и поразить объект, то есть он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект цель. Но он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. В зависимости от того, в какую именно часть того или иного строения такой дрон попадает, последствия могут быть совершенно разные. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Это не сбой системы наведения, это сбой именно вообще системы управления дрона, то есть что-то там пошло не так, что-то не сработало. То есть он не промазал, он просто перестал управляться.
4: Истребитель F-16 пытался сбить дрон, но не смог. Как можно прокомментировать работу самолета?
6: Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Возможно, самолеты просто находились в воздухе в ожидании целеуказания на те или иные дроны. Дело в том, что, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. Соответственно, F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Румынские F-16, Румыния не участвует в обеспечении противовоздушной обороны Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать. Кстати, один из вариантов развития вот этого происшествия может быть, что Румыния начнет обеспечивать ПВО вдоль границы.
22: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою пригрозила новыми санкциями в отношении России на европейском уровне. О том же заявила и Урсула фон дер Ляйен и напомнила о подготовке 21-го пакета. это. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше, идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. Другим темам. Топ-менеджеры Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это 46-летний гражданин Индии Датерау Джугал Судхир. Он курирует более 20 проектов в структуре Walt Disney Company. Его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. И при прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач.
5: Подробности.
7: Датерау Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. СМИ пишут, что он летел из США. Его задержали в аэропорту Шереметьево из-за мармелада, содержащего наркотическое вещество тетрагидроканнабинол. Гражданин Индии утверждает, что сладости с запрещенными в России компонентами легально купил в одной из аптек США по назначению врача. На суде он объяснил, что препарат необходим ему после операции на мозге, которую провели в 2024 году. Как пишет RTVI, топ-менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе на территорию России наркотиков в значительном объеме, причем перевес всего в 2,7 миллиграмма не позволил применить более мягкую статью. Сторона обвинения запрашивала 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Судья Анна Сотникова назначила наказание ниже предела, определенного Уголовным кодексом – 2,5 года колонии и штраф 30 тысяч рублей. Она учла то, что Датерау признал вину и раскаялся. Общественный защитник обвиняемого Балтазар Шельденбрандт заявил журналистам, что сторона защиты планирует просить вышестоящие суды о смягчении приговора, хотя и признает его справедливым. Как он сказал, Датерау благодарит судью Сотникову за то, что она вынесла ему приговор ниже низшего предела, приняв во внимание его семейное положение, реальный рецепт лечащего врача из США и то, что он гражданин дружественной страны Индии, который прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». По словам защитника, Датерау планирует просить президента Путина о помиловании.
22: Отмечу, что задержание гражданина Индии практически не освещалось ни в российских, ни в зарубежных СМИ. Сейчас о приговоре пишет французское «Фигаро», но со ссылкой на данные российских агентств. Насколько жестким можно считать этот приговор, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин. С ним беседовал мой коллега Михаил Лапушкин.
8: Насколько жестким или, может быть, наоборот, не жестким выглядит этот приговор? Ведь если этот мармелад с наркотическим веществом был прописан ему врачом, то, наверное, он мог это как-то доказать, но не сумел.
23: Нет, дело в том, что законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальное. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы либо штраф. За контрабанду такого препарата наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64. Это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение. К сожалению, исключить такую уголовную ответственность, вне зависимости, назначен ли это препаратом врачом, Российской Федерации не получится. И подобная проблема может происходить не только с марихуаной, но и, например, с какими-нибудь психотропными препаратами, которые в одной из стран разрешены использованию, а в другой нет. С этим могут столкнуться граждане, которые летят транзитом через Россию, например, после каких-то операций, которым с собой дают ампулы с обезболивающим.
22: Михаил Салкин, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, с ним беседовал Михаил Лапушкин. Как отмечают СМИ, судья Сотникова ранее уже имела дело с исками против иностранцев о контрабанде наркотиков. Она занималась делом американской баскетболистки Британи Грайнер, которую осудили на 9 лет за контрабанду и хранение наркотиков из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом в багаже. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута, и она вернулась в США.
24: Прямо сейчас.
22: Агентство РИА Новости сообщает, что прямо сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога. Это пока все подробности на данную минуту. Следим за ситуацией и будем сообщать новую информацию по мере ее поступления. другим темам. Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию из-за нарушений по составу. А теперь регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквально изъять из магазинов десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками, комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Афиногенов.
5: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот «Джермук» для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, «Честный знак», в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать, даже с уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этого какому-то дополнительное значение. Ну, такая ситуация, на самом деле, рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание
19: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а

0: чем за минуту до старта. Уже в момент обратного отсчета возникли технические проблемы. При этом SpaceX потратила месяцы на переработку Starship после череды неудач в прошлом году, итогом чего стала версия V3, запуск которой и был намечен на эту неделю.
1: Прямо сейчас.
0: РИА Новости сообщает, ракетная опасность объявлена в Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае, в Чувашии, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Несколько минут назад приходило сообщение о том, что воздушная тревога объявлена и по всей Украине. Мы продолжаем следить за ситуацией.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Кремль анонсировал на сегодня общение Владимира Путина с журналистами. Вся недосказанность должна быть ликвидирована после этого общения, объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин сейчас находится с госвизитом в Казахстане, участвует там в мероприятиях саммита ЕАЭС. Президент России традиционно, завершая крупные зарубежные визиты, общается с прессой, подводя итоги поездки и отвечая на наиболее актуальные вопросы кремлевского пула по внутренней и международной повестке. Российский лидер посещает Казахстан с госвизитом, а кроме того, участвует в мероприятиях ЕАЭС. Как ожидается, пресс-подход главы государства состоится по завершении всех мероприятий. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление о ситуации вокруг Армении на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналистов, в каком ключе обсуждалась ситуация вокруг планов Еревана вступить в Евросоюз. О деталях заявления он не стал говорить, добавив, что оно будет опубликовано на сайте президента. Вице-президент Кубы призвал страны ЕАЭС инвестировать в экономику острова. Одним из приоритетов является стимулирование участия евразийских инвесторов и финансовых институтов в экономическом и социальном развитии Кубы, особенно в стратегически важных сферах, заявил Сальвадор Вальдес Меса на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил на встрече с вице-президентом Кубы, что республика готова сделать для острова все, на что способна и что позволяет обстановка. РЖД запустила прямой поезд Москва-Душанбе. Состав начнет курсировать с 21 июня с периодичностью один раз в две недели. Время в пути составит около 4 суток. Маршрут проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в связи с ковидом в марте 2020 года. Как заявили в РЖД, теперь оно восстановлено по просьбе железнодорожной администрации Таджикистана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Агрохолдинг «Русагро», изъят у его основателя Вадима Машковича в пользу государства, перешел под управление Россельхозбанка. Запись об этом появилась в Едином госреестре юрлиц. «Русагро» не первый национализированный актив, отданный в управление структурам РСХБ. До него были «Макфа», «Главпродукт» и крупнейший кондитерский холдинг «КДВ». Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак БПЛА. Соответствующий механизм уже утвержден, пишет РБК со ссылкой на источники. Буквально на этой неделе тему обсуждали Владимир Путин и глава РСПП Александр Шохин. В России готовятся к запуску сетей 5G. По данным «Известий», они заработают в крупных российских городах уже через месяц. Большая четверка операторов в самое ближайшее время получит диапазон частот для развертывания 5G. Но, похоже, не тот, о котором они просили ранее. Как это может повлиять на работу сетей? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входят 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината, земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это четвертое место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре Россельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
3: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть примерно то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передало в Россельхозбанк, то в этом случае как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер «Русагро», то «Русагро» с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент — это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официально комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
0: Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагро» составила почти 400 миллиардов рублей. Рост год к году был 60 миллиардов. Активы «Русагро» перешли государству в начале мая этого года в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор ВШЭ у Андрея Гольцблат.
4: История с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, а дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
5: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
4: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
0: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Goldsblatt Partners. Операционная и инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагро» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации и средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов. И те, и другие обеспечиваются и управляются управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что частникам раздадут оружие. Схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО. Но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
6: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства. Не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это есть калибр противовоздушных средств.
5: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
6: Этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть, и, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
0: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД. Ранее тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования, и связаны они с механизмами обеспечения вооружением. Первые сети 5G могут запустить в России уже летом, по крайней мере, об этом пишут «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам «Большой четверки» диапазон 4 развертывания сетей пятого поколения в крупных городах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам. Правда, в большинстве других стран для сетей пятого поколения используются совсем другие частоты, так называемый золотой диапазон 4,3-3,8 ГГц. Тот диапазон, о котором идет сейчас речь в России, предполагает установку дорогостоящего оборудования. Многие смартфоны эти частоты тоже не поддерживают, говорит главный редактор Вильян.ком Сергей Вильянов.
7: В мире нет примеров развертывания коммерческих сетей именно в этом диапазоне полностью. Этот диапазон считается вспомогательным, то есть он используется на конкретных локациях, но развернуть коммерческую сеть именно в этом диапазоне, во-первых, очень дорого, во-вторых, почти невозможно. Дело в том, что чем выше частота, на которой работает базовая станция, тем меньше расстояние, которое она покрывает. Частота, на которой планируется развертывать 5G в России, сравнимо с частотой, на которой работают наши домашние роутеры. Домашний роутер работает в диапазоне 5 ГГц современный. Каждый, у кого есть такой роутер, может примерно представить, на каком расстоянии все это функционирует. То есть это фактически сотни метров, а иногда и просто сотни метров, в зависимости от состояния эфира, преград и прочего, и прочего. То есть чем выше диапазон, тем более он чувствителен к разного рода помехам, связанным с физическими объектами, и просто к расстоянию.
8: Правильно ли мы понимаем, что у человека должен быть смартфон с поддержкой диапазона 463-499 ГГц? И много ли таких аппаратов?
7: Либо смартфон, либо модем. Таких устройств на самом деле довольно мало. Их раньше было побольше. когда только начиналась эра 5G, производители, в первую очередь Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо, и в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
0: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. По информации «Известий», до конца года сети 5G появятся в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 городов получат сети 5-го поколения до конца 2027 года. К 2035-му число российских населенных пунктов, где будет работать 5G, достигнет 84. Это данные из приложения к проекту решения Госкомиссии по радиочастотам. Однако гендиректор группы компании «Комньюз» Леонид Коник сомневается, что эти сети будут коммерчески привлекательными для операторов.
9: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей 5-го поколения по-доброму в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Люди, может быть, и получат чуть более быстрый интернет, но по-прежнему будут платить одну абонентскую плату, которую они сейчас платят. За услуги в основном сети LTE будут платить те же 700-800 тысяч рублей в месяц за более быстрый интернет. То есть оператор построит еще одну сеть, вложив огромные деньги, если мы говорим о ковровом покрытии, но не получит 2 абонентских платы, получит всю ту же одну. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети LTE в России. Просто вот на уровне пользовательского опыта.
0: Леонид Коник, группа компаний Комньюз. Как отмечают в Минцифры, старт коммерческого использования таких сетей начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения. Сейчас они обсуждаются с заинтересованными ведомствами и бизнесом, говорят в министерстве. Александр Лукашенко выступил за отмену утильсбора в странах ЕАЭС. По словам белорусского лидера, его ставки скоро превысят стоимость самих автомобилей. Об этом он заявил на встрече лидеров Евразийского экономического союза в Астане. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня. Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор — фонд «Росконгресс». Подробнее на форум spb.com. 6+. Знай меру.
10: А 18 веков. Поздний анцирь был равен 96 золотникам или 1 фунту, то есть 4 сотням и еще нескольким граммам. Словарь Брокгауза и Эфрона полагает, что слово «анцирь» взято из немецкого языка и обозначает фунт полного веса в 16 унций. Знай меру. На Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
12: Ценные бумаги.
11: ЮГК не будет выплачивать дивиденды за прошлый год. Такую рекомендацию дал совет директоров золотодобытчика. Компания ни разу не платила дивиденды с момента выхода на биржу в 2023 году. Сейчас контрольный пакет «Южуралзолото» принадлежит государству. Компанию национализировали летом прошлого года по иску Генпрокуратуры. Росимущество уже дважды пыталось продать актив. Сначала по стартовой цене в 162 миллиарда рублей, затем в голландском формате со снижением до 81 миллиарда. Оба аукциона не состоялись. Мосбиржа с 19 июня обновит базы расчета индексов, сообщили на сайте торговой площадки. Из индекса Мосбиржи и РТС исключат акции ПИК и включат бумаги Русагра. В лист ожидания на включение также добавят самолет, на исключение Ренессанс страхования и Мосэнерго. Совет директоров Аэрофлота рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 5 рублей 29 копеек на акцию. Авиаперевозчик направил на эти цели 21 миллиард рублей или 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Это будет вторая подряд выплата с 2019 года. Размер остался примерно на уровне прошлого года.
1: Конфликты.
11: Минтранс подал в арбитраж Москвы иск госкомпании «Автодор» на 324 миллиона рублей. Основания пока не уточняются, замечают РИА Новости. Третьим лицом истец просит привлечь счетную палату. При этом правительство ранее увеличило финансирование «Автодора» на ближайшие 4 года до 1 триллиона рублей. Сборы за проезд по платным трассам компании по итогам прошлого года достигли 140 миллиардов.
1: IPO.
11: SpaceX снизила ожидаемую капитализацию по итогам предстоящего IPO на 10%, с 2 триллионов до 1 триллиона 800 миллиардов долларов. Такое решение приняли после консультации с советниками и инвесторами, узнала Bloomberg. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишут телеграм-каналы. Сообщается, что турфирмы объясняют повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят смотреть на последствия стихии горной реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
12: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сарыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
13: Ваш маршрут, даты мы согласовываем, это с Росавиацией полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Сейчас можно уложиться, это пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1.5 часа.
14: Скажите, подорожала стоимость вот после наводнения?
13: Нет.
14: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
13: Да.
12: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только 2 вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главная причина роста цен не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
15: В целом, вообще на республику у нас один туристический вертолет.
14: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
15: В принципе, да. У нас есть 2 вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
14: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
15: Будут цены разниться от маршрута, а то, что включено.
14: Вот подорожание после потопа.
15: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос.
12: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано, говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
16: Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а с просто тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить, таких групп не находится просто больших. Это не массовая услуга.
12: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас, как как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
17: Обычная реакция бизнеса на падение спроса, а это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
14: Не будь под...
17: Отопление достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 000 на 10 дороже.
12: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Яндекс вошел в большой литературный цифровой проект «Слово Толстого». Его презентация прошла в московской усадьбе писателя, на которой присутствовали в том числе потомки Толстого. «Слово Толстого» — это цифровая вселенная его жизни, его текстов, всех 90 томов. Такого сайта нет ни у одного знакового автора в России. Команда «Толстой Диджитал» называет свой проект социальной сетью, где можно проследить жизнь писателя день за днем, легко и быстро узнать все его связи, биографии друзей, родных и даже случайных знакомых, а также узнать их мнение об одних и тех же событиях. Яндекс с применением ИИ помог обработать и структурировать для проекта 9 тысяч фотографий Толстого из фондов Музея писателя без искажений изображения. В перспективе работа с видеохроникой и звуком. Как это работает с точки зрения пользователя, Бизнес ФМ рассказала руководитель проекта, телеведущая Фёкла Толстая.
18: Мы сделали уже и поиск по текстам Толстого, и подробную хронику жизни. И в этом году мы представляем две новых части. Это большой фотоархив, принадлежащий Государственному музею-заповеднику Льва Николаевича Толстого. И мы позволили себе его систематизировать в цифровом виде, так что вы можете обеспечить поиск по автору фотографии, месту съемки, году, по тем людям, которые изображены на снимке. Еще одна часть — это мы так лихо назвали социальная сеть Толстого, но на самом деле это правда. Толстой обладал очень обширным кругом связей. В, например, указателе к 90-томному собранию сочинений Льва Николаевича упоминается примерно 13 тысяч имен людей. Некоторые люди встречаются один раз, а многие люди — это те, с которым Толстой продолжал поддерживать контакты, переписывался, встречался, они есть на фотографиях. И мы в довольно подробном описании представляем несколько тысяч таких людей. Вы можете также увидеть фотографии, привязанные к календарю Толстого и видеть, вот в этот день он написал такие-то заметки в своем дневнике, а вот как он выглядел конкретно в этот день. И наша задача, можно сказать смело, что мы пионеры в этом деле, привести это все в цифровую систему. Как мы иногда тоже говорим Яндекс по Толстому, в том отношении, что вся информация между собой перевязана.
0: Фёкла Толстая, телеведущая. Во время презентации проекта «Слово Толстого» продемонстрировали редкие снимки из фондов, которые нельзя увидеть в музеях, в том числе те, на которых жена писателя Софья Андреевна проявляет фотографии, сделанные ею самой. Проект «Слово Толстого» готовится к 200-летию Льва Николаевича, который будет отмечаться в 2028 году.
1: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
19: Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
19: Деньги.
20: При Екатерине II содержание серебра в рублевой монете составляло 4 золотника и 1 долю. Этот вес русский серебряный рубль сохранил вплоть до 1917 года. Монеты из полудрагоценного металла, к тому же, оказались очень надежной и устойчивой валютой, чего нельзя сказать об ассигнациях. Бумажный рубль был введен в обращение в 1769, а уже через 40 лет обесценился вчетверо. В результате власти ввели фиксированный обменный курс. За один серебряный рубль стали давать 3 с полтинной ассигнациями. История денег на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Конец весны – захватывающее время для спортивных болельщиков. Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Финалы турниров УЕФА. Баскетбол Старого Света тоже не остался в стороне, определился обладатель главного клубного трофея – Евролиги. В прошлые выходные в Афинах прошел финал 4 самого престижного европейского турнира. Права на ошибку не оставалось – один матч в полуфинале и один за трофей. Необычно для турниров такого уровня, но тут обошлось без сюрпризов. До полуфиналов добрались 4 лучшие команды регулярного сезона. Победитель прошлого года – стамбульский Фенербахче, 2 испанские команды – Валенсия и Реал Мадрид и Олимпиакос из Пирей, портового города близ Афин. В главное противостояние вышли Реал и Олимпиакос. Греческий клуб оказался сильнее со счетом 92-85. Матч был фееричным и напряженным. Еще в начале заключительной четверти Олимпиакос отставал в счете, но вырвал победу, набрав 31 очко в завершающие 10 минут игры. Самым полезным игроком финала 4 был признан Эван Фурнье. Выйдя со скамейки, он стал ключевым в победе греческого клуба, набрав за 27 минут игрового времени 20 очков и сделав 5 подборов и 4 голевые передачи. Символично, что Олимпиакос завоевал главный европейский трофей на домашней арене своего заклятого врага – афинского Панатинайкоса, который имел шансы на выход в финал 4, но в четвертьфинальной серии уступил Валенсии. Боюсь себе представить, что творилось бы на 19-тысячной арене «Телеком-центр», если бы в финале сошлись гранды греческого баскетбола. Матчи красных и зеленых – это настоящая война, и травмы могут получить не только игроки на площадке, но и болельщики, и судьи, и тренеры. Очередной сезон красивого баскетбола позади. Жаль, что без ЦСКА. Но уверен, красно-синие скоро вернутся.
20: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 15.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Армения намерена добросовестно продолжать работу в Евразийском экономическом союзе, учитывая национальные интересы всех государств-членов объединения. Об этом заявил вице-премьер республики Мгер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. По его словам, Ереван неоднократно подтверждал приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что граждане страны должны сами решить, оставаться ли в ЕАЭС или сближаться с Евросоюзом. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась стоимостью такси для пассажиров с детьми, которая существенно выше стоимости поездки для пассажиров без детей. В ходе заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики она рассказала о результатах контрольной закупки. Заказали такси от здания Совета Федерации на Большой Дмитровке до Нового Арбата. Тариф без детей составил 740 рублей, время ожидания 3 минуты. Такси с грудным ребенком 1149 рублей, время ожидания 24 минуты. Матвиенко напомнила, что президент Владимир Путин поручал ранее разобраться с вопросом обеспечения доступности перевозок в легковом транспорте для семей с детьми. Российский теннисист Андрей Рублев победил португальца Нуну Боржеша в третьем круге турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос. Соревнования проходят во Франции. Россиянину удалось одолеть соперника в 3 сетах, в 2 из них на тай-брейке. Результат 7-5, 7-6, 7-6. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает 13 место, Боржеш – 51. Соперником Рублева в 4 круге будет победитель пары австралиец Алекс де Минор, чех Якуб Меньшик. На данный момент лучшим результатом для Рублева на каждом из турниров «Большого шлема» является выход в четвертьфинал. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику ЕАЭС. Он указал на растущие торговые барьеры, которые обнуляют изначальную цель объединения. Главное недовольство Лукашенко вызвали растущие ставки утильсбора, который, по его словам, скоро сравняется с ценой автомобиля. Белорусский лидер предложил вообще отменить утильсбор.
0: НАТО созывает экстренное заседание после удара беспилотника по многоэтажке в Румынии. Инцидент, в результате которого пострадали два человека, произошел в приграничном с Украиной городе Галац. Румынские власти называют дрон российским, а сам удар – серьезной эскалацией. О случившемся доложено президенту России. 2,5 года колонии за мармелад с наркотиками. Топ-менеджер Walt Disney Company осужден в России за попытку провоза запрещенных веществ. Сам он утверждает, что это был препарат, назначенный врачом. Адвокат бизнесмена готовит прошение о помиловании. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕАЭС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
4: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
0: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
21: Эта позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес, да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
0: С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Ранее физлицы могли ввозить автомобили в Россию из стран-соседей, партнеров по ЕАЭС, по таможенному приходному ордеру для личного пользования. При этом часто использовалась схема занижения таможенной стоимости в стране ЕАЭС, что уменьшало размер пошлин, НДС и акцизов. Чтобы пресечь такую практику, действующую формулу расчета утильсбора для юрлиц распространили и на частников. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон грата. Само генконсульство закрывается, заявил президент страны. Этой ночью в крышу жилого многоэтажного дома в румынском городе Галац на границе с Одесской областью Украины врезался беспилотник. Два человека получили ранения. Власти страны утверждают, что дрон прилетел с российской стороны. Владимиру Путину доложено об инциденте с беспилотником, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. НАТО созывает экстренное заседание после взрыва. Генсекретарь Альянса Марк Рютте осудил происшествие. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. Штаты будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». В Рио премьер-министр Румынии Илия Балажан заявил, что договорился с Минобороны о мерах для получения необходимых средств ПВО и радаров, которые могут обнаруживать цели на низких высотах. МИД Румынии назвал произошедшее серьезной и безответственной эскалацией со стороны Москвы, заявил о нарушении международного права и воздушного пространства страны. О политических последствиях говорит политолог Георгий Бофт.
22: Но реакция несопоставима по сравнению с тем, что было, когда в страны Балтии залетали украинские дроны. На это так резко не реагировали, хотя надо сказать, что и никакие объекты поражены там не были. Один дрон был или два сбиты в Эстонии, так они пролетели дальше по целям Российской Федерации. В данном случае реакция достаточно острая и дальше будет, наверное, развиваться. Разумеется, какого-то немедленного чисто военного ответа не последует, но тем не менее вопрос будет висеть в политической плоскости, его будут педалировать и всячески раздувать. Тем более, что дрон попал, насколько известно, в жилой дом. И, слава богу, что там не было никаких жертв.
23: Сколько, вероятно, может дойти до реальных действий, деятельного ответа со стороны Румынии?
22: Будут предприняты какие-то меры по усилению обороны. Поставят туда средства ПВО на границе. Будут поднимать истребители для сбития дронов. Поскольку все-таки это не целенаправленная атака, массированная дронами, когда туда летят на них десятки, а залетел один случайно, скорее всего. В основном реакция будет на уровне риторики и демонстративных, так сказать, приготовлений средств ПВО, но не более того.
2: Это был Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Министерство национальной обороны Румынии заявило, что в происшествии виноват российский дрон. Он пересек границу Румынии, отслеживался радарами до южного района Галаца, где рухнул на дом. Для перехвата были подняты два истребителя F-16, их сопровождал военный вертолет, но сбить дрон воздушными силами не удалось. Румынские спецслужбы сообщили, что взрывной заряд дрона сдетонировал полностью. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Ситуацию комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Грубо говоря, между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров, может быть, километр 2, 3, 5. Для дронов дальнего действия, которые летят сотни километров, в случае промаха, либо не попадания по объектам, либо какой-то неисправности, ну, преодолеть это расстояние и поразить объект, то есть он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект цель. Но он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. В зависимости от того, в какую именно часть того или иного строения такой дрон попадает, последствия могут быть совершенно разные. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Это не сбой системы наведения, это сбой именно вообще системы управления дрона, то есть что-то там пошло не так, что-то не сработало. То есть он не промазал, он просто перестал управляться.
23: Истребитель F-16 пытался сбить дрон, но не смог. Как можно прокомментировать работу самолета?
5: Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16, возможно, самолеты просто находились в воздухе в ожидании целеуказания на те или иные дроны. Дело в том, что, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. Соответственно, F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Румынские F-16, Румыния не участвует в обеспечении противовоздушной обороны Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать. Кстати, один из вариантов развития вот этого происшествия может быть, что Румыния начнет обеспечивать ПВО вдоль границы.
2: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Министр иностранных дел Румынии Оана Цою пригрозила новыми санкциями в отношении России на европейском уровне. О том же заявила и Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила о подготовке 21-го пакета. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что российские дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше, идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. К другим темам. Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это 46-летний гражданин Индии Датерау Джугал Судхир. Он курирует более 20 проектов в структуре Walt Disney Company. Его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву, и при прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра. И также обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач.
6: Подробности.
7: Датерау Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. СМИ пишут, что он летел из США. Его задержали в аэропорту Шереметьево из-за мармелада, содержащего наркотическое вещество тетрагидроканнабинол. Гражданин Индии утверждает, что сладости с запрещенными в России компонентами легально купил в одной из аптек США по назначению врача. На суде он объяснил, что препарат необходим ему после операции на мозге, которую провели в 2024 году. Как пишет RTVI, топ-менеджера обвинили в незаконном хранении хранении и ввозе на территорию России наркотиков в значительном объеме. Причем перевес всего в 2,7 миллиграмма не позволил применить более мягкую статью. Сторона обвинения запрашивала 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Судья Анна Сотникова назначила наказание ниже предела, определенного Уголовным кодексом. 2,5 года колонии и штраф 30 тысяч рублей. Она учла то, что Дотарао признал вину и раскаялся. Общественный защитник обвиняемого Балтазар Шельденбрандт заявил журналистам, что сторона защиты планирует просить вышестоящие суды о смягчении приговора, хотя и признает его справедливым. Как он сказал, Дотарао благодарит судью Сотникову за то, что она вынесла ему приговор ниже низшего предела, приняв во внимание его семейное положение, реальный рецепт лечащего врача из США и то, что он гражданин дружественной страны Индии, который прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». По словам защитника, Дотарао планирует просить президента Путина о помиловании.
0: Отмечу, что задержание гражданина Индии практически не освещалось ни в российских, ни в зарубежных СМИ. Сейчас о приговоре пишет французская «Фигаро», но со ссылкой на данные российских агентств. Насколько жестким можно считать этот приговор, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин. С ним беседовал мой коллега Михаил Лапушкин.
6: Насколько жестким или, может быть, наоборот, не жестким выглядит этот приговор? Ведь если этот мармелад с наркотическим веществом был прописан ему врачом, то, наверное, он мог это как-то доказать, но не сумел.
8: Нет, дело в том, что законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальное. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы либо штраф. За контрабанду такого препарата наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что далее меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64. Это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение. К сожалению, исключить такую уголовную ответственность, вне зависимости, назначен ли это препаратом врачом, на территории Российской Федерации не получится. И подобная проблема может происходить не только с марихуаной, но и, например, с какими-нибудь психотропными препаратами, которые в одной из стран разрешены использованию, а в другой нет. С этим могут столкнуться граждане, которые летят транзитом через Россию, например, после каких-то операций, которым с собой дают ампулы с обезболивающим в дорогу. С количеством все очень просто. По таким веществам вес идет всего. То есть все эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент, 1/100 доли, вес считается общий.
0: Михаил Салкин, адвокат. С ним беседовал мой коллега Михаил Лапушкин. Как отмечают СМИ, судья Сотникова ранее уже имела дело с исками против иностранцев о контрабанде наркотиков. Она занималась делом американской баскетболистки Британи Грайнер, которую осудили на 9 лет за контрабанду и хранение наркотиков и за картриджи для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом в багаже. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута, и она вернулась в США.
9: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. «Бизнес FM Казань». Новости коротко.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего казанца за комментарии в Телеграме, оправдывающие атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Татарстану. За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма возбуждено уголовное дело.

0: или пройти идентификацию личности, человека просят назвать код из СМС. Преступники создают иллюзию официального звонка, ссылаясь на несуществующие нормативные акты. Татарстанцам напомнили, что сотрудники госучреждений никогда не просят по телефону сообщать пароли, данные карты или коды подтверждения. В Татарстане зарегистрирован первый с начала сезона случай клещевого вирусного энцефалита. Инфекцию житель республики подхватил после укуса клеща во время отдыха в Челябинской области, сообщили в Роспотребнадзоре по Республике Татарстан. В нашем регионе с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 2500 человек, в том числе более 600 детей. Чаще всего случаи фиксируются в Казани. Далее следуют набережные Челны и Альметьевский район. Напомним, в Казани от клещей в этом сезоне обработали почти 170 гектаров парков и скверов. Обработка продолжится и в июне. 500 000 000 рублей направят в Татарстане на борьбу с онкологическими заболеваниями. Обновленная региональная программа по борьбе с онкологией рассчитана до 2030 года. На реализацию мероприятий в 2026-2027 годах предусмотрено 466,9 миллиона рублей. Соответствующие изменения закреплены постановлением республиканского Кабмина, который подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Средства направят на улучшение ранней диагностики рака, обновление оборудования и доступность медпомощи. В республике расширят применение роботизированной хирургии, реконструктивных операций и современных методов лучевой терапии. Планируется развивать скрининги, цифровизацию онкослужбы и укреплять кадровый состав медицинских учреждений. Правительство Татарстана выделило дополнительные средства на лекарства для лечения онкологии. За последние годы в республике выросла заболеваемость раком, сейчас на учете у онкологов каждый 32-й житель региона. По уровню заболеваемости Татарстан приближается к таким странам, как Швеция и Норвегия. В Татарстане создали грант «Алгарыш» для подготовки кадров в сфере искусственного интеллекта. Бюджет программы на этот год составляет 100 миллионов рублей. Размер одного гранта не превышает 10 миллионов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Претендовать на поддержку могут граждане России до 35 лет, имеющие регистрацию в Татарстане, высшее образование или статус студента последнего курса. Обучение будет проходить в зарубежных организациях, входящих в мировые рейтинги, но не из списка недружественных стран. Деньги можно тратить на оплату учебы, страховку, проезд, проживание и питание. После получения диплома грантополучатель обязан в течение 30 дней трудоустроиться в сфере искусственного интеллекта в Татарстане и отработать 3 года. Жительница Казани Галия Сиддикова получит 12-ю премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение тонущего ребенка. Об этом сообщила главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. По данным канала, женщина, приехав с супругом на рыбалку, увидела кричащего на берегу ребенка. Взрослые заметили, что его друг захлебывается и тонет. Галия прыгнула в воду и спасла ребенка. По словам Симоньян, размер премии составит 1 миллион рублей. Ее вручают простым людям, кто спасает людей, рискуя своей жизнью. Сегодня, 29 мая, на территории республики прогнозируется облачная погода. Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, пройдут небольшие умеренные дожди. Местами осадки будут сильными. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем поднимется до плюс 17 градусов. В предстоящие выходные характер погоды существенно не изменится. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 2. В Казани сегодня плюс 11, временами возможен дождь. Завтра, в субботу, немного потеплеет, до плюс 18, без осадков. В воскресенье тоже плюс 18 и небольшой дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Мытищи, Подмосковье, 250 тысяч жителей. С 11 столетия по рекам Яуза и Клязьма проходил оживленный торговый водный путь. Отсюда же начали прокладывать в Москву первый самотечный водопровод. В середине 19 века через Мытищи провели железную дорогу, что и определило развитие города.
2: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
5: Спонсор программы ООО «Введенская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-10-42.
2: Бизнес ФМ Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Парковку можно будет оплатить в течение

0: Суток. Такой законопроект на общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России, а заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности.
1: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И, кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще, не стрессовать и не суетиться, и спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
2: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф твой из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела здесь уехал, минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился, все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. То есть конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
1: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку, через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего, и интернета, и СМС, но представить это пока трудно, хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
3: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль, а это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятно. Доскональная трактовка, потому что оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
1: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Средства индивидуальной мобильности, удобный сервис или вред для пешеходов. Гироскутеры и мопеды спешат доставить горячую пиццу, а между тем число погибших в ДТП с участием СИМ за прошлый год достигло 68 человек. Как остановить неутешительную статистику, а главное, какие меры необходимы для контроля водителей СИМ? Рассмотрим это в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 29 мая на Бизнес ФМ Казань.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вакансия для ИИ. Дубляж – это та сфера, где искусственный интеллект все плотнее конкурирует с человеком. И с экономической точки зрения люди проигрывают. Чтобы превратить 500 страниц текста в аудиокнигу, им надо потратить несколько суток. Плюс расходы на аренду студии, работу актера, дубляжа и звукорежиссера. Машины же справятся с этой задачей всего за час. И книгу по какой-нибудь технической тематике она прочтет не хуже профессионального актера. Так называемый «рободубляж» набирает популярность и в сериалах. Ведь перевести каждый новый сезон надо как можно быстрее, опередив многочисленные пиратские студии. Нейросети уже научились копировать тембр артистов, а с помощью технологии Deepfake даже менять движение губ, из-за чего создается ощущение, что любимые герои иностранного сериала говорят на твоем родном языке. Вакансия для ИИ на Бизнес FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги. В средние века, чтобы не возить с собой мешки монет и слитков, купцы использовали переводные векселя. Это позволяло взять суду в одном городе для покупки товара, а вернуть деньги уже в другом городе после получения прибыли от продажи. Банкиры, предоставлявшие такую услугу, имели агентов во всех крупных торговых центрах страны. История денег на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Кремль анонсировал общение Владимира Путина с журналистами перед вылетом из Астаны. Журналисты кремлевского пула собрались в Малом зале для переговоров Дворца независимости. Пресс-подход пройдет в том же зале, где накануне Путин проводил переговоры с коллегой из Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Российский лидер находится в столице Казахстана уже третий день. Он посещает республику с государственным визитом. Кроме того, Путин принял участие в саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление о ситуации вокруг Армении на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналистов, в каком ключе обсуждалась ситуация вокруг планов Еревана вступить в Евросоюз. О деталях заявления он не стал говорить, добавив, что оно будет опубликовано на сайте президента. ВЦИОМ включил в свои опросы по социологической оценке потенциальной пятерки лидеров списка «Единой России» хоккеиста Александра Овечкина, главу Минобороны Андрея Белоусова и вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, участвующий в работе по оценке. Также это подтвердили федеральный чиновник и источник, близкий к администрации президента. Респондентам предлагается оценить 5 вариантов пятерки партии власти и ответить на вопрос, повлияет ли этот состав лидеров списка на их выбор. Они тестируются в разных комбинациях и с другими людьми. Пожаловаться на маркетплейсы можно будет через госуслуги. Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными в Озон и Wildberries. Предполагается, что это поможет решать проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Агрохолдинг «Русагро», изъятый у его основателя Вадима Машковича в пользу государства, перешел под управление Россельхозбанка. Запись об этом появилась в Едином госреестре юрлиц. «Русагро» не первый национализированный актив, отданный в управление структурам РСХБ. До него были «Макфа», «Главпродукт» и крупнейший кондитерский холдинг «КДВ». Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты предприятий от атак БПЛА. Соответствующий механизм уже утвержден, пишет РБК со ссылкой на источники. Как это будет выглядеть на практике и кто станет контролировать применение нового вооружения? В России готовятся к запуску сетей 5G. По данным «Известий», они заработают в крупных российских городах уже через месяц. Большая четверка операторов в самое ближайшее время получит диапазон частот по развертыванию 5G, но, похоже, не тот, о котором они просили ранее. Как это может повлиять на работу сетей? Все подробности в ближайшем эфире. Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входят 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это четвертое место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре Россельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
2: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример, то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передало в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер «Русагро», то «Русагро» с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент — это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официально инструментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
3: Дмитрий Черемушкин, аналитический проект Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагро» составила почти 400 миллиардов рублей, рост год к году был 60 миллиардов. Активы «Русагро» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldsblatt.
4: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо актива по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали, поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку. А дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
5: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
4: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
3: Андрей Goldsblatt, управляющий партнер Goldsblatt Partners. Операционная и инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагро» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации и средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник в Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов. И те, и другие обеспечивают и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что частникам раздадут оружие. Схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО. Но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
6: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства. Не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
5: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
6: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие предприятие, определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть, и, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
3: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД. Ранее тема установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружения. Первые сети 5G могут запустить в России уже летом, по крайней мере, об этом пишут «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам «Большой четверки» диапазон 4,63-4,99 ГГц для развертывания сетей пятого поколения в крупных городах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам. Правда, в большинстве других стран для сетей пятого поколения используются совсем другие частоты, так называемый «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц. Тот диапазон, о котором идет сейчас речь, в России предлагает установку дорогостоящего оборудования. И многие смартфоны эти частоты тоже не поддерживают, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
7: В мире нет примеров развертывания коммерческих сетей именно в этом диапазоне полностью. Этот диапазон считается вспомогательным, то есть он используется на конкретных локациях, но развернуть коммерческую сеть именно в этом диапазоне, во-первых, очень дорого, во-вторых, почти невозможно. Дело в том, что чем выше частота, на которой работает базовая станция, тем меньше расстояние, которое она покрывает. Частота, на которой планируется развертывать 5G в России, сравнимо с частотой, на которой работают наши домашние роутеры. Домашний роутер работает в диапазоне 5 ГГц современный. Каждый, у кого есть такой роутер, может примерно представить, на каком расстоянии все это функционирует. То есть это фактически сотни метров, а иногда и просто сотни метров, в зависимости от состояния эфира, преград и прочего, и прочего. То есть чем выше диапазон, тем более он чувствителен к разного рода помехам, связанным с физическими объектами, и просто к расстоянию.
8: Правильно ли мы понимаем, что у человека должен быть смартфон с поддержкой диапазона 4,63-4,99 ГГц? И много ли таких аппаратов?
7: Либо смартфон, либо модем. Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo. У Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована. И до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
3: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. По информации «Известий», до конца года сети 5G появятся в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. К 2035 число российских населенных пунктов, где будет работать 5G, достигнет 84. Это данные из приложения к проекту решения Госкомиссии по радиочастотам. Однако гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник сомневается, что эти сети будут коммерчески привлекательными для операторов.
9: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения ковром в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то эта история обреченная на провал. Люди, может быть, и получат чуть более быстрый интернет, но по-прежнему будут платить одну абонентскую плату, которую они сейчас платят. За услуги в основном сети LTE будут платить те же 700-800 тысяч рублей в месяц, за более быстрый интернет. То есть оператор построит еще одну сеть, вложив огромные деньги, если мы говорим о ковровом покрытии, но не получит две абонентских платы, получит всю ту же одну. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 3G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сеть ЛТЕ в России. Просто вот на уровне пользовательского опыта.
3: Леонид Коник, гендиректор группы компании Комньюз. Как отмечают в Минцифры, старт коммерческого использования таких сетей начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения. Сейчас они обсуждаются заинтересованными ведомствами и бизнесом, говорят в министерстве.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru. АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
10: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на Business FM. Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
11: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
0: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
12: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Авито встроил целевой автокредит от нескольких банков при покупке авто участников. Оформление происходит через банки-партнеры. Покупатель и продавец не платят комиссию за это. Также продавцу не нужно открывать счет в банке-кредиторе. Запуск такой услуги стал возможен после получения Авито Финанс статуса оператора финансовой платформы. Прибыль и EBITDA «Газпрома» по МСФО в первом квартале превзошли все прогнозы. Выручка составила почти 2,8 триллиона рублей, EBITDA – около 979 миллиардов. Чистая прибыль превысила 345 миллиардов. Все ключевые показатели оказались чуть выше прогнозов аналитиков. Но по сравнению с тем же периодом прошлого года, выручка почти не изменилась. А прибыль снизилась практически вдвое.
13: Ценные бумаги.
12: MVideo планирует сократить доп. Эмиссию по закрытой подписке в 3 раза, до 500 миллионов акций. Номинальная стоимость каждой – 10 рублей на бумагу. На этой новости котировки ритейлера на Мосбирже взлетели на 9%. Сам ритейлер называет доп. Эмиссию логичным продолжением программы финансового оздоровления и трансформации компании в маркетплейс. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
14: Самая заметная новинка недели – «Майкл» про Майкла Джексона. По результатам мирового проката фильм уже вошел в число самых кассовых музыкальных байопиков в истории кинематографа. Назвать Майкла идеальным сложно, но моей коллеге Полине Федосеевой фильм понравился. Она была на премьере.
15: Создатели пошли на жесткий хронометраж, всего 2 часа, хотя материала было на 4. Тем самым вместо психологического эпоса мы получили стремительную и энергичную историю. За это многие критики фильма ругают, но, как по мне, это, наоборот, сыграло ему на руку. Режиссер таким образом делает акцент всего на 2 вещах, но сильных – на головокружительном восхождении поп-короля и на его сепарации от отца-тирана. Джо Джексон, его отец, здесь главный антагонист, а в исполнении Колмана Доминго – настоящий Карабас-Барабас. Известно, что Джо был не просто просто строгим родителем, а человеком, который построил карьеру детей на абсолютном страхе. Отец не дал Майклу и его братьям детства. Именно эту боль и эту сепарацию режиссер, по крайней мере, старается показать в фильме. Как мальчик учится говорить «нет» своему учителю. Еще одна главная претензия многих критиков – то, что фильм неполноценный байопик, потому что он полностью избегает скандальных тем. Да, в Майкле нет грязи, нет разбирательств, но я считаю, что для этого не нужно идти в кино. Майкл – это гимн таланту, а не репортаж. Главное место здесь занимают музыка, танец и чудо. И, конечно же, в этом контексте нельзя не упомянуть Джоафара Джексона, племянника Майкла. Он сыграл своего дядю. Он на сцене просто прекрасен. Это не имитация, а как будто бы некое генетическое попадание. И пластика, и взгляд, и голос, и та самая лунная походка.
14: Моя коллега Полина Федосеева о фильме «Майкл». Он уже в прокате. 18+. На улице пока прохладно, но в Москве уже разворачиваются летние кинотеатры. Во дворе бара «Стрелка» открывается «Стрелка кино Кион». Начнут с фильма «Фейерверки днем» режиссера Нины Воловой, который получил приз за лучший дебют на фестивале «Маяк» в Геленджике. Продолжает программный директор кинотеатра «Художественный» и кинотеатра «Лето кино Кион» Стас Тыркин.
16: Молодое российское кино в лучшем его варианте, которое говорит о том времени, в котором мы живем. В драматургии этого фильма входят и какие-то знаковые произведения русской литературы, в частности, пьесы Чехова. Идет речь о семейном гнезде. Отец, бизнесмен, роль которого играет Александр Робок. У него проблемы в его бизнесе. Все складывается так, что с этим семейным гнездом, практически как с вишневым садом, приходится проститься. При этом это комедия, забавный фильм, прекрасно сыгран, легкий, интеллигентный, с названием «Фейерверки днем», кто может быть лучше для открытия летнего кинотеатра в Москве. У нас много спецпоказов, это в частности фильмы, которые успешно прошли в течение года, которые зритель, быть может, захочет увидеть в каких-то новых условиях летом или, допустим, пересмотреть. Конечно же, новейшие фильмы, которые много классики, как обычно, опять же, для людей, которые либо не видели, либо, допустим, хотят пересмотреть фильм Жан-Люка Годара «Безумное перо» или «Любовное настроение Карвая», или какая-то отечественная классика или полуклассика «Питер ФМ», или к 20-летию фильма Алексея Балабанова «Мне не больно», мы покажем на большом экране.
14: Программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин рассказал, зачем стоит идти в открывающийся летний кинотеатр «Лето кино Кион».
0: Театр.
14: В Московском театре мюзикла предпремьерные показы постановки «Аленький цветочек» 6+. Очень красивый спектакль о человеческом сердце, а оно всегда бьется в унисон со временем, говорит художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.
17: «Аленький цветочек», который увидит зритель в Московском театре мюзикла, совсем не похож на тот, который я увидел впервые в своей жизни. Это было мое первое посещение театра в 1953 году в Московском театре Пушкина. Тогда я так испугался чудовища и заорал на весь зал, что маму просили вывести меня из зрительного зала. Это спектакль, который мы сочиняли вместе с режиссером Мариной Швыдкой, автором либретто Сергеем Плотовым, композитором Артемом Пысем. Это спектакль о времени, когда техника, новые люди говорят о том, что в мире нет чудес. Все прагматично, все понятно. Есть химия, есть спорт, есть математика, а чудес больше нет. Действие происходит на рубеже 19 и 20 века в Петербурге. Это отражает, пожалуй, что и сегодняшний подход к тому чуду, которое называется любовь. Мы создавали его замечательной командой, в которой нельзя не назвать музыкального руководителя Марию Голиард, художника-сценографа Максима Обрезкова, художника по костюмам Виту Севрякову, художника по свету Руслана Майорова и дирижера Илью Маркеева. Важно, что это спектакль, который мы задумывали как выпускной для наших студентов. Это уже третий раз мы выпускаем курс Щукинского училища специально для Московского театра мюзикла. Но мы решили делать его на сцене театра вместе с уже именитыми артистами. И я думаю, что это полезно и для молодых, и уже для опытных артистов. Но самое главное, что это будет полезно для зрителей, с моей точки зрения. А это спектакль, который могут обвинять в традиционализме, в котором нет никаких как кажется сегодня, современных ходов. Но это очень красивая история о том, что в век прагматизма и математики все равно любовь – великая сила, которая движет звезды и планеты. Я думаю, что этот спектакль заставляет задуматься об одном. Если у человека есть мечта, то эта мечта может стать реальностью. И очень важно, что в нашей жизни, где очень много обыденности, появление человеческого чувства рождает удивительные вещи.
14: Это был Михаил Швыдкой, худрук Московского театра мюзикла, где в эти выходные предпремьерные показы постановки «Аленький цветочек».
0: Фестивали.
14: В парке искусств «Музеон» в субботу и воскресенье Московский детский фестиваль искусств «Небо». В афише музыкальные, драматические, синтетические, цирковые постановки российских и зарубежных театров, выставки, лекции и мастер-классы. Проектом руководит Евгений Миронов. Сквозная тема «Небо. Как все работает». 6 площадок, разработанных совместно с архитекторами, художниками и театральными режиссерами, предложат разные формы взаимодействия с темой через игру, действия и наблюдения, от выставки раскраски и театральной репетиции до архитектурных инсталляций и литературных практик. Мы спросили Евгения Миронова, как фестиваль «Небо» пытается заразить театром.
18: Я надеюсь, мы, взрослые, все-таки в силу опыта и возраста хитрее наших детей. Собственно говоря, их можно только обмануть. Ну, прекрасным, талантливым обманом. Сейчас вот этот клик любой, и через день у тебя китайские кроссовки. Такая возможность легкая, прекрасная, современная, отрубает возможность какого-то труда. Поиск дает возможность для творчества. Чтобы ты креативил, тебе необходимо утыкаться в сложные какие-то углы и искать выход. Этого дети сейчас будут лишены, особенно с развитием искусства интеллекта. Поэтому этот наш маленький фестиваль, ну, он дает опыт и пример, как можно ненавязчиво разобрать на детали какую-то тему. На данном фестивале это тема творчества, искусства. Это танец, это литература, это театр драматический, это кино. Даже если ребенок далек от этой темы, их интерес самому попробовать взять от нуля и сделать какой-то продукт, это будет клип, это будет спектакль, это будет какой-то перформанс. Вот этот сам процесс, он может потом, если его, конечно, заинтересует, эта модель ему может пригодиться в будущем. В любом другом, абсолютно другой области. Технической, бизнесовой, финансовой. Модель того, как можно начать с нуля и как не бояться, например, как внедрять в тему, предлагать что-то, новые пути какие-то. Вот это крутая штука. И вообще, как сказал Герман Греф, пора уже из роли жертвы по отношению к искусственному интеллекту и по отношению к будущему выйти и стать хозяином. Вот это мы и предлагаем нашим детям.
14: Евгений Миронов, актер и худрук Московского детского фестиваля искусств «Небо», рассказал, зачем он проводит этот большой уличный смотр. На все мероприятия фестиваля свободный вход, где-то нужна регистрация. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
0: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
19: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
20: 4 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня. 18+.
21: Знай меру. Анцирь – единица массы в России 16-18 веков. Поздний анцирь был равен 96 золотникам или 1 фунту, то есть 4 сотням и еще нескольким граммам. Словарь Брокгауза и Эфрона полагает, что слово «анцирь» взято из немецкого языка и обозначает фунт полного веса в 16 унций.
22: Знай меру на Бизнес FM.
0: Бизнес FM в подкастах.
1: Строго по делу.
2: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
1: Комментарии Вовта.
2: Личный взгляд на главные события.
1: Бизнес говорит,
2: чтобы кто надо услышал.
1: Бесценные знания.
2: Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте.
3: В студии Ирина Кучеренко. Президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Астане. Отдельная встреча лидеров прошла после заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА Новости. Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. Сегодня он участвовал в мероприятиях саммита ЕАЭС. Перед вылетом из Астаны ожидается его общение с прессой. Режим ракетной опасности впервые введен на территории всего Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента в регионе Артем Жога. Он призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что все ответственные службы переведены в режим повышенной готовности. Минтранс предложил ввести специальный дорожный знак для парковки многодетных семей. Также прорабатывается вопрос о предоставлении бесплатной парковки для двух транспортных средств семьям, где более 4 детей. Постановление об изменениях в ПДД планируется внести в правительство и принять до конца года, сообщил глава министерства Андрей Никитин на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Кроме того, по его словам, с 1 июня в Уфе совместно с Яндексом стартует эксперимент по предоставлению многодетным семьям специальных тарифов на такси. В ходе сегодняшнего совещания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась стоимостью такси для пассажиров с детьми, которая существенно выше поездки без детей. Мира Андреева вышла в четвертый круг открытого чемпионата Франции по теннису. Россиянка в двух сетах обыграла представительницу Чехии Марию Боускову со счетом 6-4-6-2. Также в четвертый круг Ролан Гаррос вышел Андрей Рублев, который одержал победу над португальцем Нуну Боржишем 7-5-7-6-7-6. В следующей стадии он встретится с победителем матча Алекс де Минор Австралия Якуб Меншик Чехия. Соперница Андреевой определится в поединке между чешской теннисисткой Каролиной Муховой и швейцаркой Хильбелен Тайхман. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. О каком союзе можно говорить? Александр Лукашенко раскритиковал растущие торговые барьеры на пространстве ЕАЭС. Больше всего белорусский лидер недоволен утильсбором на авто, который, как он считает, нужно вообще отменить. И хотя Лукашенко не упомянул при этом Россию, в Кремле его сигнал считали. НАТО созывает экстренное заседание после удара беспилотника по многоэтажке в Румынии. Инцидент, в результате которого пострадали два человека, произошел в приграничном с Украиной городе Галац. Румынские власти называют дрон российским, а сам удар – серьезной эскалацией. О случившемся доложено президенту России. ЧП при запуске тяжелой ракеты компании Blue Origin Джеффа Безоса. Сразу после старта она взорвалась. Сам Безос заявил, что причиной стала некая аномалия, и тут же получил отклик от своего конкурента Илона Маска. Тот написал: «Ракеты – это сложно». Все подробности в эфире «Бизнес FM». Зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕАЭС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
4: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
3: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
5: Эта позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес, да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
3: С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. В Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ», и на них действие приказа не распространяется. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон-грата. Само генконсульство закрывается, заявил президент страны. Этой ночью в крышу жилого многоэтажного дома в румынском городе Галац на границе с Одесской областью Украины врезался беспилотник. Два человека получили ранения. Власти страны утверждают, что дрон прилетел с российской стороны. Владимиру Путину доложено об инциденте с беспилотником, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. НАТО созывает экстренное заседание. Генсек Альянса Марк Рютте осудил происшествие. А посол США в НАТО Мэтти Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника». Союзника по НАТО Румынии, США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. В Рио премьер-министр Румынии Илия Балажан заявил, что договорился с Минобороны о мерах для получения необходимых средств ПВО и радаров, которые могут обнаруживать цели на низких высотах. МИД Румынии назвал произошедшее серьезной и безответственной эскалацией со стороны Москвы, заявил о нарушении международного права и воздушного пространства. О политических последствиях говорит политолог Георгий Бофт.
6: Но реакция несопоставима по сравнению с тем, что было, когда в страны Балтии залетали украинские дроны. На это так резко не реагировали, хотя надо сказать, что и никакие объекты поражены там не были. Один дрон был или два сбиты в Эстонии, так они пролетели дальше по целям Российской Федерации. В данном случае реакция достаточно острая и дальше будет, наверное, развиваться. Разумеется, какого-то немедленного чисто военного ответа не последует, но, тем не менее, вопрос будет висеть в политической плоскости, его будут педалировать и всячески раздувать. Тем более, что дрон попал, насколько известно, в жилой дом. И, слава богу, что там не было никаких жертв.
8: Сколько, вероятно, может дойти до реальных действий, деятельного ответа со стороны Румынии?
6: Будут предприняты какие-то меры по усилению обороны. Поставят туда средства ПВО на границе. Будут поднимать истребители для сбития дронов. Поскольку все-таки это не целенаправленная атака, массированная дронами, когда туда летят на них десятки, а залетел один случайно. Скорее всего, в основном реакция будет на уровне риторики и демонстративных, так сказать, приготовлений средств ПВО, но не более того.
3: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Министерство национальной обороны Румынии заявило, что в происшествии виноват российский дрон. Он пересек границу Румынии и отслеживался радарами до южного района Галаца, где рухнул на дом. Для перехвата были подняты два истребителя F-16, их сопровождал военный вертолет, но сбить дрон воздушными силами не удалось. Румынские спецслужбы сообщили, что взрывной заряд дрона сдетонировал полностью. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Ситуацию комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
23: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Грубо говоря, между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров, может быть, километр, два, три, пять. Для дронов дальнего действия, которые летят сотни километров, в случае промаха, либо непопадания по объектам, либо какой-то неисправности, преодолеть это расстояние и поразить объект, то есть он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект цель. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. В зависимости от того, в какую именно часть того или иного строения такой дрон попадает. Последствия могут быть совершенно разные. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Это не сбой системы наведения, это сбой именно вообще системы управления дрона. То есть что-то там пошло не так, что-то не сработало. То есть он не промазал, он просто перестал управляться.
8: Истребитель F-16 пытался сбить дрон, но не смог. Как можно прокомментировать работу самолета?
23: Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16, возможно, самолеты просто находились в воздухе в ожидании целеуказания на те или иные дроны. Дело в том, что, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. Соответственно, F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Румынские F-16, Румыния не участвует в обеспечении противовоздушной обороны Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать. Кстати, один из вариантов развития вот этого происшествия может быть, что Румыния начнет обеспечивать ПВО вдоль границы.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Министр иностранных дел Румынии Оана Цою пригрозила новыми санкциями в отношении России на европейском уровне. О том же заявила и Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила о подготовке 21-го пакета. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что российские дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата. «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. Роспотребнадзор приостановил продажи у 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию из-за нарушений по составу. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквально изъять из магазинов десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами, комментируют независимые эксперты FMCG рынка Александр Афиногенов.
7: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот джермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать, даже с уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этого какому-то дополнительное значение. Такая ситуация на самом деле рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, а нет ли там какой-то подоплеки. Скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя.
3: Александр Афиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо джермука под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника и еще ряд плодово-овощной продукции. Также Роспотребнадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении и коньяка с нескольких заводов.
22: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Business FM.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Реклама на Business FM в Казани.
24: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
25: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
26: Деньги.
27: Каждая из 7 денежных купюр евро представляет определенную историческую эпоху. Так, на банкноте достоинством 5 евро изображены ворота в классическом греко-римском стиле. На купюре 10 евро – круглая арка в романском стиле. 20, 50 и 100 евро – эти банкноты представляют готику, ренессанс и барокко. Символом банкноты 200 евро стал век индустриализации, а 500 евро отражают современные архитектурные традиции.
26: История денег на Business FM.
22: Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан, зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Татарстане сегодня объявили режим ракетной опасности. Сообщение об этом пришло в официальном приложении МЧС России. Также на момент подготовки выпуска новостей вводились временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Об этом сообщала Росавиация. На этом фоне в Альметьевске отменили занятия в школах и детских садах. По рекомендации МЧС педагоги переводят детей в безопасные помещения. Ракетную опасность объявляли и в соседней Самарской области. Последний раз в Татарстане ракетную опасность объявляли 7 мая. Режим действовал на протяжении 2 часов. Также ракетную опасность вводили в республике 5 мая. За последнюю неделю в Татарстане заметно изменились цены на ряд продуктов. По данным Татарстанстата, больше всего подорожали белокочанная

0: «Тушка» с 21 по 23 августа и фестиваль воздушных змеев и воздухоплавания «Мечтатели». Он пройдет в середине июля. Напомним, фестиваль средневекового боя вернулся в Болгар после двухлетнего перерыва. Он впервые выйдет с территории центральной части Болгарского музея-заповедника и увеличится по площади практически в 2,5 раза. Сегодня жители Татарстана наблюдали необычное природное явление неподалеку от Казани. В районе Борового Матюшина над Волгой возник водяной смерч. Очевидцы сняли происходящее на видео и разместили ролики в социальных сетях. На кадрах заметно, как сквозь дождевую завесу от водной глади к небу устремляется вращающийся вихрь, а спустя какое-то время он разделяется на 2 отдельных смерча. Хотя для Поволжья такие явления случаются нечасто, они все же возможны. Как правило, водяные смерчи появляются в теплое время года из-за резкого вторжения холодного атмосферного фронта. Именно такая ситуация сложилась сейчас в Татарстане. По информации Республиканского гидрометцентра, регион оказался под влиянием крупного циклона. Из-за него пошли сильные дожди, а температура воздуха опустилась на несколько градусов ниже климатической нормы. Завтра в Казани ожидается облачная погода и до плюс 19 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. МЧС предупредило, что с 9 вечера 29 мая до 10 утра 30 мая на территории республики и в Казани местами ожидается туман. Завтра в столице Татарстана будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах ожидается туман. Температура днем плюс 17, плюс 19. В воскресенье в Казани будет плюс 18 и небольшой дождь. Лето начнется с переменной облачности и плюс 20. Временами возможен дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
1: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В России с января по апрель зафиксировано уже 497 аварий с участием электросамокатов. Показатели этого года уже превысили предыдущие. Число пострадавших ДТП выросло на 11%, а ранений получил 521 человек. Погибло 5 человек. Если взять весь прошлый год, то в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибло 68 человек. С космическими масштабами развития сервиса по доставке на дорогах и тротуарах значительно увеличилось количество водителей на электроскутерах и мопедах. Создается ощущение, что для курьера вообще не существует никаких правил. Оно и понятно, горячая пицца важнее, чем безопасность.
1: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
3: Итак, в 2023 году для электросамокатов, электроскейтбордов, гидроскутеров, моноколес и прочих аналогичных средств был сформирован свой правовой режим в сфере правил дорожного движения. Все они относятся к средствам индивидуальной мобильности, если коротко, СИМ, для которых предусмотрены свои правила. Так, скорость движения СИМ не должна превышать 25 км в час. Прохожие всегда имеют приоритет, и им не должно причиняться никаких неудобств. При пересечении пешеходных переходов необходимо спешиться. Движение по дороге допустимо только при наличии определенных световых и технических приспособлений при установленном скоростном режиме. А мопеды и вовсе могут двигаться исключительно по правому краю проезжей части, по полосе для велосипедистов, либо по обочине. Но как мы сами наблюдаем, мало кто следует этим нормам, а лихие персонажи продолжают рассекать на бешеной скорости по тротуарам, причиняя жуткие неудобства пешеходам, пугая стариков и детей, создавая угрозу общественной среде. Сегодня в части регионов были внедрены более жесткие правила кикшеринга и использования СИМ. Например, в Москве, где проблема приобрела заметный масштаб, введены обязательная регистрация, возрастные ограничения и штрафы. В Казани сократили число арендных точек. Но все понимают, что ситуацию точечно не решить. С одной стороны, скорость жизни диктует, что сервис доставки и подобные опции заняли прочное место в экономике и социальной плоскости. С другой стороны, комфорт и безопасность граждан, увеличение туристического потока в стране должны оставаться базовыми ориентирами. Так какие же меры требуется предпринять уже сегодня? Во-первых, конечно, пересмотреть статус отдельных средств индивидуальной мобильности. Например, принять более жесткие правила использования электроскутеров, популярность которых растет в геометрической прогрессии. Во-вторых, маркировка и регистрация, что предполагает сертификацию и иные способы подтверждения безопасности самого устройства, а также создание федерального реестра с выдачей специальных номерных знаков. Представьте, если каждому электросамокату будет присвоен свой госномер, то, возможно, сам факт того, что твою опасную езду могут заснять на камеру, немного сдержит спесь и адреналин. В-третьих, нужна рабочая система контроля. Если нарушителя начать системно останавливать и штрафовать, то это в какой-то мере снизит риски. Для корпоративных владельцев всем следует установить более высокую планку ответственности.

0: за сотрудников, использующих транспорт при оказании услуг. И, наконец, повышение качества и профессионализма участников дорожного движения. Вполне рациональным является создание аналога специальных прав на управление соответствующими СИМ с процедурой сдачи экзаменов на знание ПДД, плюс проверка человека на адекватность. 21 мая правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года, где отмечен комплекс мер для улучшения среды для СИМ. Минтранс, в свою очередь, готовит пакет норм об ужесточении контроля за соответствующими механизмами. Возможные поправки к ПДД запретят кататься на СИМ детям младше 16 лет, уточнят место перемещения и парковки электросамокатов, усилят требования о прохождении проверок на состояние опьянения. В административном же законодательстве ожидается повышение штрафов. Строительство дорожной инфраструктуры не может не учитывать объем и поток мобильных видов транспорта, и в недалеком будущем без отдельных полос для их перемещения уже не обойтись. А эта сфера только в наших руках. С вами был Айнур Ялилов.
1: Правовая позиция Айнура Ялилова на Business FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Компании и корпорации.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В студии Елена Новгородцева, в эфире новости компании и корпорации. Летом в Казани из-за туристического потока и наплыва абитуриентов спрос на аренду жилья может увеличиться на 50% и более. Об этом сообщает РБК «Татарстан». Столица Татарстана вошла в топ-3 самых востребованных городов России по числу бронирований вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Майские праздники спрос на поездки в Казань вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Сейчас средняя стоимость посуточной аренды жилья в Казани составляет около 5 500 рублей за сутки. Чаще всего гости города арендуют однокомнатные квартиры и студии на 2-3 дня. На правах рекламы. Промышленный блогер Игорь Ягубков посетил завод «Фламакс» в Республике Татарстан. К слову, в его творческом портфолио около 700 предприятий страны. А теперь его многотысячная аудитория сможет поближе познакомиться с татарстанским высокотехнологичным производством. Гостя встретили генеральный директор Фергат Зиганшин и директор завода Сергей Кондаков. Фергат Зиганшин рассказал блогеру об эволюции предприятия, в частности, как «Фламакс» прошел путь от дистрибьютора крупной европейской компании до собственного высокотехнологичного производства. Переход на 100% импортозамещение был серьезным вызовом. На предприятии полностью пересмотрели инженерную базу и совместно со специалистами КГСУ адаптировали технологию под российское сырье. Резервуары «Фламакс» спроектированы с максимальным запасом надежности. Они выдерживают и суровый климат Владивостока, и ветры Калининграда. Сегодня реализован уже более 500 крупных проектов, добавил Фергат Зиганшин. Завершился визит поездкой в индустриальный парк «Дружба» в Зеленодольском районе. Блогеру показали продукт в собранном виде. Два крупных резервуара объемом 1200 кубических метров, каждый для хранения противопожарного запаса воды логистического центра. Это были новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вакансия для ИИ. Пандемия и вынужденный уход на удаленку заставили многие компании полностью переосмыслить рабочие процессы. На Западе получил популярность подход под названием HR Zero. Он заключается в том, чтобы максимально автоматизировать функции корпоративного кадровика, включая найм новых сотрудников. У систем на базе искусственного интеллекта нет перерывов на чай, нужные документы они готовят за несколько секунд и столько же тратят на изучение анкет соискателей вакансий. Обзвон достойных кандидатов также совершают роботы, что позволяет экономить компании и время, и деньги. Но и на искусственный интеллект бывает проруха. Например, самообучающаяся система компании Amazon на основе статистики сделала вывод, что предпочтительнее нанимать не женщин, а мужчин. После чего стала выбраковывать анкеты по гендерному признаку. Когда это вскрылось, интернет-гиганту пришлось публично извиняться.
1: Вакансии для ИИ на Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на Business FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
10: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
11: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
12: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.

Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает и отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым Жомарт Токаев и Садыр Жапаров выступают за проведение в Армении референдума о вступлении в Евросоюз или пребывании в ЕАЭС. Об этом говорится в совместном заявлении четырех лидеров стран ЕАЭС, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что подготовка Еревана к интеграции в ЕС несет существенные риски для экономической безопасности государств Евразийского экономического союза. Члены ЕАЭС доложат в декабре на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия договора о Евразийском экономическом союзе. Венгрия рассчитывает заключить политическое соглашение с Евросоюзом о разблокировке замороженных средств. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Мадьяр, передает Guardian. По его словам, соответствующие договоренности могут быть достигнуты в ходе сегодняшней встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая пройдет в Брюсселе. Минюст признал иноагентами российскую писательницу Эльвиру Борякину, политолога Андрея Никулина и журналистку Инну Курочкину. Так, Борякина, по данным ведомства, распространяла недостоверную информацию о решениях российских органов публичной власти и их политики, выступала против проведения спецоперации на Украине и участвовала в распространении материалов иностранных агентов, как и публикации нежелательных в России организаций. Сейчас Борякина проживает за пределами России. Большинство вин в мягкой упаковке провалили проверку Роскачества. 9 из 16 образцов не дотянули даже до минимальной оценки ГОСТа. У многих явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино, сообщают РИА Новости. По словам экспертов, вино, получившее оценки ниже национального стандарта, отправили на дополнительное физико-химическое исследование. В Роскачестве не исключают, что некоторые образцы, имеющие признаки фальсификации, могут быть опасными для потребителей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Агрохолдинг «Русагро», изъятый у его основателя Вадима Машковича в пользу государства, перешел под управление Россельхозбанка. Запись об этом появилась в Едином госреестре юрлиц. «Русагро» не первый национализированный актив, отданный в управление структурам РСХБ. До него были «Макфа», «Главпродукт» и крупнейший кондитерский холдинг «КДВ». Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты предприятий от атак БПЛА. Соответствующий механизм уже утвержден, пишет РБК со ссылкой на источники, в чьи руки передадут новое вооружение и кто будет принимать решение о его применении. В России готовятся к запуску сетей 5G. По данным «Известий», они заработают в крупных российских городах уже через месяц. Большая четверка операторов в самое ближайшее время получит диапазон частот для развертывания 5G. Но, похоже, не тот, о котором они просили ранее. Как это может повлиять на работу сетей? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входят 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это четвертое место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре Россельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер, инвестор Дмитрий Черемушкин.
2: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передал в Россельхозбанк, то в этом случае как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк – это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер Росагро, то Росагро с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент – это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официальных комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
1: Дмитрий Черемушкин, аналитический проект Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы Росагро составила почти 400 миллиардов рублей, рост год к году был 60 миллиардов. Активы Росагро перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер Гольцблат Партнерс, профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
3: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо актива по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, он дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
4: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
3: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
1: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Операционная и инвестиционная деятельность агрохолдинга «Росагро» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации и средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник в Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов. И те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что частникам раздадут оружие. Схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО. Но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники, комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
5: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия. Они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства. Не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
4: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются планируется в структуру Минобороны как-то вписать?
5: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть, и, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований, Дипакадемии МГИМО, МИД. Ранее тема установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружения. Первые сети 5G могут запустить в России уже летом, по крайней мере, об этом пишут «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам «Большой четверки» диапазон 4,63-4,99 ГГц для развертывания сетей пятого поколения в крупных городах. Кроме того, операторы могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам. Правда, в большинстве других стран для сетей пятого поколения используются совсем другие частоты, так называемый «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц. Тот диапазон, о котором идет сейчас речь, в России предлагает установку дорогостоящего оборудования. И многие смартфоны эти частоты тоже не поддерживают, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
6: В мире нет примеров развертывания коммерческих сетей именно в этом диапазоне полностью. Этот диапазон считается вспомогательным, то есть он используется на конкретных локациях, но развернуть коммерческую сеть именно в этом диапазоне, во-первых, очень дорого, во-вторых, почти невозможно. Дело в том, что чем выше частота, на которой работает базовая станция, тем меньше расстояние, которое она покрывает. Частота, на которой планируется развертывать 5G в России, сравнима с частотой, на которой работают наши домашние роутеры. Домашний роутер работает в диапазоне 5 ГГц современный. Каждый, у кого есть такой роутер, может примерно представить, на каком расстоянии все это функционирует. То есть это фактически сотни метров, а иногда и просто сотни метров, в зависимости от состояния эфира, преград и прочего, и прочего. То есть, чем выше диапазон, тем более он чувствителен к разного рода помехам, связанным с физическими объектами, и просто к расстоянию.
7: Правильно ли мы понимаем, что у человека должен быть смартфон с поддержкой диапазона 4,63-4,99 ГГц, и много ли таких аппаратов?
6: Либо смартфон, либо модем. Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо, и в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах от Xiaomi. Oppo. У Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
1: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. По информации «Известий», до конца года сети 5G появятся в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. К 2035 число российских населенных пунктов, где будет работать 5G, достигнет 84. Это данные из приложения к проекту решения Госкомиссии по радиочастотам. Однако гендиректор группы компании Comnews Леонид Конь сомневается, что эти сети будут коммерчески привлекательными для операторов.
8: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения ковром в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то эта история обреченная на провал. Люди, может быть, и получат чуть более быстрый интернет, но по-прежнему будут платить одну абонентскую плату, которую они сейчас платят. За услуги в основном сети LTE будут платить те же 700-800 тысяч рублей в месяц за более быстрый интернет. То есть оператор построит еще одну сеть, вложив огромные деньги, если мы говорим о ковровом покрытии, но не получит две абонентские платы, получит всю ту же одну. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане, я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети LTE в России. Просто вот на уровне пользовательского опыта.
1: Леонид Конник, гендиректор группы компании Comnews. Как отмечают в Минцифры, старт коммерческого использования таких сетей начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения. Сейчас они обсуждаются с заинтересованными ведомствами и бизнесом, говорят в министерстве.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
9: 3 июня. Клуб Алексея Козлова. На сцене «Илло Трио». Коллектив в классическом джазовом составе. Клавишные, контрабасы, ударные, играющие не джазовую музыку. В программе авторские композиции, построенные на импровизации, ансамблевом взаимодействии и внимании к форме. Музыканты создают актуальное звучание, в котором сочетаются продуманная структура и свобода музыкального высказывания. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
0: Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Billboard. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями – алкогольной, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х. Вторая попытка. На Business FM. Знай меру.
10: Анцирь – единица массы в России 16-17 веков. Поздний анцирь был равен 96 золотникам или 1 фунту, то есть 4 сотням и еще нескольким граммам. Словарь Брокгауза и Эфрона полагает, что слово «анцирь» взято из немецкого языка и обозначает фунт полного веса в 16 унций.
0: «Знай меру» на Business FM. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас – на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Авито теперь предоставляет возможность взять целевой кредит на автомобиль при покупке у частного продавца, сообщили в компании. Оформление происходит через банки-партнеры, покупатель и продавец не платят комиссию за это. Также продавцу не нужно открывать счет в банке-кредиторе. Запуск такой услуги стал возможен после получения АО «Авито Финанс» статуса оператора финансовой платформы. Т-банк упростил проведение международных расчетов для бизнеса. Ранее, чтобы отправить деньги за границу по агентской схеме, компании приходилось самим искать агента, заключать с ним договор, согласовывать курс и обмениваться документами. Теперь все проще. Клиент подает поручение в Т-банк для бизнеса, а банк сам подбирает надежного платежного агента, оформляет все бумаги и проводит платеж. Юридических отношений между клиентом и агентом больше нет, они полностью исключены. Переводы выглядят как обычные валютные платежи с банковского счета, что потенциально снижает налоговые риски для бизнеса. Отдельное внимание уделено безопасности. Банк перечисляет деньги агенту только после того, как платеж отправлен. Валютный контроль упрощен. Клиенту нужно только подтвердить сам платеж. Остальные документы банк готовит сам. Дополнительных комиссий нет. Все по стандартным тарифам.
12: Ценные бумаги.
11: М-Видео планирует сократить доп. Эмиссию по закрытой подписке в 3 раза до 500 миллионов акций. Номинальная стоимость каждой – 10 рублей за акцию. На этой новости котировки ритейлера на Мосбирже взлетели на 9%. В М-Видео называют доп. Эмиссию логичным продолжением программы финансового оздоровления и трансформации компании в маркетплейс. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: В 17:48 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Говорить по-мобильному на заправках можно. В МЧС опровергли информацию о том, что на АЗС с 1 июня вводят запрет на использование телефонов возле бензоколонок. Ранее несколько изданий сообщили о том, что гаджеты попали в перечень запрещенных устройств согласно новым противопожарным требованиям. Может ли в теории мобильный телефон в руках вызвать пожар на заправке? Разбирался Сергей Гордеев.
12: Не курить, не оставлять включенным двигатель и не разговаривать по мобильному телефону. Такие таблички и сегодня периодически встречаются на российских заправках. Но совет не пользоваться гаджетами на АЗС носит лишь рекомендательный характер. В теории даже малой искры от неисправной батареи или статического заряда на корпусе телефона может хватить для возгорания. Но способен ли на практике мобильный телефон стать причиной пожара на заправке, объясняет ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
13: Действительно, литий-ионный аккумулятор, как устройство, содержащее литий, чрезвычайно пожароопасный элемент, при неправильной эксплуатации могут представлять определенную опасность. Но использование аккумуляторной батареи телефона никак не связано с тем, разговаривает человек по телефону или держит его в кармане. Дело в том, что поддержка GPS, поддержка мобильного интернета все равно расход аккумулятора, поэтому, если уж говорить об опасности телефона, то в принципе как устройство. И тогда не надо его вообще к автозаправочным станциям подносить, а оставлять в ящичке на въезде.
12: К слову, опасность в таком контексте представляют не только смартфоны, а еще электрические сигареты, ноутбуки и прочие гаджеты с батареями, продолжает список вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
14: Воспламеняются в основном пауэрбэнки, электросамокаты, электромобили, которым никто не запрещает находиться на заправках. Больше того, зарядки для электромобилей устанавливают зачастую на заправках для обычных бензиновых машин. И устанавливают эти розетки недалеко от заправочной инфраструктуры. Мы знаем, что электромобиль починить невозможно. У нас есть гибридные автомобили, многочисленные, китайские в том числе, у которых тоже стоит большая батарея, и которые заправляются бензином. И тогда получается, они должны бы тоже быть исключены.
12: Если на АЗС и могут быть введены какие-то ограничения на использование мобильных телефонов, то лишь во внутренних регламентах организации. Но знать и соблюдать их водитель не обязан, говорит автоюрист Лев Воропаев.
15: Возможно, есть какие-то внутренние правила каждой АЗС, где они регламентируют вопрос использования мобильного телефона. Но вряд ли можно говорить, что гражданин должен изучать правила каждой АЗС и руководствоваться ими при нахождении на этом пункте заправки. Если мы говорим про заправочные станции частные, да, у нас действительно, если они регламентируют какой-то порядок использования, они могут запретить вам заправляться, включить в список только черные конкретные автозаправочные станции и так далее.
12: Впрочем, даже если предположить, что на АЗС запретят использовать мобильные, нерешенным будет как минимум один вопрос. Как клиент без гаджета в руках сможет расплатиться за топливо? Ведь многие это делают как раз с помощью телефона. Сергей Гордеев, Михаил Лапушкин, «Бизнес ФМ».
16: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, приветствую тебя.
17: Добрый вечер.
1: Ну, московская биржа как-то совсем разгрустилась к концу недели. Индекс опустился до 2563 пунктов.
17: Ну, такое впечатление, что действительно уже направились мы по индексу московской биржи в район 2500 пунктов. Такой крепкий достаточно уровень. Он даже, на мой взгляд, крепче, чем 2600. И не раз мы туда уже бились, и в прошлом году в том числе. И отскакивали. Кстати, хорошо отскакивали. Посмотрим. Скорее всего, дойдем туда. И еще такой не очень хороший признак, когда цены на нефть росли, росли очень бодро, резко. Как-то не спешил расти российский рынок акций. А вот когда цены на нефть падают, то Как-то быстро продают бумаги нефтяных компаний. Именно они среди наиболее ликвидных бумаг сегодня снижаются поактивнее других акций. И, ну, учитывая вес этих акций в индексе, конечно, тянут вниз и в целом индекс Московской биржи. Я имею в виду, допустим, акции «Лукойла», которые теряют проценты 0,6, и бумаги «Роснефти», которые снижаются почти на 1%. При этом цены на нефть сегодня, ну, умеренно уже снижаются. Не то чтобы прям бодро-быстро, как было в предыдущие дни, но достаточно умеренно, и смесь Brent ниже $92. Это пока, если рассматривать контракт с поставкой в июле. Если уже август рассматривать, там еще все похуже. Там уже в районе $91. Накануне, кстати, падали до $90. Но рынок вынашивает определенные надежды, связанные с возможностью урегулирования ближневосточного конфликта. Но пока достаточно осторожно, на мой взгляд, к этому относится. Да, было на неделе много публикаций, но вспомним вчерашние публикации в издании «Axios», то, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о шестидневном прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. То, что вроде как договорились открыть беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе без взимания платы, без каких-либо ограничений. Но пока это ничего не подписано, и есть все-таки некоторые противоречия. И рынок, как мы видим, не особо спешит, ну, очень быстро, во всяком случае, исключать вот эту военную премию из стоимости барреля.
16: «Капитал» на «Бизнес FM». Реклама.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
19: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.
20: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа» Банк 16+.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
21: С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
16: Валюты.
21: Зимбабвийский доллар введен в обращение в 1980 году. Пережил 4 деноминации. И в 2009-м казалось, что валюта прекратила существование. Все банковские счета в стране были конвертированы в доллары США из расчета 35 квадриллионов долларов Зимбабве за 1 доллар США. Через 10 лет зимбабвийский доллар вернули в оборот.
16: Валюты на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
22: Я никогда не сверху клиентов. Я чуть ниже. Так можно расслышать по-настоящему и служить человеку, который у тебя в гостях. Это я цитирую вам Жана Клода Миссана, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур». Он побывал в Москве и дал мне интервью. Мы говорили о том, как служить людям. В какой-то момент Жан-Клод показывает мне фотографию, где он в сутане священника, и добавляет, что Голливуд потерял в нем настоящего актера.
23: Как-то раз в «Роял Мансур» Марракеш я принимаю пару американскую. И вот я спрашиваю у них, что я могу для вас сделать сейчас? Они говорят, вы знаете, через месяц мы организуем большую свадьбу в Филадельфии на 1000 человек. А вы не можете организовать нам сейчас наше бракосочетание? Конечно, я все организую. Когда вы хотели бы это сделать? Они говорят, завтра в 5. Я тут же собираю всех директоров и рассказываем про эту ситуацию. У дамы было свадебное платье, они привезли с собой. У месье был свадебный костюм. У одной из моих сотрудниц была очаровательная пара малышей-близнецов. Мы их нарядили в свадебные наряды. Мой секьюрити-шеф был свидетелем со стороны жениха. F&B-менеджер, директор всех ресторанов, играл роль отца невесты. Я 4 раза подряд посмотрел фильм «4 свадьбы, одни похороны». Все слова священника выучил наизусть. Я был ведущим церемонии. Я объявлял их мужем и женой. Через какое-то время я получаю звонок от них. И они говорят, JC, у нас была великолепная свадьба в Филадельфии. 1000 приглашенных, но мы считаем, что настоящая наша свадьба была у вас в Роял Мансуре, Марракеш.
2: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия вводит ограничения на ввоз овощей и фруктов еще из одной страны, теперь из Узбекистана. Мера коснется 10 узбекистанских экспортеров. Меры начнут действовать с 30 мая, сообщает Россельхознадзор. Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о компаниях, допустивших наибольшее количество нарушений. Решение объяснили участившимися случаями несоответствий при поставках подкарантинных товаров. Ранее Россельхознадзор объявил о введение временных ограничений на ввоз плодоовощной продукции, цветов, минеральной воды и коньяка из Армении. Еврокомиссия может разблокировать для Венгрии замороженные средства из фондов Евросоюза, учитывая выполнение Будапештом необходимых реформ. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен после встречи с венгерским премьер-министром Петром Мадьяром на совместной с ним пресс-конференции. По ее словам, достигнут значительный прогресс в отношении европейских фондов сплочения. По мнению фон дер Ляйен, у нового руководства страны есть достижения и в защите основных прав Венгрии, в частности, в отношении академической свободы. Венгрия будет постепенно принимать законы, направленные на решение проблем, связанных с конфликтом интересов и соблюдением принципов добросовестности, в результате чего станет доступным и окончательный транш из замороженных средств. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась стоимостью такси для пассажиров с детьми, которая существенно выше стоимости поездки для пассажиров без детей. В ходе заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики она рассказала о результатах контрольной закупки. Заказали такси от здания Совета Федерации на Большой Дмитровке до Нового Арбата. Тариф без детей составил 740 рублей, время ожидания 3 минуты. Такси с грудным ребенком 1149 рублей. Время ожидания 24 минуты. Матвиенко напомнила, что президент Владимир Путин поручил ранее разобраться с вопросом обеспечения доступности перевозок в легковом транспорте для семей с детьми. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 18:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. О каком союзе можно говорить? Александр Лукашенко раскритиковал растущие торговые барьеры на пространстве ЕАЭС. Больше всего белорусский лидер недоволен утилизбором на авто, который, как он считает, нужно вообще отменить. И хотя Лукашенко не упомянул при этом Россию, в Кремле его сигнал считали. НАТО созывает экстренное заседание после удара беспилотника по многоэтажке в Румынии. Инцидент, в результате которого пострадали 2 человека, произошел в приграничном с Украиной городе Галац. Румынские власти называют дрон российским, а сам удар серьезной эскалацией. О случившемся доложено президенту России. Роспотребнадзор приостановил продажи армянской минералки «Джермук». Торговые сети обязаны изъять из оборота 64 миллиона бутылок, уже получивших маркировку «Честный знак». Кто за это заплатит и сколько? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Зачем мы это сделаем? Ставки утильсборов ЕАЭС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
5: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
1: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
6: Эта позиция Александра Григорьевича в итоге все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
1: Утильсбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Белоруссии также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России. Но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. В то же время высокий утильсбор для иностранных автомобилей снижает транзит подержанных машин через Беларусь, что бьет по бюджету страны и занятости в этой сфере. Протекционистские меры, направленные на поддержку производства внутри ЕАЭС, нуждаются в корректировке, считает руководитель экспертной компании LM Solution Евгений Ладушкин.
7: Я думаю, что косвенно, конечно, и транзит имеется в виду. Мы, может быть, это не освещаем как-то, но, тем не менее, это достаточно большая часть экономической жизни страны. Именно вот импорт, перегон автомобилей, количество этих автомобилей, которые пригонялись, действительно достаточно большое. Чем выше утилизационный сбор, тем меньше таких автомобилей приезжает, соответственно, меньше рабочих мест, хуже экономическая ситуация, и бюджет вот этих стран недополучает определенное количество денег. Я думаю, что он затрагивал даже не столько ситуацию, только в Беларуси, сколько ситуацию в таможенном союзе в целом. Дело в том, что изначальные планы по развитию постройки предприятий на территории, например, России, они были сильно серьезнее, чем фактически происходит сейчас. То есть предполагалось, что с введением вот этих ограничительных мер китайские, например, производители будут строить более активно заводы на территории нашей страны. Фактически сейчас мы видим ситуацию немножко обратную. Они боятся строить заводы на территории нашей страны и как-то занимают только те предприятия, которые вот уже существуют, что, конечно, недостаточно для того, чтобы был тот результат, на который рассчитывали изначально.
8: Что может быть теперь с этим утильсбором? Может, какие-то изменения будут внесены?
7: Я думаю, что в ближайшее время каких-то серьезных изменений не будет, но нужно понимать, что это не на постоянную основу введенные ограничения, не введенные сборы. Я думаю, что если по истечению определенного еще периода времени развитие вот этой системы не оправдается, то есть темпы не будут такие, которые закладывались изначально, когда планировались вот такие ограничения, и пошлины. В конечном счете их либо пересмотрят и сделают тарифы более адекватными, либо отменят вовсе. Однако я думаю, что учитывая то, что автомобильный рынок в Беларуси очень серьезно развит, я думаю, что все-таки это достаточно чувствительная проблема. Не критичная, но чувствительная.
1: Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LM Solution. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. В Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ», и на них действие этого приказа не распространяется. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон-грата. Само генконсульство закрывается, заявил президент страны. Этой ночью в крышу жилого многоэтажного дома в румынском городе Галац на границе с Одесской областью Украины врезался беспилотник. Два человека получили ранения. Власти страны утверждают, что дрон прилетел со стороны России. Владимиру Путину доложено об инциденте с беспилотником, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. НАТО созывает экстренное заседание. Генсек Альянса Марк Рютте осудил происшествие. А посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии, США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. В Рио премьер-министр Румынии Илия Балажан заявил, что договорился с Минобороны о мерах для получения необходимых средств ПВО и радаров, которые могут обнаруживать цели на низких высотах. МИД Румынии назвал произошедшее серьезной и безответственной эскалацией со стороны Москвы, заявил о нарушении международного права и воздушного пространства Румынии. О политических последствиях говорит политолог Георгий Бофт.
0: Но реакция несопоставима по сравнению с тем, что было, когда страны Балтии залетали украинские дроны. На это так резко не реагировали, хотя надо сказать, что и никакие объекты поражены там не были. Один дрон был или два сбиты в Эстонии, так они пролетели дальше по целям Российской Федерации. В данном случае реакция достаточно острая и дальше будет, наверное, развиваться. Разумеется, какого-то немедленного чисто военного ответа не последует, но, тем не менее, вопрос будет висеть в политической плоскости, его будут педалировать и всячески раздувать. Тем более, что дрон попал, насколько известно, в жилой дом. И, слава богу, что там не было никаких жертв.
9: Сколько, вероятно, может дойти до реальных действий, деятельного ответа со стороны Румынии?
0: Будут предприняты какие-то меры по усилению обороны. Поставят туда средства ПВО на границе. Будут поднимать истребители для сбития дронов. Поскольку все-таки это не целенаправленная атака, массированная дронами, когда туда летят на них десятки, а залетел один случайно. Скорее всего, в основном реакция будет на уровне риторики и демонстративных, так сказать, приготовлений средств ПВО, но не более того.
1: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Министерство национальной обороны Румынии заявило, что в происшествии виноват российский дрон. Он пересек границу Румынии и отслеживался радарами до южного района Галаца, где рухнул на дом. Для перехвата были подняты два истребителя F-16. Их сопровождал военный вертолет, но сбить дрон воздушными силами не удалось. Румынские спецслужбы сообщили, что взрывной заряд дрона сдетонировал полностью. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Ситуацию комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Грубо говоря, между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров, может быть, километр, два, три, пять. Для дронов дальнего действия, которые летят сотни километров, в случае промаха, либо непопадания по объектам, либо какой-то неисправности, ну, преодолеть это расстояние и поразить объект, то есть он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект цель. Но он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. В зависимости от того, в какую именно часть того или иного строения такой дрон попадает, последствия могут быть совершенно разные. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Это не сбой системы наведения, это сбой именно вообще системы управления дрона, то есть что-то там пошло не так, что-то не сработало. То есть он не промазал, он просто перестал управляться.
9: Истребитель F-16 пытался сбить дрон, но не смог. Как можно прокомментировать работу самолета?
10: Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Возможно, самолеты просто находились в воздухе в ожидании целеуказания на те или иные дроны. Дело в том, что, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. Соответственно, F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Румынские F-16, Румыния не участвует в обеспечении противовоздушной обороны Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать. Кстати, один из вариантов развития вот этого происшествия может быть, что Румыния начнет обеспечивать ПВО вдоль границы.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою пригрозила новыми санкциями в отношении России на европейском уровне. О том же заявила и Урсула фон дер Ляйен и напомнила о подготовке 21-го пакета. Высказался и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что российские дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовится, это будет происходить и дальше, идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты.
11: Реклама.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Реклама на Бизнес FM в Казани.
14: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
25: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
26: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM.
27: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
28: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
27: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра.
26: Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
27: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: В эфире радио не на словах, а на деле.
27: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: «Бизнес-ФМ Казань». Новости коротко.
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. За последнюю неделю в Татарстане заметно изменились цены на ряд продуктов. По данным Татарстанстата, больше всего подорожали белокочанная капуста и овощные консервы для детского питания. Также немного выросли цены на сахар, свеклу и морковь. В то же время ряд продуктов стал дешевле. Существенно снизились цены на яйца, рис и картофель. Среди овощей особенно заметно подешевели огурцы. Этим летом федеральную поддержку в Татарстане получат 4 фестиваля, сообщил сегодня председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. 3 мероприятия пройдут в Болгаре, один в Крутушке. Речь идет о фестивале средневекового боя «Великий Болгар». Он пройдет 8 и 9 августа. Этническом фестивале «Крутушка» с 21 по 23 августа. И фестивале воздушных змеев и воздухоплавания «Мечтатели». Он пройдет в середине июля. Напомним, фестиваль средневекового боя вернулся в Болгар после двухлетнего перерыва. Он впервые выйдет с территории центральной части Болгарского музея-заповедника и увеличится по площади практически в 2.5 раза. Сегодня жители Татарстана наблюдали необычное природное явление неподалеку от Казани. В районе Борового Матюшина над Волгой возник водяной смерч.

0: градусов ниже климатической нормы. Завтра в Казани ожидается облачная погода и до плюс 19 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. МЧС предупредила, что с 9 вечера 29 мая до 10 утра 30 мая на территории республики и в Казани местами ожидается туман. Завтра в столице Татарстана будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах ожидается туман. Температура днем плюс 17, плюс 19. В воскресенье в Казани будет плюс 18 и небольшой дождь. Лето начнется с переменной облачности и плюс 20. Временами возможен дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города.
4: Волоколамск. 20 тысяч жителей. Официально подмосковный Волоколамск старше столицы на 12 лет. Главное занятие первых жителей города отражено в его названии. С древних времен здесь был торговый путь из новгородских в московские земли. И жители перетаскивали, волокли торговые суда по земле от реки Ламы до притоков Рузы.
2: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
5: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-10-42.
7: Средства индивидуальной мобильности, удобный сервис или вред для пешеходов. Гироскутеры и мопеды спешат доставить горячую пиццу, а между тем число погибших в ДТП с участием СИМ за прошлый год достигло 68 человек. Как остановить неутешительную статистику, а главное, какие меры необходимы для контроля водителей СИМ? Рассмотрим это в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 29 мая на Бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
9: В России с января по апрель зафиксировано уже 497 аварий с участием электросамокатов. Показатели этого года уже превысили предыдущие. Число пострадавших ДТП выросло на 11%, а ранений получил 521 человек. Погибло 5 человек. Если взять весь прошлый год, то в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибло 68 человек. С космическими масштабами развития сервиса по доставке на дорогах и тротуарах значительно увеличилось количество водителей на электроскутерах и мопедах. Создается ощущение, что для курьера вообще не существует никаких правил. Оно и понятно, горячая пицца важнее, чем безопасность.
8: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
9: Итак, в 2023 году для электросамокатов, электроскейтбордов, гидроскутеров, моноколес и прочих аналогичных средств был сформирован свой правовой режим в сфере правил дорожного движения. Все они относятся к средствам индивидуальной мобильности, если коротко, СИМ, для которых предусмотрены свои правила. Так, скорость движения СИМ не должна превышать 25 км в час. Прохожие всегда имеют приоритет и им не должно причиняться никаких неудобств. При пересечении пешеходных переходов необходимо спешиться. Движение по дороге допустимо только при наличии определенных световых и технических приспособлений при установленном скоростном режиме. А мопеды и вовсе могут двигаться исключительно по правому краю проезжей части, по полосе для велосипедистов, либо по обочине. Но как мы сами наблюдаем, мало кто следует этим нормам, а лихие персонажи продолжают рассекать на бешеной скорости по тротуарам, причиняя жуткие неудобства пешеходам, пугая стариков и детей, создавая угрозу общественной среде. Сегодня в части регионов были внедрены более жесткие правила кикшеринга и использования СИМ. Например, в Москве, где проблема приобрела заметный масштаб, введены обязательная регистрация, возрастные ограничения и штрафы. В Казани сократили число арендных точек. Но все понимают, что ситуацию точечно не решить. С одной стороны, скорость жизни диктует, что сервис доставки и подобные опции заняли прочное место в экономике и социальной плоскости. С другой стороны, комфорт и безопасность граждан, увеличение туристического потока в стране должны оставаться базовыми ориентирами. Так какие же меры требуются? требуется предпринять уже сегодня? Во-первых, конечно, пересмотреть статус отдельных средств индивидуальной мобильности. Например, принять более жесткие правила использования электроскутеров, популярность которых растет в геометрической прогрессии. Во-вторых, маркировка и регистрация, что предполагает сертификацию и иные способы подтверждения безопасности самого устройства, а также создание федерального реестра с выдачей

0: специальных номерных знаков. Представьте, если каждому электросамокату будет присвоен свой госномер, то, возможно, сам факт того, что твою опасную езду могут заснять на камеру, немного сдержит спесь и адреналин. В-третьих, нужна рабочая система контроля. Если нарушителя начать системно останавливать и штрафовать, то это в какой-то мере снизит риски. Для корпоративных владельцев всем следует установить более высокую планку ответственности за сотрудников, использующих транспорт при оказании услуг. И, наконец, повышение качества и профессионализма участников дорожного движения. Вполне рациональным является создание аналога специальных прав на управление соответствующими СИМ с процедурой сдачи экзаменов на знание ПДД, плюс проверка человека на адекватность. 21 мая правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года, где отмечен комплекс мер для улучшения среды для СИМ. Минтранс, в свою очередь, готовит пакет норм об ужесточении контроля за соответствующими механизмами. Возможные поправки к ПДД запретят кататься на СИМ детям младше 16 лет, уточнят место перемещения и парковки электросамокатов, усилят требования о прохождении проверок на состояние опьянения. В административном же законодательстве ожидается повышение штрафов. Строительство дорожной инфраструктуры не может не учитывать объем и поток мобильных видов транспорта, и в недалеком будущем без отдельных полос для их перемещения уже не обойтись. А эта сфера только в наших руках. С вами был Айнур Ялилов.
1: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Компании и корпорации.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В студии Елена Новгородцева, в эфире новости компании и корпорации. Летом в Казани из-за туристического потока и наплыва абитуриентов спрос на аренду жилья может увеличиться на 50% и более. Об этом сообщает РБК «Татарстан». Столица Татарстана вошла в топ-3 самых востребованных городов России по числу бронирований вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. В майские праздники спрос на поездки в Казань вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Сейчас средняя стоимость посуточной аренды жилья в Казани составляет около 5 500 рублей за сутки. Чаще всего гости города арендуют однокомнатные квартиры и студии на 2-3 дня. На правах рекламы. Промышленный блогер Игорь Ягубков посетил завод «Фламакс» в Республике Татарстан. К слову, в его творческом портфолио около 700 предприятий страны. А теперь его многотысячная аудитория сможет поближе познакомиться с татарстанским высокотехнологичным производством. Гостя встретили генеральный директор Фергат Зиганшин и директор завода Сергей Кондаков. Фергат Зиганшин рассказал блогеру об эволюции предприятия, в частности, как «Фламакс» прошел путь от дистрибьютора крупной европейской компании до собственного высокотехнологичного производства. Переход на 100% импортозамещение был серьезным вызовом. На предприятии полностью пересмотрели инженерную базу и совместно со специалистами КГСУ адаптировали технологию под российское сырье. Резервуары «Фламакс» спроектированы с максимальным запасом надежности. Они выдерживают и суровый климат Владивостока, и ветры Калининграда. Сегодня реализовано уже более 500 крупных проектов, добавил Фергат Зиганшин. Завершился визит поездкой в индустриальный парк «Дружба» в Зеленодольском районе. Блогеру показали продукт в собранном виде, два крупных резервуара объемом 1200 кубических метров, каждый для хранения противопожарного запаса воды логистического центра. Это были новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Станет.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
3: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
4: АО СК РСХБ страхование. УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
6: Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
7: История денег на Business FM.
8: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва».
10: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: Москве 18:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Пожар в морском порту Темрюка в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника ликвидирован. Как сообщил оперштаб, по предварительной информации пострадавших нет. На госуслугах появится электронная книга жалоб на маркетплейсы. Эксперимент начинают Роспотребнадзор и Минцифры. На этом сайте пользователи госуслуг смогут решать проблемы с маркетплейсами в досудебном порядке. Процесс рассмотрения обращений будет занимать до 7 календарных дней. Среди предлагаемых проблем для обращения в Роспотребнадзоре назвали отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки, а также отказ в возврате средств при возврате товара. Мэр Москвы Сергей Собянин направил на имя председателя Мосгордумы предложение о кандидатуре на должность уполномоченного по правам человека в столице. Как сообщается на сайте столичного парламента, им стал член комиссии по здравоохранению, социальной политике и Общественной палаты Москвы Андрей Мецлер. Дети от 10 до 16 лет с июня смогут ездить на поездах более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, сообщили в РЖД. В пути следования поезда за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. До этого такая услуга была только в поездах «Сапсан». Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Стоимость услуги будет в районе 1500 рублей. Новости на бизнес-фм. Каждые 15 минут держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Половина седьмого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Агрохолдинг «Русагро», изъятый у его основателя Вадима Машковича в пользу государства, перешел под управление Россельхозбанка. Запись об этом появилась в едином госреестре юрлиц. «Русагро» не первый национализированный актив, отданный в управление структурам РСХБ. До него были «Макфа», «Главпродукт» и крупнейший кондитерский холдинг «КДВ». В России готовятся к запуску сетей 5G. По данным «Известия», они заработают в крупных российских городах уже через месяц. Большая четверка операторов в самое ближайшее время получит диапазон частот для развертывания 5G. Но, похоже, не тот, о котором они просили ранее. Как это может повлиять на работу сетей? Мобильные телефоны на заправках запрещать не будут. МЧС опровергла информацию, что с 1 июня на АЗС введут эмбарго на использование смартфонов из соображений противопожарной безопасности, о чем писал ряд СМИ. Мы решили выяснить, насколько на самом деле опасно соседство мобильника и бензоколонки. Все подробности в ближайшем эфире.
0: Реклама.
14: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
13: Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входят 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это четвертое место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре Россельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
17: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК. То есть, должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть, это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передало в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер Русагро, то Русагро с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент — это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП, стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официальных комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
13: Дмитрий Черемушкин, аналитический проект Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагро» составила почти 400 миллиардов рублей. Рост год-году был 60 миллиардов. Активы «Русагро» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс», профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
18: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, а дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
19: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
18: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
13: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Операционная и инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагро» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации и средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник в Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов. И те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что частникам раздадут оружие. Схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО. Но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники, комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
20: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия. Они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства, не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
19: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
20: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть, и, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
13: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД. Ранее тема установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружения. Первые сети 5G могут запустить в России уже летом, по крайней мере, об этом пишут «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам «Большой четверки» диапазон 463-499 ГГц для развертывания сетей пятого поколения в крупных городах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам. Правда, в большинстве других стран для сетей пятого поколения используются совсем другие частоты, так называемый «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц. Тот диапазон, о котором идет сейчас речь, в России предлагает установку дорогостоящего оборудования. И многие смартфоны эти частоты тоже не поддерживают, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
21: В мире нет примеров развертывания коммерческих сетей именно в этом диапазоне полностью. Этот диапазон считается вспомогательным, то есть он используется на конкретных локациях. Но развернуть коммерческую сеть именно в этом диапазоне, во-первых, во-первых, очень дорого, во-вторых, почти невозможно. Дело в том, что чем выше частота, на которой работает базовая станция, тем меньше расстояние, которое она покрывает. Частота, на которой планируется развертывать 5G в России, сравнима с частотой, на которой работают наши домашние роутеры. Домашний роутер работает в диапазоне 5 ГГц современный. Каждый, у кого есть такой роутер, может примерно представить, на каком расстоянии все это функционирует. То есть это фактически сотни метров, а иногда и просто сотни метров, в зависимости от состояния эфира, преград и прочего, и прочего. То есть чем выше диапазон, тем более он чувствителен к разного рода помехам, связанным с физическими объектами, и просто к расстоянию.
1: Правильно ли мы понимаем, что у человека должен быть смартфон с поддержкой диапазона 463, 499 ГГц, и много ли таких аппаратов?
21: Либо смартфон, либо модем. Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо, и в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бренда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах от Xiaomi. У Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
13: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. По информации «Известий», до конца года сети 5G появятся в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 городов получат сети 5-го поколения до конца 2027 года. К 2035-му число российских населенных пунктов, где будет работать 5G, достигнет 84. Это данные из приложения к проекту решения Госкомиссии по радиочастотам. Однако гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник сомневается, что эти сети будут коммерчески привлекательными для операторов.
2: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей 5-го поколения Аврому в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то эта история обреченная на провал. Люди, может быть, и получат чуть более быстрый интернет, но по-прежнему будут платить одну абонентскую плату, которую они сейчас платят. За услуги в основном сети LTE будут платить те же 700-800 тысяч рублей в месяц за более быстрый интернет. То есть оператор построит еще одну сеть, вложив огромные деньги, если мы говорим о ковровом покрытии, но не получит две абонентских платы, получит всю ту же одну. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети LTE в России. Просто вот на уровне пользовательского опыта.
13: Леонид Конник, гендиректор группы компании Comnews. Как отмечают в Минцифры, старт коммерческого использования таких сетей начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения. Сейчас они обсуждаются с заинтересованными ведомствами и бизнесом, говорят в министерстве.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
23: «Бизнес FM». Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
24: Музейные ценности.
25: Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более 1500 лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов.
24: Музейные ценности.
23: на Business FM. Знай меру.
3: Анцирь – единица массы в России 16-17 веков. Поздний анцирь был равен 96 золотникам или 1 фунту, то есть 4 сотням и еще нескольким граммам. Словарь Брокгауза и Эфрона полагает, что слово «анцирь» взято из немецкого языка и обозначает фунт полного веса в 16 унций.
23: «Знай меру» на Business FM. Прямо сейчас.
13: Первая реакция президента России на инцидент с дроном, который сегодня упал на жилой дом в Румынии. Владимир Путин заявляет, что о падении, что никто пока не может сказать о происхождении летательного аппарата до проведения экспертизы. Напомню, что румынская сторона утверждает, что это был российский БПЛА. И также Владимир Путин не исключает, что в Румынии имел место инцидент с украинским дроном.
23: Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Авито теперь предоставляет возможность взять целевой кредит на автомобиль при покупке у частного продавца, сообщили в компании. Оформление происходит через банки-партнеры, покупатель и продавец не платят комиссию за это. Также продавцу не нужно открывать счет в банке-кредиторе. Запуск такой услуги стал возможен после получения АО «Авито Финанс» статуса оператора финансовой платформы. Т-банк упростил проведение международных расчетов для бизнеса. Ранее, чтобы отправить деньги за границу по агентской схеме, компании приходилось самим искать агента, заключать с ним договор, согласовывать курс и обмениваться документами. Теперь все проще. Клиент подает поручение в Т-банк для бизнеса, а банк сам подбирает надежного платежного агента, оформляет все бумаги и проводит платеж. Юридических отношений между клиентом и агентом больше нет, они полностью исключены. Переводы выглядят как обычные валютные платежи с банковского счета, что потенциально снижает налоговые риски для бизнеса. Отдельное внимание уделено безопасности. Банк перечисляет деньги агенту только после того, как платеж отправлен. Валютный контроль упрощен. Клиенту нужно только подтвердить сам платеж. Остальные документы банк готовит сам. Дополнительных комиссий нет. Все по стандартным тарифам.
5: Ценные бумаги.
4: МВидео планирует сократить доп. Эмиссию по закрытой подписке в 3 раза, до 500 миллионов акций. Номинальная стоимость каждой – 10 рублей за акцию. На этой новости котировки ритейлера на Мосбирже взлетели на 9%. В МВидео называют доп. Эмиссию логичным продолжением программы финансового оздоровления и трансформации компании в маркетплейс. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: В 18:48 в Москве вы слушаете Business FM. Говорить по мобильному на заправках можно. В МЧС опровергли информацию о том, что на АЗС 1 июня вводят запрет на использование телефонов возле бензоколонок. Ранее несколько изданий сообщили о том, что гаджеты попали в перечень запрещенных устройств согласно новым противопожарным требованиям. Может ли в теории мобильный телефон в руках вызвать пожар на заправке? Разбирался Сергей Гордеев.
6: Не курить, не оставлять включенным двигатель и не разговаривать по мобильному телефону. Такие таблички и сегодня периодически встречаются на российских заправках. Но совет не пользоваться гаджетами на АЗС носит лишь рекомендательный характер. В теории даже малой искры от неисправной батареи или статического заряда на корпусе телефона может хватить для возгорания. Но способен ли на практике мобильный телефон стать причиной пожара на заправке, объясняет ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
7: Действительно, литий-ионный аккумулятор, как устройство, содержащее литий, чрезвычайно пожароопасный элемент, при неправильной эксплуатации могут представлять определенную опасность. Но использование аккумуляторной батареи телефона никак не связано с тем, разговаривает человек по телефону или держит его в кармане. Дело в том, что поддержка GPS, поддержка мобильного интернета все равно расход аккумулятора, поэтому, если уж говорить об опасности телефона, то в принципе как устройство. И тогда не надо его вообще к автозаправочным станциям подносить, а оставлять в ящичке на въезде.
6: К слову, опасность в таком контексте представляют не только смартфоны, а еще электрические сигареты, ноутбуки и прочие гаджеты с батареями, продолжает список вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
0: воспламеняются в основном пауэрбэнки, электросамокаты, электромобили, которым никто не запрещает находиться на заправках. Больше того, зарядки для электромобилей устанавливают зачастую на заправках для обычных бензиновых машин и устанавливают эти розетки недалеко от заправочной инфраструктуры. Мы знаем, что электромобиль починить невозможно. У нас есть гибридные автомобили, многочисленные, китайские в том числе, у которых тоже стоит большая батарейка, и которые заправляются бензином. И тогда получается, они должны бы тоже быть исключены.
6: Если на АЗС и могут быть введены какие-то ограничения на использование мобильных телефонов, то лишь во внутренних регламентах организации. Но знать и соблюдать их водитель не обязан, говорит автоюрист Лев Воропаев.
8: Возможно, есть какие-то внутренние правила каждой АЗС, где они регламентируют вопрос использования мобильного телефона, но вряд ли можно говорить, что гражданин должен изучать правила каждой АЗС и руководствоваться ими при нахождении на этом пункте заправки. Если мы говорим про заправочные станции частные, да, у нас действительно, если они регламентируют какой-то порядок использования, они могут запретить вам заправляться, включить в список только черные конкретные автозаправочные станции и так далее.
6: Впрочем, даже если предположить, что на АЗС запретят использовать мобильные, нерешенным будет как минимум один вопрос. Как клиент без гаджета в руках сможет расплатиться за топливо? Ведь многие это делают как раз с помощью телефона. Сергей Гордеев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
23: Капитал с Алексеем Завьяловым.
13: Леш, приветствую тебя еще раз.
9: Добрый вечер.
13: Тут появилась свежая заметка от Дональда Трампа по поводу грядущей сделки США с Ираном, которую, как мы знаем, все ждут. Он написал в соцсетях буквально следующее. Иран не должен согласиться на то, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы. И также Ормузский пролив должен быть немедленно открыт. Никакой платы за неограниченный проход судов в обоих направлениях.
9: Но это все в контексте вот последних двух недель, когда Трамп изо дня в день что-то говорит или пишет, и все эти разговоры и все его посты как раз относительно вот этой будущей сделки с Ираном. Ну и вспомним вчерашний день, когда агентство Axios написало о том, что вроде как переговорщики уже достигли соглашения о шестидневном прекращении огня. Ну и Трамп продолжает вот это вот все писать, говорить, и еще важный момент, что как раз в середине часа президент США начал закрытое совещание с разведкой в Белом доме, в ходе которого ожидается окончательное решение по сделке с Ираном. То есть еще сегодня может появиться какая-то уже, может быть, на самом деле окончательная информация. Но рынок все это видит, естественно, реагирует на все происходящее. Не так давно мы наблюдали цены на нефть гораздо выше $100 за баррель. Сейчас, если рассматривать смесь Brent, то это всего лишь $92 за баррель. Причем это контракт июльский, то есть поставка в июле. Это последний день торгуется сегодня контракт. Этот, если брать уже, допустим, август, то $91.5 стоит баррель смеси Brent. Ну, рынку нужны, наверное, уже какие-то окончательные доказательства того, что эти намерения, эти переговоры к чему-то приведут. Ну, как минимум, Трамп должен этот меморандум подписать. Пока подписывать президент США, как он сказал накануне, ничего не собирается, день-два придется подождать. Ну и важно то, что в текущий момент поставки нефти через Ормузский пролив остаются ограниченными. И запасы нефти, как мы все убеждались не раз, продолжают таять, продолжают существенно сокращаться. Ну, вот на фундаментальные факторы, помимо риторики, рынок, конечно, тоже обращает пристальное внимание. Ну и, конечно, вот этот прогнозов очень много относительно того, что даже если какие-то решения будут приняты и подписаны, не факт, что нефть хлынет на рынок. Это все будет восстанавливаться довольно долго. Ждем, пока, на мой взгляд, такая достаточно справедливая оценка наблюдается. Ну а наш рынок снизился. 0,7% потери, закрытие основной торговой сессии 2566 пунктов.
23: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 27 по 30 мая «Гостиный двор», 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх-Москва», градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепция идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+.
25: Валюты. Доллар Каймановых островов с 1972 года является национальной денежной единицей страны. Он заменил ямайский доллар в тот момент, когда острова перестали быть политически зависимы от Ямайки. В отелях, ресторанах и магазинах Каймановых островов принимают и доллар США. Курс почти один к одному. Сегодня островной доллар даже чуть-чуть дороже.
23: Валюты на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
11: Питерский экономический форум на следующей неделе. Не могу вас туда ресторанно не снарядить. Начну с «Бергамота». Если вы не успели в него сходить, забронируйте столик. Это достойный ресторан авторской кухни человека, влюбленного сразу в двух женщин – Францию и Азию, и решившего представить их друг другу в тарелке. Олег Перфилов – тонкий шеф, а его жена Алена Мельникова – отличный опытный ресторанный продюсер, соткавший красивый атмосферный проект в духе старых европейских денег. Локация не центровая, но своих партнеров вы точно приятно удивите. «Баски» и «Манигаски» – еще один проект, рекомендованный мной. Это не авангард баской кухни, стейк из мяса старой молочной коровы, долго вызревавшей в камере, вам там не подадут, но на говяжьи ребра, бискоту, спагетти с острой колбаской сабрасада, разные вариации тартаров и сезонную спаржу с трюфельным кремом, и все это на белых скатертях и при свечах, можете рассчитывать. Из десертов, если вы устали от баских чизкейков в Москве, шоколадный тарт с перцем андалиман и крем-карамель с ароматом копченых банановых шкурок. Перемена Димы Блинова для тех, кто в ресторанах грустит, скучая по домашней еде. Шеф постарался сделать так, чтобы привычные всем нам блюда советской домашней кухни зазвучали по-новому и подавались не только под водку и бабушкин компот. Дмитрий Богачев, шеф «Мистер Бок», форму свой проект открыть не успел. Интересную экзотику можно искать в вилле Моделина. Но я бы отправилась туда на коктейли, если останутся силы к позднему вечеру и не будет важных встреч утром. Пить перуанский писко саур в Санкт-Петербурге – отдельный шик. С вами была Катя Калина.
23: «Дело вкуса» на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.
23: Business FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 18.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС о необходимости провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. В нем также говорится о существенных рисках для экономической безопасности государств-членов ЕАЭС из-за курса Еревана, необходимости предотвратить связанный с этим ущерб. Ранее Пашинян ответил на заявление России о возможной денонсации соглашения с Арменией по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов, если она продолжит курс на вступление в ЕС. Он заявил, что его это не пугает. Минюст объявил иностранными агентами писательницу Эльвиру Борякину, политолога Андрея Никулина, а также активистку Инну Курочкину. Росфинмониторинг внес ее в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму. По мнению ведомства, все они распространяли недостоверную информацию о политике российских властей. В Минюсте добавили, что Борякина и Курочкина также выступали против военной операции на Украине, а Никулин распространял сообщения и материалы других иноагентов. Военнослужащий одного из подразделений Минобороны Максим Кошкарев стал фигурантом дела о подделке работы Эрнста Неизвестного. Обыски по делу прошли в том числе в Третьяковской галерее. Следствие утверждает, что в 20-26 годах Кошкарев в составе преступной группы организовал изготовление не менее 30 предметов искусства от имени художника. Участники группы продавали эти картины и скульптуры частным коллекционерам, получив не менее 90 миллионов рублей. Продажи велись в Москве, Петербурге, Мурманской и Московской областях, а также за границей. Бывший настоятель китайского монастыря Шаолинь приговорен к 24 годам тюрьмы за коррупцию. Как сообщило агентство Синьхуа, Лю Инчен признан виновным в преступлениях, включающих растрату, присвоение средств, получение и дачу взяток. Общая сумма составила более 130 миллионов юаней. Это свыше 19 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрону, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персона нон грата в Румынии, закрытие российского консульства в Констанце, а НАТО созывает экстренное заседание. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысит стоимость автомобилей. Президент Беларуси Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза. На заседании Евразийского экономического совета он указал на растущие торговые барьеры внутри объединения. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. И Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук», ввезенной в Россию еще до запрета. По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Причем эта вода уже попала в торговлю, пройдя через маркировку «Честный знак». Во сколько обойдется такая акция магазинам? Подробности на Business FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дроном в Румынии. По словам президента, России проведет объективное расследование, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию, но все эти дроны оказались украинскими. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
15: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. А это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали.
14: При этом президент Румынии Никош Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персона нон грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного инцидента НАТО созывает экстренное заседание, а Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перечук подробнее.
16: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало два человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу трех границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никош Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
16: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон-грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
1: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
16: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
2: Зачем мы это делаем? Ставки утилизаторов в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
18: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
2: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
19: Эта позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес, да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
2: Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Белоруссии также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России. Но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. В то же время высокий утилизбор для иностранных автомобилей снижает транзит подержанных машин через Беларусь, что бьет по бюджету страны и занятости в этой сфере. Протекционистские меры, направленные на поддержку производства внутри ЕАЭС, нуждаются в корректировке, полагает руководитель экспертной компании «Лем Солюшн» Евгений Ладушкин.
20: Я думаю, что косвенно, конечно, и транзит имеется в виду. Мы, может быть, это не освещаем как-то, но, тем не менее, это достаточно большая часть экономической жизни страны. Именно вот импорт, перегон автомобилей, количество этих автомобилей, которые пригонялись, действительно достаточно большое. Чем выше утилизационный сбор, тем меньше таких автомобилей приезжает, соответственно, меньше рабочих мест, хуже экономическая ситуация, и бюджет вот этих стран недополучает определенное количество денег. Я думаю, что он затрагивал даже не столько ситуацию только в Беларуси, Беларуси, сколько ситуацию в таможенном союзе в целом. Дело в том, что изначальные планы по развитию постройки предприятий на территории, например, России, они были сильно серьезнее, чем фактически происходит сейчас. То есть предполагалось, что с введением вот этих ограничительных мер китайские, например, производители будут строить более активно заводы на территории нашей страны. Фактически сейчас мы видим ситуацию немножко обратную. Они боятся строить завод на территории нашей страны и как-то занимают только те предприятия, которые вот уже существуют, что, конечно, недостаточно для того, чтобы был тот результат, на который рассчитывали изначально.
3: Что может быть теперь с этим утилизбором? Может, какие-то изменения будут внесены?
20: Я думаю, что в ближайшее время каких-то серьезных изменений не будет, но нужно понимать, что это не на постоянную основу введенные ограничения и введенные сборы. Я думаю, что если по истечению определенного еще периода времени развитие вот этой системы не оправдается, то есть темпы не будут такие, которые закладывались изначально, когда планировались вот такие ограничения и пошлины, в конечном счете их либо пересмотрят и сделают тарифы более адекватными, либо отменят вовсе. Однако я думаю, что учитывая то, что автомобильный рынок в Беларуси очень серьезно развит, я думаю, что все-таки это достаточно чувствительная проблема. Не критичная, но чувствительная.
2: Евгений Ладушкин, Лем Солюшен. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утилизбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утилизбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. В Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
23: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее Яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
23: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
21: Реклама на Business FM в Казани.
22: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
23: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Слово и деньги. У фальшивой банкноты, которую всегда принимают за настоящую, должен возникнуть комплекс. Никто не восхищается мастерством, с каким она подделана. Станислав Ежелец, польский писатель-сатирик, поэт-философ, автор множества шутливых и пикантных эпиграмм и афоризмов. В переводе с идиша «Лец» означает «пересмешник». Слово и деньги на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: В эфире радио не на словах, а на деле.
23: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. За последнюю неделю в Татарстане заметно изменились цены на ряд продуктов. По данным Татарстанстата, больше всего подорожали белокочанная капуста и овощные консервы для детского питания. Также немного выросли цены на сахар, свеклу и морковь. В то же время ряд продуктов стал дешевле. Существенно снизились цены на яйца, рис и картофель. Среди овощей особенно заметно подешевели огурцы. Этим летом федеральную поддержку в Татарстане получат 4 фестиваля, сообщил сегодня председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. 3 мероприятия пройдут в Болгаре, один в Крутушке. Речь идет о фестивале средневекового боя «Великий Болгар». Он пройдет 8 и 9 августа. Этническом фестивале «Крутушка» с 21 по 23 августа. И фестивале воздушных змеев и воздухоплавания «Мечтатели». Он пройдет в середине июля. Напомним, фестиваль средневекового боя вернулся в Болгар после двухлетнего перерыва. Он впервые выйдет с территории центральной части Болгарского музея-заповедника и увеличится по площади практически в 2.5 раза. Сегодня жители Татарстана наблюдали необычное природное явление неподалеку от Казани. В районе Борового Матюшина над Волгой возник водяной смерч. Очевидцы сняли происходящее на видео и разместили ролики в социальных сетях. На кадрах заметно, как сквозь дождевую завесу от водной глади к небу устремляется вращающийся вихрь, а спустя какое-то время он разделяется на 2 отдельных смерча. Хотя для Поволжья такие явления случаются нечасто, они все же возможны. Как правило, водяные смерчи появляются в теплое время года из-за резкого вторжения холодного атмосферного фронта. Именно такая ситуация сложилась сейчас в Татарстане. По информации Республиканского гидрометцентра, регион оказался под влиянием крупного циклона. Из-за него пошли сильные дожди.

0: плюс 20. Временами возможен дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
1: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В России с января по апрель зафиксировано уже 497 аварий с участием электросамокатов. Показатели этого года уже превысили предыдущие. Число пострадавших ДТП выросло на 11%, а ранений получил 521 человек. Погибло 5 человек. Если взять весь прошлый год, то в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибло 68 человек. С космическими масштабами развития сервиса по доставке на дорогах и тротуарах значительно увеличилось количество водителей на электроскутерах и мопедах. Создается ощущение, что для курьеров вообще не существует никаких правил. Оно и понятно, горячая пицца важнее, чем безопасность.
1: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
3: Итак, в 2023 году для электросамокатов, электроскейтбордов, гидроскутеров, моноколес и прочих аналогичных средств был сформирован свой правовой режим в сфере правил дорожного движения. Все они относятся к средствам индивидуальной мобильности, если коротко, СИМ, для которых предусмотрены свои правила. Так, скорость движения СИМ не должна превышать 25 км в час. Прохожие всегда имеют приоритет и им не должно причиняться никаких неудобств. При пересечении пешеходных переходов необходимо спешиться. Движение по дороге допустимо только при наличии определенных световых и технических приспособлений при установленном скоростном режиме. А мопеды и вовсе могут двигаться исключительно по правому краю проезжей части, по полосе для велосипедистов, либо по обочине. Но как мы сами наблюдаем, мало кто следует этим нормам, а лихие персонажи продолжают рассекать на бешеной скорости по тротуарам, причиняя жуткие неудобства пешеходам, пугая стариков и детей, создавая угрозу общественной среде. Сегодня в части регионов были внедрены более жесткие правила кикшеринга и использования СИМ. Например, в Москве, где проблема приобрела заметный масштаб, введены обязательная регистрация, возрастные ограничения и штрафы. В Казани сократили число арендных точек. Но все понимают, что ситуацию точечно не решить. С одной стороны, скорость жизни диктует, что сервис доставки и подобные опции заняли прочное место в экономике и социальной плоскости. С другой стороны, комфорт и безопасность граждан, увеличение туристического потока в стране должны оставаться базовыми ориентирами. Так какие же меры требуется предпринять уже сегодня? Во-первых, конечно, пересмотреть статус отдельных средств индивидуальной мобильности. Например, принять более жесткие правила использования электроскутеров, популярность которых растет в геометрической прогрессии. Во-вторых, маркировка и регистрация, что предполагает сертификацию и иные способы подтверждения безопасности самого устройства, а также создание федерального реестра с выдачей специальных номерных знаков. Представьте, если каждому электросамокату будет присвоен свой госномер, то, возможно, сам факт того, что твою опасную езду могут заснять на камеру, немного сдержит спесь и адреналин. В-третьих, нужна рабочая система контроля. Если нарушителя начать системно останавливать и штрафовать, то это в какой-то мере снизит риски. Для корпоративных владельцев СИМ следует установить более высокую планку ответственности за сотрудников, использующих транспорт при оказании услуг. И, наконец, повышение качества и профессионализма участников дорожного движения. Вполне рациональным является создание аналога специальных прав на управление соответствующими СИМ с процедурой сдачи экзаменов на знание ПДД, плюс проверка человека на адекватность. 21 мая правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года, где отмечен комплекс мер для улучшения среды для СИМ. Минтранс, в свою очередь, готовит пакет норм об ужесточении контроля за соответствующими механизмами. Возможные поправки к ПДД запретят кататься на СИМ детям младше 16 лет, уточнят место перемещения и парковки электросамокатов, усилят требования о прохождении проверок на состояние опьянения. В административном же законодательстве ожидается повышение штрафов. Строительство дорожной инфраструктуры не может не учитывать объем и поток мобильных видов транспорта, и в недалеком будущем без отдельных полос для их перемещения уже не обойтись. А эта сфера только в наших руках. С вами был Айнур Ялилов.
1: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес ФМ Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такой законопроект на общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России, а заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности.
6: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут, затем позволили вносить плату задним числом до конца суток.

0: И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще, не стрессовать и не суетиться, и спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
1: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился, все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. И конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
0: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего – и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
2: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
0: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
6: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
8: Деньги. Вальцевальный станок для чеканки монет или вальцверк впервые появился в 1550 году на Тирольском монетном дворе. Он состоял из двух валиков, соединенных зубчатыми колесами так, что они вращались синхронно. На валике наносили изображение лицевой и оборотной стороны монет, а валики переносили их на обе стороны металлического листа.
9: История денег на Business FM.
10: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.
12: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Владимир Путин заявил, что ситуация на поле боя дает России право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Президент сказал это на пресс-конференции в Астане. Глава государства отметил, что вооруженные силы России ежедневно наступают по всем направлениям. При этом он считает опрометчивым называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий. Он также напомнил, что Россия готова к переговорам по Украине и не отказывается от них. Россия вводит ограничения на ввоз овощей и фруктов еще из одной страны, теперь Узбекистана. Мера коснется 10 узбекистанских экспортеров. Ограничения начнут действовать с 30 мая, сообщил Россельхознадзор. В сообщении сказано, что речь идет о компаниях, допустивших наибольшее количество нарушений. С начала года выявлено 132 таких случая. Ранее Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз плодово-овощной продукции, цветов, минводы и коньяка из Армении. Пожаловаться на маркетплейсы можно будет теперь через госуслуги. Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными в Озоне или в Wildberries. Также можно пожаловаться, если возникли проблемы с возвратом товара или денег, либо затягиваются сроки возврата. Предполагается, что это поможет решать проблемы с продавцами в досудебном порядке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Агрохолдинг «Русагро» перешел под управление Россельхозбанка. Такие данные появились в ЕГРЮ. Ранее компанию изъяли в основателе Вадима Машковича. «Русагро» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», главпродукты КДВ. Как теперь можно оценивать будущее «Русагро»? Сети 5G заработают в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». Для этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G, но это будут не те частоты, о которых они просили. Как это может повлиять на работу сетей? И мобильные телефоны на заправках запрещать не будут. МЧС опровергла информацию, что с 1 июня на АЗС введут эмбарго на использование смартфонов из соображений противопожарной безопасности, о чем писали некоторые СМИ. Мы решили выяснить, насколько на самом деле опасно соседство мобильника и бензоколонки. Подробности на Бизнес FM. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM», президент девелоперской компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов.
10: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
15: Насколько я тоже читал, вы производите в том числе такую замороженную продукцию, которую можно печь непосредственно там уже в магазинах, в пекарнях. Это такое, в общем, популярное сейчас направление. Вообще пекарни, которые популярны, их хлеб, кстати, всегда дороже, чем просто такой промышленный, большой. Но, тем не менее, пользуются, во всяком случае, люди на это обращают внимание. Есть такой тренд в плане сдвига, что вот будут больше покупать испеченного прямо вот здесь в магазине?
16: Ну, вы уже упомянули, на самом деле, то, что испеченный прямо в магазине хлеб, это не испеченный прямо в магазине хлеб, это произведенный в том числе нами, испеченный на 90, иногда и на 100%, и потом замороженный хлеб, который, по сути дела, в точках продаж, в магазинах, и, кстати говоря, и в кафе, и ресторанах тоже, которые, по большому счету, разморозили, разогрели, ну, и в каких-то случаях чуть-чуть допекли вот на эти 10%.
15: Это повсюду, или все-таки есть такие рестораны, которые прям пекут хлеб от начала до конца?
16: Ну, наверное, где-то такие рестораны есть, безусловно. Ну, и есть еще какие-то небольшие такие ремесленные пекарни, крошечный, мизерный процент. Есть тоже простой экономический смысл, потому что в торговых точках практически невозможно содержать, во-первых, все оборудование, которое необходимо, ну, там, расстойки и так далее. Это же как бы много места должно занимать. А во-вторых, квалифицированный персонал надо где-то иметь, чтобы они как бы могли это печь, а не просто засовывать хлеб в печку, нажимать программу 1, 2, 3 или 4, как бы, и все, ну, как бы подогрелось, запеклось и вкусно запахло, что наиболее важно для торговых сетей. Ни места, ни оборудования, ни квалифицированного персонала. И все это надо умножить на то, что им надо держать еще тоже какой-то ассортимент этой свежей выпечки. Научить готовить там какой-то один вид хлеба, наверное, можно. Когда надо держать там 10-15, это нереально, поэтому действительно не закупать то у нас.
15: То есть это тоже ваш рынок?
16: Это наш рынок, да. Мы бенефициары.
15: Эти пекарни – это тоже рынок больших хлебных комбинатов. Да. Алексей, Смайнекс все считают, так оно и есть. Вы занимаетесь исключительно элитным сегментом.
16: Не исключительно.
15: Так принято считать. Наверное, что-то, может быть, можно считать не элиткой, но вы вот именно короли элитной недвижимости. И если посмотреть ваши объекты и просто их карту, то такое впечатление, что чем ближе к Кремлю, тем элитнее.
16: В Кремле построить было бы еще, наверное, лучше.
15: Но не дают, понятно.
16: Не дают, да, почему-то.
15: И не дадут.
16: По страну сечения обстоятельств.
15: Но все равно Ильинка, Остоженка. Вот сейчас мы в вашем офисе на Кадашовской набережной, прямо напротив тоже Кремля сидим. Элитка – это все-таки для нас, для российских покупателей, это центр, да? Нет элитки за пределами Садового кольца.
16: Рынок же не делится на элитный и неэлитный, да? Есть некоторое количество, там, 4, по крайней мере, основных сегмента. Элит, премиум, бизнес, комфорт. Еще какой-то промежуточных подсегментов. Бизнес плюс, элит плюс, там, элит минус. Можно по-разному их называть, как бы, и, наверное, у каждого тоже какая-то внутренняя классификация. Есть среди профессионалов более-менее принято, есть то, что люди транслируют на рынок, я имею в виду наши же коллеги-девелоперы. Поэтому у нас есть и проекты элиты, и премиум, и бизнес. Ну, другой вопрос, у нас чаще бизнес плюс, чем просто бизнес. И даже с Инградом доставшиеся те проекты, которые мы сейчас, в общем-то, по большому счету доделываем, в комфорт-классе, вообще с МКАДом, да, что же у нас есть в конце концов.
15: Лучше, вот, кстати, поэтому покупка Инграда, она тоже случайная, как и покупка хлебокомбината?
16: Нет, покупка Инграда не случайная. Покупка Инграда, безусловно, осознанная, ровно как и развитие хлебного бизнеса тоже осознанное. Просто другой вопрос, что, может быть, мы там не в самый лучший момент его покупали, и, безусловно, в Инграде нас интересовали не замкадные площадки, это не наше поле для деятельности, хотя в качестве какого-то такого эксперимента, а давайте купим, посмотрим, есть ли там деньги. И они там наверняка, конечно же, есть, потому что, ну, там часть площадок мы уже продали, и раз их кто-то покупает, значит, там можно заработать. Другой вопрос, что у каждого свое предназначение, своя специализация, что ли, как бы это точно не наше, мы это поняли. Но мы, собственно, как бы и особо и не рассчитывали на то, что да, вот сейчас мы купим Инград и как там начнем замкадом там много денег зарабатывать. Мы это не умеем, есть те, кто умеет. Опять-таки, совершенно нормально, мы не всеядные и не пытаемся такими быть. Но при этом основное покупали Инград из-за тех профильных площадок в Москве, которые сейчас, в общем, полномерно доводим до разрешения строительства, там согласовываем архитектуру, ведем проектирование. В 2027 году собираемся выводить в продажу. А момент, может быть, ну, что как бы в процессе покупки, вот когда мы там, не знаю, ударили по рукам и закрыли сделку, произошли, к сожалению, всякие разные изменения, что сделало эту сделку не такой выгодной, как нам казалось. Но тут уже вот репутация нас как покупателей, как людей, которые держат слово. Хотя, конечно, формально мы могли бы, наверное, выйти из сделки, но вот...
15: А что изменилось? Интересно.
16: А там как раз очень сильно менялась...
15: Льготная ипотека?
16: Да-да-да, вот как бы все эти были отказы от льготных ипотек.
15: А это было непрогнозируемо на моменте, когда вы сделку шли?
16: Очень сильно менялись цены именно вот в этот момент, вот в этом промежутке. Это так совпало. Ну что ж, мы же работаем, на самом-то деле, в долгую, как бы и циклы длительные. То есть там, от момента покупки площадки до начала продаж тоже года два проходит на самом-то деле, а потом года три, чтобы построить, поэтому как бы циклы большие. И когда дом построен, он еще, ну, далеко не факт. И
15: полномерно,
16: что он весь распродан. Поэтому большой цикл, как бы за это время много чего может поменяться. Так что, ну, нормально.
15: Такая вот любовь именно к центру. И вот у вас даже объект на Ильинке. Ну, вообще, так сказать, в полном окружении самых-самых органов власти, какие только есть. Ну, во-первых, это сложно все-таки там добывать объекты, я предполагаю, да? Но вы стараетесь держаться вот в этих локациях. Может быть, есть локации не такие центральные? Расскажите, вот, критерии отбора.
16: Локаций полно. Вот у меня перед глазами лежит табличка с тем, что мы собираемся в 27-м году вывести продажи. Понятно, что там есть и центральные вещи, а есть и Автозаводская, Новоостаповская, Вятская улица. Ну, Новоостаповская внутри Третьего кольца, Вятская, Автозаводская снаружи Третьего кольца. Лужнецкая. Лужнецкая – это центр, не центр. Вообще, это как бы Лужнецкая набережная в районе Третьего кольца. Савинская набережная – хороший район. Поэтому у нас много проектов, которые не прямо там внутри Садового кольца. Но даже там две относительно свежекупленные площадки на Тимура Фрунзе и Льва Толстого формально это тоже за Садовым кольцом.
15: Но это практически... Но... Слушай, Фрунзенская набережная тоже, она это пересекает Садовое кольцо, и это Золотая миля. Льва Толстого рядом, так что...
16: Да, поэтому вот хорошие площадки, там на Кремль все смотрят. Прямо на Кремль нет. Хотя, наверное, все пентхаусов рассмотреть можно.
15: Довольно немало у вас объектов культурного наследия или, скажем так, проектов, на территории которых в том числе там находятся определенные здания, сооружения объектов культурного наследия. Это сложно, и это в конечном счете выгодно работать в том числе и с этим.
16: Ну, да, это и сложно, ну, и это какая-то такая, ну, в прямом смысле необходимость. У нас много проектов с какой-то там исторической составляющей. Есть объекты культурного наследия, которые прямо вот объект культурного наследия. Есть еще такая штука, как ИЦГФО, исторически ценный градоформирующий объект, который, ну, конечно, в центре это каждый второй дом, наверное, ИЦГФО. Поэтому действительно мы с этим наследием работаем, какие-то приходится либо полностью реставрировать дома, как тут городская усадьба Орлова-Давыдовского, которому вот в этом году ввели в эксплуатацию, и Ильинка, у меня уже упомянут, 3/8, тоже введена в эксплуатацию, там вот исторические особняки, теплые торговые ряды, тоже это объект культурного наследия, и, кстати говоря, даже как ни странно, вот я уж не знаю почему, видимо, другим-то действительно меньше этим хочется заниматься, и РЗ считает, что мы номер один по восстановлению объектов культурного наследия. Поэтому, ну, вот, ну, какая-то неизбежность, не то, что мы прямо это вот очень любим, потому что действительно...
15: То есть это не выбор, это неизбежность, потому что локации в центре на них находятся, и вам просто приходится это брать.
16: Да,
15: это,
16: ну,
15: не
16: любо...
15: это не ваша личная любовь к истории, да?
16: Ну да, скорее действительно, это какая-то наша любовь к элитной недвижимости и к центру, который, как вы правильно говорили, синонимы по большому счету.
15: Значит, все-таки синонимы пока.
16: Ну что значит пока? Ну это понятно, что всегда есть какой-то исторический центр, в котором будет самая дорогая недвижимость. Там какое-нибудь Рублево-Успенское шоссе тоже дорогая недвижимость, но это другое, это уже загородное. Риэлторский, что ли, центр, он немножко сдвинут на запад, да, потому что на одинаковом расстоянии от Кремля, там, Фрунзенская набережная, и там, допустим, Фаривер, который, ну, примерно одинаково, наверное, от Кремля, как бы, но тем не менее, конечно, Фрунзенская набережная сильно
15: это
16: дороже.
15: Это просто миля продолжение Остоженки.
16: Ну, Фрунзенская набережная – это как бы вещь в себе. Это она всегда вызывала желание купить. Такой, не знаю, была вся в таком в top of mind, что ли. И...
15: Ну, не скучный сад напротив в самом центре.
16: Понимаете, в чем дело? На самом деле, искать какую-то логику, почему тот или иной район пользуется спросом и вот, ну, как бы...
15: Обретает ценность.
16: Является желаемым. Не скучный сад напротив, но дома, которые вот с другой стороны, в основном, говоря, на Ленинском и еще ближе к нескучному саду, они дешевле, чем на Фрунзенской набережной. Надо ли этому искать логическое объяснение? Не надо. Вот, ну, как бы так сложилось.
15: А предсказывать наперед это можно? Куда двинуться?
16: Изменения. На самом деле...
15: Где появится район, где станет престижно? Где люди будут готовы платить за район.
16: На самом деле это все не так сильно меняется. То есть прям так, что был непрестижный, стал престижный.
15: Нет, понятно. Но это и циклы же у вас длинные, так что приходится смотреть вперед.
16: Чувствуется владение материалом. Объясню. Действительно, когда мы смотрим на длительный цикл, когда мы только купили площадку, потом построили и так далее, мы, да, действительно видим некое перераспределение. Не то, чтобы как бы, и вот был район не элитный, стал элитный. Мы видим, как меняется, ну, в основном, ну, понятно, что с учетом инфляции и так далее, цена там растет везде, но где-то в одном месте она растет меньше, а в другом больше. И вот как бы разрывы, или там, ну, либо они, наоборот, сглаживаются, которые были, либо возрастают. Но это не то, чтобы был непрестижный район, и вдруг все тогда захотели ехать. То есть тут такого не происходит.
15: Нет, понятно, что это годами накапливается. Есть в Москве какие-то островки или направления, которые перспективны, кроме тех, про которые все говорят?
16: Ну, смотрите, практически это невозможно предсказать. Мы можем только ретроспективно вот это вот рассказывать, что, ну, да и была когда-то, условно говоря, Пресня, которая была промышленным районом, но благодаря тому, что она была промышленным районом, все эти предприятия закрылись, она постепенно становится жилым районом. На Пресне появился первый современный жилой дом. Он, ну, был в не очень благоприятном окружении, хрущевок и заводов, и не сильно пользуется спросом. Потом появился второй дом, третий, четвертый, пятый, шестой, и это становится более престижным местом, и там действительно растет цена. Есть такое? Есть. Но это тенденция лет 20, это все менялось. Станет ли она еще более престижным, чем сейчас? Может быть, да, может быть, нет. Вот весь этот запас, который был редевелопмент в территории, все, вот он исчерпан. Уже
15: и
16: лучше дальше
15: его уже не сделать.
16: Ну, да, да, да.
17: Строго по делу на Business FM.
18: Президентом девелоперской компании Smynex и владельцем холдинга «Коломенский» Алексеем Тулуповым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
19: Реклама.
20: Реклама на Business FM в Казани.
21: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
22: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
23: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
19: Говорящие фамилии на Business FM.
24: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
19: Успеть за 10 секунд на Business FM.
25: Компании и корпорации.
26: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
27: Отчеты и планы.
26: Авито теперь предоставляет возможность взять целевой кредит на автомобиль при покупке у частного продавца, сообщили в компании. Оформление происходит через банки-партнеры, покупатель и продавец не платят комиссию за это. Также продавцу не нужно открывать счет в банке-кредиторе. Запуск такой услуги стал возможен после получения АО «Авито Финанс» статуса оператора финансовой платформы. Т-банк упростил проведение международных расчетов для бизнеса. Ранее, чтобы отправить деньги за границу по агентской схеме, компании приходилось самим искать агента, заключать с ним договор, согласовывать курс и обмениваться документами. Теперь все проще. Клиент подает поручение в Т-банк для бизнеса, а банк сам подбирает надежного платежного агента, оформляет все бумаги и проводит платеж. Юридических отношений между клиентом и агентом больше нет, они полностью исключены. Переводы выглядят как обычные валютные платежи с банковского счета, что потенциально снижает налоговые риски для бизнеса. Отдельное внимание уделено безопасности. Банк перечисляет деньги агенту только после того, как платеж отправлен. Валютный контроль упрощен. Клиенту нужно только подтвердить сам платеж. Остальные документы банк готовит сам. Дополнительных комиссий нет. Все по стандартным тарифам.
28: Ценные бумаги.
26: М-Видео планирует сократить доп. Эмиссию по закрытой подписке в 3 раза до 500 миллионов акций. Номинальная стоимость каждой – 10 рублей за акцию. На этой новости котировки ритейлера на Мосбирже взлетели на 9%. В М-Видео называют доп. Эмиссию логичным продолжением программы финансового оздоровления и трансформации компании в маркетплейс. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
18: В 19:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM» – президент девелоперской компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
1: Элитка и премиум, наверное. Ну, как мы представляем, это и по отчетам разным видно. То есть, если в массовом жилье после сворачивания льготной ипотеки и там роста кредитных ставок, резкое, конечно, сокращение продаж, отмена льготной ипотеки по элитке, естественно, никак не проехалась. А вот все-таки рост кредитной ставки, вообще, когда покупают такие квартиры, кредитные ресурсы играют большую роль или в меньшей степени тоже?
16: В меньшей степени. То есть, ну, безусловно, так как мы...
1: Но там и суммы, правда, очень. 8,6 миллиарда – самый дорогой лот.
16: Это же не такая ситуация, что люди пошли и там, ложечки заложили в ломбард, чтобы купить квартиру. Да? То есть, это не на кредитные деньги покупается или не покупается на кредитные деньги, просто чтобы деньги из бизнеса не вытаскивать. Безусловно, ну, так как мы работаем от замкадных проектов Инграда до... упомянутых вами Остоженки, в Патриарших прудах открыли продажу Палашовской 11, тоже там еще выше, по-моему, цены, чем на Остоженке. И поэтому, безусловно, мы наблюдаем как бы всю палитру. И вот чем ближе к комфорт-классу, к комфорт-классе, там доля ипотеки большая. Чем как бы это к элитке, там ипотеки никакой нет. Есть рассрочка, которая выгодна и нам, и покупателям, поэтому такой классический вин-вин. Поэтому пользуются ли клиенты рассрочкой, пользуются активно.
1: Покупатель в элитном сегменте, он покупает на стадии строительства или он предпочитает смотреть то, что есть, то, что готово?
16: Некоторые, у нас есть такое общесобирательное название суперлоты, там, виллы, пентхаусы. Действительно, как так получается, что их чаще покупают, когда они более готовы. Это самые дорогие лоты. Возможно, люди, которые платят действительно там, миллиарды рублей как, за жилье, они хотят приехать, убедиться, что ну, как, вот оно есть, а все, берут. Возможно, это особенности национальные, я имею в виду, ну, россиян, потому что ну, там, в свое время я читал, что в Англии какие-нибудь там Bentley, Rolls-Royce вообще не продаются с витрины, да,
1: как бы ты люди, заказываешь.
16: Люди приходят, там выбирают под себя и так далее, и благо там есть из чего выбрать, а русские приходят, ой, там черный, с черным салоном, все, прекрасно, все, беру, есть наличие. А, нет, наличие, сколько же, 3 месяца, ой, да нет, что такое, и ушли. Такой, возможно, какой-то там менталитет здесь работает. Ну и плюс, ко всему прочему, понятно, что такие вот суперлоты, они, ну, что ли, менее ходовые. Понятно, что чем дороже товар, тем он реже, что ли, продается. А если человек хочет купить квартиру на низком, на среднем этаже, и, ну, просто вот сегодня она есть, вот я хочу в этом месте вот квартиру вот с таким видом, вот столько-то метров. Вот сегодня она есть, а завтра просто не будет. У нас же, как вы правильно поняли, основное все-таки наше это не массовое строительство, когда в доме 30 квартир, сегодня есть, завтра нет.
1: Ну, стало быть, в общем-то, и модель какая-то этого девелопмента совсем другая, потому что, ну, массовое жилье в значительной степени, естественно, девелоперы стараются, так сказать, продать на этапе строительства. И оно, в общем, когда есть ипотечная программа, по крайней мере, вот для вас ситуация с этими высокими кредитными ставками, как она влияет? Продается, продавалось. У вас всегда надо...
16: высокое. Хотелось бы нам поменьше. Ну, нам много бы чего хотелось, чтобы покупали побыстрее, цены на квартиры росли, цены на стройматериалы и на услуги строителей падали. Все хотелось бы, но это нам на работу надо, а не мечтать.
1: В общем, ничего драматичного, да?
16: Ну, ничего приятного, но ничего драматичного, да.
1: Опять же, премиум и элитная недвижимость... Наверное, тут приходит.
15: находится?
16: Ну, во-первых, не все под санкциями.
15: Но много.
16: Ну, давайте так, есть какие-то вещи там санкционные. Ну, вот мы сейчас сидим за столом. Вот я вам хочу сказать, что вот этот стол не под санкциями, потому что хоть он и переговорный, но он обеденный. А вот этот стол письменный, как бы, он был под санкциями, и поэтому его пришлось вести окольным путем, как бы, и стоил он дороже.
15: Поэтому он дороже.
16: Да, и стоил он дороже. Ну, и вести окольным путем. Но, опять-таки, кто там в Италии узнает, что этот стол, на самом деле, не турки купили себе, а в итоге он оказался в России. Поэтому проблем с закупками кирпича и тому подобных отделочных материалов, в общем-то, нет. Многие материалы, не знаю, там, допустим, окна, да, они всегда изготавливались в России и из немецкого профиля. И по-прежнему изготавливаются в России из немецкого профиля. Честно говоря, понятия не имею, под санкциями или нет. Я знаю, что их купить можно, и профиль немецкий. Да. Как уж там люди возят, как бы меня это
15: не касается.
16: Мало беспокоит, покуда оно как бы есть наличие. Какие-то...
15: Что же вас беспокоит тогда?
16: А мне вообще ничего не беспокоит.
15: Вас не беспокоит. Санкции, проблемы с поставками не беспокоят. Может быть, проблема кадров, причем в обеих ваших отраслях?
16: Проблема кадров меня тоже не беспокоит, откровенно говоря, особенно последнее время, потому что, ну, сейчас рынок разворачивается к работодателю, и очень многих девелоперских компаний проходят сокращения и так далее. Поэтому в девелопменте точно с этим проблем нет. В хлебном бизнесе, по большому счету, тоже проблем нет, потому что мы платим вполне себе рыночные, даже более рыночных зарплат, чтобы иметь возможность иметь лучших сотрудников. За деньги вообще все решаем в бизнесе, если это действительно бизнес-вопрос, безусловно.
15: И при этом вы совершаете покупки, ну, в основном, конечно, развивая хлебобулочные, там, одна за другой покупки, а до этого вы покупали одного за другим девелоперов, ну, сначала Интека, потом часть продали активов, потом Инград. И когда читаю про эти сделки, читаю, открыта кредитная линия. Значит, все-таки это такой большой-большой цикл, который связан с кредитами. Все-таки вот эта вот история с очень высокой кредитной ставкой, она, ну, как-то влияет на ваше, не знаю, безоблачное настроение, которое мы наблюдаем?
16: Конечно, влияет. Ну, я по большому счету, наверное, уже ответил на этот вопрос, что хотелось бы поменьше. На самом деле, важна не сама по себе ставка, а превышение ее над уровнем инфляции. Если ставка, не знаю, 100%, а инфляция 200%, то это значит, что кто-то нас субсидирует, когда мы у них берем кредит. Да? Если бы самому к себе вот эти цифры, которые, размеры кредитной ставки, не так важны. Сейчас в какой-то момент действительно разрыв между уровнем инфляции и ставкой вырос, составлял там 10%, может быть, больше процентов. Приятно это? Неприятно. Запас прочности есть? Есть. Девелопмент, он достаточно длинный цикл имеет. Вот на этом цикле 5-7 лет одного девелоперского проекта ставка еще 20 раз поменяется, спрос еще 20 раз поменяется. Действительно, есть какие-то года, месяца, когда становится их меньше. По необъяснимым причинам, которые, может быть, там постфактум как-то можно объяснять, наверное, это было вот потому, что, там, не знаю, цены растут. Вот, если говорят, даже вот в прошлом году и на подмосковный проект, вот, там, за несколько месяцев там, цены выросли на 20%. Почему они выросли? Ну, есть такой факт, да. Можно это было предвидеть там за год, за два до того? Нет.
15: А, ну, напоследок, вот как-то вас слушаю, там приходишь, в принципе, совсем можно справиться. Прогнозы строить практически бесполезно, по крайней мере, в девелопменте. Кстати, в хлебной отрасли все стабильнее, понятнее.
16: Нет, хлебная отрасль более стабильная, и наша позиция более стабильная, потому что мы не можем быстро нарастить мощности, то есть, не купив предприятие, опять тоже покупая какое-то предприятие в хлебном бизнесе, мы же тоже в тот же самый Фацер, мы на нормальной было 4 производственных площадки, они нормально работали, но, тем не менее, мы в одну из них там 6-5 миллиардов рублей вложили в новое их оборудование. Но это тоже как бы заработает и не завтра, да, то есть это надо, чтобы все эти линии производственные были привезены, смонтированы и так далее, и так далее. Ну, через 2 года, условно говоря, пойдет выручка с этого. Хлебный проще, как бы в том плане, что спрос действительно плюс-минус там одинаковый. Есть какое-то перераспределение спроса, да, ну, мы это нос по ветру держим, как-то, и, безусловно, добавляем ту продукцию, которая пользуется повышенным спросом. Если какая-то продукция не пользуется спросом, то, в отличие вот от тех предприятий, которых мы покупаем, мы выводим ее из ассортимента. Вот, собственно, кстати, к вопросу о неэффективности, почему люди разоряются. В том числе, потому что держат ассортимент, который исторически как был, а зачем они его производят, никому непонятно. Ну, в том числе, напрямую вопрос наших коллег, как бы, а зачем вы это производите, зачем вы это тянете, это, как бы, этот как бы, тяжелый хвост?
15: Там что, бывает, что это просто убыточный продукт, или что он просто не продается? Его привезли, а его не разобрали?
16: Оно очень одно за другим как бы следует. То есть, если объем большой, то он, ну, как правило, все-таки и прибыльный. Ну, если там люди просто как бы осознанно не продают его ниже себестоимости. А если объем маленький, ну, такая самораскрывшаяся спираль, только вот в сторону уменьшения.
15: Все-таки вот вы о чем-то таком мечтаете, чтобы бизнес пошел лучше?
16: Не, ни о чем не мечтаю. То есть я не понимаю, зачем мечтать. Как бы, работаем, делаем свое дело.
15: Ну что ж, значит, у вас и так все хорошо. Спасибо.
24: Строго по делу на Бизнес FM.
18: С президентом девелоперской компании Smynex и владельцем холдинга «Коломенский» Алексеем Тулуповым беседовал главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
25: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль «Т-двор». Это открытое бесплатное пространство Т-банка, объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля «Технологии будущего», «Бизнес будущего» и «Человек будущего». Подробнее на t-dvor.ru. 6+.
25: Знай меру. Анцирь – единица массы в России 16-17 веков. Поздний анцирь был равен 96 золотникам или 1 фунту, то есть 4 сотням и еще нескольким граммам. Словарь Брокгауза и Эфрона полагает, что слово «анцирь» взято из немецкого языка и обозначает фунт полного веса в 16 унций.
24: Знай меру на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: Москва 19:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин прокомментировал заявление о возможности нападения НАТО на Калининградскую область. Отвечая на вопрос ведомости, президент заявил, что у России есть все средства сравнять с землей всех, кто захочет сравнять с землей базы ПВО на ее территории. Ему процитировали слова главы литовского МИДа Кястутиса Будриса о том, что у прибалтийских стран НАТО достаточно сил, чтобы уничтожить находящиеся в Калининградской области базы ПВО. Россельхознадзор опроверг информацию о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что такие меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему механизма безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодовочной продукции в Россию. Международная комиссия по торговле США заблокировала введение компенсационной пошлины в размере 109,1% на российские палладии. Ранее пошлину рекомендовал установить американский Минторг. В Нидерландах ликвидировали сеть ASOCS, которая насчитывала не менее 17 миллионов устройств, зараженных вредоносным ПО по всему миру. По данным Национального центра кибербезопасности, в их числе были компьютеры, смартфоны, роутеры и умные камеры видеонаблюдения. Все 200 управляющих ботнетом серверов располагались в Нидерландах. Ботнеты становятся крупнее, профессиональнее, и их все труднее обнаружить, констатируют эксперты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрону, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон грата в Румынии и закрытие российского генконсульства в Констанце, а НАТО созывает экстренное заседание.
14: Ставки утильсбора в ЕС скоро превысит стоимость автомобилей. Президент Беларуси Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза. На заседании Евразийского совета он указал на растущие торговые барьеры внутри объединения. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. И Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук», ввезенной в Россию еще до запрета. По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования, причем эта вода уже попала в торговлю, пройдя через маркировку «Честный знак». Во сколько обойдется такая акция магазинам? Подробности на «Бизнес FM». Владимир Путин прокомментировал инцидент с дронами в Румынии. По словам президента России, проведет объективное расследование, если передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию, но все эти дроны оказались украинскими. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.
2: Вот я перед входом в дом, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
3: Говорят, что он наш.
4: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
2: Да.
4: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
2: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
4: Об этом заявляют многие в Европе.
2: Многие это никто. Конкретно имена.
3: Урсула фон дер Лейн.
2: Госпожа фон дер Лейн не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
14: При этом президент Румынии Никуш Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного инцидента НАТО созывает экстренное заседание, а Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перейчук подробнее.
5: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало два человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу трех границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никуш Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
5: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон-грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
7: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
5: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
14: Зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
8: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
14: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для наработки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Беларуси все уважают.
9: Эта позиция Александра Григорьевича в Ютубе все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
14: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача – не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утильсбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России, но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам, однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, BLG в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
10: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, Лукашенко зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету, из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиян остается ни с чем.
11: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать, как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утильсбора?
10: Пересматривать утильсбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
18: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора. При их ввозе из стран ЕАЭС он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркаль. Утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. В Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
12: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Billboard. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями – алкогольной, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния, по оценке на середину 2020-х. Вторая попытка на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Рост цен на уголь не помог экспорту выйти в прибыль. Ведомости пишут, что значительную часть положительного эффекта от роста экспортных цен нивелировали рост логистических затрат и укрепление рубля. Они делают экспортные поставки для России убыточными и ставят отрасль на грань банкротства, утверждает источник издания в одной из угольных компаний. Уголь подорожал на мировом рынке вслед за другими энергоносителями из-за конфликта на Ближнем Востоке.
13: Фонды недвижимости увеличили объем активов за год почти в полтора раза. Их стоимость по итогам первого квартала года достигла 807 миллиардов рублей, говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Аналитики отмечают, что интерес к недвижимости как к защитному активу продолжает расти даже на фоне высокой ставки Центробанка и ухудшения рыночной конъюнктуры. Россия в апреле нарастила импорт фармацевтической продукции из Китая. Москва купила ее у Пекина на почти 16 миллионов долларов, что в два раза больше, чем годом ранее. Самую большую долю в поставках заняли медикаменты. Мировые цены на чай за месяц взлетели почти на четверть. Причиной стала засуха в Индии, Кении и на Шри-Ланке, а также подорожание логистики и удобрений. Российский рынок зависит от импорта, а рост мировых цен влияет на ситуацию внутри страны. Но по данным Росстата, в России подорожание чая не наблюдается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Погода в Москве.
11: В Москве сейчас плюс 9, облачно с прояснениями. Существенных осадков сегодня уже не ожидают синоптики. Ночью плюс 7. Завтра днем до плюс 14, облачно с прояснениями. Временами дождь, похожая погода и в воскресенье. Ночью теплее до 16 градусов. В 20:17 в Москве вы слушаете Business FM.
24: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
17: Самая заметная новинка недели – «Майкл» про Майкла Джексона. По результатам мирового проката фильм уже вошел в число самых кассовых музыкальных байопиков в истории кинематографа. Назвать Майкла идеальным сложно, но моей коллеге Полине Федосеевой фильм понравился. Она была на премьере.
19: Создатели пошли на жесткий хронометраж, всего 2 часа, хотя материала было на 4. Тем самым вместо психологического эпоса мы получили стремительную и энергичную историю. За это многие критики фильма ругают, но, как по мне, это, наоборот, сыграло ему на руку. Режиссер таким образом делает акцент всего на двух вещах, но

0: Но я считаю, что для этого не нужно идти в кино. «Майкл» — это гимн таланту, а не репортаж. Главное место здесь занимают музыка, танец и чудо. И, конечно же, в этом контексте нельзя не упомянуть Джоафара Джексона, племянника Майкла. Он сыграл своего дядю. Он на сцене просто прекрасен. Это не имитация, а как будто бы некое генетическое попадание. И пластика, и взгляд, и голос, и та самая лунная походка.
1: Моя коллега Полина Федосеева о фильме «Майкл». Он уже в прокате. 18+. На улице пока прохладно, но в Москве уже разворачиваются летние кинотеатры. Во дворе бара «Стрелка» открывается «Стрелка кино Кион». Начнут с фильма «Фейерверки днем» режиссера Нины Воловой, который получил приз за лучший дебют на фестивале «Маяк» в Геленджике. Продолжает программный директор кинотеатра «Художественный» и кинотеатра «Лето кино Кион» Стас Тыркин.
2: Молодое российское кино в лучшем его варианте, которое говорит о том времени, в котором мы живем. В драматургии этого фильма входят и какие-то знаковые произведения русской литературы, в частности, пьесы Чехова. Идет речь о семейном гнезде. Отец, бизнесмен, роль которого играет Александр Робок. У него проблемы в его бизнесе. Все складывается так, что с этим семейным гнездом, практически как с вишневым садом, приходится проститься. При этом это комедия, забавный фильм, прекрасно сыгран, легкий, интеллигентный, с названием «Фейерверки днем», кто может быть лучше для открытия летнего кинотеатра в Москве. У нас много спецпоказов, это в частности фильмы, которые успешно прошли в течение года, которые зритель, быть может, захочет увидеть в каких-то новых условиях летом или, допустим, пересмотреть. Конечно же, новейшие фильмы, которые много классики, как обычно, опять же, для людей, которые либо не видели, либо, допустим, хотят пересмотреть фильм Жан-Люка Годара «Безумное перо» или «Любовное настроение Карвая», или какая-то отечественная классика или полуклассика «Питер ФМ», или к 20-летию фильма Алексея Балабанова «Мне не больно», мы покажем на большом экране.
1: Программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин рассказал, зачем стоит идти в открывающийся летний кинотеатр «Лето кино Кион».
3: Театр.
1: В Московском театре мюзикла предпремьерные показы постановки «Аленький цветочек» 6+. Очень красивый спектакль о человеческом сердце, а оно всегда бьется в унисон со временем, говорит художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.
4: «Аленький цветочек», который увидит зритель в Московском театре мюзикла, совсем не похож на тот, который я увидел впервые в своей жизни. Это было мое первое посещение театра в 1953 году в Московском театре Пушкина. Тогда я так испугался чудовища и заорал на весь зал, что маму просили вывести меня из зрительного зала. Это спектакль, который мы сочиняли вместе с режиссером Мариной Швыдкой, автором либретто Сергеем Плотовым, композитором Артемом Пысем. Это спектакль о времени, когда техника, новые люди говорят о том, что в мире нет чудес. Все прагматично, все понятно. Есть химия, есть спорт, есть математика, а чудес больше нет. Действие происходит на рубеже 19 и 20 века в Петербурге. Это отражает, пожалуй, что и сегодняшний подход к тому чуду, которое называется любовь. Мы создавали его замечательной командой, в которой нельзя не назвать музыкального руководителя Марию Голиард, художника-сценографа Максима Обрезкова, художника по костюмам Виту Севрякову, художника по свету Руслана Майорова и дирижера Илью Маркеева. Важно, что это спектакль, который мы задумывали как выпускной для наших студентов. Это уже третий раз мы выпускаем курс Щукинского училища специально для Московского театра мюзикла. Но мы решили делать его на сцене театра вместе с уже именитыми артистами. И я думаю, что это полезно и для молодых, и уже для опытных артистов. Но самое главное, что это будет полезно для зрителей, с моей точки зрения. Это спектакль, который могут обвинять в традиционализме, в котором нет никаких, как кажется сегодня, современных ходов. Но это очень красивая история о том, что в век прагматизма и математики все равно любовь – великая сила, которая движет звезды и планеты. Я думаю, что этот спектакль заставляет задуматься об одном. Если у человека есть мечта, то эта мечта может стать реальностью. И очень важно, что в нашей жизни, где очень много обыденности, появление человеческого чувства рождает удивительные вещи.
1: Это был Михаил Швыдкой, худрук Московского театра мюзикла, где в эти выходные предпремьерные показы постановки «Аленький цветочек».

0: фестивале.
1: В парке искусств «Музеон» в субботу и воскресенье Московский детский фестиваль искусств «Небо». В афише музыкальные, драматические, синтетические, цирковые постановки российских и зарубежных театров, выставки, лекции и мастер-классы. Проектом руководит Евгений Миронов. Сквозная тема «Небо. Как все работает». 6 площадок, разработанных совместно с архитекторами, художниками и театральными режиссерами, предложат разные формы взаимодействия с темой через игру, действия и наблюдения, от выставки раскраски и театральной репетиции до архитектурных инсталляций и литературных практик. Мы спросили Евгения Миронова, как фестиваль «Небо» пытается заразить театром.
2: Я надеюсь, мы, взрослые, все-таки в силу опыта и возраста хитрее наших детей. Собственно говоря, их можно только обмануть. Ну, прекрасным, талантливым обманом. Сейчас вот этот клик любой, и через день у тебя китайские кроссовки. Такая возможность легкая, прекрасная, современная, отрубает возможность какого-то труда. Поиск дает возможность для творчества. Чтобы ты креативил, тебе необходимо утыкаться в сложные какие-то углы и искать выход. Этого дети сейчас будут лишены, особенно с развитием искусства интеллекта. Поэтому этот наш маленький фестиваль, ну, он дает опыт и пример, как можно ненавязчиво разобрать на детали какую-то тему. На данном фестивале это тема творчества, искусства. Это танец, это литература, это театр драматический, это кино. Даже если ребенок далек от этой темы, их интерес самому попробовать взять от нуля и сделать какой-то продукт, это будет клип, это будет спектакль, это будет какой-то перформанс. Вот этот сам процесс, он может потом, если его, конечно, заинтересует, эта модель ему может пригодиться в будущем. В любом другом, абсолютно другой области. Технической, бизнесовой, финансовой. Модель того, как можно начать с нуля и как не бояться, например, как, внедряясь в тему, предлагать что-то, новые пути какие-то. Вот это крутая штука. И вообще, как сказал Герман Греф, пора уже из роли жертвы по отношению к искусственному интеллекту и по отношению к будущему выйти и стать хозяином. Вот это мы и предлагаем нашим детям.
1: Евгений Миронов, актер и худрук Московского детского фестиваля искусств «Небо», рассказал, зачем он проводит этот большой уличный смотр. На все мероприятия фестиваля свободный вход, где-то нужна регистрация. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
0: Предпоказ на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: В детстве мир кажется огромным, и даже небольшая квартира тоже кажется огромной. Так начинался рассказ о проектах «Пик серии Плюс», который мы заканчиваем сегодня. Детские мечты о светлом, уютном, просторном и обязательно собственном домике на дереве взрослеют, обретают очертания реальных планов, облекаются в конкретные слова и пожелания. Конкретика вообще прерогатива взрослых. Как говорят в компании «Пик», подавляющее большинство людей приходят к ним с весьма конкретным запросом. «Ищу там-то, то-то, за столько-то, давайте обсуждать варианты». Современные покупатели рациональны. И все же есть те, кто ищет не просто достойную новую квартиру, а настоящую квартиру мечты. Серия «Плюс» однозначно для них. Даже онлайн-знакомство с проектами позволяет представить, как приветливо июньское утреннее солнце заглядывает в огромные распахнутые окна дома, которые принято называть «окна в пол». Как уютно шелестят деревья в ландшафтном парке во дворе. Как удобно работать в расположенном в лобби коворкинге, если вдруг надоело использовать в качестве домашнего офиса собственную террасу. Как безмятежно мамы с колясками прогуливаются по широким пешеходным бульварам. Как дети спорят, какой предмет в их школе с программой дополнительного образования круче – биотехнология или робототехника. Кто-то будет счастлив, потому что купил квартиру с полной современной качественной отделкой, сэкономив на ремонте силы, время и деньги. Кто-то потому что комплексная система безопасности дарит чувство полной защищенности. А кто-то потому, что не перестанет удивляться, в какую неожиданно выразительную картину складываются балконы его дома. То треугольные, то полукруглые, то в виде трапеции. Словом, проекты «Пик серия Плюс» место, где мечты могут стать красивой реальностью.
0: Недвижимость на Бизнес FM. Партнер проекта ПАО «ПИК СЗ». Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: Москва 2028, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство ФАРС со ссылкой на источники опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. В частности, Тегерану должно быть немедленно выплачено 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Вопросы санкций и ядерная программа будут обсуждаться после перемирия в Ливане и разморозки части зарубежных активов. Демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается, и в соглашении не говорится о том, что Тегеран не имеет права взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. На Камчатке украинские мошенники украли 21 миллион рублей. У матери бойцов, погибших на СВО, под предлогом оформления орденов, аферисты звонили жертвам под видом сотрудников военкомата и выманивали у них личные данные, после чего убеждали их снять сбережения и вылететь с полуострова в город Артем Приморского края. По прибытии в назначенное место женщины передавали наличные курьерам. Одна из пострадавших отдала преступникам более 13 миллионов рублей. Мошенников до сих пор ищут. Гражданин Украины Евгений Подгорецкий, обвиняемый в вымогательстве у основателя группы компании «Дело» Сергея Шишкарева, объявлен в международный розыск, передает ТАСС. Также он заочно арестован. Ранее Подгорецкий подал иск к Шишкареву о взыскании упущенной выгоды, а также о взыскании морального и репутационного ущерба. Туристы из США купили на это лето самый дорогой тур в Россию из числа зарубежных путешественников. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Тур обошелся в 15 тысяч долларов. Американцы отправятся в путешествие по Золотому кольцу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 2030, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу. В какие сроки он может пройти и что будет, если руководство Армении будет затягивать этот вопрос? Агрохолдинг «Русагра» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮ. Ранее компанию изъяли у основателя Вадима Машковича. «Русагра» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», главпродукты КДВ. Как теперь можно оценивать будущее «Русагра»? Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РБК Минобороны, это зенитки, турели и средства Ребля. Обеспечение мобильных огневых групп и зарезервистов администрировать и обслуживать – все это будут военные, а не частники. Как это будет выглядеть на практике? Подробности на Бизнес ФМ. Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где он принял участие в саммите Евразийского экономического союза и провел переговоры с президентом Казахстана Касым Жомарт Токаевым. На протяжении столетий русские и армянские народы связывают узы дружбы и узы особых отношений, напомнил Владимир Путин. Говоря о курсе руководства Армении, сближение с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарную связей двух стран, не испортит наших политических связей, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин отметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в ЕС. На вопрос, как долго Армения может сидеть на двух стульях, затягивая проведение референдума, глава российского государства переадресовал Еревану. «Спросите у тех, кто пытается это делать», — ответил он. Владимир Путин также подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
6: К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить. Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
5: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геро Григоряну, который приехал в Астану. Премьер-министр Армении Никол Пашинян от участия в саммите ЕС отказался, комментирует директор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
7: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Там, ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. И это только по природному газу. То есть на самом деле все эти аргументы, они не фантомны. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Избиратель далеко не только руководствуется экономическими, казалось бы, рациональными аргументами. Поэтому, да, Россия сейчас пытается повлиять, безусловно, на итог избирательной кампании. Да, в силу идут убойные экономические аргументы, но достаточно ли их будет для того, чтобы эту ситуацию изменить, узнаем мы совсем скоро, но мне кажется, что там далеко не только, собственно, эта экономическая рациональность может сыграть. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
5: Константин Симонов, профессор финансового университета, директор Фонда национальной энергобезопасности. Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если Россия не сможет ввозить к себе данные товары. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряд товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков, а также минеральная вода Джермук. Активы «Росагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагра» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входят 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это четвертое место в России. Примечательно, что активы «Русагра» были переданы структуре Россельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
8: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передал в Россельхозбанк, то в этом случае как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер «Русагра», то «Русагра» с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент — это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официально комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
5: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагра» составила почти 400 миллиардов рублей, рост год года составил 60 миллиардов. Активы «Русагра» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШИ Андрей Гольцблат.
9: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, а дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
10: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
9: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
5: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Операционная инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагра» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». Сегодня проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданный Беном Диви и Мэттом Уолпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
11: Get dressed. You're coming with us. Please, whatever's happened, you must know. We're good workers.
5: Где российский зритель может посмотреть сериал «Почему звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
12: Эппловские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества». Apple же — это монополисты, которые ничем ни с кем не делятся. На наших внутренних каких-то платформах ничего, скорее всего, не появится. Мне очень понравилась вообще сама идея предыдущего сериала «Ради всего человечества», которая рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся, и это вызывает много споров до сих пор, много обсуждений вокруг этого. И это действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Это вымысел. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения. Что такой сериал полезен, такой сериал нужен, он еще, я надеюсь, будет интересен и с драматической точки зрения.
5: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% в свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов, финал выйдет 10 июля.
0: Реклама.
13: Реклама на Business FM в Казани.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
15: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM.
16: Business FM в подкастах. Строго по делу.
17: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
16: Комментарии Вовта.
17: Личный взгляд на главные события.
16: Бизнес говорит.
17: Чтобы кто надо услышал.
16: Бесценные знания.
17: Неочевидные, но удивительные факты.
16: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Компании и корпорации.
18: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
18: Авито теперь предоставляет возможность взять целевой кредит на автомобиль при покупке у частного продавца, сообщили в компании. Оформление происходит через банки-партнеры, покупатель и продавец не платят комиссию за это. Также продавцу не нужно открывать счет в банке-кредиторе. Запуск такой услуги стал возможен после получения АО «Авито Финанс» статуса оператора финансовой платформы. Т-банк упростил проведение международных расчетов для бизнеса. Ранее, чтобы отправить деньги за границу по агентской схеме, компании приходилось самим искать агента, заключать с ним договор, согласовывать курс и обмениваться документами. Теперь все проще. Клиент подает поручение в Т-банк для бизнеса, а банк сам подбирает надежного платежного агента, оформляет все бумаги и проводит платеж. Юридических отношений между клиентом и агентом больше нет, они полностью исключены. Переводы выглядят как обычные валютные платежи с банковского счета, что потенциально снижает налоговые риски для бизнеса. Отдельное внимание уделено безопасности. Банк перечисляет деньги агенту только после того, как платеж отправлен. Валютный контроль упрощен. Клиенту нужно только подтвердить сам платеж. Остальные документы банк готовит сам. Дополнительных комиссий нет. Все по стандартным тарифам.
19: Ценные бумаги.
18: М-Видео планирует сократить доп. Эмиссию по закрытой подписке в 3 раза, до 500 миллионов акций. Номинальная стоимость каждой – 10 рублей за акцию. На этой новости котировки ритейлера на Мосбирже взлетели на 9%. В М-Видео называют доп. Эмиссию логичным продолжением программы финансового оздоровления и трансформации компании в маркетплейс. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Бизнесу позволит закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов, и те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что частникам раздадут оружие. С кем работает по-другому? Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО. Но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
20: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства. Не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
21: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
20: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть. И, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
5: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные с механизмами обеспечения вооружением.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
19: Добрый вечер. Падающая пятница, падающая неделя и падающий май для российского рынка акций. Что касается пятницы, снижение по индексу Московской биржи составило 0,7%. Закрытие мая по основным торговым сессиям 2565 пунктов. Ну и в целом за месяц индекс Московской биржи упал на 3,5%. Ушли ниже ключевого уровня 2600, ну и, видимо, будем приближаться к еще одному ключевому уровню 2500 пунктов. Запомнилась неделя падением акций ВТБ, на новостях о дивидендах, на новостях о дополнительной эмиссии. Дивиденды оказались минимальными в плане ожидания рынка. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Рынок, конечно, ждал большего и даже ждали 50% от чистой прибыли. Но еще больше рынок удивила новость о дополнительном размещении. В принципе, эту новость ждали, но не ждали, что дополнительное размещение будет на 6 миллиардов, почти 300 миллионов акций. То есть это 49% от общего количества обыкновенных акций в ВТБ. Но при этом рос российский рубль на фоне высоких цен на нефть. И если рассматривать китайский юань, то за май он упал на 49 копеек, хотя немножко подрос в пятницу. Таким образом, закрытие недели... Закрытие мая 10 рублей 49 копеек. Но не будем забывать, что в начале июня должна появиться информация относительно того, каким объемом будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, покупая, естественно, валюту. Здесь рынок ждет то, что эти объемы по сравнению с текущим периодом могут вырасти в разы, в два или даже... в три раза. Так что вот эта информация может изменить направление движения рубля. Обычно Министерство финансов публикует эту информацию на третий рабочий день месяца, так что ждем ее уже в следующую среду, 3 июня. Были хорошие новости по инфляции. Даже несмотря на то, что недельная инфляция вернулась в российскую экономику с 19 по 25 мая, составила она 0,07%. Неделя ранее, напомню, была дефляция 0,02%. Годовая инфляция остается ниже 5,5%. 5,48 на 25 мая была годовая инфляция, то есть ниже верхней границы прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года, то есть ниже 5,5%. Ну и всю неделю звучала переговорная риторика между США и Ираном. Все это привело к тому, что цены на нефть стремительно снижались. Но, во всяком случае, если рассматривать июльский контракт на смесь Brent, то опустилась стоимость этого контракта вечером в пятницу в район $92 за баррель.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Фейк ньюс.
22: В 1835 году уже закрытая к этому моменту нью-йоркская газета «Сан» опубликовала серию из 6 сенсационных очерков о жизни на Луне.
1: В материалах говорилось, что знаменитый астроном Джон Гершель создал невероятно точный телескоп, позволяющий разглядеть в подробностях жизнь на спутнике Земли. Сначала астроном увидел горы, реки, леса и океаны, затем невиданных зверей и птиц, и, наконец, разумную форму жизни – людей и летучих мышей, которые обладали несомненным интеллектом. Ежедневный тираж газеты вырос почти вдвое. Многие европейские издания перепечатали сногсшибательную серию. Обыватели и ученые-мужи спорили о последствиях этого открытия. Потом чудо-телескоп якобы сломался, и дальнейшие наблюдения стали невозможны. А через несколько месяцев обман был разоблачен журналистами конкурирующих изданий.
3: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: Москва 2058 в студии. Дмитрий Борисов, здравствуйте. Силы ПВО сбили за день 24 беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря. По информации Минобороны, это произошло в период с 8 утра до 20 часов. Владимир Путин заявил, что России нужно укреплять систему ПВО, и она это делает в ответ на террористическую угрозу с Украины. Об этом президент сказал журналистам на пресс-конференции в Астане. Он напомнил, что Россия всегда стремилась решить конфликт на Украине мирным путем и хочет этого сейчас. Но сейчас переговоров как таковых по Украине нет, хотя некоторые контакты сохраняются, добавил Путин. Румыния потребовала ПВО, но не стала созывать Совет НАТО после инцидента с упавшим на крышу дома в Галаце беспилотником. Утверждается, что он российский. Глава МИД страны Оана Цою отметила, что в Альянсе согласились с озвученными ранее призывами Бухареста перенаправить в стране военную технику. В ответ на инцидент Румыния запросит ускорение этих поставок. Россельхознадзора проверка информацию о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему механизма безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодоовощной продукции в Россию. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрону, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоны нон-грата в Румынии и закрытие российского консульства в Констанце. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза. На заседании Евразийского совета он указал на растущие торговые барьеры внутри объединения. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. И Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук», ввезенной в Россию еще до запрета. А по данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Причем эта вода уже попала в торговлю, пройдя через маркировку «Честный знак». Во сколько обойдется такая акция магазинам? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дроном в Румынии. По словам президента, Россия проведет объективные расследования, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию. Но все эти дроны оказались украинскими. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.
25: Вот я перед входом в дом, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
6: Говорят, что он наш.
7: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
25: Да.
7: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
25: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
7: Об этом заявляют многие в Европе.
25: Многие это никто. Конкретно имена.
6: Урсула фон дер Лейн.
25: Госпожа фон дер Лейн не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. Ну, и в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали это для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
24: При этом президент Румынии Никош Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного инцидента НАТО созывает экстренное заседание. Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перельчук подробнее.
8: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало два человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу трех границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никош Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
8: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон-грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. это пока цветочки». Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
10: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
8: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
24: Зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысит стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры, внутри объединения которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
11: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
24: В Кремле назвали критику эффективности ЕС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
12: Эта позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес, да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
24: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утилизбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утилизбор не ограничивает поставки из ЕС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России. Но в странах ЕС он взимается по льготным тарифам, однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, Белджи в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
13: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силенка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету, из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиянин
0: остается ни с чем.
21: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать? Как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утилизбора?
0: Пересматривать утилизбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
24: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утилизбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утилизбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машин для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. В Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
14: Все золото мира. Унитаз из золота 750-й пробы весом около 100 килограммов создал итальянский художник Маурицио Кателлан как арт-объект под названием «Америка». В 2016 году его выставляли в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а затем для персональной выставки художника экспонат перевезли в родовой дом герцогов Мальборо. Оттуда в 2019-м его и выкрали, вызвав локальный потоп, поскольку унитаз был реально подключен к канализации дворца. Предмет искусства до сих пор не нашли. Размер ущерба оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов.
15: Все золото мира на Бизнес FM.
16: Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM.
17: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
18: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
26: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Рост цен на уголь не помог экспорту выйти в прибыль. Ведомости пишут, что значительную часть положительного эффекта от роста экспортных цен нивелировали рост логистических затрат и укрепление рубля. Они делают экспортные поставки для России убыточными и ставят отрасль на грань банкротства, утверждает источник издания в одной из угольных компаний. Уголь подорожал на мировом рынке вслед за другими энергоносителями из-за конфликта на Ближнем Востоке. Фонды недвижимости увеличили объем активов за год почти в полтора раза. Их стоимость по итогам первого квартала года достигла 807 миллиардов рублей, говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Аналитики отмечают, что интерес к недвижимости как к защитному активу продолжает расти даже на фоне высокой ставки Центробанка и ухудшения рыночной конъюнктуры. Россия в апреле нарастила импорт фармацевтической продукции из Китая. Москва купила ее у Пекина на почти 16 миллионов долларов, что в два раза больше, чем годом ранее. Самую большую долю в поставках заняли медикаменты. Мировые цены на чай за месяц взлетели почти на четверть. Причиной стала засуха в Индии, Кении, на Шри-Ланке, а также подорожание логистики и удобрений. Российский рынок зависит от импорта, а рост мировых цен влияет на ситуацию внутри страны. Но по данным Росстата, в России подорожание чая не наблюдается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Погода в Москве.
24: В Москве сейчас плюс 7, осадки сегодня уже не ожидаются. Ночь такая же температура, завтра днем до плюс 14, облачно с прояснениями, временами дождь. Похожая погода и в воскресенье, но чуть теплее, до плюс 16. +21:17 в Москве, вы слушаете Business FM. Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это гражданин Индии. Его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.
1: 46-летний гражданин Индии Датарао Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. Как указано в его соцсетях, он живет в американском штате Нью-Джерси, руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney, работает там с 2019 года, в числе прочего занимается партнерскими интеграциями для Disney+. Как утверждает его общественный защитник, менеджер прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Это тетрагидроканнабинол. На суде он объяснял, купил это легально в одной из аптек США по назначению врача, чтобы смягчить последствия операции на мозге. Менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе наркотиков. Обвинение запрашивало 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Даже если мармелад с наркотическим веществом был прописан врачом в США и есть рецепт, в России это не имеет значения, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

0: за контрабанду такого препарата наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64. Это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
1: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного Уголовным кодексом, 2,5 года колонии, штраф 30 тысяч рублей. Она учла, что Датарао признал вину и раскаялся. Юристы называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюансы. А в отношении госпожи Тарасова она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией, никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
1: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтазар Шельденбрандт. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Британи Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию из-за нарушений по составу. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквально изъять из магазинов десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами. Комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
4: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукты питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот джермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать, даже с уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этого какому-то дополнительное значение. Ну, такая ситуация, на самом деле, рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот, какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, а нет ли там какой-то подоплеки. Ну, скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя...
3: Александр Анфиногенов, FMCG рынка, эксперт. Помимо джермук, под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника и еще ряд плод овощной продукции. 5G в России уже скоро. Мобильные сети 5-го поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власть намерена выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
5: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других, более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений.

0: Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты, доступные на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
1: Таких устройств на самом деле довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
0: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет – это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ «Консалтинг» Константин Анкилов.
2: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
0: Сети пятого поколения – это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости – это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
3: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения ковром в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то эта история обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане, я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем все эти ЛТЕ в России.
0: По информации «Известия», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: Классики в праве. Цена свободы.
5: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
4: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
6: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. и во времена Чехова, и сегодня обязательства из игры пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой, либо если речь идет о выплате выигрыша организаторам разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
4: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Посольство России в Румынии обвинило Киев в провокации с беспилотником. Дипломаты заявляют, что Украина хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Ранее сообщалось, что дрон попал в крышу дома в Галаце. Пострадали 2 человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом говорится на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерб американской промышленности. Из-за дефицита кадров сварщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в стране. В нефтегазовой и атомной сферах их месячная зарплата достигает 540 тысяч рублей, сообщает финансовый университет при правительстве России. Самые высокие доходы получают специалисты, занятые на крупных промышленных и инфраструктурных объектах. При этом, по данным экспертов, средний уровень зарплат по всему рынку у сварщиков составляет от 142 до 162 тысяч рублей. Сервис «Суперджоп» выяснил, что россиянину для счастья нужно в среднем 273 тысячи рублей в месяц. При этом мужчины хотят на 70 тысяч больше, чем женщины. Соответственно, это 309 и 270 тысяч. Молодежь до 24 лет достаточно 220 тысяч. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или в Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу и рассказал, что ждет Ереван в случае ухода из Евразес. А в какие сроки может пройти такой референдум и что будет, если руководство Армении будет затягивать этот вопрос? Агрохолдинг «Русагра» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮЛ. Ранее компанию изъяли основатели Вадима Машковича. «Русагра» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», главпродукты КДВ. Как теперь можно оценивать будущее «Русагра»? И бизнесу позволит закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РБК Минобороны, это зенитки, турели, а также средства РЭБ для обеспечения мобильных огневых групп из-за резервистов. Администрировать и обслуживать все это будут военные, а не частники. Как это будет выглядеть на практике? Подробности на Business FM. Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где он принял участие в саммите Евразийского экономического союза и провел переговоры с президентом Казахстана Касым Жомарт Токаевым. На протяжении столетия русские и армянские народы связывают узы дружбы и узы особых отношений, напомнил Владимир Путин. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарные связей двух стран, не испортят наших политических связей, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин отметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в ЕС. Вопрос, как долго Армения может сидеть на двух стульях, затягивая проведение референдума, глава российского государства переадресовал Еревану. Спросите у тех, кто пытается это делать, ответил он. Владимир Путин также подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕС.
9: К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить. Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
8: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну, который приехал в Астану. Премьер-министр Армении Никол Пашинян от участия в саммите ЕС отказался. А комментирует директор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин.
10: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Там, ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в два раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. И это только по природному газу. То есть на самом деле все эти аргументы, они не фантомны. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Избиратель далеко не только руководствуется экономическими, казалось бы, рациональными аргументами. Поэтому, да, Россия сейчас пытается повлиять, безусловно, на итог избирательной кампании. Да, в силу идут убойные экономические аргументы, но достаточно ли их будет для того, чтобы эту ситуацию изменить, узнаем мы совсем скоро, но мне кажется, что там далеко не только, собственно, эта экономическая рациональность может сыграть. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
8: Константин Симонов, профессор финансового университета, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если Россия не сможет ввозить к себе данные товары. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряд товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков, а также минеральная вода «Джермук». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входит 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это четвертое место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре Россельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
11: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример, то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передал в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер «Русагро», то «Русагро» с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент — это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официально комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
8: Дмитрий Черемушкин, создатель проекта Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагро» составила почти 400 миллиардов рублей, рост год-году составил 60 миллиардов. Активы «Русагро» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор УШИ Андрей Гольцблат.
12: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводятся следственные действия. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, он дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
13: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
12: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
8: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Операционная и инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагро» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». Сегодня проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы ради всего человечества, созданной Беном Недиви и Мэттом Уолпертом. А западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
14: Get dressed. You're coming with us. Please, whatever's happened, you must know. We're good workers.
8: Где российский зритель сможет посмотреть сериал и почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
15: Эппловские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества». Apple же — это монополисты, которые ничем ни с кем не делятся. На наших внутренних каких-то платформах ничего, скорее всего, не появится. Мне очень понравилась вообще сама идея предыдущего сериала «Ради всего человечества», которая рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружили, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся, и это вызывает много споров до сих пор, много обсуждений вокруг этого. И это действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Ни хуже, ни лучше, совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Это вымысел. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения. То такой сериал полезен, такой сериал нужен. Он еще, я надеюсь, будет интересен и с драматической точки зрения.
8: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов, финал выйдет 10 июля.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Billboard. Но потом начались проблемы. Жизнь в тумане, как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями. Алкогольный, наркотический, и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х. Вторая попытка на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
16: Акционеры автомобильной группы «Солерс» утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 25,5 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Держатели акций, которые получат эти выплаты, будут определены по состоянию на 11 июня. Последний день покупки акций «Солерса» для получения дивидендов – 10 июня. Совет директоров ПАО «Росгидро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023-2025 годы, говорится в сообщении компании. Распределенную прибыль планируется направить на развитие. Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня в Красноярске.
4: Отчеты и планы.
16: Кинопоиск больше не будет публиковать пользовательские рецензии на фильмы в первые 4 недели российского проката. Соответствующий пункт в правилах Кинопоиска появился на официальном сайте Яндекса. Обратили внимание СМИ. Подобное ограничение существовало на Кинопоиске и раньше, но в ином виде. Прежде администрация выпускала рецензии в прокатный период фильма, но лишь от проверенных пользователей с большим количеством отзывов на аккаунте. Теперь же сайт публикует лишь обзоры от профессиональных критиков. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
8: 21:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов, и те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что частникам раздадут оружие. Схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО, но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники, комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
17: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства, не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это есть калибр. Калибр противовоздушных средств.
13: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
17: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть. И, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
8: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения вооружением.
4: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
18: Добрый вечер. Падающая пятница, падающая неделя и падающий май для российского рынка акций. Что касается пятницы, снижение по индексу Московской биржи составило 0,7%. Закрытие мая по основным торговым сессиям 2565 пунктов. Ну и в целом за месяц индекс Московской биржи упал на 3,5%. Ушли ниже ключевого уровня 2600, ну и, видимо, будем приближаться к еще одному ключевому уровню 2500 пунктов. Запомнилась неделя падением акций ВТБ на новостях о дивидендах, на новостях о дополнительной эмиссии. Дивиденды оказались минимальными в плане ожидания рынка. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Рынок, конечно, ждал большего и даже ждали 50% от чистой прибыли. Но еще больше рынок удивила новость о дополнительном размещении. В принципе, Эту новость ждали, но не ждали, что дополнительное размещение будет на 6 миллиардов почти 300 миллионов акций, то есть это 49% от общего количества обыкновенных акций в ВТБ. Но при этом рос российский рубль на фоне высоких цен на нефть, и если рассматривать китайский юань, то за май он упал на 49 копеек, хотя немножко подрос в пятницу. Таким образом, закрытие недели, закрытие мая 10 рублей 49 копеек. Но не будем забывать, что в начале июня должна появиться информация относительно того, каким объемом будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, покупая, естественно, валюту. Здесь рынок ждет то, что эти объемы по сравнению с текущим периодом могут вырасти в разы, в два или даже в три раза. Так что вот эта информация может изменить направление движения рубля. Обычно Министерство финансов публикует эту информацию на третий рабочий день месяца, так что ждем ее уже в следующую среду, 3 июня. Были хорошие новости по инфляции, даже несмотря на то, что недельная инфляция вернулась в российскую экономику с 19 по 25 мая. Составила она 0,07%. Недели ранее, напомню, была дефляция 0,02%. Годовая инфляция остается ниже 5,5%. 5,48% на 25 мая была годовая инфляция, то есть ниже верхней границы прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года, то есть ниже 5,5%. Ну и всю неделю звучала переговорная риторика между США и Ираном. Все это привело к тому, что цены на нефть стремительно снижались. Ну, во всяком случае, если рассматривать июльский контракт на смесь Brent, то опустилась стоимость этого контракта вечером в пятницу в район $92 за баррель.
19: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
20: Я никогда не сверху клиентов. Я чуть ниже. Так можно расслышать по-настоящему и служить человеку, который у тебя в гостях. Это я цитирую вам Жана Клода Мессана, CEO коллекции отелей дворцов Роял Мансур. Он побывал в Москве и дал мне интервью. Мы говорили о том, как служить людям. В какой-то момент Жан-Клод показывает мне фотографию, где он в сутане священника, и добавляет, что Голливуд потерял в нем настоящего актера.
21: Как-то раз в Роял Мансур Маракеш я принимаю пару американскую. И вот я спрашиваю у них, что я могу для вас сделать сейчас? Они говорят, вы знаете, через месяц мы организуем большую свадьбу в Филадельфии на 1000 человек. А вы не можете организовать нам сейчас наше бракосочетание? Конечно, я все организую. Когда вы хотели бы это сделать? Они говорят, завтра в 5. Я тут же собираю всех директоров и рассказываем про эту ситуацию. У дамы было свадебное платье, они привезли с собой. У месье был свадебный костюм. У одной из моих сотрудниц была очаровательная пара малышей и близнецов. Мы их нарядили в свадебные наряды. Мой секьюрити-шеф был свидетелем со стороны жениха. F&B-менеджер, директор всех ресторанов, играл роль отца невесты. Я 4 раза подряд посмотрел фильм «4 свадьбы, одни похороны». Все слова священника выучил наизусть. Я был ведущим церемонии. Я объявлял их мужем и женой. Через какое-то время я получаю звонок от них. И они говорят, «Джейси, у нас была великолепная свадьба в Филадельфии. 1000 приглашенных. Но мы считаем, что настоящая наша свадьба была у вас в Роял Мансуре, Маракеш».
20: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
19: Между делом на Бизнес FM.
22: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
19: Все золото мира. Северное золото, или по-шведски Nordic Gold, это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты. Например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе. Все.
22: все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки E95. Отпускать будут не более 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, адреса АЗС, где топливо есть в наличии, опубликованы на сайте местного Минтопэнерго. Чистая прибыль «Газпрома» в первом квартале упала почти вдвое, до 345 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете компании по МСФО. Снижение показателя компании объясняет отсутствием в январе-марте положительного эффекта от курсовых разниц, наблюдавшегося в 2025 году. Выручка «Газпрома» за отчетный период сохранилась на уровне первого квартала прошлого года. Она составила 2,8 триллиона рублей. Бывший главный редактор советского спорта Александр Козлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте газеты «Причина». Его смерти не уточняется. Похороны пройдут 1 июня. Свыше 1 200 000 соотечественников, проживающих за рубежом, переселились в Россию по госпрограмме, действующей с 2006 года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство переселенцев прибыло из Казахстана, с Украины, из Таджикистана, Узбекистана и Армении. По словам Колокольцева, это люди трудоспособного возраста, у которых есть дети, а также высшее или среднее образование. Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрону, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии и закрытие российского консульства в Констанце. А посольство России назвали инцидент провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза на заседании Евразийского совета. Он указал на растущие торговые барьеры. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. Сети 5G заработают в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». До этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. А будет ли интернет быстрее? Подробности на Business FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дронами в Румынии. По словам президента, Россия проведет объективное расследование, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию, но все эти дроны оказались украинскими. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.
3: Вот я перед входом в зал, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
23: Говорят, что он наш.
24: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
3: Да.
24: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
3: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
24: Об этом заявляют многие в Европе.
3: Многие это никто. Конкретно имена.
23: Урсула фон дер Ляйен.
3: Госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
8: При этом президент Румынии Никош Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Позже в российском посольстве в Бухаресте заявили, что инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персоны нон-грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного инцидента Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перечук подробнее.
0: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало два человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу трех границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никош Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
0: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон-грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
6: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
0: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес FM.
8: Зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
7: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
8: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
9: Эта позиция Александра Григорьевича и ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
8: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утилизбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утилизбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России, но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, Белджи в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
10: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету, из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А остается ни с чем.
11: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать? Как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утилизбора?
10: Пересматривать утилизбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
8: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
22: Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников, судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Питерский экономический форум на следующей неделе. Не могу вас туда ресторанно не снарядить. Начну с «Бергамота». Если вы не успели в него сходить, забронируйте столик. Это достойный ресторан авторской кухни человека, влюбленного сразу в двух женщин – Францию и Азию, и решившего представить их друг другу в тарелке. Олег Перфилов – тонкий шеф, а его жена Алена Мельникова – отличный опытный ресторанный продюсер, соткавший красивый атмосферный проект в духе старых европейских денег. Локация не центровая, но своих партнеров вы точно приятно удивите. «Баски» и «Манигаски» – еще один проект, рекомендованный мной. Это не авангард баской кухни, стейк из мяса старой молочной коровы, долго вызревавшей в камере, вам там не подадут. Но на говяжьи ребра, бискоту, спагетти с острой колбаской сабрасада, разные вариации тартаров и сезонную спаржу с трюфельным кремом, и все это на белых скатертях и при свечах, можете рассчитывать. Из десертов, если вы устали от баских чизкейков в Москве, шоколадный тарт с перцем андалиман и крем-карамель с ароматом копченых банановых шкурок. «Перемена» Димы Блинова для тех, кто в ресторанах грустит, скучая по домашней еде. Шеф постарался сделать так, чтобы привычные всем нам блюда советской домашней кухни зазвучали по-новому и подавались не только под водку и бабушкин компот. Дмитрий Богачев, шеф «Мистер Бок», форму свой проект открыть не успел. Интересную экзотику можно искать в вилле Моделина. Но я бы отправилась туда на коктейли, если останутся силы к позднему вечеру и не будет важных встреч утром. Пить перуанский писко саур в Санкт-Петербурге – отдельный шик. С вами была Катя Калина.
22: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.
8: У микрофона Алексей Пантелеев. Вы слушаете Бизнес ФМ. 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам «Большой четверки» частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
13: Во всем мире для 5G используется так называемый «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других, более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
14: Таких устройств на самом деле довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется бенд N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка Бенда N-79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
13: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет – это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ «Консалтинг» Константин Анкилов.
4: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, у крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать.

0: гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
1: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по-доброму в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то эта история обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети LTE в России.
0: По информации «Известий», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
2: Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это гражданин Индии, его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.
3: 46-летний гражданин Индии Датарао Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. Как указано в его соцсетях, он живет в американском штате Нью-Джерси, руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney, работает там с 2019 года, в числе прочего занимается партнерскими интеграциями для Disney+. Как утверждает его общественный защитник, менеджер прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Это тетрагидроканнабинол. На суде он объяснял, купил это легально в одной из аптек США по назначению врача, чтобы смягчить последствия операции на мозге. Менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе наркотиков. Обвинение запрашивало 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Даже если мармелад с наркотическим веществом был прописан врачом в США и есть рецепт, в России это не имеет значения, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
4: По таким веществам вес идет всего. То есть все эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент 1/100 доли, вес считается общий. Законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальный. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы, либо штраф за контрабанду такого препарата, наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64, это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
3: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного Уголовным кодексом, 2,5 года колонии, штраф 30 тысяч рублей. Она учла, что Датарао признал вину и раскаялся. Юристы называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюансы. А в отношении госпожи Тарасовой она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией, никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
3: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтазар Шельденбранд. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Британи Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
2: Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки.

0: поправки в России за нарушение по составам. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквальное изъятие из магазина в десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами. Комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
1: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот жермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать, даже с уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем это какому-то дополнительное значение. Ну, такая ситуация, на самом деле, рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, а нет ли там какой-то подоплеки. Ну, скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя.
0: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо джермука под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника и еще ряд плодовощной продукции. Также Роспотребнадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении и коньяка с нескольких заводов.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя XVIII века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И Папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон.
2: Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство «Фарс» опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. В частности, Тегерану будет немедленно выплачено 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Иран будет обсуждать вопросы санкций и ядерную программу. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается. В соглашении не говорится о том, что Тегеран не имеет права взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом сказано на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерба американской промышленности. Компенсационную пошлину ранее рекомендовали в размере 109,1%. Россельхознадзора проверка информации о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему обеспечения безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодово-овощной продукции в Россию. Россияне оценили зарплату для счастья в 273 тысячи рублей в месяц. За год запросы выросли на 6%. Мужчинам в среднем для комфортной жизни нужно 309 тысяч рублей, женщинам около 240 тысяч. Самые высокие ожидания по доходам оказались у жителей Москвы, Петербурга и Владивостока. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или в Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу. И рассказал, что ждет Ереван в случае ухода из Евразес. А в какие сроки может пройти референдум и будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос? Агрохолдинг «Русагро» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮЛ. Ранее компанию изъяли у основателя Вадима Машковича. «Русагро» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», «Главпродукты», «КДВ». Как теперь можно оценивать будущее «Русагро»? И бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РБК в Минобороны, это зенитки, турели, а также средства РЭП для обеспечения мобильных огневых групп из резервистов. Как это будет выглядеть на практике, подробности на Бизнес FM. Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где он принял участие в саммите Евразийского экономического союза и провел переговоры с президентом Казахстана Касым Жомарт Токаевым. На протяжении столетий русские и армянские народы связывают узы дружбы и узы особых отношений, напомнил Владимир Путин. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных связей двух стран, не испортят наших политических связей, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин отметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в ЕС. Вопрос, как долго Армения может сидеть на двух стульях, затягивая проведение референдума, глава российского государства переадресовал Еревану. «Спросите у тех, кто пытается это делать», — ответил президент. Владимир Путин также подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
5: К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить. Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
0: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геро Григоряну, который приехал в Астану. Премьер-министр Никол Пашинян от участия в саммите ЕАЭС отказался. Комментирует директор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Там, ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. И это только по природному газу. То есть на самом деле все эти аргументы, они не фантомны. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Избиратель далеко не только руководствуется экономическими, казалось бы, рациональными аргументами. Поэтому, да, Россия сейчас пытается повлиять, безусловно, на итог избирательной кампании. Да, в силу идут убойные экономические аргументы, но достаточно ли их будет для того, чтобы эту ситуацию изменить, узнаем мы совсем скоро, но мне кажется, что там далеко не только, собственно, эта экономическая рациональность может сыграть. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
0: Константин Симонов, директор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета. Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если Россия не сможет ввозить к себе данные товары. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряда товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков, а также минеральная вода «Джермук». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входит 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это 4-е место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре Россельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
7: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передало в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер «Русагра», то «Русагра», с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент – это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официальных комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
0: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагра» составила почти 400 миллиардов рублей, рост год-года составил 60 миллиардов. Активы «Русагра» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
8: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо актива по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали, поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, он дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
9: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
8: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
0: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Операционная инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагра» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивает, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». В пятницу проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданной Беном Диви и Мэттом Олпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
10: Get dressed. You're coming with us. Please, whatever's happened, you must know we're good workers.
0: Где российский зритель сможет посмотреть сериалы, почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
11: Apple-овские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества». Apple же — это монополисты, которые ничем ни с кем не делятся. На наших внутренних каких-то платформах ничего, скорее всего, не появится. Мне очень понравилась вообще сама идея предыдущего сериала «Ради всего человечества», которая рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся, и это вызывает много споров до сих пор, много обсуждений вокруг этого. И это действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Ни хуже, ни лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Это вымысел. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения. То такой сериал полезен, такой сериал нужен. Он еще, я надеюсь, будет интересен и с драматической точки зрения.
0: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов, финал выйдет 10 июля.
2: Реклама.
12: Реклама на Business FM в Казани.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
19: Деньги.
20: Сленговые названия мелких денег показывают презрительное отношение к ним в обществе. В испанском языке мелкую монету называют словами «пустяк» и «невзрачный». В голландском про грош говорят, что он слабый, а в английском остатки денег называют «squeeze» – «выжимки».
2: История денег на Business FM.
21: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
22: Конец весны – захватывающее время для спортивных болельщиков. Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Финалы турниров УЕФА. Баскетбол Старого Света тоже не остался в стороне, определился обладатель главного клубного трофея – Евролиги. В прошлые выходные в Афинах прошел финал четырех самого престижного европейского турнира. Права на ошибку не оставалось. Один матч в полуфинале и один за трофей. Необычно для турниров такого уровня, но тут обошлось без сюрпризов. До полуфиналов добрались четыре лучшие команды регулярного сезона. Победитель прошлого года – стамбульский Фенербахче, две испанские команды – Валенсия и Реал Мадрид и Олимпиакос из Пирей, портового города близ Афин. В главное противостояние вышли Реал и Олимпиакос. Греческий клуб оказался сильнее со счетом 92-85. Матч был фееричным и напряженным. Еще в начале заключительной четверти Олимпиакос отставал в счете, но вырвал победу, набрав 31 очко в завершающие 10 минут игры. Самым полезным игроком финала четырех был признан Эван Фурнье. Выйдя со скамейки, он стал ключевым в победе греческого клуба, набрав за 27 минут игрового времени 20 очков и сделав 5 подборов и 4 голевые передачи. Символично, что Олимпиакос завоевал главный европейский трофей на домашней арене своего заклятого врага – афинского Панатинайкоса, который имел шансы на выход в финал четырех, но в четвертьфинальной серии уступил Валенсии. Боюсь себе представить, что творилось бы на 19-тысячной арене «Телеком-центр», если бы в финале сошлись гранды греческого баскетбола. Матчи красных и зеленых – это настоящая война, и травмы могут получить не только игроки на площадке, но и болельщики, и судьи, и тренеры. Очередной сезон красивого баскетбола позади. Жаль, что без ЦСКА, но уверен, красно-синие скоро вернутся.
21: Спорт и деньги на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов и те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что участникам раздадут оружие. Схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО, но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
1: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства. Не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
17: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
1: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть. И, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
0: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением. Говорить по мобильному на заправках можно. В МЧС опровергли информацию о том, что на АЗС с 1 июня вводят запрет на использование телефонов возле бензоколонок. Ранее несколько изданий сообщили о том, что гаджеты попали в перечень запрещенных устройств согласно новым противопожарным требованиям. Может ли в теории мобильный телефон в руках вызвать пожар на заправке, разбирался Сергей Гордеев.
19: Не курить, не оставлять включенным двигатель и не разговаривать по мобильному телефону. Такие таблички и сегодня периодически встречаются на российских заправках. Но совет не пользоваться гаджетами на АЗС носит лишь рекомендательный характер. В теории даже малой искры от неисправной батареи или статического заряда на корпусе телефона может хватить для возгорания. Но способен ли на практике мобильный телефон стать причиной пожара на заправке, объясняет ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
23: Действительно, литий-ионный аккумулятор, как устройство, содержащее литий, чрезвычайно пожароопасный элемент, при неправильной эксплуатации могут представлять определенную опасность. Но использование аккумуляторной батареи телефона никак не связано с тем, разговаривает человек по телефону или держит его в кармане. Дело в том, что поддержка GPS, поддержка мобильного интернета все равно расход аккумулятора, поэтому если уж говорить об опасности телефона, то в принципе как устройство. И тогда не надо его вообще к автозаправочным станциям подносить, а оставлять в ящичке на въезде.
19: К слову, опасность в таком контексте представляют не только смартфоны, а еще электрические сигареты, ноутбуки и прочие гаджеты с батареями, продолжает список вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
24: Воспламеняются в основном пауэрбэнки, электросамокаты, электромобили, которым никто не запрещает находиться на заправках. Больше того, зарядки для электромобилей устанавливают зачастую на заправках для обычных бензиновых машин. И устанавливают эти розетки недалеко от заправочной инфраструктуры. Мы знаем, что электромобиль починить невозможно. У нас есть гибридные автомобили, многочисленные, китайские в том числе, у которых тоже стоит большая батарея. И которые заправляются бензином. И тогда получается, они должны бы тоже быть исключены.
19: Если на АЗС и могут быть введены какие-то ограничения на использование мобильных телефонов, то лишь во внутренних регламентах организации, но знать и соблюдать их водитель не обязан, говорит автоюрист Лев Воропаев.
3: Возможно, есть какие-то внутренние правила каждой АЗС, где они регламентируют вопрос использования мобильного телефона, но вряд ли можно говорить, что гражданин должен изучать правила каждой АЗС и руководствоваться ими при нахождении на этом пункте заправки. Если мы говорим про заправочные станции частные, да, у нас действительно, если они регламентируют какой-то порядок использования, они могут запретить вам заправляться, включить в список только черные конкретные автозаправочные станции и так далее.
19: Впрочем, даже если предположить, что на АЗС запретят использовать мобильные, нерешенным будет как минимум один вопрос. Как клиент без гаджета в руках сможет расплатиться за топливо? Ведь многие это делают как раз с помощью телефона. Сергей Гордеев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Индекс Мосбиржи в пятницу обновил минимум года. К закрытию основных торгов индекс просел почти на 0,7%. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: Падающей оказалась неделя, уходящая для российского рынка акций, падающий месяц май для российского рынка акций. Что касается закрытия недели, то в пятницу индекс Московской биржи потерял 0,7% по основным торговым сессиям 2565 пунктов, а за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня 2600 и, видимо, нацелился на уровень 2500 пунктов. Самой яркой историей недели, конечно, было падение акций ВТБ. В моменте теряли они около 16%. Рынку не понравилась информация о дивидендах и о дополнительном размещении акций. Наблюдательный совет банка ВТБ сообщил, что направляет на дивиденды, а точнее сказать, рекомендует собранию акционеров направить на дивиденды 25% в чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, но 25% это минимум, который ждал рынок. Ожидания были гораздо выше, вплоть до 50% от чистой прибыли. Но и более неожиданными были новости относительно дополнительного размещения. Причем не то, чтобы это какое-то небольшое размещение. Планирует ВТБ разместить до 6 миллиардов и примерно 300 миллионов акций, а это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. В общем, новости не очень, ну и рынок воспринимал эти новости соответствующим образом. Но вырос российский рубль. Если рассматривать в целом май, то китайская валюта упала на 49 копеек. Закрытие месяца, закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день, это примерно 1% от общего объема торгов. Но вот рынок ждет, что 3-4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на третий рабочий день месяца, так что, соответственно, ждем эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%. Это на вечер пятницы. И если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно $92 стоит баррель. Это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно $90 за баррель. Но здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что, скорее всего, будет достигнуто соглашение. Не то, чтобы скорее всего, но, во всяком случае, было сообщение, то, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, которое включает перемирие на 60 дней, и сделка ожидает финального одобрения президента президент США. Трамп пока ничего не подписал, во всяком случае, вечером в пятницу. При этом написал то, что Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия. Армузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обеих направлениях без взимания сборов. И все морские мины должны быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство Фарс написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
21: Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки E95. Отпускать будут не более 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, адреса АЗС, где топливо есть в наличии, опубликованы на сайте местного Минтопэнерго. Чистая прибыль «Газпрома» в первом квартале упала почти вдвое, до 345 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете компании по МСФО. Снижение показателя компании объясняет отсутствием в январе-марте положительного эффекта от курсовых разниц, наблюдавшегося в 2025 году. Выручка «Газпрома» за отчетный период сохранилась на уровне первого квартала прошлого года. Она составила 2,8 триллиона рублей. Бывший главный редактор «Советского спорта» Александр Козлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте газеты «Причина». Его смерти не уточняется. Похороны пройдут 1 июня. Свыше 1 200 000 соотечественников, проживающих за рубежом, переселились в Россию по госпрограмме, действующей с 2006 года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство переселенцев прибыло из Казахстана, с Украины, из Таджикистана, Узбекистана и Армении. По словам Колокольцева, это люди трудоспособного возраста, у которых есть дети, а также высшее или среднее образование. Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрону, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии и закрытие российского консульства в Констанце. А посольство России назвали инцидент провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Белоруссии Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза. На заседании Евразийского совета он указал на растущие торговые барьеры. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. Сети 5G заработают в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». До этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. А будет ли интернет быстрее? Подробности на Business FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дронами в Румынии. По словам президента, Россия проведет объективное расследование, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию, но все эти дроны оказались украинскими. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.
6: Вот я перед входом в дом, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая там информация идет в СМИ?
7: Говорят, что он наш. Что
8: дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
6: Да.
8: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
6: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
8: Об этом заявляют многие в Европе.
6: Многие это никто. Конкретно имена...
7: Урсула фон дер Лейн.
6: Не знаю, госпожа фон дер Лейн не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
0: При этом президент Румынии Никош Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Позже в российском посольстве в Бухаресте заявили, что инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персоны нон-грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного инцидента Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перечук подробнее.
9: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало два человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу трех границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никош Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом возможно буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел, видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
9: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
11: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны Альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками Альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
9: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
12: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
0: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
13: Эта позиция Александра Григорьевича в итоге все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
0: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утильсбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России. Но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, Белджи в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
14: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россияне остаются ни с чем.
17: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать? Как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утильсбора?
14: Пересматривать утильсбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
0: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечные цены машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. «Между делом» с Кирой Альтман.
15: Я никогда не сверху клиентов. Я чуть ниже. Так можно расслышать по-настоящему и служить человеку, который у тебя в гостях. Это я цитирую вам Жана Клода Мессана, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур». Он побывал в Москве и дал мне интервью. Мы говорили о том, как служить людям. В какой-то момент Жан-Клод показывает мне фотографию, где он в сутане священника, и добавляет, что Голливуд потерял в нем настоящего актера.
16: Как-то раз в «Роял Мансур Марракеш» я принимаю пару американскую. И вот я спрашиваю у них, что я могу для вас сделать сейчас? Они говорят, вы знаете, через месяц мы организуем большую свадьбу в Филадельфии на 1000 человек. А вы не можете организовать нам сейчас наше бракосочетание? Конечно, я все организую. Когда вы хотели бы это сделать? Они говорят, завтра в 5. Я тут же собираю всех директоров и рассказываем про эту ситуацию. У дамы было свадебное платье, они привезли с собой. У месье был свадебный костюм. У одной из моих сотрудниц была очаровательная пара малышей и близнецов. Мы их нарядили в свадебные наряды. Мой секьюрити-шеф был свидетелем со стороны жениха. F&B-менеджер, директор всех ресторанов, играл роль отца невесты. Я 4 раза подряд посмотрел фильм «4 свадьбы, одни похороны». Все слова священника выучил наизусть. Я был ведущим церемонии. Я объявлял их мужем и женой. Через какое-то время я получаю звонок от них. И они говорят, JC, у нас была великолепная свадьба в Филадельфии. 1000 приглашенных. Но мы считаем, что настоящая наша свадьба была у вас в Роял Мансуре Марракеш.
15: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
21: Между делом. На Бизнес FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: У микрофона Алексей Пантелеев. Вы слушаете Бизнес FM. 5G в России уже скоро. Мобильные сети 5-го поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам «Большой четверки» частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
18: Во всем мире для 5G используется так называемый «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других, более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
20: Таких устройств на самом деле довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка Band. бренда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бренд не заработает.
18: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет – это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ «Консалтинг» Константин Анкилов.
1: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза. Но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать. Это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
18: Сети пятого поколения – это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости – это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие

0: Казахстане, я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем все эти ЛТЕ в России.
1: По информации «Известий», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети 5-го поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это гражданин Индии, его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.
3: 46-летний гражданин Индии Датарао Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. Как указано в его соцсетях, он живет в американском штате Нью-Джерси, руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney, работает там с 2019 года, в числе прочего занимается партнерскими интеграциями для Disney+. Как утверждает его общественный защитник, менеджер прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Это тетрагидроканнабинол. На суде он объяснял, купил это легально в одной из аптек США по назначению врача, чтобы смягчить последствия операции на мозге. Менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе наркотиков. Обвинение запрашивало 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Даже если мармелад с наркотическим веществом был прописан врачом в США и есть рецепт, в России это не имеет значения, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
4: По таким веществам вес идет всего, то есть все эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент 1/100 доли, вес считается общий. Законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальное. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы либо штраф. За контрабанду такого препарата наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64. Это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
3: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного Уголовным кодексом. 2,5 года колонии, штраф 30 000 рублей. Она учла, что Датарао признал вину и раскаялся. Юристы называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюансы. А в отношении госпожи Тарасовой она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией, никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
3: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтазар Шельденбрандт. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Британи Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию за нарушение по составам. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквально изъятие из магазина в десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами. Комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
6: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то

0: покупает этот джермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации, скорее всего, это как прямые поставки, там, те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать, даже с уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этого какому-то дополнительное значение. Ну, такая ситуация, на самом деле, рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот, какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, а нет ли там какой-то подоплеки. Ну, скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя.
1: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо джермука, под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника и еще ряд плодовочной продукции. Также Роспотребнадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении и коньяка с нескольких заводов.
2: Классики в праве. Цена свободы.
3: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
4: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игр и пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой. Либо, если речь идет о выплате выигрыша организаторам разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
2: Классики в праве на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство «Фарс» опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. В частности, Тегерану будет немедленно выплачено 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Иран будет обсуждать вопросы санкций и ядерную программу. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается в соглашении. Не говорится о том, что Тегеран не имеет права взимать плату за проход судов через Армузский пролив.
6: пролив.
5: Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом сказано на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерба американской промышленности. Компенсационную пошлину ранее рекомендовали в размере 109,1%. Россельхознадзора проверк информацию о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему обеспечения безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодоовощной продукции в Россию. Россияне оценили зарплату для счастья в 273 тысячи рублей в месяц. За год запросы выросли на 6%. Мужчинам в среднем для комфортной жизни нужно 309 тысяч рублей, женщинам около 240 тысяч. Самые высокие ожидания по доходам оказались у жителей Москвы, Петербурга и Владивостока. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или в Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу. И рассказал, что ждет Ереван в случае ухода из Евразес. А в какие сроки может пройти референдум и будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос? Агрохолдинг «Русагра» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮЛ. Ранее компанию изъяли у основателя Вадима Машковича. «Русагра» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», главпродукты КДВ. Как теперь можно оценивать будущее «Русагра»? И бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РБК в Минобороны, это зенитки, турели, а также средства РЭБ для обеспечения мобильных огневых групп из резервистов. Как это будет выглядеть на практике, подробности на Бизнес-ФМ. Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где он принял участие в саммите Евразийского экономического союза и провел переговоры с президентом Казахстана Касым Жомарт Токаевым. На протяжении столетий русские и армянские народы связывают узы дружбы и узы особых отношений, напомнил Владимир Путин. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных связей двух стран, они испортят наших политических связей, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин отметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в ЕС. Вопрос, как долго Армения может сидеть на двух стульях, затягивая проведение референдума, глава российского государства переадресовал Еревану. «Спросите у тех, кто пытается это делать», — ответил президент. Владимир Путин также подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
7: К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию? Во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить. Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей, премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
1: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геро Григоряну, который приехал в Астану. Премьер-министр Никол Пашинян от участия в саммите ЕАЭС отказался. Комментирует директор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Там, ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. И это только по природному газу. То есть на самом деле все эти аргументы, они не фантомны. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Избиратель далеко не только руководствуется экономическими, казалось бы, рациональными аргументами. Поэтому, да, Россия сейчас пытается повлиять, безусловно, на итог избирательной кампании. Да, все уйдут убойные экономические аргументы, но достаточно ли их будет для того, чтобы эту ситуацию изменить, узнаем мы совсем скоро, но мне кажется, что там далеко не только, собственно, эта экономическая рациональность может сыграть. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
1: Константин Симонов, директор Фонда национальной безопасности, профессор финансового университета. Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если Россия не сможет ввозить к себе данные товары. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряда товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков, а также минеральная вода «Джермук». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стало ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входит 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это 4-е место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре «Россельхозбанка» Сельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
8: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передало в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер «Русагра», то «Русагра», с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент – это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официальных комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
1: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагра» составила почти 400 миллиардов рублей, рост год-года составил 60 миллиардов. Активы «Русагра» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
9: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям заинтересованных инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, а дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
10: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
9: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
1: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Операционная инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагра» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивает, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». В пятницу проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданной Беном Ниддиви и Мэттом Олпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
11: Get dressed. You're coming with us. Please. Whatever's happened, you must know. We're good workers.
1: Где российский зритель сможет посмотреть сериалы, почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
12: Apple-овские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества». Apple же — это монополисты, которые ничем ни с кем не делятся. На наших внутренних каких-то платформах ничего, скорее всего, не появится. Мне очень понравилась вообще сама идея предыдущего сериала «Ради всего человечества», которая рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся, и это вызывает много споров до сих пор, много обсуждений вокруг этого. И это действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Это вымысел. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения. То такой сериал полезен, такой сериал нужен, он еще, я надеюсь, будет интересен и с драматической точки зрения.
1: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов, финал выйдет 10 июля.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Дело вкуса. С Катей Калиной.
13: Питерский экономический форум на следующей неделе. Не могу вас туда ресторанно не снарядить. Начну с «Бергамота». Если вы не успели в него сходить, забронируйте столик. Это достойный ресторан авторской кухни человека, влюбленного сразу в двух женщин – Францию и Азию, и решившего представить их друг другу в тарелке. Олег Перфилов – тонкий шеф, а его жена Алена Мельникова – отличный опытный ресторанный продюсер, соткавший красивый атмосферный проект в духе старых европейских денег. Локация не центровая, но своих партнеров вы точно приятно удивите. «Баски» и «Манигаски» – еще один проект, рекомендованный мной. Это не авангард баской кухни, стейк из мяса старой молочной коровы, долго вызревавшей в камере, вам там не подадут, но на говяжьи ребра, бискоту, спагетти с острой колбаской сабрасада, разные вариации тартаров и сезонную спаржу с трюфельным кремом, и все это на белых скатертях и при свечах можете рассчитывать. Из десертов, если вы устали от баских чизкейков в Москве, шоколадный тарт с перцем андалиман и крем-карамель с ароматом копченых банановых шкурок. «Перемена» Димы Блинова для тех, кто в ресторанах грустит, скучая по домашней еде. Шеф постарался сделать так, чтобы привычные всем нам блюда советской домашней кухни зазвучали по-новому и подавались не только под водку и бабушкин компот. Дмитрий Богачев, шеф «Мистер Бок», форму свой проект открыть не успел. Интересную экзотику можно искать в вилле Моделина. Но я бы отправилась туда на коктейли, если останутся силы к позднему вечеру и не будет важных встреч утром. Пить перуанский «Писко Саур» в Санкт-Петербурге – отдельный шик. С вами была Катя Калина.
2: «Дело вкуса». На Бизнес ФМ.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации и средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов, и те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что участникам раздадут оружие. Схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО, но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
15: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства. Не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки, и, может быть, какие-то более мощные средства подавления, радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров, обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
10: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
15: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть. И, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением. Индекс Мосбиржи в пятницу обновил минимум года. К закрытию основных торгов индекс просел почти на 0,7%. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: Падающей оказалась неделя, уходящая для российского рынка акций. Падающий месяц май для российского рынка акций. Что касается закрытия недели, то в пятницу индекс Московской биржи потерял 0,7%. По основным торговым сессиям 2565 пунктов, а за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня 2600 и, видимо, нацелился на уровень 2500 пунктов. Самой яркой историей недели, конечно, было падение акций ВТБ. В моменте теряли они около 16%. Рынку не понравилась информация о дивидендах и о дополнительном размещении акций. Наблюдательный совет банка ВТБ сообщил, что направляет на дивиденды, а точнее сказать, рекомендует собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, но 25% это минимум, который ждал рынок. Ожидания были гораздо выше, вплоть до 50% от чистой прибыли. Но и более неожиданными были новости относительно дополнительного размещения. Причем не то, чтобы это какое-то небольшое размещение. Планирует ВТБ разместить до 6 миллиардов и примерно 300 миллионов акций, а это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. В общем, новости не очень, ну и рынок воспринимал эти новости соответствующим образом. Но вырос российский рубль. Если рассматривать в целом май, то китайская валюта упала на 49 копеек. Закрытие месяца, закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день, это примерно 1% от общего объема торгов. Ну, вот рынок ждет, что 3, 4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на 3-й рабочий день месяца, так что, соответственно, ждем эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%. Это на вечер пятницы. И если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно 92 доллара стоит баррель. Это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно 90 долларов за баррель. Ну, здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что, скорее всего, будет достигнуто соглашение. Не то, чтобы скорее всего, но, во всяком случае, было сообщение, то, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, которое включает перемирие на 60 дней, и сделка ожидает финального одобрения. Президент США Трамп пока ничего не подписал, во всяком случае, вечером в пятницу. При этом написал то, что Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия, Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обеих направлениях без взимания сборов, и все морские мины должны быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство Фарс написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: Конец весны – захватывающее время для спортивных болельщиков. Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Финалы турниров УЕФА. Баскетбол Старого Света тоже не остался в стороне, определился обладатель главного клубного трофея – Евролиги. В прошлые выходные в Афинах прошел финал 4 самого престижного европейского турнира. Права на ошибку не оставалось – один матч в полуфинале и один за трофей. Необычно для турниров такого уровня, но тут обошлось без сюрпризов. До полуфиналов добрались 4 лучшие команды регулярного сезона. Победитель прошлого года – стамбульский Фенербахче, 2 испанские команды – Валенсия и Реал Мадрид и Олимпиакос из Пирей, портового города близ Афин. В главное противостояние вышли Реал и Олимпиакос. Греческий клуб оказался сильнее со счетом 92-85. Матч был фееричным и напряженным. Еще в начале заключительной четверти Олимпиакос отставал в счете, но вырвал победу, набрав 31 очко в завершающие 10 минут игры. Самым полезным игроком финала 4 был признан Эван Фурнье. Выйдя со скамейки, он стал ключевым в победе греческого клуба, набрав за 27 минут игрового времени 20 очков и сделав 5 подборов и 4 голевые передачи. Символично, что Олимпиакос завоевал главный европейский трофей на домашней арене своего заклятого врага – афинского Панатинайкоса, который имел шансы на выход в финал 4, но в четвертьфинальной серии уступил Валенсии. Боюсь себе представить, что творилось бы на 19-тысячной арене Телеком Центр, если бы в финале сошлись гранды греческого баскетбола. Матчи красных и зеленых – это настоящая война, и травмы могут получить не только игроки на площадке, но и болельщики, и судьи, и тренеры. Очередной сезон красивого баскетбола позади. Жаль, что без ЦСКА, но уверен, красно-синие скоро вернутся.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки E95. Отпускать будут не более 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, адреса АЗС, где топливо есть в наличии, опубликованы на сайте местного Минтопэнерго. Чистая прибыль «Газпрома» в первом квартале упала почти вдвое, до 345 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете компании по МСФО. Снижение показателя компании объясняет отсутствием в январе-марте положительного эффекта от курсовых разниц, наблюдавшегося в 2025 году. Выручка «Газпрома» за отчетный период сохранилась на уровне первого квартала прошлого года. Она составила 2,8 триллиона рублей. Бывший главный редактор «Советского спорта» Александр Козлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте газеты «Причина». Его смерти не уточняется. Похороны пройдут 1 июня. Свыше 1 200 000 соотечественников, проживающих за рубежом, переселились в Россию по госпрограмме, действующей с 2006 года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство переселенцев прибыло из Казахстана, с Украины, из Таджикистана, Узбекистана и Армении. По словам Колокольцева, это люди трудоспособного возраста, у которых есть дети, а также высшее или среднее образование. Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрона, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии и закрытие российского консульства в Констанце. А посольство России назвали инцидент провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Белоруссии Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза на заседании Евразийского совета. Он указал на растущие торговые барьеры. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. Сети 5G заработают в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». Для этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. А будет ли интернет быстрее? Подробности на Business FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дронами в Румынии. По словам президента, Россия проведет объективное расследование, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в другие эти дроны на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.
18: Вот я перед входом задал, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
19: Говорят, что он наш. Что
20: дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
18: Да.
20: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
18: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
20: Об этом заявляют многие в Европе.
18: Многие это никто. Конкретно имена...
21: Урсула фон дер Ляйен.
18: Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. А это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
1: При этом президент Румынии Никош Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Позже в российском посольстве в Бухаресте заявили, что инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персоны нон-грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного инцидента Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перечук подробнее.
0: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало 2 человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу 3 границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никош Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом возможно буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
0: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон-грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
22: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
0: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
1: Зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
4: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
1: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
6: Эта позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
1: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утилизбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утилизбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России, но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, Белджи в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
7: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиян остается ни с чем.
23: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать, как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утильсбора?
7: Пересматривать утильсбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
1: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
14: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах XIX века рубли изготавливались в Бельгии, полтины во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
8: Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
9: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны.
14: Журналист Алена Копылова.
9: Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь. Быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое – сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
14: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Вы слушаете Бизнес ФМ. 5G в России уже скоро. Мобильные сети 5-го поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам «Большой четверки» частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
11: Во всем мире для 5G используется так называемый «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других, более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
12: Таких устройств на самом деле довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка Band N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
11: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей 5-го поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет – это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ «Консалтинг» Константин Анкилов.
10: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза. Но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать. И это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, у крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
11: Сети пятого поколения – это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости – это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
13: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по-прежнему в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он.

0: и объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.
1: 46-летний гражданин Индии Датарао Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. Как указано в его соцсетях, он живет в американском штате Нью-Джерси, руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney, работает там с 2019 года, в числе прочего занимается партнерскими интеграциями для Disney+. Как утверждает его общественный защитник, менеджер прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Это тетрагидроканнабинол. На суде он объяснял, купил это легально в одной из аптек США по назначению врача, чтобы смягчить последствия операции на мозге. Менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе наркотиков. Обвинение запрашивало 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Даже если мармелад с наркотическим веществом был прописан врачом в США, и есть рецепт, в России это не имеет значения, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
2: По таким веществам вес идет всего, то есть все эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент, 1/100 доли, вес считается общий. Законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальное. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы, либо штраф. За контрабанду такого препарата наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64, это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
1: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного уголовным кодексом, 2,5 года колонии, штраф 30 000 рублей. Она учла, что Датарао признал вину и раскаялся. Юристы называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюансы. А в отношении госпожи Тарасова она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией, никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
1: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтазар Шельденбрандт. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Бриттани Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
0: Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию за нарушение по составу. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквальное изъятие из магазина в десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами. Комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
4: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот джермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизировать,

0: остаться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать, даже с уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этому какому-то дополнительное значение, ну, такая ситуация на самом деле рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, нет ли там какой-то подоплеки. Ну, скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя.
1: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо джермука под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника и еще ряд плодово-овощной продукции. Также Роспотребнадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении и коньяка с нескольких заводов.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Кто из нас не любит залив под Петербургом? В полном счастье. Только вернувшись из Репина, рассказываю об этом Ирене Понарошку, предпринимателю, автору цифрового медиа-контента.
4: Я обожаю курортный район. Это очень стародачное, классное место. И там есть два любимых клизматория. Первая линия и X-клиник. Там можно съездить на голодание, на клизмы, на пешие прогулки в лесу с палками. Весь пенсионный туризм мне очень близок.
3: Следом мы переходим к теме пилатес, который совершенно заново для нас обеих открылся, например, тем, что он развивает ум.
4: У меня был 5-летний спортабат, я не знаю, я возненавидела спорт, я признала себе, что я ненавижу спорт и перестала заниматься всем вообще, то есть я не расстилала коврик и не ходила ни на одну тренировку 5 лет, при том, что именно в это время у меня появился мой муж, спортсмен, качок, который качается ежедневно, и вот он со своими кубиками, и я такая плюс 1 килограмм, плюс 2, как все счастливые женщины в хорошем браке, и слава богу, прошлой весной я отвела себя в студию пилатеса и на онлайн-пилатес. И дело пошло. Мне кажется, пилатес – это для умных, а еще для контролеров. Потому что ты знала, что первое название пилатеса у Йозефа Пилатеса и его первая книга называлась «Контрология», «Контрологи». Когда я это узнала, я вообще поняла, так это же то, что мне надо. Потому что ты просто поднимаешь ногу, например, ну, в этот момент ты думаешь про то, чтобы выдохнуть трубочкой, про то, чтобы закрыть ребра и про то, чтобы натянуть на себя носочек, и ты держишь эти точки контроля, и только тогда ты чувствуешь, что просто от одного подъема ноги у тебя работает все тело. Качаешь пресс не так, как в спортзале там с какими-то огромными усилиями, а просто каким-то минимальным движением, но за счет контроля у тебя постепенно прорисовываются мышцы. Я думаю, поэтому тебе тоже понравилось, потому что мы умные. На скромность нет времени, извините.
3: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медиа-контента. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство «Фарс» опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. В частности, Тегерану будет немедленно выплачено 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Иран будет обсуждать вопросы санкций и ядерную программу. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается. В соглашении не говорится о том, что Тегеран не имеет права взимать плату за проход судов через Армузский пролив. Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом сказано на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерба американской промышленности. Компенсационную пошлину ранее рекомендовали в размере 109,1%. Россельхознадзора проверка информацию о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему обеспечения безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодово-овощной продукции в Россию. Россияне оценили зарплату для счастья в 273 тысячи рублей в месяц. За год запросы выросли на 6%. Мужчинам в среднем для комфортной жизни нужно 309 тысяч рублей, женщинам около 240 тысяч. Самые высокие ожидания по доходам оказались у жителей Москвы, Петербурга и Владивостока. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или в Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу. И рассказал, что ждет Ереван в случае ухода из Евразес. А в какие сроки может пройти референдум и будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос? Агрохолдинг «Русагро» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮЛ. Ранее компанию изъяли у основателя Вадима Машковича. «Русагро» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», главпродукты, КДВ. Как теперь можно оценивать будущее «Русагро»? И бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РБК в Минобороны, это зенитки, турели, а также средства РЭП для обеспечения мобильных огневых групп из резервистов. Как это будет выглядеть на практике, подробности на Бизнес-ФМ. Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где он принял участие в саммите Евразийского экономического союза и провел переговоры с президентом Казахстана Касым Жомарт Токаевым. На протяжении столетий русские и армянские народы связывают узы дружбы и узы особых отношений, напомнил Владимир Путин. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных связей двух стран, они испортят наших политических связей, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин отметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в ЕС. Вопрос, как долго Армения может сидеть на двух стульях, затягивая проведение референдума, глава российского государства переадресовал Еревану. «Спросите у тех, кто пытается это делать», — ответил президент. Владимир Путин также подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
7: К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию? Во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить.
8: Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
1: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геро Григоряну, который приехал в Астану. Премьер-министр Никол Пашинян от участия в саммите ЕАЭС отказался. Комментирует директор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
9: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Там, ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в два раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. И это только по природному газу. То есть на самом деле все эти аргументы, они не фантомны. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Избиратель далеко не только руководствуется экономическими, казалось бы, рациональными аргументами. Поэтому, да, Россия сейчас пытается повлиять, безусловно, на итог избирательной кампании. Да, в силу идут убойные экономические аргументы, но достаточно ли их будет для того, чтобы эту ситуацию изменить, узнаем мы совсем скоро, но мне кажется, что там далеко не только, собственно, эта экономическая рациональность может сыграть. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
1: Константин Симонов, директор Фонда национальной безопасности, профессор финансового университета. Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если Россия не сможет ввозить к себе данные товары. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряда товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков, а также минеральная вода «Джермук». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входит 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это 4-е место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре «Россельхозбанка» напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
10: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример, то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передал в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер «Русагро», то «Русагро» с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент — это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официально комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
1: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагро» составила почти 400 миллиардов рублей, рост год к году составил 60 миллиардов. Активы «Русагро» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
11: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, а дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
12: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
11: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
1: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Операционная инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагро» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивает, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». В пятницу проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданной Беном Диви и Мэттом Олпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
13: Get dressed. You're coming with us. Please. Whatever's happened, you must know. We're good workers.
1: Где российский зритель сможет посмотреть сериалы, почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
14: Apple-овские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества». Apple же — это монополисты, которые ничем ни с кем не делятся. На наших внутренних каких-то платформах ничего, скорее всего, не появится. Мне очень понравилась вообще сама идея предыдущего сериала «Ради всего человечества», которая рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся, и это вызывает много споров до сих пор, много обсуждений вокруг этого. И это действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Это вымысел. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения. Что такой сериал полезен, такой сериал нужен, он еще, я надеюсь, будет интересен и с драматической точки зрения.
1: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов, финал выйдет 10 июля.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах.
15: Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды – по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман – ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе.
2: Культ на личности. На Бизнес FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
16: Священное слово «дача» сезонно вернулось в лексикон москвичей. Из заново переосмысленных стародачных мест, с каждым годом набирающих обороты и в связи с растущей популярностью повышающих ценник, Таруса. Область уже калужская, но от Москвы часа полтора-два. Имена, которые в городе чтят и на которых элегантно, а иногда не очень зарабатывают, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Ватагин, Паустовский, Заболоцкий и длинный список уже наших с вами современников. Из свежего сезонного дачный гастрономический фестиваль сада Ракитского будет идти все лето и обещает не только кормить, но и музыкально развлекать. Обновленный формат ресторана «Голубчики», где теперь вместо русско-французской кухни рецепты современных тарусинцев. Я попробовала селедку в горчице на домашнем ржаном хлебе Марии Великановой. И это очень хорошо. Из легкого летнего зеленый салат с облепиховой заправкой, листья для которого вырастила Катя Моисеева. Кроме этого, новые рестораны «Сети» и «Маруся» в последнем на этой неделе закончат монтаж летней веранды. Меню там показалось мне вполне заурядным, местных специалитетов нет, но попробованный чизбургер с луковым конфетти придержал за узды мой столичный снобизм. Хороши созданные с тонким чутьем и вкусом хоромы отель Жени Ждановой, открывшийся в прошлом сезоне. Цены бутиковые, впрочем, дизайнеры, работавшие над проектом и останавливающиеся в нем преимущественно столичные гости, тоже. Номер от 18 тысяч рублей за ночь. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Бизнес FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов, и те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что участникам раздадут оружие. Схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО, но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
17: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства, не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
18: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру
12: реформу Минобороны как-то вписать?
17: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть, и, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением. Индекс Мосбиржи в пятницу обновил минимум года. К закрытию основных торгов индекс просел почти на 0,7%. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
18: Падающей оказалась неделя, уходящая для российского рынка акций, падающий месяц май для российского рынка акций. Что касается закрытия недели, то в пятницу индекс Московской биржи потерял 0,7% по основным торговым сессиям 2565 пунктов, а за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня 2600 и, видимо, нацелился на уровень 2500 пунктов. Самой яркой историей недели, конечно, было падение акций ВТБ. В моменте теряли они около 16%. Рынку не понравилась информация о дивидендах и о дополнительном размещении акций. Наблюдательный совет банка ВТБ сообщил, что направляет на дивиденды, а точнее сказать, рекомендует собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, но 25% это минимум, который ждал рынок. Ожидания были гораздо выше, вплоть до 50% от чистой прибыли. Но и более неожиданными были новости относительно дополнительного размещения. Причем не то, чтобы это какое-то небольшое размещение. Планирует ВТБ разместить до 6 миллиардов и примерно 300 миллионов акций, а это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. В общем, новости не очень, но и рынок воспринимал эти новости соответствующим образом. Но вырос российский рубль, если рассматривать в целом май, то китайская валюта упала на 49 копеек. Закрытие месяца, закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день, это примерно 1% от общего объема торгов. Но вот рынок ждет, что 3-4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на третий рабочий день месяца, так что, соответственно, ждем эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%. Это на вечер пятницы. И если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно $92 стоит баррель. Это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно $90 за баррель. Но здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что, скорее всего, будет достигнуто соглашение. Не то, чтобы скорее всего, но, во всяком случае, было сообщение, то, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, которое включает перемирие на 60 дней, и сделка ожидает финального одобрения президента президент США. Трамп пока ничего не подписал, во всяком случае, вечером в пятницу. Но при этом написал то, что Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обеих направлениях без взимания сборов. И все морские мины должны быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство «Фарс» написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
1: Это был биржевой обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
5: Классики в праве. Право на будущие шедевры.
19: Антон Павлович умер в 1904 году. А общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
5: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
19: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры.
5: Классики в праве на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший из-за границы специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был лишен чинов и дворянства, заключен в крепость и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки E95. Отпускать будут не более 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, адреса АЗС, где топливо есть в наличии, опубликованы на сайте местного Минтопэнерго. Чистая прибыль «Газпрома» в первом квартале упала почти вдвое, до 345 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете компании по МСФО. Снижение показателя компании объясняет отсутствием в январе-марте положительного эффекта от курсовых разниц, наблюдавшегося в 2025 году. Выручка «Газпрома» за отчетный период сохранилась на уровне первого квартала прошлого года. Она составила 2,8 триллиона рублей. Бывший главный редактор «Советского спорта» Александр Козлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте газеты «Причина». Его смерти не уточняется. Похороны пройдут 1 июня.
6: Свыше 1 200 000 соотечественников, проживающих за рубежом, переселились в Россию по госпрограмме, действующей с 2006 года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство переселенцев прибыло из Казахстана, с Украины, из Таджикистана, Узбекистана и Армении. По словам Колокольцева, это люди трудоспособного возраста, у которых есть дети, а также высшее или среднее образование. Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрону, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии и закрытие российского консульства в Констанце. А посольство России назвали инцидент провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Белоруссии Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза. На заседании Евразийского совета он указал на растущие торговые барьеры. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. Сети 5G заработают в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». Для этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. А будет ли интернет быстрее? Подробности на Business FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дронами в Румынии. По словам президента, Россия проведет объективное расследование, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию, но все эти дроны оказались украинскими. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.
20: Вот я перед входом в дом, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая там информация идет в СМИ?
21: Говорят, что он наш. Что
22: дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
20: Да.
22: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
20: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
22: Об этом заявляют многие в Европе.
20: Многие это никто. Конкретно имена...
23: Урсула фон дер Лейн.
20: Не знаю, госпожа фон дер Лейн не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
1: При этом президент Румынии Никош Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Позже в российском посольстве в Бухаресте заявили, что инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персоны нон-грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного ракетного инцидента Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перечук подробнее.
0: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало 2 человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу 3 границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никуш Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально 100 метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
0: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон-грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
4: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
0: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
1: Зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
7: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
1: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
8: Это позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес, да, и это повод для работы и междусторонним, и на многостороннем уровне.
1: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утилизбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утилизбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России. Но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, BLG в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
9: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиян остается ни с чем.
10: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать, как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утильсбора?
9: Пересматривать утильсбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
1: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
5: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
15: Нефтекамск, 130 тысяч жителей. В 1955 году на северо-западе Башкортостана, в районе старинного села Орлан, было обнаружено богатое нефтяное месторождение. Поселок, который вырос рядом с буровыми вышками, разросся так стремительно, что уже через 8 лет получил статус города.
5: Как появлялись города на Бизнес FM.
11: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
24: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
5: президент компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
2: Заработать миллиард долларов – это задача под силу единицам. Даже в профессиональном спорте, где гонорары последнее время не поддаются подсчету, рекламные контракты приносят звездам больше, чем их основная работа. Всего 20 человек в истории смогли перешагнуть этот рубеж. И то, если пересчитывать на сегодняшние деньги с учетом инфляции. Если же смотреть по номинальным цифрам, то миллиардеров от спорта получается половина – 10 человек. Например, знаменитый и скандальный боксер Майк Тайсон, который замыкает двадцатку с цифрой в миллиард, без учета обесценивания денег на свои счета получил 495 миллионов долларов. К сожалению, еще за год до завершения своей карьеры в 2004-м Тайсон объявил себя банкротом, и его финансовое положение сейчас относительно плачевно. Заработать смог, а сохранить нет. Десятка тех, кто смог добыть миллиард по номиналу, выглядит так. Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Криштиану Рональду, Леброн Джеймс, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Роджер Федерер, Флойд Мейвезер, Фил Микелсон и Неймар. Его воздушество продолжает возглавлять этот список и увеличивает отрыв от конкурентов благодаря уникальному контракту с Nike и собственному бренду Джордан. Его общий заработок уже превысил 4,5 миллиарда. Вот кто точно сумел сохранить и приумножить. Интересен в этом списке и Роджер Федерер. Он 9-й с общим доходом в 1,670 миллиардов долларов с учетом инфляции или 1,290 миллиардов по номиналу. Из этой цифры только 130 миллионов – это призовые от его теннисной карьеры. Остальное – партнерские соглашения. 150 миллионов принес ему спонсорский контракт с Nike, а в 18-м Федерер перешел к Uniqlo за еще 300 миллионов. Гонорары спортсменов продолжают расти. И интересно, кем еще пополнится список миллиардеров.
5: Спорт и деньги на Business FM.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Вы слушаете Business FM. 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
12: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
13: Таких устройств на самом деле довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
12: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет – это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ-консалтинг Константин Анкилов.
14: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
12: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
16: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по врому в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то эта история обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане, я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем все эти ЛТЕ в России.
12: По информации «Известия», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это гражданин Индии, его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.

0: Драконабинол. На суде он объяснял, купил это легально в одной из аптек США по назначению врача, чтобы смягчить последствия операции на мозге. Менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе наркотиков. Обвинение запрашивало 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Даже если мармелад с наркотическим веществом был прописан врачом в США и есть рецепт, в России это не имеет значения, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
1: По таким веществам вес идет всего, то есть все эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент 1/100 доли, вес считается общий. Законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальное. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы либо штраф. За контрабанду такого препарата наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64, это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
0: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного уголовным кодексом, 2,5 года колонии, штраф 30 000 рублей. Она учла, что Дотарао признал вину и раскаялся. Юристы называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюансы. А в отношении госпожи Тарасова она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией, никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
0: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтазар Шельденбрандт. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Бриттани Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
3: Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию за нарушение по составу. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквальное изъятие из магазина в десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами. Комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
4: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот джермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать. Даже с оценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этому какому-то дополнительное значение, ну, такая ситуация на самом деле рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот,

0: какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, нет ли там какой-то подоплеки. Ну, скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя.
1: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо джермука под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника и еще ряд плодово-овощной продукции. Также Роспотребнадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении и коньяка с нескольких заводов.
2: Продолжительность жизни.
3: Есть люди, для которых музыка имеет цвет. Не метафорически, а буквально. Каждая нота, каждая буква, каждое число вызывает конкретное зрительное ощущение.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Это называется синестезия. Состояние, при котором стимул одного чувства автоматически вызывает ощущение другого. Синестезия встречается примерно у 4% населения. Она не приобретается и не развивается. Человек либо рождается с ней, либо нет. Ощущения стабильны. Если буква «Е» зеленая сегодня, она будет зеленой и через 20 лет. И они непроизвольны. Синестет не выбирает видеть цвет, он просто видит. Как это работает на уровне мозга? Исследование 2024 года показало, синестезия связана с масштабными структурными и функциональными различиями в мозге. Это не локальная перекрестная проводка двух зон, как считалось раньше, а системное отличие архитектуры мозга. У синестетов обнаружены различия в содержании миелина – вещества, покрывающего нервные волокна. Мозг синестета буквально устроен иначе. Исследование 26 года показало значительно более высокую распространенность синестезии среди музыкантов по сравнению с общей популяцией. Среди известных синестетов – Римский-Корсаков, Скрябин, Владимир Набоков и Василий Кандинский. Римский-Корсаков слышал ми-бемоль-мажор как темно-серый, с синеватым отливом. Набоков видел букву «А» прозрачно-желтой, как выдержанная яблочное желе. Почему синестезия вообще существует? Одна из гипотез такая. У младенцев все чувства изначально переплетены. Синестетическое восприятие есть у всех новорожденных. С развитием мозга связи между сенсорными зонами разграничиваются. У синестетов этого разграничения не происходит. Или оно неполное. Их восприятие ближе к тому, с которым мы все появляемся на свет.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство «Фарс» опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. В частности, Тегерану будет немедленно выплачено 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Иран будет обсуждать вопросы санкций и ядерную программу. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается. В соглашении не говорится о том, что Тегеран не имеет права взимать плату за проход судов через Армузский пролив. Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом сказано на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерба американской промышленности. Компенсационную пошлину ранее рекомендовали в размере 109,1%. Россельхознадзора проверка информацию о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему обеспечения безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодово-овощной продукции в Россию. Россияне оценили зарплату для счастья в 273 тысячи рублей в месяц. За год запросы выросли на 6%. Мужчинам в среднем для комфортной жизни нужно 309 тысяч рублей, женщинам около 240 тысяч. Самые высокие ожидания по доходам оказались у жителей Москвы, Петербурга и Владивостока. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или в Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу. И рассказал, что ждет Ереван в случае ухода из Евразес. А в какие сроки может пройти референдум и будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос? Агрохолдинг «Русагро» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮЛ. Ранее компанию изъяли у основателя Вадима Машковича. «Русагро» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», главпродукты, КДВ. Как теперь можно оценивать будущее «Русагро»? И бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РБК в Минобороны, это зенитки, турели, а также средства РЭП для обеспечения мобильных огневых групп из резервистов. Как это будет выглядеть на практике, подробности на Business FM. Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где он принял участие в саммите Евразийского экономического союза и провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. На протяжении столетий русские и армянские народы связывают узы дружбы и узы особых отношений, напомнил Владимир Путин. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не исполняются. Испортят гуманитарных связей двух стран, они испортят наши политических связей, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин отметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в ЕС. Вопрос, как долго Армения может сидеть на двух стульях, затягивая проведение референдума, глава российского государства переадресовал Еревану. «Спросите у тех, кто пытается это делать», — ответил президент. Владимир Путин также подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
5: К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию? Во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить. Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
1: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геро Григоряну, который приехал в Астану. Премьер-министр Никол Пашинян от участия в саммите ЕАЭС отказался. Комментирует директор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Там, ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. И это только по природному газу. То есть на самом деле все эти аргументы, они не фантомны. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Избиратель далеко не только руководствуется экономическими, казалось бы, рациональными аргументами. Поэтому, да, Россия сейчас пытается повлиять, безусловно, на итог избирательной кампании. Да, в силу идут убойные экономические аргументы, но достаточно ли их будет для того, чтобы эту ситуацию изменить, узнаем мы совсем скоро, но мне кажется, что там далеко не только, собственно, эта экономическая рациональность может сыграть. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
1: Константин Симонов, директор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета. Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если Россия не сможет ввозить к себе данные товары. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряда товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков, а также минеральная вода «Джермук». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входит 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это 4-е место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре «Россельхозбанка» Сельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
7: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передал в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритар акционер «Русагро», то «Русагро» с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент — это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официально комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
1: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагро» составила почти 400 миллиардов рублей, рост год-года составил 60 миллиардов. Активы «Русагро» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
8: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо актива по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, а дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
9: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
8: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
1: Андрей Гольцблот, управляющий партнер Гольцблот Партнерс. Операционная инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагро» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивает, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». В пятницу проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданной Беном Диви и Мэттом Олпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
10: Get dressed. You're coming with us. Please. Whatever's happened, you must know. We're good workers.
1: Где российский зритель сможет посмотреть сериал и почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
11: Apple-овские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества». Apple же — это монополисты, которые ничем ни с кем не делятся. На наших внутренних каких-то платформах ничего, скорее всего, не появится. Мне очень понравилась вообще сама идея предыдущего сериала «Ради всего человечества», которая рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся, и это вызывает много споров до сих пор, много обсуждений вокруг этого. И это действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Это вымысел. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения. То такой сериал полезен, такой сериал нужен, он еще, я надеюсь, будет интересен и с драматической точки зрения.
1: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов, финал выйдет 10 июля.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому «солиду» Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
12: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
13: В Москву приехал Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей дворцов Роял Мансур. Человек, которого называют главным ательером мира, кардиналом в hospitality. Мы устроились на веранде отеля Риц в тени под зонтом и заговорили о цене, которую путешественники готовы платить во время поездок за место, где хотят остановиться. Высокой цены недостаточно. Важно совпасть во вкусе и в чувстве жизни. Так ли это?
14: Так называемую «дорогу успеха» делю на четыре. Первая часть этой дороги – это какой бы отель ни был, я считаю, что отель должен быть обязательно красивым. Должен быть очень хорошо помещен. Вот, например, мы находимся здесь, в Карлтоне, напротив Красной площади. Мы в самом центре, у нас прекрасные виды. Это может быть отель где-нибудь на море, с прекрасным видом на море. Или если он расположен в горах, это должен быть какой-то фантастический вид в горах. Но помимо этого, у отеля должен быть хороший архитектор и хороший декоратор. Теперь идем внутрь отеля, и что мы там видим? Это должен быть безупречный сервис, звездные шефы, все, к чему клиент притрагивается, и все, что клиент получает как сервис, должно превосходить его ожидания. Клиент для меня, он только переступил порог, и у него должно уже захватить сердце и забиться громко. Как мы звучим вовне? Какую картинку мы формируем? Что же последнее? Переходим к людям. Имеется в виду те люди, которые работают с клиентами. Клиент должен пережить такие моменты своей жизни во взаимодействии с этими людьми, чтобы он такого нигде не встречал.
13: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции королевских отелей дворцов Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
12: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов, и те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что участникам раздадут оружие. Схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО, но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
15: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства, не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это есть калибр. Калибр противовоздушных средств.
16: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
15: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть, и, видимо, оно будет самостоятельно, либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением. Индекс Мосбиржи в пятницу обновил минимум года. К закрытию основных торгов индекс просел почти на 0,7%. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
17: Падающей оказалась неделя, уходящая для российского рынка акций. Падающий месяц май для российского рынка акций. Что касается закрытия недели, то в пятницу индекс Московской биржи потерял 0,7%. По основным торговым сессиям 2565 пунктов, а за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня 2600 и, видимо, нацелился на уровень 2500 пунктов. Самой яркой историей недели, конечно, было падение акций ВТБ. В моменте теряли они около 16%. Рынку не понравилась информация о дивидендах и о дополнительном размещении акций. Наблюдательный совет банка ВТБ сообщил, что направляет на дивиденды, а точнее сказать, рекомендует собранию акционеров направить на дивиденды 25% в чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, но 25% это минимум, который ждал рынок. Ожидания были гораздо выше, вплоть до 50% от чистой прибыли. Но и более неожиданными были новости относительно дополнительного размещения. Причем не то, чтобы это какое-то небольшое размещение. Планирует ВТБ разместить до 6 миллиардов и примерно 300 миллионов акций, а это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. В общем, новости не очень, ну и рынок воспринимал эти новости соответствующим образом. Но вырос российский рубль, если рассматривать в целом май, то китайская валюта упала на 49 копеек. Закрытие месяца, закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день, это примерно 1% от общего объема торгов. Но вот рынок ждет, что 3-4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на третий рабочий день месяца, так что, соответственно, ждем мы эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%. Это на вечер пятницы. И если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно $92 стоит баррель. Это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно $90 за баррель. Но здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что, скорее всего, будет достигнуто соглашение. Не то, чтобы скорее всего, но, во всяком случае, было сообщение, то, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, которое включает перемирие на 60 дней, и сделка ожидает финального одобрения президента США. Трамп пока ничего не подписал, во всяком случае, вечером в пятницу. При этом написал то, что Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обеих направлениях без взимания сборов. И все морские мины должны быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство «Фарс» написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
1: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: «Дело вкуса» с Катей Калиной.
18: Выпускные на этой неделе у младших школьников, да еще и День защиты детей маячит. Ну и пока бабушки и дедушки не вступили в свои официальные каникулярные права и пылесосят дачу, а вам, как всегда, надо работать, предлагаю превратить в школьные столовые московские рестораны. Наши дети это точно заслужили. Maison de Loss, например, объявил о проведении двух детских бранчей 31 мая в Турандот и Шенуар. Во дворце Шенуазри в этот день челленджи, игры и паназиатский шведский стол без ограничений, само собой, с мороженым и пирожными. А в Шенуар – бранч. С блюдами французской кухни тоже праздничная программа, причем за весьма внятные деньги с учетом объема предложения – 3300 рублей за каждого ребенка до 12 лет. Есть формат бранч-банкета, он подороже. Лариса Мамедова, основатель проекта «Туше», как мама двух парней, знает, что накормить детей лучше всего получается у них самих. С февраля здесь действует специальное меню, придуманное малолетними отпрысками столичных шеф-поваров и рестораторов. Чем кормят? Само собой, спагетти, пельменями, куриными раменами и блинами с бананом, клубникой и нутеллой. Взрослые за деньги, а вот дети до 10 лет по выходным едят по этому меню бесплатно. Припрягли к своим ресторанным делам собственных детей рестораторы Никита и Аня Татаева. 1 июня при заказе любимых блюд Василисы и Арсения, креветок темпури и шницеля из говядины, ванна-бистро, каждый гость получит игрушку, напечатанную ребятами на 3D-принтере. С вами была Катя Калина.
2: «Дело вкуса» на Business FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
19: Учалы, 40 тысяч жителей. Еще в 1930 году на востоке Башкортостана обнаружили в месторождениях медного колчедана высокое содержание золота, которое вручную разрабатывали старатели из окрестных сел. Через четверть века началось строительство горно-обогатительного комбината. А в 1963-м поселок при нем получил статус города.
2: Как появлялись города? На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки E95. Отпускать будут не более 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, адреса АЗС, где топливо есть в наличии, опубликованы на сайте местного Минтопэнерго. Чистая прибыль «Газпрома» в первом квартале упала почти вдвое – до 345 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете компании по МСФО. Снижение показателя компании объясняет отсутствием в январе-марте положительного эффекта от курсовых разниц, наблюдавшегося в 2025 году. Выручка «Газпрома» за отчетный период сохранилась на уровне первого квартала прошлого года. Она составила 2,8 триллиона рублей. Бывший главный редактор советского спорта Александр Козлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте газеты «Причина». Его смерти не уточняется. Похороны пройдут 1 июня. Свыше 1 200 000 соотечественников, проживающих за рубежом, переселились в Россию по госпрограмме, действующей с 2006 года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство переселенцев прибыло из Казахстана, с Украины, из Таджикистана, Узбекистана и Армении. По словам Колокольцева, это люди трудоспособного возраста, у которых есть дети, а также высшее или среднее образование. Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрону, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии и закрытие российского консульства в Констанце. А посольство России назвали инцидент провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза на заседании Евразийского совета. Он указал на растущие торговые барьеры. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. Сети 5G заработают в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». До этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. А будет ли интернет быстрее? Подробности на Business FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дронами в Румынии. По словам президента, Россия проведет объективное расследование, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию, но все эти дроны оказались украинскими. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.
20: Вот я перед входом в дом, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
21: Говорят, что он наш. Что
22: дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
20: Да.
22: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
20: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
22: Об этом заявляют многие в Европе.
20: Многие это никто. Конкретно имена.
21: Урсула фон дер Лейн.
20: Госпожа фон дер Лейн не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
1: При этом президент Румынии Никош Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Позже в российском посольстве в Бухаресте заявили, что инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персоны нон-грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного инцидента Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перечук подробнее.
23: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало два человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу трех границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никош Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
24: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом возможно буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел, видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
23: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон-грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
0: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
23: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
1: Зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
3: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
1: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
5: Эта позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес, да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
1: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утилизбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утилизбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России, но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, Белджи в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
6: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силенка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету, из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиянин остается ни с чем.
7: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать? Как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утильсбора?
6: Пересматривать утильсбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
1: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечные цены машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
12: Культ наличности. Лица на банкнотах.
8: Чингисхан. Основатель Монгольской империи. Самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек по всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10000 и 20000 тугриков.
12: Культ наличности на Бизнес FM.
2: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
9: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
2: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Классики в праве.
12: Вишневый сад. Продано.
10: Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайте же. Другого выхода нет.
12: Алексей Карпенко. Старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
11: В Вишневом саде Чехов описывает не просто красивую усадьбу, а актив. который уходит из рук собственника. Имение Раневской обременено долгами, денег на оплату процентов банку нет. Закономерный итог – болезненное расставание с имением. Для героев это семейная драма, а для юриста – очень точная история о том, как в Российской империи собственность можно было потерять из-за одной лишь финансовой беспечности. Во времена Чехова дворянские имения часто оказывались заложены в земельные банки. Если владелец не платил по суде, заложенную недвижимость могли продать на публичных торгах. Такие продажи были не редкостью. Зафиксировано, что в начале 20 века через дворянский земельный банк с молотка ушли сотни имений. Как же выглядела процедура продажи? О предстоящем аукционе объявляли заранее, в том числе через губернские ведомости. На торги могли прийти любые заинтересованные покупатели. Победителем, как несложно догадаться, выходил тот, кто предлагал наибольшую цену. Имение закреплялось за покупателем судом. Затем пристав вводил покупателя во владение, что означало публичное оглашение его прав как нового владельца. Как можно заметить, процедура торгов почти в неизменном виде сохранилась и по сей день. Актуальной остается и мораль, которой нас подводит Чехов в своем произведении. Имение теряют не тогда, когда приезжает удачливый Лопахин, а тогда, когда собственник слишком долго живет воспоминаниями вместо того, чтобы заняться своими долгами и спасением имущества.
13: Классики в праве на Бизнес FM.
1: У микрофона Алексей Пантелеев, вы слушаете «Бизнес FM». 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам «Большой четверки» частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
14: Во всем мире для 5G используется так называемый «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других, более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
15: Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
14: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет – это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ-консалтинг Константин Анкилов.
16: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза. Но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать. Это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, у крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
14: Сети пятого поколения – это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости – это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по-прому в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то эта история обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети LTE в России.
14: По информации «Известия», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это гражданин Индии, его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.
17: 46-летний гражданин Индии Датарао Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. Как указано в его соцсетях, он живет в американском штате Нью-Джерси, руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney, работает там с 2019 года, в числе прочего занимается партнерскими интеграциями для Disney+. Как утверждает его общественный защитник, менеджер прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для доставки.

0: меньше там процента 1/100 доли, вес считается общий. Законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальное. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы, либо штраф. За контрабанду такого препарата наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64. Это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
1: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного Уголовным кодексом. 2,5 года колонии, штраф 30 тысяч рублей. Она учла, что Датарао признал вину и раскаялся. Юристы называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюансы. А в отношении госпожи Тарасовой она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией, никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
1: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтазар Шельденбрандт. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Британи Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
3: Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию за нарушение по составу. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквально изъятие из магазина в десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами. Комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
4: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот джермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать, даже с уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этого какому-то дополнительное значение. Ну, такая ситуация, на самом деле, рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот, какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, нет ли там какой-то подоплеки. Ну, скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя.
3: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо джермука под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника и еще ряд плодово-овощной продукции. Также Роспотребнадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении и коньяка с нескольких заводов.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.

0: Поклонники футбола наконец дождались кульминации самого престижного европейского клубного турнира – финала Лиги чемпионов УЕФА. Да что говорить, этот трофей самый престижный в мировом клубном футболе. В этом виде спорта Европа продолжает оставаться сильнейшей. В субботу 30 мая на Пушкаш-арене в Будапеште главный приз оспорят Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Признаюсь, что в полуфинале я болел против ПСЖ за мюнхенскую Баварию. Но справедливо отметить, что оба участника в финале по праву. Они заслужили свой звездный час как по составам, так и по игре. А первый полуфинальный матч парижан против Баварии вообще войдет в аналы футбольной истории. Такую голевую феерию на высочайшем уровне мы не скоро увидим еще раз. ПСЖ победил со счетом 5-4. По трансферной стоимости состава участники финального матча очень близки. У Арсенала 1 миллиард 230 миллионов евро, у красно-синих 1 миллиард 210 миллионов. Это третье и четвертое место в списке самых дорогих составов в мире. Но если судить по бумаге, то в финале играли бы мадридский Реал и Манчестер Сити. Но они уже отдыхают. В этом матче сложно выделить фаворита. Но, на мой взгляд, состав ПСЖ чуть более сбалансирован. Ну и как не поболеть за Матвея Сафонова? Россиянин защищает ворота парижан. За все пройденные этапы текущего розыгрыша оба клуба уже заработали 75 миллионов евро призовых. Победитель обогатится еще на 6,5 миллионов евро и будет участвовать в Суперкубке УЕФА против победителей Лиги Европы – Астон Виллы из Бирмингема. Там еще 4 миллиона призовых. Ну вот как обычно, я все про деньги. Но во главу угла в таких событиях всегда встает красота футбола. И ПСЖ, и Арсенал знают в этой красоте толк.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство «Фарс» опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. В частности, Тегерану будет немедленно выплачено 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Иран будет обсуждать вопросы санкций и ядерную программу. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается. В соглашении не говорится о том, что Тегеран не имеет права взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом сказано на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерба американской промышленности. Компенсационную пошлину ранее рекомендовали в размере 109,1%. Россельхознадзора проверка информацию о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему обеспечения безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодовощной продукции в Россию. Россияне оценили зарплату для счастья в 273 тысячи рублей в месяц. За год запросы выросли на 6%. Мужчинам в среднем для комфортной жизни нужно 309 тысяч рублей, женщинам около 240 тысяч. Самые высокие ожидания по доходам оказались у жителей Москвы, Петербурга и Владивостока. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или в Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу. И рассказал, что ждет Ереван в случае ухода из Евразес. А в какие сроки может пройти референдум и будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос? Агрохолдинг «Русагро» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮЛ. Ранее компанию изъяли у основателя Вадима Машковича. «Русагро» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», главпродукты, КДВ. Как теперь можно оценивать будущее «Русагро»? И бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РБК в Минобороны, это зенитки, турели, а также средства РЭП для обеспечения мобильных огневых групп из резервистов. Как это будет выглядеть на практике, подробности на Бизнес FM. Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где он принял участие в саммите Евразийского экономического союза и провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. На протяжении столетий русские и армянские народы связывают узы дружбы и узы особых отношений, напомнил Владимир Путин. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных связей двух стран, они испортят наших политических связей, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин отметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в ЕС. Вопрос, как долго Армения может сидеть на двух стульях, затягивая проведение референдума, глава российского государства переадресовал Еревану. «Спросите у тех, кто пытается это делать», — ответил президент. Владимир Путин также подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
4: К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию? Во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить.
5: Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей, премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразэс или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
3: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геро Григоряну, который приехал в Астану. Премьер-министр Никол Пашинян от участия в саммите ЕАЭС отказался. Комментирует директор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Мы возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. И это только по природному газу. То есть на самом деле все эти аргументы, они не фантомны. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Избиратель далеко не только руководствуется экономическими, казалось бы, рациональными аргументами. Поэтому, да, Россия сейчас пытается повлиять, безусловно, на итог избирательной кампании. Да, в силу идут убойные экономические аргументы, но достаточно ли их будет для того, чтобы эту ситуацию изменить, узнаем мы совсем скоро, но мне кажется, что там далеко не только, собственно, эта экономическая рациональность может сыграть. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и эту приведет к падению действующего премьера.
3: Константин Симонов, директор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета. Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если Россия не сможет ввозить к себе данные товары. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряда товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков, а также минеральная вода «Джермук». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входит 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это 4-е место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре «Россельхозбанка» Сельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
7: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передал в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер «Русагро», то «Русагро» с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент — это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП, стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официальных комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
3: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. В 2025 году в рубле рост год-года составил 60 миллиардов. Активы «Русагро» перешли государства в начале мая в рамках иска к основателю компании и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldsblatt.
8: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, а дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
9: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
8: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
3: Андрей Гольцблот, управляющий партнер Гольцблот Партнерс. Операционная и инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагра» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивает, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». В пятницу проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданной Беном Диви и Мэттом Олпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
10: Get dressed. You're coming with us. Please. Whatever's happened, you must know. We're good workers.
3: Где российский зритель сможет посмотреть сериалы, почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
11: Apple-овские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества». Apple же — это монополисты, которые ничем ни с кем не делятся. На наших внутренних каких-то платформах ничего, скорее всего, не появится. Мне очень понравилась вообще сама идея предыдущего сериала «Ради всего человечества», которая рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся, и это вызывает много споров до сих пор, много обсуждений вокруг этого. И это действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Это вымысел. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения. То такой сериал полезен, такой сериал нужен. Он еще, я надеюсь, будет интересен и с драматической точки зрения.
3: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов. Финал выйдет 10 июля.
1: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
13: Гусиноозерск, Бурятия. 20 тысяч жителей. О том, что Гусиное озеро выбрасывает на берег твердый земляной уголь, было известно еще со второй половины 18 века. Лишь спустя столетия была подтверждена возможность его промышленной разработки, а началась она в 1934.
1: Как появлялись города на Business FM. Продолжительность жизни.
14: Когда вы видите, как кто-то режет палец, вы морщитесь. Когда наблюдаете за падением, непроизвольно напрягаете тело. Это не воображение. В вашем мозге в этот момент активируются те же нейроны, что и при собственном действии или боли.
15: Журналист Алена Копылова.
14: Зеркальные нейроны открыли случайно. В начале 90-х итальянский нейрофизиолог Витторио Галлезе изучал двигательные нейроны у макак. Однажды обезьяна, подключенная к электродам, наблюдала за тем, как исследователь берет орех, и ее нейроны сработали так, будто она сама совершила это движение. Сама-то сенсорная кора активна не только, когда вас касаются, но и когда вы видите, как кто-то переживает прикосновение. Островковая кора реагирует на отвращение не только, когда вы его чувствуете, но и когда видите его на чужом лице. Мозг воспроизводит чужой опыт внутри себя. Зачем это нужно эволюционно? Зеркальные нейроны — механизм, позволяющий мозгу напрямую считывать намерения другого существа через моторное воспроизведение. Когда вы видите, как кто-то тянется за предметом, ваш мозг уже знает, что будет дальше, еще до того, как действие завершилось. Эксперименты показали, зеркальные нейроны срабатывают, даже когда финальная часть наблюдаемого действия скрыта от наблюдателя. Мозг достраивает намерение сам. Это открывает радикальную гипотезу о происхождении языка. Область брака, главный центр речи у человека, расположена именно там, где у приматов находятся зеркальные нейроны. Движения руки и рта вызывают схожие паттерны активации в этой части мозга как у людей, так и у обезьян. Гипотеза такова. Язык эволюционировал из системы имитации жестов, и зеркальные нейроны были его нейробиологическим фундаментом. Сегодня зеркальные нейроны – одна из самых горячих и спорных тем в нейронауке. Механизм реален и воспроизводим, а его роль в языке и эмпатии – предмет активной научной дискуссии.
13: Продолжительность жизни на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов, и те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что участникам раздадут оружие. Схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО, но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
16: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства, не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. И это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
9: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
16: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть, и, видимо, оно будет самостоятельно, либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
3: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее тема установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением. Индекс Мосбиржи в пятницу обновил минимум года. К закрытию основных торгов индекс просел почти на 0,7%. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
17: Падающей оказалась неделя, уходящая для российского рынка акций. Падающий месяц май для российского рынка акций. Что касается закрытия недели, то в пятницу индекс Московской биржи потерял 0,7%. По основным торговым сессиям 2565 пунктов, а за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня 2600 и, видимо, нацелился поднялся на уровень 2500 пунктов. Самой яркой историей недели, конечно, было падение акций ВТБ. В моменте теряли они около 16%. Рынку не понравилась информация о дивидендах и о дополнительном размещении акций. Наблюдательный совет банка ВТБ сообщил, что направляет на дивиденды, а точнее сказать, рекомендует собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, но 25% это минимум, который ждал рынок. Ожидания были гораздо выше, вплоть до 50% от чистой прибыли. Но и более неожиданными были новости относительно дополнительного размещения. Причем не то, чтобы это какое-то небольшое размещение. Планирует ВТБ разместить до 6 миллиардов и примерно 300 миллионов акций, а это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. В общем, новости не очень, но и рынок воспринимал эти новости соответствующим образом. Но вырос российский рубль. Если рассматривать в целом май, то китайская валюта упала на 49 копеек. Закрытие месяца, закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день, это примерно 1% от общего объема торгов. Но вот рынок ждет, что 3, 4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на третий рабочий день месяца, так что, соответственно, ждем эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%. Это на вечер пятницы. И если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно 92 доллара стоит баррель. Это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно 90 долларов за баррель. Но здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что, скорее всего, будет достигнуто соглашение. Не то, чтобы скорее всего, но, во всяком случае, было сообщение, то, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, которое включает перемирие на 60 дней, и сделка ожидает финального одобрения президента США. Трамп пока ничего не подписал, во всяком случае, вечером в пятницу. При этом написал то, что Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия, Армузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обеих направлениях без взимания сборов, и все морские мины должны быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство Фарс написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
18: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
19: Между делом с Кирой Альтман.
20: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены «Дворцов». Люди для него важнее всего.
21: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
20: Звучит как невозможно, реагирую я.
21: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия, но могу сказать, что успех всех моих домов – это мои сотрудники.
20: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей, и другое дело – вот молодая девушка на ресепшн. Как ей стать вами?
21: 40 лет моего экспириенса, который я сейчас должен вам объяснить. Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой, как с ним себя вести. Как я это понимаю? Я очень прост в обращении, а иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга. И мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выпущу. И даже когда она выходит на ресепшен, мы все время за ней смотрим. И мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
14: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
19: Между делом на Бизнес FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
22: История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата.
19: «Деньги к деньгам» на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки E95. Отпускать будут не более 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, адреса АЗС, где топливо есть в наличии, опубликованы на сайте местного Минтопэнерго. Чистая прибыль «Газпрома» в первом квартале упала почти вдвое, до 345 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете компании по МСФО. Снижение показателя компании объясняет отсутствием в январе-марте положительного эффекта от курсовых разниц, наблюдавшегося в 2025 году. Выручка «Газпрома» за отчетный период сохранилась на уровне первого квартала прошлого года. Она составила 2,8 триллиона рублей. Бывший главный редактор советского спорта Александр Козлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте газеты «Причина». Его смерти не уточняется. Похороны пройдут 1 июня. Свыше 1 200 000 соотечественников, проживающих за рубежом, переселились в Россию по госпрограмме, действующей с 2006 года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство переселенцев прибыло из Казахстана, с Украины, из Таджикистана, Узбекистана и Армении. По словам Колокольцева, это люди трудоспособного возраста, у которых есть дети, а также высшее или среднее образование. Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрона, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии и закрытие российского консульства в Констанце. А посольство России назвали инцидент провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Белоруссии Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза. На заседании Евразийского совета он указал на растущие торговые барьеры. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. Сети 5G заработают в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». До этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. А будет ли интернет быстрее? Подробности на Business FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дронами в Румынии. По словам президента, Россия проведет объективное расследование, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию.